Вы слушаете «Забытый Алтарь» за январь 2013 года. Начало. Кончается год, дня последнего дата. Мой путь освещает, совсем уходя. Как часто, Господь, я была виновата, как часто плутала, брела не туда, как часто в душе тьма мирская лежала, и мрак раздражения туманил мой шаг. Висела обида сплошным покрывалом, лишала себя я твоих, Божий, благ. Как часто любовь была словом лишь только, как часто вползала змеей пустота. И больно мне было, и тяжко, и горько, твой свет закрывала сует, суета. Но ты, мой Спаситель, был рядом со мною. Весь год я несла тебе груз своих бед. Ты знаешь, как трудно земною тропою идти, и мой путь был тобою согрет. Кончается год, пред тобой предстаю я. Укрой меня светом любви и тепла, чтоб духа нечистого злобная пуля свободного места во мне не нашла, чтоб в новом году с новой жизненной силой всегда побеждать все невзгоды и грусть. Прости меня, Боже, прости и помилуй, и будь неизменно со мной, Иисус. И дальше веди меня торной дорогой в свой чудный и дивный заоблачный край. Будь любящим, верным, заботливым, строгим, меня из руки своей не выпускай. Валентина Пермякова-Маматова, Казахстан.

Молитва над бутылкой. Удивительным образом ко мне попала газета «Забытый алтарь» за август 2012 года. Мне ее прислали из тюрьмы. Прочитала не один раз. Каково было удивление, когда увидела имена знакомых братьев Миши Рыхлова и Вити Войтенко. Слава Богу! Ребята живы и служат Небесному Отцу. Особенно мне понравились материалы «Свои дети, чужие» и «Украденная шапка». А написать вам подтолкнула своим письмом Галина Деева, неотъемлемая часть. И захотелось рассказать вам о милостях Господних в моей жизни. Родилась я в верующей семье в 1957 году первым ребенком. Всего мама родила 9 детей. Помню времена гонений. Жили мы тогда в Азербайджане. Мне было 16 лет, когда переехали в Украину. Здесь я увидела свободу молодых и решила жить, как все. Что и сделала. Сказала всем, что Бога нет, и помогала гнать христиан. Родные же молились обо мне. Жизнь пошла под уклон. Жизнь без Бога страшная, но Он хранил меня по молитвам моих родных. Родила я 3 детей в гражданском браке. Это мы так называем. А Слово Божье говорит, что это блуд. Так получилось, что осталась одна с детьми. Но беда одна не ходит. Заболела. Стала лечиться, и вдруг диагноз – рак. Врачи давали малый срок жизни, но Господь помиловал. Это было в 1994 году, но еще тяжело вспоминать. Считала, что церковь евангельская неправильная, и пошла креститься в православный храм. Но и там увидела много неправильного. Так я совсем отошла от веры. Стала жить по системе Иванова. Но когда стала читать книги Иванова, меня поразила его фраза: «Я есть Дух Святой». Да не может этого быть. После 6 лет жизни по этой системе бросила и стала выпивать. На работе не знали, что пью, но по вечерам уже без 100-200 граммов я и есть не могла. Я погибала. За меня много молились. И однажды пришла мысль, что нужно идти каяться в неправильную церковь, иначе погибну. Но как? Хоть и прошло много лет, но меня еще помнят воинствующей атеисткой. Тяжелое было покаяние. Тяжело было просить прощения у Бога и у людей, которых гнала. Но Отец Небесный дал силы. После покаяния стало так пусто на сердце, что вышла, купила бутылку водки и пошла домой отмечать покаяние. Налила в стакан, села есть и вспомнила, что мама и папа всегда молились и просили благословения перед едой. Встала, помолилась и поела без водки. И на следующий вечер то же самое. Так Господь исцелил от алкоголя. Покаялась в ноябре 2000 года, а в июле 2001 года приняла святое водное крещение. И вот тут пошли самые тяжелые испытания. Тяжело заболела старшая дочь и ушла в вечность, оставив 2 детей круглыми сиротами. Следом ушел крестный, а за ним и мой папа. За 10 месяцев похоронила 3 близких людей. Это очень тяжело, но Господь дал силы все перенести. В ноябре 2005 года наш служитель привез газеты, а там была рубрика, где братья и сестры из тюрем просили духовного общения. Мне стало очень жалко этих людей. Послала поздравительные открытки к Рождеству. Мне ответили: так началось мое тюремное служение. Сначала помогал служитель,
а теперь и вся наша небольшая церковь. Много чудес являл Господь, и такой случай произошел год назад. С внучкой-первоклассницей утром пошли в школу, а по пути зашли к знакомой по делам. И тут огромная собака, ротвейлер, кинулась на внучку. Она упала, и правая часть головы находилась в пасти собаки. Мелькнула мысль: сейчас сдавят челюсти, и правого глаза нет. Я не успела даже крикнуть «Господи!». Но Господь никогда не опаздывает. Где-то тявкнула дворняжка, и ротвейлер, оставив ребенка, кинулся на лай. На ребенке даже царапины не было. Дети мои еще не примирились с Господом. У сына и у дочери большие проблемы. К сожалению, и дома нет мира, но с Божьей помощью несу свое бремя. Молюсь и прошу у Отца Небесного милости для моего дома, о спасении детей моих и внуков. Верю, что весь дом мой будет служить Господу. Придет время, и будет у них покаяние. Господь ответит на молитвы. Тюремное служение по Украине растет. Эти люди, заключенные, осуждены судом людским, но при покаянии Господь их простил, и теперь они братья и сестры во Христе Иисусе. И я счастлива, что могу хоть чуть-чуть послужить этим отверженным, но принятым Господом людям. Работаю я почтальоном. На этом буду заканчивать. Примите христианский привет от нашей церкви. Мария Трухина, Украина.

Таинственный Навалей. Если вы держите в руках этот январский номер газеты, значит, очередное пророчество не сбылось. Значит, все высокопарные обещания конца света в 2012 году оказались пустословием. В этом нет ничего нового. За последние 29 лет я пережил более 40 концов света. И то, если считать только громкие предсказания, не учитывая прогнозов бесчисленных бабок и всяких ясновидящих. Так, например, несколько лет назад одна старушка изрекла: «Воистину Христос грядет уже зимой. Сегодня во сне я видела Христа на лыжах». Написать подобную статью я хотел еще год назад, но отложил ее в сторону. Решил подождать, пока 2012 год пройдет, потому что многие предсказывали, что конец света произойдет не накануне Нового года, а когда-нибудь в течение 2012 года, который только начинался. Но вот год ушел в прошлое. Разумеется, на случай фиаско у предсказателей ответ готов заранее. Теперь они трактуют так. Предсказанный нами конец света нужно понимать как некий переход в какую-то новую эру. Но это все равно, если я заявлю о начале новой эры под названием Навалей. С этим трудно не согласиться, тем более, когда никто не знает значения столь таинственного слова. Думаю, можно найти себе уйму последователей, если только заявить о Навалее, серьезно поглаживая наклеенную бороду, особенно накануне Рождества, когда повсюду мелькает бородатый Санта-Клаус, и все ожидают чего-нибудь необычного. Прогностика – наука по предсказанию будущего. Прогностики объясняют свои провалы очень профессионально, ведь с каждым годом их опыт по объяснению несбывшихся гороскопов становится все богаче. Они оставляют в своих высказываниях достаточно места для любой интерпретации. Сказать «человечество ожидает кризис» все равно, что сказать «человека ожидает смерть». Для того, чтобы предсказать кризис, не обязательно быть прозорливцем. Смерть и проблемы на Земле всегда были и будут. Однако давайте оставим чревовещателей и посмотрим на тех, кто их слушает. Намного интереснее задуматься о том, почему все человечество так интригует крах Вселенной.

набрал под Новый год полную ванну воды. Как говорится, на всякий случай, если по всему миру отключат воду и электричество. А еще мне знакомы люди, которые набрали тогда воду даже во все кастрюли и тазики, и так поступили тысячи. Конечно, некоторые ничего подобного не делали, но холодок морга почувствовали многие. Фейерверки не только радовали глаз, но и заставляли вздрагивать как никогда. Такая идея, как коллапс Вселенной, беспокоит каждого. Ведь даже шутники не находят улыбку смерти обаятельной. Человек не настолько глуп, чтобы отвергать свою смерть, но и не настолько безумен, чтобы любить смерть. Поэтому, напугав себя реальностью жизни или нафантазированными страшилками, люди тут же начинают от них отмахиваться. Наглядный тому пример – современные книжные каталоги, в которых на первой странице рекламируются книги типа «Апокалипсис» в 2012 году, а на последней странице предлагаются гороскопы на 2013 год. К сожалению, людей более интересует коллапс мира, нежели его спасение. Они хотят знать, как все погибнет, а не зачем оно существует. Их интересует, как и когда они умрут, а не для чего они живут. Но ведь важно не то, когда и каким образом мы умрем, а то, на что мы тратим свою жизнь. Поэтому нужно не просто искать ответы, но и прояснить, какие вопросы действительно важны. Говорят, глупых вопросов нет. Может быть. Но вне сомнений есть более важные. Не надо ломать голову над предсказаниями точных дат. Лучше подумать о том, как быть с неизбежной смертью, которая может прийти в виде всемирного катаклизма, поместной эпидемии или личного инфаркта. Да, коллапс Вселенной, то есть наша смерть, нас не радует. Поэтому, говоря о конце света, мы многое не договариваем до конца. Боясь себя напугать, мы начинаем спорить о календаре исчезнувшего племени майя, вместо того, чтобы подумать о временном характере нашей земной жизни. Это вполне естественно. Когда сталкиваешься с проблемой, первым делом хочется от нее убежать. А реальность – один из самых страшных ужастиков. Поэтому легче говорить о давным-давно умершем Нострадамусе, чем о нас, живых. Хотя можно ли ожидать от неверующего загробную жизнь не бояться смерти? Конечно, нет. Без Бога смерть страшна, а жизнь не менее ужасна. Ведь неверие в вечную жизнь – это и есть наш апокалипсис, который уже давно начался. Как же быть? Есть два варианта. Первый. Отмахиваться от самого главного, заслоняясь второстепенными предсказаниями и остроумными шутками. Второй вариант – посмотреть реальности в глаза. Но тут важно не падать духом, а победить страх. Как? Христос победил смерть. Бог говорит: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Поэтому христиане не бегают за лжепророками. Для христианина смерть – только порог между земной и вечной жизнью. Для христиан плотская смерть – не кончина, а награда, потому как их жизнь – Христос. Начало всех начал. Как говорит апостол Павел: «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение».
Если бы смерть имела

острую косу, как ее принято изображать, то следовало бы сказать, что она косит цветы, из которых плетутся венцы для христиан. Смерть не уносит христиан в могилу, поскольку они приобщились к вечному началу, к Творцу. Христос сказал, что всякий верующий в Него перешел от смерти в жизнь. Как рыба не захлебнется даже во всемирном потопе, так и христианин не погибнет даже от неизбежной для него земной смерти. Как можно быть настолько уверенным? Откуда я знаю о существовании Бога-Творца? Знаю, ибо верую. Олег Меркель.

Снова в алтаре. Спасибо за газету и журнал, которые приходят на мой адрес. Отдаю в церковную библиотеку. Стихи мне близки. Знакомлюсь с новыми именами. Радуюсь за поэтов. Это только 3% вдохновения, остальное — труд. Всегда благословение Божие всем людям, пишущим ровными стихотворными строками. Удивительно, что Бог дает каждому собственное видение, чувства непохожие, любовь к Богу, которую высказать порою невозможно. Любовь Васенина, Иркутск, Россия. Но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Матфея 19:14. Для малышей рассказ о Боге прост. Сердечко детское всегда льнет к Богу. Чуть повзрослеют, задают вопрос, затем становится вопросов много. Внимательны, умны, любой хорош. Нет разницы, послушный, непослушный. Ответа ждут, где правда и где ложь, что надо делать и чего не нужно. Когда про Бога дети узнают, не могут усидеть от нетерпения. И вместе с нами молятся, поют, глаза распахнуты от удивления. Пусть кто-то робок, а другой смелей, но все способны принимать благое. Бог трудится особо для детей. Рассказывать о Боге детям стоит. Вот поднята ручонка вверх. Спросить, остановитесь, спрашивают дети. Не пожалеть ни времени, ни сил, пониже наклониться и ответить. Они нас переспросят, и не раз. Распятого Иисуса детям жалко. И слезы взрослые из детских глаз, и бьются детские сердца так жарко. Зря думаем, что детям не понять, не доросли, не смогут, не сумеют. Нет, Бог всегда готов детей обнять, не так, как мы. Он любит их нежнее. Бог видит подрастающих людей. Им некогда скучать, им интересно. Вчера, сегодня, завтра, каждый день, и таковых есть Царствие Небесное. Нам позаботиться, от малых сил не спрятать Бога, правду и спасение. Вы только посмотрите, как у них распахнуты глаза от удивления. Они не взрослые пока. Потом нас, стареньких, поддержат в вере нашей. Молитвенный не опустеет дом, чтоб дети были с Богом. Очень важно.

у Господа нет изгоев. На небо ты там, в преисподнюю, и там ты, на край моря. Псалом 138:8-9. У Господа нет изгоев, у Бога людей нет лишних. Заглянешь на дно морское, но Бог и на дне отыщет. Мечтание на примете — сокрыться в пещерном мраке, где свежий не дует ветер, следы уничтожить, знаки. Ты собственной лжи поверил, подстилка из мха родная, найдет Бог тебя в пещере, пещеру любую знает. Захочешь взлететь на небо и выбрать звезду для дома, ты выглядишь так нелепо, все звезды Богу знакомы. Исчезнуть желал? Куда же? Уполз от Бога в сторонку? Найдет, в преисподней даже, над бездной, у самой кромки. На крыльях зари умчаться, искать ли горы подножья? Не пробуй переселяться, край моря, край неба Божий. Зачем же стоять у края, где встретишь последний вечер? Пусть Бог сам тебя направит на истинный путь, на вечный. Сбежавшему без надежды Бог нужен, ничто другое. Не прятаться сердцем грешным, у Господа нет изгоев.

Молюсь в надежде. Молюсь в надежде, что слова мои преодолеют меж мирами пропасть. Нельзя молитву в сердце утаить, молитва не должна остаться робкой. Молюсь в надежде, с трепетом груди, не удержать молитвенного вздоха. Бог так велик, Творец и Господин, а я пылинка во вселенной, кроха. Молюсь в надежде, что услышит Он, что милость Божия меня затронет. Бог любящий не скажет сердцу вон, такую маленькую не прогонит. Надежда впереди молитвы всей. Сквозь тучи прорывается надежда. Куда? Конечно же, под Божью сень. Там принимают ласково и нежно. Молитва без надежды — звук пустой. Молитва без надежды не взлетает. Молиться без надежды, Боже мой, молитва без надежды умирает. Поэтому с надеждой ночью, днем, и как бы ни было сердечку плохо, не сомневаюсь в Господе моем, не задеваю землю я крылом, пылинка во вселенной, кроха.

Простые стихи. Сквозь тучи прорывается надежда. Вот и год пролетел быстротечно, нам ушедшего очень жаль. Мы стоим на пороге вечность, почему же на сердце печаль? Может, было много плохого, то, о чем так душа скорбит. Но пути ты не хочешь иного, и стоишь, словно плетью избит. Будет суд, ты предстанешь пред Богом и расскажешь о том, как ты жил, с кем шагал ты все время в ногу и кому ты свой плод приносил. Бог судья справедливый и строгий, он в конце подведет итог. Он стоит уже на пороге, этот день уже недалек. Кто обидел, пусть просит прощения, кто обижен, с любовью простит, а кто гордый, пусть ходит в смирение, кто потух, пусть снова горит. Вера Казер.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и еще Деворы песнь пророчица. Ныне ж мы поем и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою ночью. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91. Мы существуем, чтобы превозносить имя Бога, воздавать славу Ему. И христианская песня — это наилучший метод выразить хвалу Богу. Последующий час в эфире будет звучать христианские песни на разные темы. Пусть Божье имя прославится, а ваш дух, дорогие радиослушатели, ободрится.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Мир вам от Господа, наши дорогие друзья, братья и сестры. Каждую неделю в это время мы с радостью передаем программу «Новая жизнь». Посредством этой радиопередачи мы стараемся пояснить вам библейскую истину, что тот, кто во Христе, новая тварь. Тот, кто во Христе, перешел от смерти в жизнь.

0: Дорогой друг, приветствую вас миром и любовью нашего Господа Иисуса Христа. Я рад возможности поделиться с вами Словом Божьим, которое записано у Евангелиста Луки, глава 2, стихи 41 по 52. Тема нашей беседы – осознание своей тождественности. В этом случае, говоря о Христе, осознание своей божественности и своего назначения. Луки, глава 2, 41 стиха по 52. «Каждый год родители его, то есть Иисуса, ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме. И не заметили того Иосиф и мать его, но думали, что он идет с другими. Прошедший же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми. И не нашедши его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все, слушавшие его, дивились разуму и ответам его. И, увидевши его, удивились, и мать его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой, и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними, и пришел в Назарет, и был в повиновении у них, и мать его сохраняла все слова эти в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и людей. Осознание своей тождественности, своего божества, своего назначения. Во время моих поездок мне пришлось встретиться с очень многими детьми. Когда я задаю им вопрос: «А ты чей или чья?», я получаю один из двух ответов: «Я мамин» или «Я папин». Мы улыбаемся, слыша подобный ответ, но ответ очень правильный. Для ребенка сознание его принадлежности его матери или отцу является более важным, или, можно сказать, самым важным отождествлением в его жизни, даже более важное, нежели его имя. Тот, кому ясна его тождественность, всегда будет знать, кому он принадлежит и где его место. Осознаем ли мы свою тождественность? Знаем ли мы свое место в этом мире? Понимаем ли мы, кому мы, как христиане, принадлежим? Без этого сознания мы никогда не сможем исполнить нашего назначения в этом мире. Прочитанный нами отрывок является единственным окном, через которое мы можем посмотреть и познакомиться с тем, что Иисус делал, начиная с 12 лет до начала своего служения, когда ему было уже 30 лет. Посещение Иисуса Иерусалима с его родителями является единственным повествованием из периода его земной жизни, охватывающего 18 лет. Но этот отрывок является драгоценной жемчужиной, потому что в нем мы встречаем первое слово из уст Иисуса, подтверждающее осознание своей божественности. Мы читаем, что когда ему было 12 лет, Иисус совершил первое
1: сознательное посещение Иерусалима. Закон требовал, чтобы три раза в году весь мужеский пол Израиля являлся пред лице Господа в Иерусалим. Три праздника, на которые мужчины Израиля являлись в Иерусалим, были праздника пресноков, это Пасха, воспоминание об исходе из Египта, праздник Седмиц, это 50 дней после Пасхи или Пятидесятница, принесение первых плодов урожая и праздник кущей в конце урожая. Эти праздники были установлены Богом, чтобы сохранить Израиль от идолопоклонства. В 12 лет Иисус, как все еврейские юноши, стал сыном закона или сыном Торы и был обязан исполнять все требования закона. Идя в Иерусалим, он также был обязан принести добровольную жертву. Что он принес, мы не знаем. Не подлежит сомнению, что Иисуса все интересовало и волновало, особенно жертвоприношение животных и птиц в храме. Зная пророчество о страдающем Мессии и потоки крови, проливаемой за грехи израильского народа, возможно, привело Иисуса к сознанию своего назначения в этом мире. А теперь мы хотим обратить внимание на поиски потерявшегося Иисуса. Нас не должно удивлять, что родители Иисуса не заметили, что его не было с ним, когда они возвращались домой в Назарет. Из описаний праздников мы знаем, что женщины отправлялись раньше, так как они шли медленнее. Мужчины же отправлялись позже, так как они шли быстрее. И вечером они встречались на месте, предназначенном ими, или предназначенном для пилигримов, посещающих Иерусалим. Очевидно, Мария думала, что Иисус остался с Иосифом, а Иосиф думал, что Иисус ушел с Марией. Или же они предполагали, что Иисус идет со своими друзьями, а народа ведь было очень много. Они нашли Иисуса через три дня. Имеется в виду, что один день ушел на путешествие домой, второй день — на возвращение в Иерусалим, а на третий день они нашли его в храме посреди учителей закона. В беседе с учителями закона Иисус проявляет понимание Писания. Праздник Пасхи продолжался 7 дней, но все обряды кончались на третий день. С 4-го дня начинались так называемые полусвятые дни. Ввиду того, что у народа, который оставался все 7 дней, нечего было делать, Синедрион, который обыкновенно занимался судебными вопросами, как суд второй инстанции, и заседал с утра до времени вечерней жертвы, по субботним дням и во время праздничных дней учил народ закону и встречался с ним в пределах храма, во дворе язычников. Присутствующие могли задавать вопросы и сидели на полу. Тут находился Иисус, который слушал и задавал свои вопросы. Это была первая встреча с его будущими соперниками и врагами. Лука подчеркивает, что все дивились разуму и ответам Иисусу. Слово «дивились» означает «поражены удивлением». Они были поражены его мудростью. Слово «разум» говорит о том, что Иисус понимал значение Писания, к чему оно ведет. Здесь, в храме, среди учителей закона и окружающего его народа, мы слышим из уст Иисуса в возрасте 12 лет его первое заявление о своей божественности, о своей миссии на земле. Мария, мать его, бросает ему нежный упрек. «Что ты сделал с нами?» выражая свою скорбь. А Иисус, пользуясь моментом, бросает свой нежный упрек в сторону Марии Иосифа. «Разве вы не знали, где меня следовало искать? Разве вы забыли, что вам было сказано о мне пастухами и мудрецами? Разве ты, Мария, забыла, что тебе было сказано мне ангелом Гавриилом и Елизаветой, а Иосифу? Прошло 12 лет нормального развития Иисуса, и Мария и Иосиф забыли то, что пережили, и что им было возвещено самим Богом. Настолько нормальным было развитие Иисуса Христа. Иисус также пользуется словами Марии, чтобы поправить ее в том, кто является его отцом. Это первое заявление Иисуса о своей божественности, о том, что Бог является его отцом. Кто, как не Мария, могла вспомнить свою ошибку? Но в этот момент Мария и Иосиф не поняли этих слов, потому что они смотрели на Иисуса, как на своего сына. В Иисусе Бог был настолько близок к человеку, что даже Мария, родившая его в этот мир, не видела этого и забыла об этом. Вот насколько Бог близок и к нам. Духом Своим Он пребывает в нас. Но так часто мы забываем об этом и лишаем себя нужного утешения. Но даже после осознания своей божественности Иисус продолжает повиноваться своим родителям. Здесь мы видим полное смирение Сына Божия, который своим поведением подчеркивает святость повиновения детей своим родителям. Это одна из первых заповедей Божьих. И мы об этом читаем в книге Левии, книга Левит, глава 19, стих 3. И эта заповедь упоминается даже перед соблюдением субботы. Как важно влагать в сердце это учение нашим детям. Сколько горя дети могли бы избежать, проявляя повиновение своим родителям. Дальше мы читаем, что после возвращения в Назарет Иисус также продолжает развиваться. Сказано, что Иисус преуспевал в премудрости и возрасте. Слово «преуспевал» говорит о срезании деревьев и кустов, которые мешают продвигающемуся вперед или продвигающейся армии. Другими словами, Иисус преодолевал все преграды на его пути. Он продолжал созревать физически. После посещения Иерусалима мы ничего не знаем о последующих 18 лет его жизни. Юстин Мартир, живший 150 лет спустя, пишет о плугах и ярмах, сделанных руками молодого Иисуса. В 18 лет Иисус работал своими руками, чтобы обеспечить нужды своей матери, его братьев и сестер. Осознание своей божественности не помешало Иисусу исполнить все, что Он должен был исполнить для Своих близких, все Свои земные обязанности. Наоборот, осознание Своей задачи помогло Иисусу исполнить все остальное, чем Он был обязан другим, исполнить даже лучше. Мы, христиане, род избранный, пишет апостол Петр, царственное священство, народ святой. Как важно помнить, кто мы, иметь сознание своей тождественности. Помня о нашем назначении и задаче в мире, мы будем отличаться во всех сферах земной жизни, и мы также будем преуспевать в любви у Бога и у людей. Дорогой друг, в тождественности Иисуса не может быть никакого сомнения. Он воистину Сын Божий. Его Отец не Иосиф, но Всевышний Бог. Иисус — Мессия, пришедший искупить не только Израиль, но весь род людской. Он пришел искупить и вас от ваших грехов. Обратитесь к Нему в покаянии, и вы испытаете на себе божественную силу Иисуса, Сына Божия. Аминь.

Посей зерно. Посей одно зерно. И если зерно упадет на хорошую почву, оно принесет плод во много раз больше. Эту истину Христос изложил в притче о сеятеле и дал ей объяснение. Вышел сеятель сеять. Он разбрасывает семена здесь и там, но зерно, упавшее при дороге, не принесло плода, его утоптали. Зерно, упавшее на каменистую почву, высохло под лучами солнца. Иное зерно дает росток, но его заглушают сорняки. И только то зерно, которое падает на хорошую почву, дает росток, пускает корни, а затем приносит многократный плод. Семья – это благая весть, Евангелие. Бог любит человека, и эту любовь Он доказал и показал в Сыне Своем, Иисусе Христе, принесшем Себя в жертву для искупления грешника. Есть ли более радостная весть, нежели эта? Кто поверил этой вести, кто принял ее в свое сердце верою, тот не может не приносить плода. О каких плодах идет речь? Конечно, о плодах Духа Святого. Писание говорит, плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Здесь идет речь как раз о тех качествах характера, которые отличают истинно верующего человека от людей, на сердца которых не упало семя Христа. Преображение мира зависит от преображения человека, а преобразить характер человека может только Христос и Его Евангелие. Мы сеем семена благой вести с помощью радио и везде там, где предоставляется возможность, а Господь делает остальное.

Дорогие друзья, вы только что прослушали программу «Новая жизнь», которая передается еженедельно с этой станции как радио «Голос Союзов» русско-украинских евангельских христиан-баптистов в Соединенных Штатах Америки и в Канаде. Приглашаем вас слушать нас через неделю в это же время из этой станции. А сейчас до следующей встречи в эфире говорим всем вам до свидания. Храни и благослови вас Господь.

Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Молитва. Господь Иисус Христос, мы поклоняемся Тебе за то, что

0: ты ответил на вопль Марии и явился ей лично. Ты успокоил ее своим присутствием. Мы ожидаем тебя, Святой Сын Божий. Твое слово живо. Открой нам наши сердечные уши, чтобы мы могли слышать твои слова. И даруй нам послушание, веру и радость в тебе. Вопрос 121. Почему Мария не прекращала искать тело Иисуса, пока он не явился ей сам, назвав ее по имени?
1: Евангелие от Иоанна, 20 глава, 17 и 18 стихи. Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей.
0: Мария пала ниц и поклонилась Христу, желая поцеловать Его ноги, обхватить их и никогда больше не отпускать. Но Иисус не позволил ей прикоснуться к Нему, поскольку Его любовь не душевна, а духовна. Он дал искавшей Его женщине услышать Его голос и пережить Его присутствие. Он хотел, чтобы она возрастала в вере, достигая единства с триединным Богом. Он уже говорил об этом ученикам в своей прощальной речи. Единство со Христом достигается не прикосновением к Его физическому телу, не пребыванием вблизи Него. Нас объединяет с Ним вера в Его духовное бытие. Иисус сказал Марии, что Он уже недолго будет оставаться на земле после Своей смерти, что Его явления будут кратковременными и что Он вскоре вознесется на небо. Его цель — возвратиться к Отцу. Теперь, когда Божий Сын принес Себя в жертву на кресте, путь к Отцу был открыт для Него. Он словно говорил Марии: «Не прикасайся ко Мне. Я должен исполнить всю правду, чтобы дать тебе вечную жизнь, ходатайствуя за тебя. Я хочу наполнить тебя силой Святого Духа». В его словах можно уловить и такой смысл. «Не пытайся удержать меня. Я принадлежу всему человечеству. Пойди к ученикам и расскажи им о том, что я жив и что я иду к Отцу». Удивительно, что Иисус сразу же велел этой ищущей Бога женщине свидетельствовать о Нем другим. Передав через Марию свое послание ученикам, Иисус утешил ее, а вместе с ней и учеников, которых назвал братьями. Мы верой стали братьями Иисуса, не только через Его страдания и крест, но через Его воскресение, жизнь и Святого Духа. После Своей смерти Сын Божий называет нас не просто возлюбленными, а братьями, поскольку Он совершил спасение и утвердил нас Своей кровью в правах сыновства. В чем сущность послания, которое Мария должна была передать ученикам? Во-первых, в том, что Иисус жив. Встреча Марии с Иисусом была реальным историческим фактом. Во-вторых, что Иисус недолго будет пребывать на земле, но скоро вознесется во славу Отца. В-третьих, Его Отец — Отец всех нас. Этим последним обещанием Иисус привлек учеников к совершенному общению с Богом. Он говорил о Боге не как о далеком, великом судье, а как об Отце, любящем и близком, причем не только Его Отце, но и Отце всех нас. Кроме того, Иисус назвал Его Своим Богом, подразумевая, что Он состоит в особых отношениях с Ним. Он имел полное право говорить так, поскольку остался верен Отцу, в то время как все творение отвратилось от Него по причине Своих грехов. Ныне Бог больше не враждует с нами из-за наших прегрешений, а с радостью прощает нас и дает нам искупление посредством креста. И как Христос пребывает в единстве с Отцом, Так Бог желает утвердить и нас в святом триединстве через излияние Святого Духа, чтобы в нас преизобиловала Божья любовь. Таким образом, воскресший Христос вложил в уста этой женщины, первой, увидевшей Иисуса после Его торжества над смертью, обещание совершенного общения с Богом. Мария Магдалина послушно встала с колен и побежала к ученикам свидетельствовать об истине, о том, что Он назвал их братьями, и что Бог стал их отцом по благодати. Эта весть и сегодня, словно трубный звук, дает радость опечаленным сердцам. Получил ли и ты эту радостную весть о том, что Бог принимает тебя как сына и возрождает твою жизнь? Веришь ли ты словам первой благовестницы Христова воскресения? Молитва. Мы благодарны Тебе, наш воскресший Господь Иисус, за то, что Ты с нами и называешь нас своими братьями. Мы недостойны жить в общении с Тобой. Благодарим Тебя за прощение наших грехов. Сделай нас посланниками Твоей радости для всех ищущих Тебя. Вопрос 122. Какую весть посылает нам Христос через уста Марии Магдалины? 2. Явление Иисуса ученикам за запертыми дверями. Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 19 по 23 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 20 глава, 19 стих. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты, из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!»
0: Ученики сидели в комнате за запертыми дверями и говорили о необычайных событиях этого воскресного дня. Петр и Иоанн рассказали им, что гробница была пуста. Женщины свидетельствовали о том, что ангелы поведали им о воскресении Христа. Мария Магдалина сказала, что видела самого Иисуса. Петру и ученикам было трудно принять на веру слова женщин. По их рассказам выходило, что умерший Иисус жив, но еще не явился им, своим верным ученикам. Правда, они уснули в Гефсиманском саду и бежали, когда стража арестовала их Господа. Петр трижды отрекся от него, и ни один из учеников не встал на сторону Иисуса во время допроса и пыток. Никто, кроме Иоанна и женщин, не подошел ко кресту. Никто из них не снял его с креста и не помазал тело маслом. Они боялись иудеев, ожидая начала гонений сразу после праздника. Теперь они сидели взаперти, во внутренней комнате с подавленным настроением. Рассказы женщин казались им несбыточной мечтой. Их растерянный вид говорил: «Мы следовали за Иисусом, ожидая, что Он станет царем и сделает нас своими министрами, однако оказались простыми неудачниками. Нас ищут и хотят убить». Но вот посреди их отчаяния и страха, несмотря на неверие и горечь, появился Иисус. Он пришел к ним не потому, что они были исполнены надежды, веры и любви, а наоборот, из-за их слабости и отступления от пути благодати. Христос явил милость заблудшим и благоволил к маловерным. Бесшумное появление Иисуса среди них в запертой комнате было чудом. Умерший внезапно предстал перед своими учениками. Он снова был на свободе. Ни каменные стены гробницы, ни стальные засовы дверей не были помехой для него. Он стоял посреди них в таком же теле, как все остальные люди. Его можно было видеть и слышать, к нему можно было прикоснуться. В то же время он был духом, а не материей. Он мог проходить сквозь стены и двери. Новое состояние Иисуса показывает нам, какими будем мы, если пребудем в Нем до конца. Его воскресшее тело дает нам надежду на славное будущее. Какое же великое утешение дал нам Иисус! Воскресший не упрекнул учеников за их проступки, не наказал за промахи. Он радостным голосом приветствовал их словами «Мир вам!». Эти слова имеют глубокий смысл. Они говорят о том, что до крестной смерти Христа Бог и человек находились в состоянии вражды. Святой Бог вынужден был обречь людей на погибель за их грехи и преступления, так как возмездие за грех — смерть. Но Христос на кресте примирил мир с Богом. С этого момента с небес на землю сошел Божий мир. Началась новая эра, в которой Бог предлагает всем людям этот мир даром. В Боге нет никакого насилия. Мы сами выбираем, принять ли нам жертву Христа или отвергнуть ее. Каждый человек несет ответственность за свое спасение. Кто раскается и поверит в Иисуса, тот обретет его благословение. Кто встанет в один ряд с князем мира, тот оправдается через его единократную жертву, как об этом пишет апостол Павел. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Послание Римлянам, 5 глава, 1 стих.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Как Ленина судили. В Церкви Христовой много членов, и у каждого своя судьба, свой путь к Богу. Много есть что вспомнить. Вот и Виктор, очень интересный человек с ярким прошлым. Не то чтобы он был космонавтом или артистом, политиком или спортсменом мирового класса, но и заурядной личностью его не назовешь. Молодые годы провел на Целине, и там, кажется, его трудолюбие и ответственное ко всему отношение заметили и оценили. Теперь вот на комбикормовом заводе работает, и здесь доверили лучшую машину, новый ЗИЛ с цистерной, уважают. Может, в характере у него есть то, что надо, может, в крови, не зря ведь немец. Но аккуратностью и трудолюбием он выделялся всегда. К Богу, правда, не спешил. Жена – христианка, хорошая сестра. И он церковь нередко посещал, но как гость. Познакомившись с ним поближе, я спросил как-то: «Витек, а что ты к Богу не приближаешься? Или не видишь нужды в Спасителе? Неужели думаешь о себе, что ты и так хорош?» «Да нет, этого о себе не скажу и не думаю, скорее наоборот. Но как другу скажу тебе откровенно, не все я еще взял, что плохо лежит. Да, еще есть одна большая слабость, но об этом не будем, личная». «Вот не думал, тебя же уважают на работе, вымпелы там разные, доска почета. А что мне эти вымпелы? Ты же знаешь, какая здесь зарплата, 129 рублей в месяц, это только на хлеб и молоко. А ведь мне хочется и чего-то большего, жене что-то купить, дочери. Дали бы заработать, я с радостью. Но у нас же все построено специально так, чтобы воровали. Только главный инженер ворует тоннами, а мне и мешка в день хватит. А ведь мешок комбикорма – это 40-50 рублей. 3 мешка и зарплата месячная. А что мне стоит в конце рабочего дня почистить цистерну? Там всегда найдется мешок другой сэкономленный. Сейчас же это модно, читал, небось, в газетах. Заводы работают на сэкономленных материалах целые месяцы. А мы что, не советские люди, что ли?» «Виктор, у нас в стране многое плохо лежит, и этому конца не будет. А как же твоя душа?» «Будет конец. А о душе моей ты и молись, и жди». И ждать пришлось недолго. Как-то вдруг слышу: «На комбикормовом расхитителя поймали, ворюгу. И кто же это был?» «Ну, конечно же, он, наш Виктор». На такое ЧП руководство завода отреагировало очень серьезно и оперативно. Мужичка тут же сняли с рейсов и отправили в гараж помогать ремонтникам мыть в солярке старые запчасти. Безропотно наш герой одел грязный комбинезон, фуфайку и стал старательно до блеска вычищать и мыть все, что должно быть вычищено. Но администрации этого показалось мало, и решили дать делу широкую огласку, ударить по расхитителю так, чтобы другим неповадно было. У дверей конторы появилось яркое объявление о том, что в красном уголке завода будет товарищеский суд над расхитителем социалистической собственности, вором и тунеядцем Виктором Н. В его адрес летели насмешки и упреки. Но он не реагировал никак, только еще старательней чистил все грязное и мыл в солярке все немытое, да так, что синий комбинезон стал черным от мазута и грязи. И вот настал день суда. В красном уголке уже народу собралось много. Было накурено и шумно. На сцене стоял стол с графином, скатерть красная, поодаль скамья подсудимых, ну, чтоб нагляднее было, чтобы его, ворюгу, все видели и заклеймили позором. За столом уже сидели руководители завода, директор, заведующий отделами, парторг. А герой наш не торопится, закончить начатую работу старается. Вот парторг постучал авторучкой по графину и велел срочно привести вора и начать суд незамедлительно. «Предлагаю наше собрание считать открытым». В помещении галдеж немного стих, и парторг начал вступительную речь об успехах в строительстве социализма, достижениях в освоении космоса и целины. Но, несмотря на великие победы, среди граждан встречаются пережитки прошлого, несознательные элементы, всякие там ворюги и хапуги. Вот и среди нас нашелся один такой вор и расхититель. Так давайте дадим самую строгую оценку его поступку и осудим преступника. Ведите подсудимого. И вот через весь зал под улюлюканье и смех прошел Виктор и сел на скамье подсудимых лицом к залу. Но что это? На его грязном комбинезоне красовался орден Ленина. Новенький, блестящий, он сиял на черном фоне, как бриллиант в грязной луже. Директор аж привстал от удивления. Глаза его округлились, челюсть отвисла. «Это что у тебя прицеплено? А ты что, не видишь? Да это же орден Ленина! Ты где его взял? Купил, что ли?» «Заработал». Тут в разговор вступил парторг. «Так с тебя сначала нужно снять его, потом судить. Ни ты давал, ни тебе и снимать». Ситуация зашла в тупик. Обстановка в зале тоже стала накаляться. Первоначальное удивление переросло в возбуждение, и вот уже раздался чей-то смех и язвительные выкрики. Надо было срочно что-то делать, и, переглянувшись с директором, парторг неожиданно скомандовал. «Объявляю собрание закрытым. Мы Ленина за мешок комбикорма не судим. Все свободны». Последние слова его утонули в море смеха. Весь зал наполнился хохотом и свистом. Суд этот, так неожиданно закончившийся, вызвал большой резонанс во всем городе. Долго еще люди передавали друг другу детали и подробности этого события, обсуждали и посмеивались. Ну и, конечно, удивлялись. Заинтригованный услышанным, я при встрече спросил Виктора. «Так где же ты взял этот орден? На Целине, где ж еще? Я там пахал, как папа Карло. Хлеба много уродилось в тот год. Я это почувствовал еще в начале лета. Как заколосились зерновые, я скорее комбайн свой готовить, смазывать, товотницы шприцевать, агрегаты балансировать, дорегулировать. Ну, а когда страда началась, себя уж не жалел, хлеб жалел. Это ведь разве можно смотреть равнодушно, как хлеба бы полегли? Так, чтобы этого не случилось, надо день и ночь убирать поля, пока погода хорошая, отдыхать будем потом». Ну вот и вызывает меня парторг совхоза и говорит: «Мы тебя, Виктор, к награде приставить решили, выбирай. Или ты герой социалистического труда, золотой звездой, или орден Ленина тебе». Ну, я прикинул, что золотая звезда лучше будет смотреться. Но парторг сказал, что вступить в партию надо, чтобы героя получить. А так только орден Ленина будет. Я решил вступить в партию. Парторг повелел мне явиться послезавтра в райцентр ровно в 3 для приема в партию. Ну, поговорили. И я скорее на корабль свой, то есть комбайн. Он ведь и правда, как корабль в море ржи и пшеницы. По поверхности поля ветер волны гоняет, как в море, а ты как на капитанском мостике за штурвалом комбайна. В тот день увлекся я работой и забыл совсем. Да если бы и помнил, не поехал бы, хлеб надо убирать. Как уже смеркаться стало, вижу сверху, а за штурвалом комбайна далеко видно, пылит кто-то на ГАЗ-69. Ну, ясно кто, начальство. Подъехали, тормозят, мне кричат что-то. Слез я, подхожу, а парторг на меня матом. «Такой ты рассякой! Мы там бюро собрали, а ты тут болтаешься!» От этих обидных слов во мне зверь проснулся. Я его теми же словами, ну и вылил всю обиду. «Я для вас все свое детство босоногое, фашист был недобитый, враг народа. Хотя я волжский немец, самый, что ни на есть русский, наш, а вы меня с грязью, с фашистами заодно». Ну, в общем, все сказал. Парторг видит, что дело швах. Махнул рукой и попылил обратно. Ну, а в конце страды мне эту железку и вручили, орден этот. Хотел было выбросить, да подумал, пусть лежит, он есть не просит. Спрятал подальше, да вот вынудили, пришлось достать. А то ведь на нем и муха не сидела. Вот такая история. Но к радости многих это было не все. вскоре после сих происшествий Виктор серьезно задумался о вечности, об отношениях с Богом, и вскоре покаялся во всех грехах, а через короткое время и завет в крещении заключил со Христом. Теперь он спасенный Богом человек, дитя Божие, что, конечно, несравненно больше всех наград и заслуг на земле. А что же орден Ленина? А ничего, валяется где-то. А как же прошлая жизнь? Не проблема. Бог и таких спасает. Геннадий Любашин, Сырниченко. Острова. Александр П. Яручик, Захария. Две жизни. Есть две жизни. Одна телесная или плотская, о которой Священное Писание, а также сам Христос и апостолы говорят. Потому что мы однажды родились от плоти, но мы должны родиться еще и от Духа Божьего, чтобы иметь жизнь новую. Каждому человеку нужно осознать это. Такое произошло в моей жизни в 19-летнем возрасте. Прошло приблизительно полтора года с того момента, как я выехал из Советского Союза. И здесь начался еще один этап, о котором я хочу вам поведать. Я бы назвал этот этап миссионерским. Но прежде стоит объяснить, что же такое миссионерство. Лично я убежден, что Библия ясно дает нам указание на то, что каждый христианин является миссионером. И более того, каждый христианин является священником Божьим. Так говорит апостол Петр. Миссионером должен быть каждый христианин, потому что он несет в себе, в своей жизни, особенную миссию проповеди о Христе каждому человеку. Это традиционная миссия, поэтому нельзя утверждать, что миссионеры делают что-то особенное, и они избранные люди. И себя я особенным никогда не считал. Более того, мне лично было неловко и неприятно называться миссионером, потому что я считал себя таким же, как и любой другой христианин, который должен и обязан проповедовать Слово Божье. Поэтому долгое время я не хотел называть себя миссионером, поскольку здесь, на земле, все мы в определенной степени миссионеры. Правда, много позже я все же понял эту истину о труде миссионера и теперь с удовольствием применяю это слово. Но было время в моей жизни, когда я не знал Священного Писания. Я его читал редко, но слышал проповеди в церкви и хотел знать больше о Слове Божьем. После длительных колебаний и переживаний я решил пойти учиться в библейскую школу, духовную семинарию. Обучение велось на испанском языке, попасть туда было довольно сложно после сдачи экзаменов. Испытания эти я выдержал, хотя показал не самые лучшие результаты. Была в то время и другая школа, где преподавали на русском языке. Это была школа славянского евангельского общества в городе Темперлей, в пригороде Буэнос-Айреса. Но я был убежден, что должен знать испанский язык, поэтому мне нужно изучать именно испанский, если я хочу проповедовать Слово Божье. Так я попал в испаноязычную школу.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход, глава третья. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Подойду и посмотрю на сие великое явление. Отчего куст не сгорает?» Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей! Моисей!» Он сказал: «Вот я!» И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его, и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хетеев, амореев, ферезеев, евеев и иевусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» И сказал Бог: «Я буду с тобой, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». И сказал Моисей Богу: «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как ему имя? Что сказать мне им?» Бог сказал Моисею: «Я есть сущий». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым: сущий послал меня к вам». И сказал еще Бог Моисею: «Так скажи сынам Израилевым: Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое навеки, и памятование обо мне из рода в род. Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им: Господь Бог отцов ваших явился мне, Бог Авраама, Исаака и Иакова, и сказал: я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте, и сказал: я выведу вас от угнетения египетского в землю хананеев, Хитеев, Амореев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев в землю, где течет молоко и мед. И они послушают голоса твоего, и пойдешь ты и старейшины Израилевы к царю египетскому, и скажете ему: Господь Бог евреев призвал нас, и так отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему. Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою. И простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди него. И после того он отпустит вас. И дам народу сему милость в глазах египтян, и когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и вещей золотых, и одежд. И вы нарядите ими и сыновей ваших, и дочерей ваших, и оберете египтян. Глава 4. И отвечал Моисей и сказал: «А если они не поверят мне и не послушают голоса моего, и скажут: не явился тебе Господь?» И сказал ему Господь: «Что это в руке у тебя?» Он отвечал: «Жезл». Господь сказал: «Брось его на землю». Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою и возьми его за хвост». Он простер руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его. «Это для того, чтобы поверили тебе, что явился тебе Господь Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Еще сказал ему Господь: «Положи руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее, и вот рука его побелела от проказы, как снег. Еще сказал: «Положи опять руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху и вынул ее из пазухи своей, и вот она опять стала такой уже, как тело его. «Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого. Если же не поверят и двум сим знамениям и не послушают голоса твоего, то возьми воды из реки и вылей на сушу, и вода, взятая из реки, сделается кровью на суше». И сказал Моисей Господу: «О Господи, человек я неречистый, и таков был и вчера, и 3-го дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен». Господь сказал: «Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить». Моисей сказал: «Господи, пошли другого, кого можешь послать». И возгорелся гнев Господень на Моисея, и он сказал: «Разве нет у тебя Аарона, брата левитянина? Я знаю, что он может говорить, и вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу, и так он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога. И жезл сей возьми в руку твою, им ты будешь творить знамения. И пошел Моисей и возвратился к Иофору, тестю своему, и сказал ему: «Пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они». И сказал Иофор Моисею: «Иди с миром». И сказал Господь Моисею в земле Мадианской: «Пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все, искавшие души твоей». И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую. И жезл Божий Моисей взял в руку свою. И сказал Господь Моисею: «Когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай пред лицом фараона, а я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа. И скажи фараону: так говорит Господь: Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе: отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение, а если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего». Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Тогда Сипфора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала: «Ты жених крови у меня». И отошел от него Господь. Тогда сказала она: «Жених крови по обрезанию». И Господь сказал Аарону: «Пойди навстречу Моисею в пустыню». И он пошел и встретился с ним при горе Божией и поцеловал его. И пересказал Моисей Аарону все слова Господа, который его послал, и все знамения, которые он заповедал. И пошел Моисей с Аароном, и собрали они всех старейшин сынов Израилевых. И пересказал Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею. И сделал Моисей знамение пред глазами народа. И поверил народ, и услышали, что Господь посетил сынов Израилевых, и увидел страдания их, и преклонились они, и поклонились. Глава 5. После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали: «Так говорит Господь Бог Израилев: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Но фараон сказал: «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». Они сказали: «Бог евреев призвал нас. Отпусти нас в пустыню на 3 дня пути принести жертву Господу Богу нашему, чтобы он не поразил нас язвою или мечом». И сказал им царь египетский: «Для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дел его? Ступайте на свою работу». И сказал фараон: «Вот народ в земле сей многочислен, и вы отвлекаете его от работ его». И в тот же день фараон дал повеление приставникам над народом и надзирателям, говоря: «Не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и 3-го дня. Пусть они сами ходят и собирают себе солому, а кирпичей наложите на них тоже урочное число, какое они делали вчера и 3-го дня, и не убавляйте. Они праздны, потому и кричат: пойдем принесем жертву Богу нашему. Дать им больше работы, чтобы они работали и не занимались пустыми речами. И вышли представники народа и надзиратели его, и сказали народу: «Так говорит фараон, не даю вам соломы. Сами пойдите, берите себе солому, где найдете, а от работы вашей ничего не убавляется». И рассеялся народ по всей земле египетской собирать жнива вместо соломы. Приставники же понуждали, говоря: «Выполняйте урочную работу свою каждый день, как и тогда, когда была у вас солома». А надзирателей из сынов Израилевых, которых поставили над ними приставники фараоновы, били, говоря: «Почему вы вчера и сегодня не изготавливаете урочного числа кирпичей, как было до сих пор?» И пришли надзиратели сынов Израилевых и возопили к фараону, говоря: «Для чего ты так поступаешь с рабами твоими? Соломы не дают рабам твоим, а кирпичи, говорят нам, делайте. И вот рабов твоих бьют, грех народу твоему». Но он сказал: «Праздны вы, праздны! Поэтому и говорите: пойдем принесем жертву Господу. Пойдите же работайте. Соломы не дадут вам, а положенное число кирпичей давайте». И увидели надзиратели сынов Израилевых беду свою в словах: «Не убавляете числа кирпичей, какое положено на каждый день». И когда они вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их, и сказали им: «Да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас». И обратился Моисей к Господу и сказал: «Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом сим. Избавить же ты не избавил народа твоего». Глава 6. И сказал Господь Моисею: «Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит их, по действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей». И говорил Бог Моисею и сказал ему: «Я Господь. Явился я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь не открылся им. И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. Итак, скажи сынам Израилевым: я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертою и судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского, и веду вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие. Я Господь». Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моисея, по малодушию и тяжести работ. И сказал Господь Моисею, говоря: «Войди, скажи фараону, царю египетскому, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей». И сказал Моисей пред Господом, говоря: «Вот сыны Израилевы не слушают меня. Как же послушает меня фараон? Я не словесен». И говорил Господь Моисею и Аарону, и давал им повеление к сынам Израилевым и к фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из земли египетской. Вот начальники поколений их. Сыны Рувима, первенца Израилева, Ханох и Фалу, Хецрон и Харми – это семейство Рувимовы. Сыны Симеона – и Емуил, и Иамин, и Агад, и Иохин, и Цахар, и Саул, сын Ханиньянки – это семейство Симеона. Вот имена сынов Левия по родам их – Герсон и Кааф, и Мерарий, а лет жизни Левия было 137. Сыны Герсона, Ливни и Шимеи, семействами их. Сыны Каафовы, Амрам и Ицгар, и Хеврон, и Узиил, а лет жизни Каафа было 133 года. Сыны Мерарии, Махли и Муши, это семейство Левия по родам их. Амрам взял Иохаведу, тетку свою, себе в жену, и она родила ему Аарона и Моисея. А лет жизни Амрама было 137. Сыны Ицгаровы, Корей и Нефаг и Зихри. Сыны Узииловы, Мисаил и Элцафан и Сифри. Аарон взял себе в жену Елисавету, дочь Аминадава, сестру Наасона, и она родила ему Надава и Авиуда, Елиазара и Ифамара. Сыны Корея – Асир, Элкана и Авиасав. Это семейство Кореевы. Елиазар, сын Аарона, взял себе в жену одну из дочерей Футииловых, и она родила ему Финеса. Вот начальники поколений левитских по семействам их. Аарон и Моисей – это те, которым сказал Господь: «Выведите сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их». Они-то говорили фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из Египта. Это Моисей и Аарон. Итак, в то время, когда Господь говорил Моисею в земле египетской, Господь сказал Моисею, говоря: «Я Господь. Скажи фараону, царю египетскому, все, что я говорю тебе». Моисей же сказал пред Господом: «Вот я несловесен. Как же послушает меня фараон?» Глава 7. Но Господь сказал Моисею: «Смотри, я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Ты будешь говорить все, что я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей. Но я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Фараон не послушает вас, и я наложу руку мою на Египет и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых, из земли египетской судами великими. Тогда узнают египтяне, что я Господь, когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их». И сделали Моисей и Аарон, как повелел им Господь, так они и сделали. Моисей был 80, а Аарон 83 лет, когда стали говорить они к фараону. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Если фараон скажет вам: сделайте чудо, то ты скажи Аарону: возьми жезл твой и брось пред фараоном, он сделается змеем». Моисей и Аарон пришли к фараону и сделали так, как повелел Господь. И бросил Аарон жезл свой пред фараоном и пред рабами его, и он сделался змеем. И призвал фараон мудрецов и чародеев, и эти волхвы египетские сделали то же своими чарами. Каждый из них бросил свой жезл, и они сделались змеями. Но жезл Ааронов поглотил их жезлы. Сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею: «Упорно сердце фараонова, он не хочет отпустить народ. Пойди к фараону завтра. Вот он выйдет к воде, ты стань на пути его на берегу реки, и жезл, который превращался в змея, возьми в руку твою и скажи ему: Господь Бог евреев послал меня сказать тебе: отпусти народ мой, чтобы он совершил

на всякое вместилище вод их, и превратится в кровь, и будет кровь по всей земле египетской, и в деревянных, и в каменных сосудах. И сделали Моисей и Аарон, как повелел Господь. И поднял Аарон жезл и ударил по воде речной пред глазами фараона и пред глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь. И рыба в реке вымерла, и река восмердела, и египтяне не могли пить воды из реки. И была кровь по всей земле египетской. И волхвы египетские чарами своими сделали то же. И ожесточилось сердце фараона, и не послушал их, как и говорил Господь. И оборотился фараон, и пошел в дом свой, и сердце его не тронулось и сим. И стали копать все египтяне около реки, чтобы найти воду для питья, потому что не могли пить воды из реки. И исполнилось 7 дней после того, как Господь поразил реку.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

Свыше 3000 лет находились в неприкосновенности внутренние помещения и сокровищница гробницы Тутанхамона. Открытие ее в 1922 году пролило свет на легендарное богатство египетских фараонов и всего царского дома. Когда археологи вскрыли двери гробницы, они обнаружили там запасы провизии, одежду, ювелирные украшения и даже трон фараона. Гроб Тутанхамона был отделан золотом и ляпис-лазурью. Стоимость его оценивалась примерно в 275 тысяч долларов. Покрывавшая лицо золотая маска имела изображение коршуна и змеи, символов власти египетских фараонов. Сокровища Тутанхамона бесценны. Золото, серебро и драгоценные камни, браслеты и кольца сделаны со столь феноменальным мастерством, что в них практически невозможно найти места стыков, столь совершенны были спайка и полировка. Фараонова мебель, ларцы и сундуки – все было обильно позолочено. Изумительной работы тронное кресло тоже было отделано золотом и серебром, инкрустировано драгоценными камнями и имело на спинке изображение фараона и его супруги. В сокровищнице фараона стояли в ряд позолоченные повозки, готовые к использованию. Подобно трону, они были инкрустированы драгоценными камнями и украшены искусной резьбой. В гробнице была найдена также лампа из алебастра с живописным изображением фараона, которое обнаруживалось только тогда, когда в масле плавал горящий фитиль. Зная все это, нетрудно представить себе, от чего отказался Моисей, вместо роскошной жизни во дворце фараона, избрав страдания со своим народом. В 11 главе послания к евреям говорится, что он поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Сделать выбор в пользу Бога Моисею было нелегко, но быть с Богом и со своим народом оказалось для него намного важнее, чем обладание египетскими сокровищами. Приняв решение, Моисей пренебрег богатством и властью и, помня о своем происхождении, поспешил на помощь своим братьям-евреям. В течение 40 лет Моисей скрывался от гнева фараона в земле Мадиамской. Все это время израильтяне взывали к Богу, чтобы он освободил их из египетского пленения, пока, наконец, Моисей не был призван для исполнения этой миссии. И вот, призванный Богом, Моисей

0: отправляется в Египет. Давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение 4 главы книги «Исход». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение книги «Исход». Давайте прочитаем 24, 25 и 26 стихи из 4 главы книги «Исход», в которых говорится, что Моисей далеко не во всем следовал воле Бога. Дорогой на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Тогда Сипфора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала: «Ты жених крови у меня». И отошел от него Господь. Тогда сказала она: «Жених крови по обрезанию». Эти странные, на первый взгляд, стихи открывают нам, что Моисей пренебрег необходимостью делать обрезание у своих сыновей. А ведь обрезание было свидетельством или печатью завета, заключенного между Богом и Авраамом. Поскольку Моисей отныне должен был провозглашать волю Бога другим людям, то он и сам должен был следовать Божьей воле. И здесь Богу силой пришлось напомнить Моисею о его неповиновении. Чтобы понять, что здесь происходит, вернемся немного назад и рассмотрим проблему детальнее. Когда Моисей бежал из Египта, он пошел в землю Мадиамскую. Мадианитяне, если мы вспомним, были потомками Авраама и Хеттуры. Они были монотеистами, то есть поклонялись одному Богу. И у них Моисей чувствовал себя как дома. Моисей подружился со священником Мадиамским, у которого было 7 дочерей. На одной из них он и женился. Сначала Бог благословил дом Моисеев. Его первый сын Герсам, что значит «пришелец», родился в Мадиаме. Моисей сам был пришельцем в этой стране, но он сделал ее своим домом. В семейной жизни Моисея, однако, не обошлось без проблем. Бог призвал Моисея у горящего куста и повелел ему идти в Египет, ведь старый фараон умер, и можно было возвращаться обратно. Но как только Моисей пускается в путь, Бог пытается убить его. Почему? Да потому что Моисей пренебрег обрядом обрезания, которое, как мы уже сказали, являлось печатью завета Бога с Авраамом. Знаком, с помощью которого Бог призывал израильтян оставить веру в дела плоти и уповать на духовное. Ведь при совершении этого обряда плоть обрезали и выбрасывали, а израильтянин, прошедший этот обряд, обращал свою веру к Богу. 6 стих 15 главы книги «Бытие», 31 стих 105 псалма, 3 стих 4 главы послания к римлянам, 6 стих 3 главы послания к галатам говорят нам, что Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Исаак и Иаков последовали его примеру. По рождению все они были израильтянами, и обрезание стало тому свидетельством. Исполнение этого обряда было деянием веры, свидетельством того, что этот человек – сын Авраама. Очевидно, Сипфора воспротивилась обряду обрезания, и Моисей не стал настаивать. Может быть, Моисей считал, что этот обряд не так уж и важен, в то время как его жена, должно быть, считала, что обряд этот глуп и жесток. Как бы то ни было, Моисей не захотел затевать семейную ссору. Жена Моисея не была атеисткой, она была привержена монотеизму, то есть верила в одного Бога. Она попросту воспротивилась Божьему установлению, и Моисей решил не поднимать шума. Обратите внимание, Моисей смог возразить фараону, но не смог возразить своей собственной жене. Моисей совершенно очевидно надеялся, что такое неповиновение сойдет ему с рук. Здесь он похож на многих наших христианских служителей, которые не замечают своих собственных семейных проблем, однако пытаются решать проблемы в чужих семьях. Бог вмешался в жизнь Моисея, подстерег его на пути в Египет и открыл ему всю серьезность положения. Такая опасная ситуация всегда возникает, когда муж и жена не могут прийти к полному согласию по вопросам духовным. Именно поэтому Писание предостерегает против браков верующих с неверующими. И в то же время, смотрите, именно Сепфора исполнила обряд обрезания своего сына, чтобы спасти жизнь Моисея. С ее стороны, это был поступок веры. Она как нельзя более кстати вспомнила о завете Бога с Авраамом. После обрезания сына, быть может, уже по приходу в Египет, Моисей понял всю серьезность этой своей семейной проблемы и отослал Сепфору обратно домой к отцу. А позже, во время перехода по пустыне, Иофор, тесть Моисеев, привел Сепфору к нему, и они помирились. Прочтем теперь стихи с 27 по 31. «И Господь сказал Аарону, «Пойди навстречу Моисею в пустыню». И он пошел и встретился с ним при горе Божьей и поцеловал его. И пересказал Моисей Аарону все слова Господа, который его послал, и все знамения, которые он заповедал. И пошел Моисей с Аароном, и собрали они всех старейшин сынов Израилевых, и пересказал Аарон все слова, которые Господь говорил Моисею, и сделал Моисей знамение перед глазами народа, и поверил народ. И услышали, что Господь посетил сынов Израилевых, и увидел страдания их, и преклонились они, и поклонились». Мы с вами становимся здесь свидетелями великой сцены. Люди эти, наконец, пришли к вере в Бога, и именно поэтому Бог выведет их из земли египетской. Давайте теперь приступим к изучению пятой главы. В этой главе мы узнаем о требовании Моисея отпустить Израиль на свободу, об ухудшении положения израильтян. Теперь их заставляют делать кирпичи без соломы, о конфликте с фараоном и о том, как Моисей молится о помощи. В пятой главе книги «Исход» начинается спор с фараоном. Бог осуждает египетское идолопоклонство с помощью 10 казней. Так начинается сражение с египетскими богами. Моисей возвращается в Египет после 40-летнего отсутствия. Он становится настоящим избавителем, который готов вывести на волю свой народ. Он собирает старейшин Израиля, идет с ними к фараону и высказывает свою просьбу. Фараон отказывается отпустить Израиль, что приводит к открытой борьбе между Богом и египетскими богами. Все 10 казней египетских не были случайными. Бог не сидел и не гадал, какую же еще напасть послать на Египет. Ничто не было так хорошо организовано и осмысленно, как эти казни. Все они были очень точно направлены против какого-то конкретного проявления египетского идолопоклонства. Фараон заявил: «Кто такой Господь? Я не знаю его, и я не отпущу Израиль». Вот Бог и отправил ему свою визитную карточку, наказав казнями Египет. В 5 стихе 7 главы книги «Исход» Бог ясно говорит, чего он хочет. «Тогда узнают египтяне, что я Господь, когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их». Этими казнями Бог спас свой народ и показал египтянам, кто он такой. Каждая казнь была предназначена определенному египетскому божеству. В Египте существовали 1000 храмов, миллионы идолов и около 3000 богов. Сегодняшняя картина религиозной жизни не идет ни в какое сравнение с Египтом. Религия в Египте играла крайне важную роль. Египтяне были совсем не глупыми людьми. У нас сегодня есть транзисторы, цветные телевизоры, мы побывали на Луне. Но все это не значит, что мы лучше и умнее их. Все наши знания основываются на том, что досталось нам от прошлых веков. Апостол Павел показывает нам, каким авторитетом пользовалась религия в Египте. В 8 стихе 3 главы 2 послания к Тимофею он пишет: «Как Иоанни и Иамври противились Моисею, так и сии противятся истине, люди, развращенные умом, невежды в вере». Сила этой религии была исключительно сатанинской, а сатана дает силу только тем, кто поклоняется ему. Примером тому может служить Дельфийский оракул. Таким образом, Бог направил свои казни на борьбу с египетским идолопоклонством, с фараоном и с сатаной. 12 стих 12 главы книги «Исход» подтверждает это. «А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь». Бог продемонстрировал всю лживость египетских богов и показал израильтянам свою способность спасти их. Ведь израильтяне родились на кирпичных заводах, в гуще идолопоклонства, и Богу пришлось доказывать, что Он выше всего остального, что их окружает. Сейчас будет полезно привести краткое описание каждой казни, чтобы понять, для чего же они были нужны. Когда Моисей пришел к фараону, и он превратил свой жезл в змея, волхвы египетские сделали то же самое своими чарами. Это показывает, что у сатаны тоже есть большая сила. После этого и последовали 10 казней. Первая казнь. Вода, превращенная в кровь. Стихи с 19 по 25, 7 главы. Плодородие земли египетской полностью зависело от разливов Нила, а потому Нил был святыней бога Осириса, чье всевидящее око можно встретить на многих египетских картинах. Каждую весну, когда река спасала народ от смерти, в Египте совершались языческие ритуалы. А вода, превращенная Богом в кровь, означала торжество смерти вместо жизни. Египетские волхвы своими чарами повторили это чудо. Вторая казнь – жабы. Стихи с 1 по 15 из 8 главы. Храм Гекки, страшной богини с головой жабы, был одним из самых красивых в Мемфисе. Убить священную жабу в Египте было преступлением, хотя не впасть в этот грех было очень трудно, ведь эти твари прыгали везде – в доме, в постели, в пищевых запасах, на улице под ногами. Но они были священными животными. Волхвы повторили и это чудо. Однако они могли проделать его с помощью хитрости и колдовства. Третья казнь – мошки. Стихи с 16 по 20, 8 главы. Египтяне поклонялись богу земли Гебу, но вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской. И мошки, священные для этого бога египтян, стали им теперь отвратительны. Фараон решил не устранять эту казнь, а волхвы не смогли воспроизвести ее. Похоже, им пришлось признать, что тот, кто послал это наказание, сильнее богов египетских. Четвертая казнь – «Песьи мухи», стихи с 20 по 32, 8 главы. Есть мнение, что песьи мухи были на самом деле священными жуками. Богом с обличием жука была Кепара. Жука или скарабея можно найти в египетских гробницах. Он символизирует вечную жизнь. Эти жуки были также священны для бога солнца Ра. Пятая казнь – моровая язва. Стихи с 1 по 7, 9 главы. Моровая язва поражала скот. Второй по величине храм в Египте был построен в Мемфисе для поклонения черному быку Апису. В результате этой казни египтянам пришлось поклоняться больному быку. Казнь шестая. Воспаление с нарывами. Стихи с 8 по 17, 8 главы. Священники всех египетских религий должны были оставаться незапятнанными, в прямом смысле этого слова, без единого пятнышка на теле. Только тогда они имели право служить в храмах. А после этой казни им пришлось ввести мораторий на служение в храмах из-за нарывов, которыми покрылись их тела. По сути дела, это явилось наказанием всей религии в Египте. Казнь седьмая, град, стихи с 18 по 35, 9 главы. Бог демонстрирует свою власть над богиней неба, которая оказалась бессильной в своем собственном владении. Восьмая казнь, саранча, стихи с 1 по 20 главы 10. Эта казнь была направлена против богов-насекомых. Весь урожай оказался под проклятием. Свидетельство этого наказания можно найти также в книге Иоиля и в Откровении. Девятая казнь – тьма. Стихи с 21 по 29, 10 главы, и она была направлена против главного бога, которому поклонялись египтяне – бога солнца Ра. Солнечный диск был самым распространенным символом во всей египетской культуре. Казнь эта свидетельствует о полной беспомощности бога Ра. Десятая казнь – смерть всех первенцев. Стихи с 12 по 36, 11 главы. В соответствии с египетскими религиозными воззрениями, первенцы принадлежали египетским богам. Другими словами, в данном случае Бог забрал то, что предназначалось египетским богам. Бог показал египтянам, кто он такой. Он убеждал фараона в том, что только он настоящий Бог. А еще он ставил свой народ в такое положение, когда они не могли далее не признавать его своим Богом. Эта казнь была последним наказанием, которое и освободило Израиль из египетского рабства. Таким образом, мы видим, что в казнях египетских заключался глубокий смысл. Бог вызвал египетских богов на поединок и одолел их. Можете представить, какое идолопоклонство царило в земле египетской. Однако Бог через пророка Исаию предсказал, что наступит время, когда все идолы исчезнут из Египта. Так и случилось. Сегодня Египет – мусульманская страна, где идолы запрещены. Как Бог и предсказывал, все идолы исчезли. Давайте теперь узнаем подробнее о том, как Моисей потребовал отпустить Израиль на свободу. В пятой главе начинается спор с фараоном и сражение с египетскими богами. Я читаю первый стих. «После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали, «Так говорит Господь, Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Жертвоприношение Богу в пустыне было первым шагом к освобождению Израиля. Моисей и Аарон не кинулись к фараону с требованием «Отпусти народ мой, мы уходим из Египта и идем в землю обетованную». Они просто попросили разрешения уйти в пустыню и поклониться своему Богу. Они готовили фараона к тому, что должно было в конце концов произойти. А теперь посмотрите на реакцию фараона во втором стихе. «Но фараон сказал, кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». Выражение «отпусти народ мой» стало знаменитым, его знает каждый. А я бы хотел, чтобы и вопрос «кто такой Господь» стал таким же знаменитым. Сегодня это вопрос всех вопросов, потому что вы должны узнать ответ на него, чтобы спастись от вечного наказания. Фараон таким образом делает два заявления. «Я не знаю Господа, и я не отпущу Израиль». Однако очень скоро фараон ближе познакомится с Богом Израиля и отпустит его на свободу. Но пока он противится. Прочтем третий стих. Они сказали: «Бог евреев призвал нас, отпусти нас в пустыню на 3 дня пути принести жертву Господу, Богу нашему, чтобы Он не поразил нас язвою или мечом». Бог хочет, чтобы мы поклонялись Ему, иначе Он нас накажет. Об этом евреи и сообщили фараону. Читаем далее 4 и 5 стихи. «И сказал им царь египетский: для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дел его? Ступайте на свою работу». И сказал фараон: «Вот народ, в земле сей многочислен, и вы отвлекаете его от работ его». Моисей много рассказывал своему народу о повелениях Бога, а потому народ израильский уже с нетерпением ждал, когда они смогут уйти из Египта. Фараон понял, что здесь могут возникнуть сложности, но в ответ просто отослал делегацию обратно на кирпичный завод и дал им еще больше работы. Вот стихи 6 по 8. «И в тот же день фараон дал повеление приставникам над народом и надзирателям, говоря: не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и 3-го дня. Пусть они сами ходят и собирают себе солому, а кирпичей наложите на них тоже урочное число, какое они делали вчера и 3-го дня, и не убавляйте. Они праздны, потому и кричат: пойдем, принесем жертву Богу нашему». Такова была реакция фараона на повеление Божье. О том, что произошло дальше, вы узнаете из дальнейшего изучения книги «Исход». Ждем вас на наших занятиях.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Для того, чтобы донести до народа израильского весть об освобождении, мы видели, что народ поверил Моисею. Сказано также, что израильтяне поклонились Богу. Это говорило о их вере в Бога. В то же время мы видим упорное неверие фараона, который отказывается признать Бога. «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса Его и отпустил Израиля?» — говорит фараон. Эти слова выражают невежество фараона и, как следствие, его упорное непослушание. Познавший Бога получает силу действовать, как того требует Бог. Не знающий Бога не может проявлять послушание Ему. Но фараон не знал не только истины о Боге, он и себя знал не больше, чем Бога. Он не знал, что он является всего лишь жалким человеком, неспособным спорить с Богом. Кто этот, омрачающий провидение словами без смысла? Будет ли состязающийся со Вседержителем еще учить? Звучит вопрос в книге Иова. «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено», отвечает Иов и раскаивается пред Богом. Но фараон и не думает о раскаянии. Он не познал силы Божьей, и теперь предстоит ему получить несколько уроков. В дальнейшем повествовании книги «Исход» мы увидим, к чему это привело.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Павел Нягусов. Павел, здравствуй.
4: Здравствуйте.
3: Павел, очень часто в этой студии я встречаю людей, зрелых христиан, служителей. Я знаю, что ты новоиспеченный христианин. Расскажешь нам о себе?
4: Именно так. Я начал знакомство с Христом совершенно недавно, это буквально 4 месяца назад, если быть точным. Немного хочу рассказать о себе, как протекала моя, так скажем, веселая, беззаботная жизнь. Родился я в Ростовской области в семье военнослужащих. Переехали мы в Чечню, в Грозный, там начинал я свое детство. Был я очень свободолюбивым мальчиком, в неправильном, наверное, понимании этого слова. Каким-то наукам и каким-то правильным вещам у меня никогда не было тяги с детства, в принципе. Я был шебутным, вот, был таким весельчаком. Любил, так скажем, улицу, очень любил улицу. И, наверное, переехав в Москву, а это, если быть точным, был 94-й год, я понял то, что я отстаю от программы, я понял, что я не преуспевающий ученик в школе, и на социальном уровне моя семья не выделялась, так как военнослужащие зарабатывали немного, и нам не хватало материальных средств, и я себя чувствовал в школе каким-то, как говорят,
3: неполноценным,
4: да, скорее всего, это было так. И встретили меня в школе не как встречали в предыдущих школах, потому что я поездил по России, я довольно-таки часто переезжал в города, и буквально в тех городах я благополучно адаптировался в школах, потому что там было все намного проще. В Москве я не прошел, так скажем, эту адаптацию, а когда я понял, что я прошел, я сильно изменился по отношению даже своих учеников, то есть я их не любил, я их не воспринимал, то есть я ненавидел Москву, я ее не взлюбил сразу. И, учась в школе, я понимал, что так дальше происходить в моей жизни не может. Тем более, это были 90-е годы, в воздухе висел дух бандитизма, воровства, понятий. И вот такие вот вещи, вот такая волна захлестнула меня, мой разум, то, что я видел авторитетов, бандитов и ставил задачи стать похожими на них. Вот, и
3: Но на самом деле проблема-то ведь была не потому, что тебе хотелось стать бандитом, да, а хотелось в какой-то области все-таки выделиться.
4: Да, совершенно так. Я понимал, что в учебе я не преуспеваю, в каких-то кружках, каких-то секциях я тоже не преуспеваю. И мне хотелось, да, элементарно, по-ребячески выделиться, так как я был шебутным, я легко мог своровать что-то, легко кого-то мог ударить, легко мог кому-то нагрубить. То есть вот такие плохие вещи мне давались очень легко. И, как ни странно, в 9 классе у меня начались серьезные проблемы в школе, а именно с уроком химии, мне этот урок вообще не давался. И по окончании 9 класса мне сделали такое предложение, от которого я не мог отказаться. Либо ты остаешься на 2-й год, либо ты уходишь с нашей школы. Я выбрал 2-й вариант и перешел в вечернюю школу. Это в Лефортово я заканчивал вечернюю школу. Вот. Когда я перешел в вечернюю школу, я, если можно так сказать, я вообще удивился, и я вообще был шокирован этой программы школьной шокировал был поведением учеников, которое там происходило. Я был шокирован вообще этим учебным заведением. То есть, насколько легко мои одноклассники выпивали, употребляли наркотики, курили сигареты, вот, курили более серьезные средства. И, как ни странно, я в вечерней школе первый раз пошел на свое первое преступление, вот, так скажем, к добыче быстрых денег. Вот, оно у нас успешно получилось, и я... Мне пришло понимание, то, что можно деньги зарабатывать именно таким образом, не прикладывая никаких усилий в жизни. И у нас пошло все по накатанной. Начинал я с квартирных краж. То есть я довольно-таки рано начал оборовывать людей. Мы были достаточно профессиональными домушниками. Мы пользовались отмычками на тот момент, когда многие ребята еще не знали, что это такое. Ну и, как говорится, сколько бы веревочка не вьется, да, приходит конец всему. И в один прекрасный момент вот приехала Петровка 38 и успешно повезла нас в отделение милиции, разоблачила, как правило, как всегда это бывает, как правило, и... Я поехал, как говорится, на свой первый срок. Первый срок у меня, я попал на малолетку, у меня он был 2 года. Это был Дмитровский район, Подмосковье, Икша. Там начинались мои азы воровской, так скажем, преступной жизни.
3: То, чего ты не научился на воле, ты там уже, да, совершенствовал?
4: Да, ну, знаете, я, находясь на воле, грезил о тюрьме. У меня такие были, такие странные вообще стереотипы о жизни вообще и странные вообще понимания жизни у меня были. То есть у меня, как вот в прямом смысле слова, в голове летал дух воровской романтики, если можно так назвать.
3: То есть ценности наоборот.
4: С точностью, да, наоборот. И попав на малолетку, я, конечно, немножечко подостепенился, подразочаровался, можно так сказать, от той ненависти, от тех ужасных условий, от того беспредела в прямом смысле слова и физического, и морального, в который я попал. И для меня такое было опустошение, у меня была дикая депрессия, я не ожидал столкнуться с такими проблемами и с такими физическими болями, я не ожидал столкнуться.
3: В том месте, где такая концентрация была вот этих авторитетов, которыми ты грезил, да, ты не увидел идеалов?
4: Не увидел совершенно ни в одном человеке, к моему сожалению, я не увидел ни в одном человеке.
3: Но быстро ты вылечился. Очень, вот по рассказу ты быстро вылечился.
4: Вот совершенно, знаете, наоборот. Я прошел все режимы, я только не был на пожизненном, вот. А так, начиная от малолетки, кончая особым режимом, я побывал на всех режимах вот своей жизни. Знаете, быстро отходчиво, я, наверное, такой человек, и все-таки меня захлестнула все-таки эта романтика, наверное, захлестнула вот эта вот страсть легких денег, скорее всего. Хотя я уже в тот момент понимал, что это все, по большому счету, это все бред. Это система, эту систему создали определенные люди для своего же блага. То есть, как бы у меня это было всегда, это понимание. Но вот эта вот добыча легких денег, она меня всегда захлестывала, она всегда преобладала мной. Освободился я с малолетки, успешно освободился, то есть я был лидером в своем отряде, как мы считали.
3: Вот лидером ты стал, во всяком случае.
4: Стал, да, стал лидером, я в тюрьме всегда как бы занимал лидирующие позиции, может быть, не самые, но, может быть, так скажем, рядом там, вот, я всегда был как бы на виду, так скажем, и освободившись, я вернулся к старому ремеслу уже в новой форме, уже появились серьезные машины, уже более-менее такая была взрослая жизнь, уже были такие новые развлечения, эпоха новых развлечений, это уже были ночные клубы, легкомысленные девушки и так далее и тому подобное. И у меня сложилось так, как я попробовал наркотики и как я вообще пришел к такой ужасной жизни. Это у меня два моих приятеля, два друга, вот, они употребляли наркотики. При том, при всем, я всегда, никогда не был сторонником наркотических средств. То есть мне всегда было интересно, от чего они получают наслаждение. И неоднократно я просил их объяснить, в каком они состоянии находятся, объяснить, почему они это делают, для чего. Идя на очередное преступление, они принимали дозу, и мы шли как бы на это преступление. По завершении этого они либо иногда принимали очередной раз дозу, либо это делали на следующий день. И в какой-то момент я... На протяжении многих месяцев это происходило. Я их уговаривал дать мне попробовать этот наркотик. В конечном итоге я сломил волю одного из них. Он мне дал попробовать. Но я всегда был самоуверенным молодым человеком. Я думал, что это не затянется. То есть, как бы я как попробовал, так и откажусь от этих наркотиков. И дальше больше. Я погрузился в наркотики и стал наркоманом.
3: Павел, спасибо. Небольшая музыкальная пауза. Для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим наш разговор.

Вдруг в небе там есть тот Бог. Может, завтра пойду в церковь, я помолюсь, а сегодня последний уж раз у колес. Доза была слаба, но негаданно вдруг ангел смерти пришел, оборвал сердцем стук. И хоть спела весна, был прекрасный закат, полетела душа в муки вечные.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Павел Нягусов. Павел, не раз, не два и не десяток раз я здесь уже слышу. Люди не выбирают наркотики. Люди не хотят стать наркоманом. Вот в твоем случае это точно так же. Люди даже презирают наркоманов. И потом в конечном счете пробуют и становятся ими.
1: Я с вами совершенно согласен. Помимо того, что я презирал наркотики всю свою жизнь, я очень поздно закурил. Я закурил, попав на малолетку в зону, я там закурил, вообще сигареты. Освободившись, я всегда презирал наркоманов. Помимо всего этого, я их даже бил, знаете. То есть я их ненавидел, я их не воспринимал. Но, как ни странно, знаете...
0: Попробовав, стал...
1: Очень быстро я очень быстро втянулся в наркотические средства и начал их употреблять. И знаете, с каждым годом у меня наркотические средства менялись. То есть, начиная с героина, я закончил метадоном. Это на данный момент самое сильно действующее наркотическое средство, которое изобрели. Я не знаю, кто эти люди вот, изобретают эти наркотики, но я заканчивал именно... употреблять это наркотическое средство под названием метадон. Ну, как ни странно, я всегда понимал то, что я нахожусь в проблеме. У меня всегда было осознание того, что я в проблеме, и я не мог найти выхода. Я пытался переламывать себя, я пытался бросать на какое-то время, я пытался себя искать в каких-то сферах деятельности, я пытался поступать в институт, в который я поступил, в котором я учился, вот, 2 года. Это металлургический институт, находится на Бауманской. Учился, но все-таки мной все-таки преобладало вот это чувство нехватки какого-то адреналина в жизни, какого-то успокоения. То есть я всегда, если попадал в какую-то проблему, в трудную ситуацию, я искал выход только в наркотиках. И у меня мама никогда не знала, что я употреблял наркотики. Я старался никогда не допустить того, чтобы она узнала. Я очень переживал за ее физическое состояние, за ее моральное состояние. Я никогда не появлялся на глаза и в таком состоянии. Я никогда из дома не воровал и не выносил какие-то вещи. То есть я был таким тихим, таким наглым, упорным наркоманом. Вот. И в какой-то момент я просто проснулся одним утром и понимаю, что так продолжаться больше не может, что у меня уже такой возраст, 29 лет, глядя на своих друзей, глядя на своих знакомых, у которых уже дети, у которых стабильный заработок, которые наслаждаются жизнью вне наркотиков, я понимал, что я ничем не хуже их, и я начал искать какие-то варианты, я начал искать выход из этой проблемы.
0: Павел, вот как ты рассказывал до этих пор, что ты был очень неспокойным, беспокойным человеком в смысле асоциальности, такой аморальности, точно так же ты был неспокойным и в обратном пути, так я понимаю. Вот ты говоришь, вдруг я проснулся, 29 лет, и понял, что не все со мной в порядке. И ты также рысью пошел в обратном направлении?
1: Нет, у меня получилась вообще такая история, знаете, можно книгу написать, наверное. У меня была девушка, подруга, она встречалась с моим хорошим другом, и получилось так, что эта подруга умерла у него дома на кровати от передоза. И отдав свою жизнь, она спасла 3 наших жизни. У меня получилось вот так вот. И вот этот друг, у которого она умерла на кровати дома от передоза, он поехал в реабилитационный центр. Узнав об этом, то, что он там, он меня пригласил туда. И я вначале, знаете, маялся, то есть, как бы, когда что-то для тебя неизведанное, когда ты чего-то не знаешь, все равно есть какие-то страхи, тем более у наркомана их очень много страхов, есть какое-то вот неизведанное что-то, меня оно очень настораживало. И когда он поехал туда и сказал мне: «Братишка, тут наше спасение», я с легкостью собрал вещи и приехал туда. То есть даже меня пригласили, и у меня случилось так, что я в то время, когда я употреблял наркотики, я тоже потерял все, я разбил машину. Ну, то есть у наркомана, как правило, ничего не остается в конечном итоге, и у меня не было даже средств на найти себе на пропитание в реабилитационном центре. И когда я об этом сказал своему пастору, сказал старшему реабилитационном центре, что я очень хочу избавиться от наркотиков, но у меня нет финансовой возможности, на что мне сказали: «Приезжай, Бог не продается». «Приезжай, Бог не продается». И эти слова у меня, знаете, отложились в памяти.
0: То есть, как я понимаю, какая-то есть плата за реабилитационный центр, тебя пригласили без денег.
1: Да, меня
0: Если
1: пригласили.
0: Если у тебя их нет, езжай так.
1: Да, да, именно так. И плата совершенно символическая. Ну, продукты, электроэнергия, какие-то такие вещи. Мы ездим на мероприятия, бензин, ну, символические вещи, как бы. На этом внимание не заостряют. Вот, это не главное. И попав в реабилитационный центр, я принял все, что мне хотели дать. То есть я начал брать пример с тех ребят, которые прошли реабилитацию, которые многие годы не употребляют ничего, которые многие годы ведут совершенно другой образ жизни.
0: Павел, а вот чтобы немножечко составить представление о реабилитационном центре, когда ты туда приехал, он полностью соответствовал твоим представлениям о реабилитации? Или ты что-то другое думал, может быть, в сторону медицины больше?
1: Вы знаете, у меня вообще никаких не было представлений.
0: А, ну так легче.
1: Да,
0: то есть никаких?
1: Никаких. Я ехал и понимал то, что если это кому-то помогло, то, может быть, мне это тоже поможет. Я ехал вообще в пространство и в неизведанность, вот в такую. И знаете что, я сделал переоценку ценностей там. Я принял, я именно покаялся, вот я хотел избавиться от всего, от всех этих проблем, от всех этих недугов. Вот,
0: ну... Давай сейчас немного подробнее, потому что многие люди из тех, кто нас слушают, они вообще не представляют, о чем ты говоришь. Вот реп-центр, вот я хотел следовать лучшему из того, что я видел. Немного поподробнее. Чем занимались люди в реабилитационном центре и чему тебя, ну, не то, что пытались научить, да, а к чему тебя приобщали?
1: В первую очередь, я такого отношения нигде не встречал. Это, во-первых, меня... Поразило то, что каждый, находясь в реабилитационном центре, каждый гость, реабилитант, вот, каждый тебе пытается чем-то помочь. То есть это меня поразило. Я нигде не ощущал такой теплоты, такой любви, такой заботы в первую очередь. Когда мне было плохо, а мне было плохо, потому что, извините меня, я не чай с медом дома попивал, а употреблял серьезные наркотики. Мне было первое время очень плохо. Я болел. Я к любому человеку мог обратиться за любой просьбой, которую мне готовы были с радостью помочь. Именно с радостью, подчеркну. Не с какими-то там помыслами, не с какими-то там, не знаю.
0: То есть то, к чему ты привык.
1: Да,
0: У всех было какое-то двойное дно и желание что-то поиметь с чего-то, да?
1: Да, да, именно так. И меня поразило отношение. Это во-первых. Во-вторых, я... Смотря на ребят, которые избавились от наркотиков, и к какой они жизни пришли, я на ихнем примере понимал то, что я ничем не хуже их. То есть я могу так же избавиться, и у меня, может быть, в жизни все так же наладится, как у этих ребят. И я начал следовать по правильному пути, начал делать все наоборот. То есть на какие вещи я смотрел раньше неправильно, то есть на такие, например, как убираться, там, стирать и, не знаю, да, элементарные. Я, знаете, никогда не работал тоже и всегда думал, что работают одни дураки.
0: Ну, то, что бытом называемые социалом, да?
1: Да, совершенно верно. И я начал себя ломать. И до сих пор себя ломаю, потому что лень преобладает. Лень преобладает лично мной. Я всегда борюсь с ленью, и как бы это, может быть, одна из моих небольших таких проблем осталась.
0: Ну, очень классную вещь ты сейчас сказал. Ты просто взял верою, даже не само существование Бога, а ты взял верою то, что если кому-то помогло общение с Богом, пойду-ка я по этому пути тоже, да?
1: Да, совершенно верно. И вы знаете, я, во-первых, пользуясь случаем, хочу поблагодарить пастыров, тех ребят, которые помогают нам начать новую жизнь, жизнь чистого листа, новую жизнь именно с Богом. Я очень благодарен этим людям, и я не знаю в словах, как выразить эту любовь к ним и уважение.
0: словах это очень трудно выразить.
1: Очень трудно.
0: И я думаю, сейчас нам поможет в этом песня, которая для всех нас прозвучит. После этого мы вернемся в студию к нашему разговору.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Павел Нягусов. Павел, я так понимаю, сейчас ты все еще находишься в реабилитационном центре, который находится где?
1: На Рафаминском районе, это поселок Каменское.
0: Поселок Каменское. И несколько минут назад ты сказал такие слова, что я очень благодарен моим наставникам. Кто твои наставники?
1: Мои наставники – это Куртубашев Андрей, пастор Московской церкви. Вот этот человек тоже прошел путь наркомана, и в данный момент он занимается вот таким делом.
0: Скажем просто, и в данный момент он занимается наркоманами.
1: Да, именно, занимается наркоманами.
0: Павел, а вот есть такая связь, да? Тот, который попробовал, это тот, которому удалось остаться живым после всех наркотиков, после этой жизни беспорядочной, а он хочет помочь и другим. Вот этот путь он хочет передать другим. Есть такое?
1: Вы знаете, я вообще иногда задумываюсь, и даже не иногда, а часто меня посещает эта мысль, что им движет. Ведь наркоманы, многие наркоманы, знаете, приходится сталкиваться и с какими-то неблагодарными вещами. То есть этот человек, он научился любить людей. Он научился любить людей, и он показывает это своими поступками, своими действиями именно, своей помощью, своей любовью он показывает это. Я удивляюсь иногда. Да, пока я удивляюсь, вот, потому что я учусь многие вещи переламывать себе, учусь.

0: учусь любить людей. Я удивляюсь человеку с таким прошлым, бурным и с такими стереотипами, так скажем. Я удивляюсь, как он, имея такое большое сердце, когда в него некоторые, подчеркну, люди плюют, и очень сильно бывает плюют, несмотря ни на это, он встает и идет, и прощает их, и приглашает их опять проходить реабилитацию, и помогает им устроить свою жизнь материально, устроить свою жизнь духовно, то есть ведет, старается вести их по жизни, старается быть друзьями, старается во всех отношениях помогать людям. И...
1: Паша, а можно так сказать, что этот человек, вот Андрей Куртубашев, он еще научился ждать? Он научился ожидать одного из 10 человек и радоваться, что один найден Богом из 10, из 5, из 15, неважно.
0: Вы как раз вот попали в точку, мы недавно разговаривали с ним на эту тему, и именно так и происходит. К сожалению, к большому сожалению, немногие ребята...
1: То есть вот он не горячится, пытается каждого, да, обратить, он просто показывает путь и ожидает, кто же из вас пойдет по этому
0: совершенно
1: пути.
0: Верно, совершенно верно, и он радуется, пускай, может быть, это, если даже это не многочисленные победы, он очень сильно им радуется, и его это вдохновляет. Вдохновляет как человека, вдохновляет как семенина. Вообще, я горжусь этим человеком, я горжусь этой дружбой на самом деле.
1: Знаешь, в Библии есть такая фраза, Павел говорит: «Подражайте мне, как я Христу».
0: Аминь.
1: Объемная, да, такая емкая
0: согласен,
1: фраза.
0: Да.
1: В твоей жизни образовался такой человек.
0: Да, в моей жизни образовался такой человек. Я много рассуждал на тему того, что стоит ли брать с кого-то примеры, вообще правильно ли это, брать примеры с кого-либо. Ну, я пришел к тому, что хорошие примеры и хорошие поступки с людей, христианские в прямом смысле слова, брать необходимо на свое вооружение, и не надо стесняться тому, что ты берешь эти поступки на свое.
1: Павел, хотя, если ты помнишь, в своем интервью как-то Андрей сказал, что я стараюсь, чтобы не с меня брали пример, а я стараюсь указать реабилитантам на Христа, чтобы они на него смотрели, потому что я человек и могу допустить какие-то ошибки и оплошности.
0: Согласен.
1: Ну вот я думаю, вы способны поправку на это сделать, что
0: согласен.
1: Он всего лишь человек.
0: Да, конечно. Конечно, я согласен с этим, и я понимаю, что все мы, может быть, ну, по крайней мере, я не хочу говорить за всех, но я лично тоже не без греха. Может быть, физически где-то я перестал грешить, может быть, где-то мысленно я себе допускаю какие-то, ну, греховные мысли. То есть я... У меня всегда идет борьба с моим физическим состоянием, с моей, так скажем, с моими мыслями. То есть я это понимаю. Я понимаю то, что мое спасение – это Божье Слово. Я понимаю, что мое спасение – это церковь. И, то есть я нашел то, что я искал. Я на многие вопросы в жизни, на которые не мог ответить, которые меня гложили, я на них ответил. Я ответил на те вопросы, например, могу привести пример, почему я попадал в тюрьму, почему я сидел, почему я страдал в тюрьме. Вот на этот вопрос я никогда не мог найти ответ. Хотя, в принципе, я думал, что вот я не убивал, бабушек я не обворовывал и так далее и тому подобное. Но я нашел на многие вопросы ответ. Почему умерла у меня сестра? Я нашел на вопрос на этот ответ. Ну и ряд есть вопросов.
1: Ну и самый главный вопрос: от чего у тебя была пустота и чем она может заполниться?
0: Пустота, вы знаете, у меня такое было чувство, я вот недавно делился с пастором этим чувством, я до знакомства, до прихода ко Христу, до покаяния в душе, я имел какое-то чувство такое, я вот всегда находился в каком-то движении, меня всегда куда-то тянуло, то есть я просыпался, и меня внутренний голос какой-то, внутреннее состояние меня куда-то тянуло на улицу.
1: Неуспокоенность.
0: Неуспокоенность. Вот это будет, да. Это будет, наверное, подходящее слово. Неуспокоенность меня гложила. То есть я не мог находиться дома. Я не мог находиться в замкнутом помещении. Мне надо было что-то делать всегда плохое. Мне надо было у кого-то что-то забирать, где-то добывать деньги на наркотики. То есть я всегда находился в неправильном движении, если можно так сказать. Попав в реабилитационный центр, покаявшись, узнавая Бога, моего Спасителя, я успокоился. Я, знаете, нахожусь, ну, может, если не сказать, не в полной гармонии, да, со своей душой, со своим телом, но я приобрел спокойствие, я приобрел уверенность, я начал смотреть людям в глаза. Я разучился этого делать просто. И, то есть, я приобрел уверенность, я начал радоваться тому, что общению с матерью, я начал радоваться находясь дома, просто я начал радоваться тому, что я могу спокойно читать, я радуюсь, что...
1: Простым, таким как бы незначительным вещам.
0: Да, простым незначительным вещам, я их начал ценить.
1: Павел, и прежде чем наша программа подойдет к концу, я хочу тебе задать простой и одновременно сложный вопрос. Бог, ты сказал, моего спасителя, только что ты сказал, кусочек фразы такой я уловила. Есть разница между спасителем Андрея Куртубашева, твоего руководителя, и твоим спасителем? Ты можешь ответить на этот вопрос? Вот есть, да, Бог, который спас Андрея Куртубашева, и твой личный спаситель. Очень часто это звучит у людей, уверовавших, мой спаситель. Чем отличается просто Бог, в общем, чей-то и вообще существующий, и твой спаситель личный?
0: Ну, такой, знаете, глубокий вопрос, и вот мне пришла такая мысль, может быть, это все-таки еще какое-то эго, да, во мне играет, что вот это мой спаситель, мой Бог, потому что я его очень сильно люблю, и я уповаю только на него, я в каждой ситуации вижу Бога, в каждой ситуации, и мне легко с этим жить, и я себя намного увереннее чувствую.
1: Павел, это не эго, это и есть обращение. Это и есть покаяние. Когда человек может сказать, что это мой спаситель, а не просто Бог сущий, это и есть обращение.
0: Да, может быть, скорее всего, это так. Просто я же опять повторюсь, это мои мысли. И я нашел спасение, и я сейчас в данный момент я духовно расту, я стараюсь больше познавать Слово. Я стараюсь слушать проповеди, то есть, ну, насыщаюсь духовно, вот. И у меня своя любовь к Богу, у пастора Андрея свое отношение к Богу, то есть, ну, а в целом нас-то объединяет, мы движемся в духе единства.
1: И в одном направлении.
0: И в одном направлении,
1: что Павел, самое спасибо главное. Большое. А я напомню, в эфире была Русское христианское радио, программа «Выбор», провела передачу Наталья Чернякова, и наш гость сегодня – Павел Нягусов. Павел, спасибо и до свидания.
0: До свидания, всего доброго.
1: Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».

Библия содержит в себе целый ряд биографических очерков людей самого разного рода, как грешников, так и праведников, не скрывая и не обходя их положительных и отрицательных качеств. Имея это в виду, возьмем одно событие, правда, одно из самых печальных на страницах Библии, и из него извлечем полезные нам наставления и предупреждения. Эта история связана с царем Давидом, псалмопевцем. О ней мы читаем во второй книге царств, в 11 главе. «Шла война, а Давид, царь, вместо того, чтобы командовать войсками, остается дома. И вот однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на крыше царского дома и, увидев купающуюся женщину, а та женщина была очень красива, и послал Давид разведать, кто эта женщина. Ему сказали, что это Версавия, жена Урии. Давид послал за ней своих слуг, и она пришла к нему, и он спал с нею. Женщина эта сделалась беременною и послала известить Давида, говоря: «Я беременна». С этой печальной истории начинается 11 глава 2 книги царств. Предыдущая глава кончается большой победой для Давида. Как прекрасно было бы, если на этой ноте прозвучал бы финал жизнеописания этого мужа Божьего. Не лучше было бы не выносить это черное пятно его жизни, молчать о ней. Но такие могут быть человеческие рассуждения, но Библия говорит так, как оно было, не преуменьшая грех человека, но указывая, насколько грех пагубен для любого человека. Послушайте, какими строгими и четкими словами кончается эта глава. «И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа». Эта история греха Давида еще раз напоминает, что грех всегда порождает целый ряд других грехов. Грех Давида не кончается прелюбодеянием. Через некоторое время после своего согрешения от его сообщницы греха приходит весть, что скрывать их грех больше невозможно. Версавия беременна. Встревожившись, Давид начинает составлять планы, как утаить свой грех. Урия, муж Версавии, был на фронте, и Давид дает приказ, чтобы он немедленно вернулся домой с поля битвы. Но Урия отказался пойти домой к своей жене, несмотря на усиленные увещевания Давида это сделать. «В то время, когда мои товарищи в опасности, — говорит он, — как могу я пойти в дом свой есть и пить и спать со своей женой?» Коварный умысел Давида, преступника, потерпел неудачу. Остается лишь одно — Урия нужно убрать. Давид дает другой приказ – поставить его на самую передовую полосу фронта, как в штрафной батальон, и он погибает. Ловко сделано, ведь мертвый Урия не может отказаться от ребенка, которого должна родить Версавия, его жена. Давид не только совершил грех прелюбодеяния, но и грех убийства, не говоря о лжи и обмане. Да, притом он втянул других быть соучастниками в его преступлении. «И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа». Но какая милость и благодать Божия, что Бог не оставил своего преступного дитя. Господь сам берет инициативу спасти и восстановить от погибели Давида. Бог не забыл его. Через год он посылает к нему Нафана, пророка, который обличает царя в грехе его. Услышав обвиняющие слова смелого пророка, как прореагировал Давид? Четыре слова вырвались из глубины его омраченного грехом сердца. «Согрешил я перед Господом». Это было поворотным пунктом. Блудный сын идет домой. И вот Дух Святой не оставил нас в неведении, как переживал Давид этот период своей жизни, процесс его покаяния, путь к полному восстановлению личного общения с Богом. Этот процесс изложен для нас в 50-м псалме, который написал сам Давид, и который мы можем назвать псалмом покаяния. Этот псалом указывает нам, какое покаяние действительно и угодно Богу. Как важно, чтобы мы ознакомились с ступенями, через которые необходимо грешнику пройти перед тем, как он может быть уверен, что он прощен и принят Богом, то есть пережить спасение своей бессмертной души. А это ясно изложено в 50-м псалме. Да, покаяние – это первое то, что должен пережить грешник.
он не может пережить возрождение, стать новым человеком, не покаявшись. Иначе говоря, надо начать с покаяния. И невольно возникает теперь вопрос, что значит покаяться? Покаяние начинается с обличения о грехе. В данном случае Бог через пророка обличил Давида. Без этого обличения не было бы исповедания со стороны Давида. Это и есть первоначальное служение Духа Святого в спасении человеческой души. О чем он обличает? Он обличает о грехе. А грех – это то одно, что отлучает человека от Бога. Поэтому первое, что человек должен сделать, это признать и исповедовать свою греховность. Это мы видим в 50-м псалме. Послушайте. «Ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мною». До этого момента прошел год. После своего согрешения Давид пытался скрывать свой грех. Страшно думать, что не было малейшего признака в течение этого времени, чтобы Давид сознавал о потере контакта и общения с Богом. Он заглушал свою совесть. И если бы Бог не послал своего пророка, то он продолжал бы скрывать свой грех. Поэтому первая ступень – это встать лицом к лицу с нашим грехом, признать, что «да, я согрешил, я виноват». Вот почему люди противятся проповеди Евангелия. Ибо Евангелие требует признания нашей полной испорченности, исповедания нашего греха и отречения от него. Истинное покаяние начинается с признания, что «я виновен». Какие-то извинения, что если были иные обстоятельства, или если он или она не подтолкнули на это преступление, то вышло бы по-иному. Это, дорогие друзья, не покаяние. «Ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавые пред очами твоими сделал», — так молил Давид. Это и есть бескомпромиссное, безоговорочное покаяние. Давид винит только себя. «Беззаконие мое я сознаю, тебе единому согрешил я». Было ли что подобное с тобой, уважаемый радиослушатель? Если ты считаешь себя христианином, то невозможно, чтобы не было такого покаяния. Ты говоришь, что я ничего подобного не сделал, что сделал Давид. За мной такие грехи не числятся. Но, дорогой друг, тут вопрос нашей греховной натуры. Все мы грешники, не делающие добра. Нет ни одного, все согрешили и все лишены славы Божьей, так говорит Слово Божие. Это именно Давид сознает. «Вот я в беззаконии зачат и во грехе родила мать моя. Иначе говоря, с момента моего рождения меня влечет к греху. Я по натуре грешен, я унаследовал его от моих родителей, начиная с Адама. Но благодарение Богу вовек, он усмотрел выход нам из этого печального положения. Почему, мой друг, тебе не воззвать Господу, как сделал Давид? Помилуй меня, Боже! Вот это то, что мы должны сделать, и ты обнаружишь, что Бог, против которого ты согрешил, полностью обеспечил тебе прощение всех грехов и спасением. Бог послал Сына Своего на эту землю, чтобы совершить полное искупление ради тебя. Поэтому немедли, мой друг, приди к Нему сейчас, а приходящего к Нему Он сам сказал: «Я не изгоню вон».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Вторая книга Моисея, Исход, глава 9. «И сказал Господь Моисею, пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь, Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Ибо если ты не захочешь отпустить и еще будешь удерживать его, то вот рука Господня будет на скоте твоем, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на валах и овцах будет моровая язва весьма тяжкая. И разделит Господь между скотом израильским и скотом египетским. Из всего скота сынов Израилевых не умрет ничего. И назначил Господь время, сказав, «Завтра сделает это Господь в земле сей». И сделал это Господь на другой день. И вымер весь скот египетский, а из скота же сынов Израилевых не умерло ничего. Фараон послал узнать, и вот из скота сынов Израилевых не умерло ничего. Но сердце фараонова ожесточилось, и он не отпустил народа. И сказал Господь Моисею и Аарону, «Возьмите по полной горсти пепла из печи, и пусть бросит его Моисей к небу в глазах фараона, и поднимется пыль по всей земле египетской, и будет на людях и на скоте воспаление с нарывами во всей земле египетской». Они взяли пепла из печи и предстали пред лицо фараона. Моисей бросил его к небу, и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте. И не могли волхвы устоять пред Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было на волхвах и на всех египтянах. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как и говорил Господь Моисею. И сказал Господь Моисею, «Завтра встань рано и явись пред лицо фараона, и скажи ему, так говорит Господь Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение, ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле. Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою, и ты истреблен был бы с земли. Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле. Ты еще противостоишь народу моему, чтобы не отпускать его. Вот я пошлю завтра в это самое время град весьма сильный, которому подобного не было в Египте со дня основания его до ныне. Итак, пошли собрать стада твои и все, что есть у тебя в поле, на всех людей и скот, которые останутся в поле и не соберутся в домы, падет град, и они умрут. Те из рабов фараоновых, которые убоялись слова Господня, поспешно собрали рабов своих и стада свои в домы. А кто не обратил сердце своего к слову Господню, тот оставил рабов своих и стада свои в поле. И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою к небу, и падет град на всю землю египетскую, на людей, на скот и на всю траву полевую в земле египетской». И простер Моисей жезл свой к небу, и Господь произвел гром и град, и огонь разливался по земле. И послал Господь град на землю египетскую. И был град и огонь между градом, град весьма сильный, какого не было во всей земле египетской со времени населения ее. И побил град по всей земле египетской все, что было в поле, от человека до скота. И всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал. Только в земле Гесем, где жили сыны Израилевы, не было града. И послал фараон и призвал Моисея и Аарона и сказал им: «На этот раз я согрешил. Господь праведен, а я и народ мой виновный. Помолитесь Господу, пусть перестанут громы Божьи и град. Я отпущу вас и не буду более удерживать». Моисей сказал ему: «Как скоро я выйду из города, простру руки мои к Господу, громы перестанут, и града более не будет, дабы ты узнал, что Господня земля. Но я знаю, что ты и рабы твои еще не убоитесь Господа Бога». Лен и ячмень были побиты, потому что ячмень выколосился, а лен осеменился. А пшеница и полба не побиты, потому что они были поздние. И вышел Моисей от фараона из города и простер руки свои к Господу, и прекратились гром и град, и дождь перестал литься на землю. И увидел фараон, что перестал дождь и град, и гром, и продолжал грешить, и отягчил сердце свое сам и рабы его. И ожесточилось сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых, как и говорил Господь через Моисея. Глава 10. И сказал Господь Моисею: «Войди к фараону, ибо я отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними сии знамения мои, и чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте, и о знамениях моих, которые я показал в нем, и чтобы вы знали, что я Господь». Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему: «Так говорит Господь Бог евреев: долго ли ты не смиришься предо мною? Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если ты не отпустишь народа моего, то вот завтра я наведу саранчу на твою область. Она покроет лицо земли так, что нельзя будет видеть земли, и поест у вас оставшиеся, уцелевшие от града, объест также все дерева, растущие у вас в поле. И наполнит домы твои, домы всех рабов твоих, и домы всех египтян, чего не видели отцы твои, ни отцы отцов твоих со дня, как живут на земле, даже до сегодня». Моисей обратился и вышел от фараона. Тогда рабы фараоновы сказали ему: «Долго ли он будет мучить нас? Отпусти сих людей, и пусть они совершат служение Господу Богу своему. Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет?» И возвратили Моисея и Аарона к фараону, и фараон сказал им: «Пойдите, совершите служение Господу Богу вашему, «Кто же и кто пойдет?» И сказал Моисей: «Пойдем с малолетними нашими и стариками нашими, сыновьями нашими и дочерями нашими, и с овцами нашими, и с волами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу». Фараон сказал им: «Пусть будет так, Господь с вами. Я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение. Нет, пойдите одни мужчины и совершите служение Господу, так как вы его просили». И выгнали их от фараона. Тогда Господь сказал Моисею: «Простри руку твою на землю египетскую, и пусть нападет саранча на землю египетскую и поест всю траву земную и все, что уцелело от града». И простер Моисей жезл свой на землю египетскую, и Господь навел на сию землю восточный ветер, продолжавшийся весь тот день и всю ночь. Настало утро, и восточный ветер нанес саранчу. И напала саранча на всю землю египетскую, и легла по всей стране египетской в великом множестве. Прежде не бывало такой саранчи, и после сего не будет такой. Она покрыла лицо всей земли, так что земли не было видно, и поела всю траву земную, и все плоды древесные, уцелевшие от града, и не осталось никакой зелени ни на деревах, ни на траве полевой во всей земле египетской. Фараон поспешно призвал Моисея и Аарона и сказал: «Согрешил я пред Господом Богом вашим и пред вами. Теперь простите грех мой еще раз и помолитесь Господу Богу вашему, чтобы он только отвратил от меня сию смерть». Моисей вышел от фараона и помолился Господу. И воздвигнул Господь с противной стороны западный весьма сильный ветер, и он понес саранчу и бросил ее в Черное море. Не осталось ни одной саранчи во всей стране египетской. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых. И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою к небу, и будет тьма на земле египетской, осязаемая тьма». Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской 3 дня. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего 3 дня. У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их. Фараон призвал Моисея и сказал: «Пойдите, совершите служение Господу. Пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами». Но Моисей сказал: «Дай также в руки наши жертвы и всесожжения, чтобы принести Господу Богу нашему. Пусть пойдут и стада наши с нами, не останется ни копыта, ибо из них мы возьмем на жертву Господу Богу нашему. Но доколе не придем туда, мы не знаем, что принести в жертву Господу». И ожесточил Господь сердце фараона, и он не захотел отпустить их. И сказал ему фараон: «Пойди от меня, берегись, не являйся более пред лицо мое. В тот день, когда ты увидишь лицо мое, умрешь». И сказал Моисей: «Как сказал ты, так и будет. Я не увижу более лица твоего». Глава 11. И сказал Господь Моисею: «Еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян, после того он отпустит вас отсюда. Когда же он будет отпускать, с поспешностью будет гнать вас отсюда. Внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых. И дал Господь милость народу своему в глазах египтян, да и Моисей был весьма велик в земле египетской, в глазах рабов фараоновых и в глазах народа. И сказал Моисей: «Так говорит Господь, в полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле египетской, от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота. И будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало и какого не будет более. У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. И придут все рабы твои сии ко мне и поклонятся мне, говоря: выйди ты и весь народ, которым ты предводительствуешь, после сего я и выйду». И вышел Моисей от фараона с гневом. И сказал Господь Моисею: «Не послушал вас фараон, чтобы умножились чудеса мои в земле египетской. Моисей и Аарон сделали все сии чудеса пред фараоном, но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых из земли своей». Глава 12. И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря: «Месяц сей, да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов Израилевых: в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз. И пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его. Семь дней ешьте пресный хлеб. Самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших, ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа та истреблена будет из среды Израиля. И в первый день да будет у вас священное собрание, и в седьмой день священное собрание. Никакой работы не должно делать в них, только что есть каждому, одно-то можно делать вам. Наблюдайте опресноки, ибо в сей самый день я вывел ополчение ваше из земли египетской, и наблюдайте день сей в роды ваши, как установление вечное. С 14-го дня первого месяца с вечера ешьте пресный хлеб до вечера 21-го дня того же месяца. 7 дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа-то истреблена будет из общества сынов Израилевых, пришелец ли или природный житель земли той. Ничего квасного не ешьте, во всяком местопребывании вашим ешьте пресный хлеб. И созвал Моисей всех старейшин сынов Израилевых и сказал им: «Выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим и заколите Пасху. И возьмите пучок иссопа и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде. А вы, никто, не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения». Храните сие как закон для себя и для сынов своих навеки. Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие служение. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите: это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян и домы наши избавил. И преклонился народ и поклонился. И пошли сыны Израилевы и сделали, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. В полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота. И встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль в земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал: «Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу, как говорили вы. И мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите, и благословите меня». И понуждали египтяне народ, чтоб скорее выслать его из земли той, ибо говорили они: «Мы все помрем». И понес народ тесто свое, прежде нежели оно вскисло. Вошни их, завязанные в одеждах их, были на плечах их. И сделали сыны Израилевы по слову Моисея, и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян. И отправились сыны Израилевы из Рамсеса в Саккоф, до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. и множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое. И испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу. Времени же, в которое сыны Израилевы обитали в Египте, было 430 лет. По прошествии 430 лет, в этот самый день, вышло все ополчение Господне из земли египетской ночью. Это ночь бдения Господу за изведение их из земли египетской. Это самая ночь бдения Господу у всех сынов Израилевых в роды их. И сказал Господь Моисею и Аарону: вот устав Пасхи, никакой иноплеменник не должен есть ее, а всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, может есть ее. Поселенец и наемник не должен есть ее. В одном доме должно есть ее. Не выносите мяса вон из дома и костей ее не сокрушайте. Все общество сынов Израиля должно совершать ее. Если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли, а никакой необрезанный не должен есть ее. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. И сделали все сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. И в этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их. Глава 13. И сказал Господь Моисею, говоря: освети мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесна между сынами Израилевыми, от человека до скота. Мои они. И сказал Моисей народу: помните сей день, в который вы вышли из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкою вывел вас Господь оттоле, и не ешьте квасного. Сегодня выходит

и да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником пред глазами твоими, дабы закон Господень был в устах твоих, ибо рукою крепкою вывел тебя Господь из Египта. Исполняй же устав сей в назначенное время из года в год. И когда введет тебя Господь в землю ханаанскую, как Он клялся тебе и отцам твоим, и даст ее тебе, отделяй Господу все разверзающее ложесно, и всякое первородное из скота, какое у тебя будет мужского пола, Господу. А всякого из ослов, разверзающего утробу, заменяй агнцем. А если не заменишь, выкупи его, и каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай. И когда после спросят тебя сын твой, говоря, что это, то скажи ему, рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства. Ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле египетской, от первенца человеческого до первенца из скота. Посему я приношу в жертву Господу все разверзающее ложесно мужского пола, а всякого первенца из сынов моих выкупаю. И да будет это знаком на руке твоей и вместо повязки над глазами твоими, ибо рукою крепкою Господь вывел нас из Египта. Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка, ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. И обвел Бог народ дорогою пустынною, Черному морю, и вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской. И взял Моисей с собою кости Иосифа, ибо Иосиф клятвою заклял сынов Израилевых, сказав, «Посетит вас Бог, и вы с собою вынесете кости мои отсюда». И двинулись сыны Израилевы из Сакхофа и расположились станом в Вефаме в конце пустыни. Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном светя им, дабы идти им днем и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа. Глава 14. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом пред Пигахирофом между Мигдолом и между морем пред Баал-Цифоном. Напротив его поставьте стан у моря. И скажет фараон о сынах Израилевых, они заблудились в земле сей, заперла их пустыня. А я же ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его. И познают египтяне, что я Господь, и сделали так». И возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратило сердце фараона и рабов его против народа сего, и они сказали, что это мы сделали. Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам? Фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собою, и взял 600 колесниц отборных, и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими. И ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского, и он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукою высокою, и погнались за ними египтяне,

и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их, расположившихся у моря при Пигахерофе, пред Ваал-Цефоном. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы Господу, и сказали Моисею: «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне?» Но Моисей сказал народу: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». И сказал Господь Моисею: «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. А ты подними жезл твой и простри руку твою на море и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за вами и покажут славу мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его. И узнают египтяне, что я Господь, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его». И двинулся ангел Божий, шедший пред станом сынов Израилевых, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их. И вошел в середину между станом египетским и между станом сынов Израилевых, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других. И не сблизились одни с другими во всю ночь. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше, воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Погнались египтяне и вошли за ними в середину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его. И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян из толпа огненного и облачного и привел в замешательство стан египтян. И отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их с трудом. И сказали египтяне: «Побежим от израильтян, потому что Господь поборает за них против египтян». И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их». И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место, а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря. И вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море. Не осталось ни одного из них. А сыны Израилевы прошли по суше среди моря. Воды им были стеною по правую и по левую сторону. И избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян. И увидели сыны Израилевы египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу,
и Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию и говорили. Глава 15. Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника его ввергнул в море. Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением, Он Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его. Господь муж брани, и Иегова имя Ему. Колесницы фараона и войско его ввергнул он в море, и избранные военачальники его потонули в Черном море. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Десница Твоя, Господи, прославилась силою, десница Твоя, Господи, сразила врага. Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и Он попалил их, как солому. От дуновения Твоего расступились воды, влага стала, как стена. Огустели пучины в сердце моря. Враг сказал: «Погонюсь, настигну, разделю добычу, насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя». Ты дунул духом Твоим, и покрыло их море, они погрузились, как свинец в великих водах. Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес? Ты простер десницу Твою, поглотила их земля. Ты ведешь милостью Твоею народ сей, который Ты избавил, сопровождаешь силою Твоею в жилище святыни Твоей. Услышали народы и трепещут, ужас объял жителей филистимских. Тогда смутились князья Эдомовы, трепет объял вождей моавитских, уныли все жители Ханаана. Да нападет на них страх и ужас от величия мышцы Твоей, да онемеют они, как камень, доколе проходит народ Твой, Господи, доколе проходит сей народ, который Ты приобрел. Введи его и насади его на горе достояния Твоего, на месте, которое Ты сделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки Твои, Владыка. Господь будет царствовать вовеки и в вечность». Когда вошли кони фараона с колесницами его и с всадниками его в море, то Господь обратил на них воды морские, а сыны Израилевы прошли по суше среди моря. И взяла Мариам, пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием. И воспела Мариам пред ними: «Пойте Господу, ибо высоко превознесся Он, коня и всадника его ввергнул в море». И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур. И шли они 3 дня по пустыне, и не находили воды. Пришли в Меру и не могли пить воды в Мере, ибо она была горька, почему и наречено тому месту имя Мера, горечь. Возроптал народ на Моисея, говоря: «Что нам пить?» Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. И сказал: «Если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его,
и соблюдать все уставы его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой». И пришли в Элим, там было 12 источников воды и 70 финиковых дерев, и расположились там станом при водах.

0: В эфире программа «Вечная истина». Ведет ее пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на следующее занятие по изучению всего Божьего Слова. Я говорю «всего Божьего Слова», потому что это отдельное занятие входит в обзор всей Библии. Наш обзор Библии привел нас к книге Иова. Я составил конспект книги Иова так, как если бы это была пьеса с тремя действиями. Первое действие я называю «окружение» или «декорации». Здесь мы видим декорации для всей истории. Второе действие я называю «участие». Это самая большая часть книги, где трое друзей Иова приходят к Иову и обсуждают дилемму его страданий. Я называю третье действие «решение». В третьем действии на сцену выходит молодой человек по имени Елиуй, и он произносит свою речь. В результате речи Елиуя Иов смотрит вверх, видит Бога в буре и вступает в длинный диалог с Богом. Затем Иов находит решение дилеммы его страданий. На нашем последнем занятии мы посмотрели первое действие, и сейчас мы готовы сосредоточиться на втором действии. Даже хотя второе действие, которое я называю «участие», это самая большая часть книги Иова, я не буду проводить много времени, разбирая его. Потому что, как я уже заметил на нашем первом занятии, в конце этого диалога Бог говорит нам о том, что все то, что сказали Елифаз, Сафар и Вилдат об Иове и о Боге, не было истиной. Так как большая часть их диалога относится к Богу и Иову, я не буду проводить много времени, рассматривая их речи. Речь Иова наставляет намного больше. В конце всего этого диалога нам говорят о том, что Иов был прав, когда Иов говорил о Боге. Я думаю, что мы можем предположить, хотя прямо нам об этом не говорят, что Иов был неправ, когда он говорил о себе. Когда вы смотрите на второе действие книги Иова, то вам может помочь дополнительный взгляд. В первую очередь понаблюдайте за этим, когда вы суммируете все речи друзей Иова и речи самого Иова, когда он отвечал на их обвинения. Вероятно, вы сделаете вывод, что все четверо этих мужчин согласились с одним предположением и очень резко не согласились с другим. Помните, на нашем последнем занятии я сказал, что тот вопрос, который Иов задал своей жене, это ключ к основной и самой важной истине книги Иова. Когда жена Иова сказала ему, чтобы он проклял Бога и умер, Иов спросил ее, что должен ожидать человек получить из Божьей руки из-за того, что он хороший и благочестивый человек? Это очень глубокий вопрос. Все эти четыре человека согласились с тем, что хороший человек должен ожидать, что Бог даст что-то хорошее в его руки, потому что этот человек – хороший человек. Трое друзей Иова верили в это. Все они согласились с этим. И вот где у них возникли разногласия. Иов был человеком, который производил впечатление хорошего и благочестивого человека. Но Бог послал зло в жизнь Иова. Это была их дилемма. Как вы разрешаете эту дилемму? У Иова и его друзей были очень сильные разногласия по поводу решения этой проблемы. Друзья Иова сказали, «Иов, вероятно, в твоей жизни есть какой-то грех». Несколько лет назад я знал одного служителя, три сына которого умерли из-за болезни. Люди в его церкви говорили о том, что эта трагедия должна означать то, что в жизни этого человека был грех. Способ, каким они решали дилемму страданий их пастора, привел их пастора в психиатрическую больницу. Сегодня таких людей, как эти прихожане, мы называем утешителями Иова. Утешители Иова – это такие утешители, которые не утешают по-настоящему. Друзья Иова сказали ему, «Иов, в твоей жизни есть грех». Бог всегда дает что-то хорошее в руки хороших и благочестивых людей. Если Бог не дает в твои руки хорошее, это должно быть только потому, что ты грешник. Ты обманул всех. Ты кажешься хорошим и благочестивым человеком, но Бог знает твое сердце, и Бог должен знать, что в твоей жизни есть грех. Разногласия здесь очень острые. Иов приходит к такому заключению, когда он пытается разрешить эту дилемму. Иов говорит, «Одно я знаю наверняка. Я знаю, что я праведный человек. Я знаю, что я праведный человек». На всем протяжении этого диалога Иов настаивает на том, что он праведный человек, что он поступал правильно. Когда вы читаете эту часть книги Иова, обратите внимание вот на что. Иов и его друзья согласились с тем, что хорошие люди благословенны, потому что они хорошие и благочестивые, а грешники прокляты, потому что они поступают безнравственно и причиняют людям зло. Затем понаблюдайте за их разногласиями. Иов настаивает «Я праведный человек». Иов даже предположил в какой-то момент своей речи, что Бог должен быть несправедливым, чтобы допустить такие страдания в его жизни. Когда Иов говорит это, его друзья начинают очень сильно злиться, и они говорят, «Бог не может быть неправедным, это ты должно быть неправедный человек». Об этом нам рассказывает длинный раздел книги Иова, который я называю «Действие второе». Когда вы изучаете речь друзей Иова, то помните о том, что в конце их речей Бог сказал друзьям Иова, что они были неправы, когда они говорили о Боге и когда они говорили об Иове. Друзья Иова не правы в своей оценке Иова и Бога, но даже несмотря на то, что они не правы, если вы прочитаете, что они говорят, они могут заставить вас осознать, что является истинным. Вы можете получить большую пользу, если вы внимательно изучите их речи. У каждой из них свои особенности и свой подход, но все три друга Иова согласились с тем, что проблема – это грех в жизни Иова. Елифаз дает Иову совет, который исходит из его личного опыта. Елифаз рассказывает, что у него было ужасное видение ночью, и его волосы стали дыбом. Согласно словам Елифаза, дух коснулся его. Елифаз никого не видел, но среди мертвой тишины голос проговорил Елифазу совет, с которым Елифаз пришел к Иову. Это показывает еще одну характеристику утешителя Иова. Одно дело – пойти навестить кого-то, у кого есть серьезная болезнь, и предложить тому человеку вместе помолиться за его исцеление. Это одно. Но абсолютно другое – сказать такому человеку: «Прошлой ночью Бог проговорил мне, и Бог дал мне послание специально для тебя». Я помню одного молодого юриста, который только что стал верующим, и жена которого умирала от злокачественной опухоли. Несколько людей пришли к нему и его жене и спросили, могут ли они помолиться за ее исцеление. Они не только молились об ее исцелении, они также сказали ему, что у них было слово от Бога о том, что его жена исцелится. Молодой юрист поверил в это. Но когда Бог забрал его жену, этот молодой юрист не только потерял свою жену, он потерял также свою веру. Он сказал, «Эти люди говорили мне о том, что Бог говорил им, что моя жена будет исцелена». Когда эта 32-летняя женщина, мать двоих детей, умерла, ни одного из этих людей, которые говорили о том, что им было слово, невозможно было найти. Мы должны быть очень внимательными и аккуратными, если мы говорим такие слова, как «Мой совет для тебя основывается на прямом слове от Господа, которое Он проговорил тебе через меня». Это очень большая ответственность. Именно так поступил Елифаз. Бог сказал Елифазу, что он был неправ, и поэтому мы знаем, что Бог не говорил Елифазу ничего подобного. Елифаз настаивал на том, что причиной страданий Иова был грех в его жизни. Помните, когда Бог разговаривал с сатаной после первого испытания, которое Иов выдержал очень хорошо, Бог сказал сатане, «Что ты думаешь о нем сейчас? Ты бросил мне вызов испытать его без причины». Бог говорит нам, что в жизни Иова не было греха. Поэтому эти три человека ошибаются, когда они говорят Иову «Грех в твоей жизни, Иов». Вилдад обвиняет детей Иова. Иов потерял 10 своих детей. Это была самая большая потеря из всего того, что он потерял. Вилдад говорит «Твои дети согрешили, в их жизни был грех, или Бог никогда бы не позволил, чтобы все это произошло». В каждой своей речи Вилдад говорит Иову, что причина страданий Иова – это или грех детей Иова, или же грех в жизни его самого. В своей третьей речи Вилдад намекает, что Иов – ужасный грешник, и что он отец таких же ужасных детей. Сафар, третий друг Иова, агностик. Сафар – один из тех людей, которые говорят «Я не знаю, ты не знаешь, никто не знает, но это разумно и благочестиво думать об этом». Сафар поднимает много вопросов, но в основном Сафар спрашивает «Ты знаешь? Ты знаешь? Может ли кто-то знать? Бог знает, но вы не знаете». Потом он также приходит к выводу, что в жизни Иова есть грех, и что Иов должен покаяться и прийти с протянутыми руками и искать прощения у Бога. Сафар говорит, «Бог милостиво наказывает тебя намного меньше того, чем ты заслуживаешь за свой грех». Таково было утешение Сафара для Иова. Когда говорит Иов, то его речь намного поучительнее, чем речь его друзей. В своей речи Иов задает правильные вопросы. Иов слушает Божьи ответы на правильные вопросы, и Иов верит в Божьи ответы на правильные вопросы. Когда мы видим, как Иов все это делает, задает вопросы, слушает ответы и верит, то пример Иова может быть очень сильным благословением для страдающих людей. Иов задает очень глубокие и основательные вопросы. И помните, что во времена Иова было ограниченное понимание Бога. Кажется, что Иов и его друзья не знали то, что открыли мы с вами в процессе исследования Ветхого Завета. У них не было Библии, которая есть у меня и у вас. Иов задает такие вопросы. «Есть ли у меня сила помочь самому себе? Что такое человек, что ты испытываешь его и так много думаешь о нем? Видит ли Бог, что происходит со мной? Ограничен ли Бог временем? Зачем Бог вывел меня из чрева матери моей? Как вы можете требовать непорочности от того, кто нечистый?» Иов говорит, «Твои руки трудились надо мной и образовали меня. Вспомни, что ты как глину лепил меня. Ты собираешься обратить меня в пыль?» И обратите внимание на эти вопросы. Когда человек умирает и погребен, куда отправляется его дух? когда человек умирает, когда он повержен, когда он испускает последний вздох, где он? И еще основательный вопрос. Если человек умирает, будет ли он снова жить? И когда человек умирает, что потом? Где он находится сразу же после того, как он умирает? Вот еще один замечательный вопрос. Если единственная надежда, которая есть у меня, это могила, где же тогда моя надежда? Потом вы видите, что Иов горько рыдает. Если бы был кто-то, кто рассудил бы меня с Богом, кто-то, кто возложил на нас обоих свою руку. О, если бы только был защитник, кто-то, посредник, примиритель, который свел бы нас вместе. Потом вы слышите, что с большой уверенностью Иов говорит: «Есть такой человек». Затем Иов говорит: «Я знаю, что Искупитель мой жив, и я знаю, что однажды я увижу Бога». И это один из самых замечательных и наиболее знакомых стихов книги Иова. Иов спрашивает, ищет и находит. В Новом Завете мы видим, что Иисус говорит своим ученикам: «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и вам откроют дверь». В книге Иова вы увидите, что страдания Иова привели его к тому, что он постоянно спрашивает. Вы увидите, что страдания Иова стали причиной того, что он постоянно ищет. Поиск – это настойчивое задавание вопросов, стук – это настойчивый поиск. Двери открываются, Иов находит, и Иов получает, потому что Иову открылось, где Искупитель, который может поставить Бога и человека вместе. Есть посредник, который положит его руки на них обоих и сведет их вместе. Но вы все еще слышите плач Иова. «Если бы я только знал, где я могу найти его! О, если бы я просто мог найти его!» Я думаю, вы понимаете, это послание Ветхого Завета. Иисус идет, но если бы я только мог знать, где я мог бы найти его! Это сущность Ветхого Завета. После того, как Иов со своими друзьями разговаривает на протяжении долгого времени, занавес закрывается. Второе действие заканчивается, и мы слышим эти слова. Слова Иова закончились. Ответная речь Иова Вилдаду записана в 6 главах книги Иова. Это самая длинная речь Иова. Когда написано «слова Иова закончились», также и друзьям Иова было нечего сказать. Каждый из друзей Иова произнес около 3 речей, и Иов дал опровержение каждой из них. Друзья Иова пришли к выводу, что они никогда не смогут убедить Иова в том, что он грешник, и Иов сказал все, что он хотел сказать. Поэтому они забыли об Иове, и Иов забыл о них. Когда занавес поднимается и начинается третье действие, которое я называю решение, Иов и его друзья все еще сидят в кругу, но появляется еще один человек, который присоединяется к ним. Молодой человек по имени Елиуй говорит: «Вы знаете, я воздерживался от того, чтобы говорить, потому что вы, мужчины, старше, чем я. Однако я сделал некоторые выводы. В мудрости нет возрастных ограничений. Мудрость не зависит от возраста. Мудрость приходит через Святого Духа, и я знаю, что во мне есть Святой Дух. Я сделал вывод, что вы никогда не сможете разрешить эту проблему. Слова ваши иссякли у всех 4, поэтому я буду говорить». Потом мы слышим речь Елиуя. Этот молодой человек по имени Елиуй приходит и говорит Иову посмотреть вверх. Иов поднимает голову, видит Бога в буре и разговаривает с Богом. Когда Иов говорит с Богом, он не говорит: «Я праведный человек». Иов говорит: «Я ничтожный человек». Иов говорит: «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Есть люди, которые считают, что Елиуй – это физическое проявление Бога, что Елиуй – это Бог в человеческой форме. Они верят, что Елиуй – это появление на сцене Бога в ответ на молитву Иова. Они верят, что Бог послал Елиуя, чтобы показать Иову, как решить проблему его страданий. Речь Елиуя – это сущность и сердцевина послания книги Иова. Речь Елиуя отвечает на вопрос, который Иов задал своей жене. Что хороший и благочестивый человек должен ожидать получить из Божьей руки? Должен ли праведный, богобоязненный человек ожидать только хорошее из Божьей руки и никогда ничего плохого? Вся книга Иова обращается к этому вопросу, который Иов спросил у своей жены, и ответу Елиуя на этот вопрос.
0: Вы слушали программу «Вечная истина». До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 5 июля Виталию Кливер, проживающему в Корбахе, исполняется 52 года. Братья и сестры по вере из Детмольда поздравляют его с днем рождения и хотят пожелать. «Брат Виталий, сегодня позволь поздравить от души тебя. Да будет милость над тобой Господня. Живи и радуй Господа, любя. Не так уж много лет тебе, конечно, но день рождения – праздник личный твой. Мы поздравляем, дорогой, тебя сердечно. Да будет Дух Святой всегда с тобой. Года летят, как птицы, вереницей, и надо тебе многое успеть, чтоб в книге жизни чистые страницы заполнить лишь добром тебе суметь. Недолог путь земной, но ждет нас вечность, и там Отец Небесный ждет, и видит Иисус твою сердечность, тебе Он проявить себя дает. Служи Ему всем сердцем бескорыстно, ведь наш Господь так чуден и велик, а в небесах прекрасная Отчизна своих служителей ждет каждый миг.
1: Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец, великого кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь.
0: Послание к евреям, 13 глава, стихи 20 и 21. А сейчас для брата Виталия Кливер прозвучит стихотворение под названием «Мы самые счастливые на свете» и песня, которая называется «Дни летят и недели проходят». «Мы самые счастливые на свете, мы не одни, у нас есть Бог, Творец. По вере во Христа Его мы дети, Он вечный и нас любящий Отец. Он с нами неизменно вездесущий, куда бы ни пошли, повсюду Он. Защитник и целитель самый лучший, Он понимает душ уставших стон. Бог знает наши мысли и тревоги, Он ритмы различает у сердец. В Его руках положены все сроки, Он видит, где начало и конец. С Ним можно поделиться сокровенным. Он не предаст, Бог верен, как никто. С Ним можно быть предельно откровенным, с щедрот Его и милость, и добро. А если вдруг беда в пути настигнет, на выручку придет Отец Благой, где нужно, Он мосты для нас воздвигнет невидимой, надежной рукой. Мы самые счастливые на свете, нас любит неизменно чудный Бог. По вере во Христа, Его мы дети, ведет сквозь жизнь в небесный свой чертог.

0: жительнице поселка Флекендорф в округе Варендорф Нине Янсен 6 июля исполняется 49 лет. Жительница Варендорфа Надя Эпп сердечно поздравляет сестру в Господе с днем ее рождения и от всей души желает своей подруге обильных Божьих благословений. И по ее просьбе сегодня для Нины Янсен прозвучат поздравительное стихотворение, слова из третьего стиха третьей главы книги притчей и песня под названием «Твой день рождения». «Тебя от всей души я поздравляю, возлюбленная Господом сестра, и в день рождения радости желаю, благословений, счастья и добра. Я рада, что ты есть на этом свете, я благодарна Богу за тебя, и нет такой, как ты, на всей планете, ведь ты неповторима у Творца. Моя сестра, возлюбленная Богом, ты уникальный Господа шедевр. Отец благословил тебя во многом, в своих дарах он милостив и щедр. Продумал все в тебе предельно точно, и каждый завиток твоих волос, и каждую веснушечку нарочно своею кистью он любя нанес. Бог даровал тебе большое сердце, любовь свою не мерою излил. Вблизи с тобой любой может согреться, Бог мудростью тебя благословил. Я знаю, драгоценная сестрица, минуты грусти есть и у тебя, но ты все ближе к Богу льнешь, как птица. Твоя печаль не скрыта от Христа. Благословляю именем Иисуса. Живи, свети, гори и не сгорай. Все для Него, вся жизнь, душа и чувства. Христу себя всецело посвящай. Я рада, что ты есть на этом свете. Я благодарна Богу за тебя. Благословением неба будь согрета. Еще раз с днем рождения, сестра!
1: Милость и истина да не оставляют тебя.

0: Дорогие радиослушатели, в эфире Христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Коллектив нашей «Волны надежды» выражает свои соболезнования нашей постоянной радиослушательнице Юлии Раймер из Хайден-Ольдендорфа по поводу смерти ее родной сестры Эрны Валь, проживавшей последнее время в Нойвиде. 28 июня Господь отозвал ее в свои вечные обители, освободил от всего, что мучило и тяготило ее здесь на земле.
1: «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни».
0: Откровение Иоанна, 20 глава, стих 12. Стихотворение Анны Вельдейр «Вечность». «Она течет, как будто стороной, как та на небосводе темном млечность, но каждого встречает за чертой таинственно загадочная вечность. Вот кто-то по дороге пробежал, в глазах сияла радость и беспечность. Минутой позже он уже встречал свою для нас невидимую вечность. Об аде говорить нам не велят, ведь это дико и бесчеловечно. Мы видим лишь застывший чей-то взгляд, а мертвый видит то, что стало вечным. Как людям до сознания донести, что будущее наше – бесконечность, что ожидает всех в конце пути святая и чудовищная вечность. Так хочется Творца благодарить, что мы познали жизни скоротечность, что учимся мы вечное любить, что нам совсем не страшно уходить в таинственно-загадочную вечность».

0: да прославится наш Иисус.
1: Катя Панчак. Совершенный Бог. Если Петр в любви мне клялся, троекратно отрекшись потом, пусть бы даже в ногах валялся, не впустила б его в свой дом. Если б Иуда лобзал ланиты, лицемерный предатель и лжец, я б сказала ему: иди ты, ненавижу тебя, подлец. Если б дьявол шептал мне в ухо: поклонись, я б ответила: гад, залепила б ему оплеуху, чтоб навеки убрался в ад. Если б крест на меня взвалили, скрежетала б нещадно зубами, вы в лицо мне плевали и били, на суде поквитаюсь с вами. Если б я пред Пилатом стояла, кто здесь царь, заявила бы вслух, для наглядности вмиг бы позвала легионы небесных слуг. Я б вообще не пошла на распятие, не покинула б царский трон. И совсем не обязана, кстати, тут права я со всех сторон. Вот вся сущность моя человечья, я гнилая до мозга костей, ну а ты мне в подарок вечность, статус избранных Божьих детей. Твой стандарт для меня невозможный, да и кто бы достиг? Вопрос. Ты один абсолютно надежный, драгоценнейший мой Христос. Может, вечность не зря бесконечна, каждый, чтобы успел и смог восхвалять за любовь твою вечно, совершенный, великий Бог.
2: Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его.
1: Послание Иакова, 1 глава, стих 12.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 052-31-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052-31-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он будет записан на автоответчик, и мы его прослушаем при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на волне надежды.
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «И стал свет». Благодаря этому историческому контексту пастор П. был для нас, детей, очень интересной личностью. Отец же любил и ценил его как благородного и верного друга молодежи. На именины приезжали еще и другой господин С., бывший капеллан, и наш добрый сосед, а также пастор В., подвижный как ртуть. У него были резкие черты лица, широкий лоб под светлой львиной гривой и угловатая фигура. Энергичный, честный и простой пастор В. прославился своей прямолинейностью. Позднее этот друг нашей семьи женился на молодой, красивой и образованной девушке, дочери учителя, которая со временем облагородила этого оригинала. Но таким утонченным и деликатным, изменившимся в положительную сторону, я видела его всего несколько раз. Он давно уже отошел в вечность. Следует непременно упомянуть нашего друга доктора Г., бывшего предводителя борцов за свободу. Приезд в наш дом семьи доктора Г. всегда был большим событием. Как только карета останавливалась во дворе, первым из нее выходил господин доктор. За ним его всегда молодая, немного полная жена. Затем красавицы-дочки и не менее красивые сыновья. Эта семья считалась своеобразной элитой среди словаков. Доктор Г. однажды сменил свой пасторский талар на меч, чтобы защитить права своей нации и королевского трона. Над головой столь знаменитого борца за свободу в глазах словацкого народа не угасал ореол славы. Его супругу, которая в те ужасные годы с малыми детьми вынуждена была скрываться, считали своего рода национальной мученицей. Позднее их дети, благодаря многим своим достоинствам, а также известности родителей, стали первыми людьми общества. Мне всегда было присуще стремление к прекрасному, будь то красота природы, человека или вещей. Поэтому я была в числе поклонниц двух старших дочерей семьи Г., на одной из которых женился наш дядя Павел. Не меньше я восхищалась их отцом. Он был очень одаренным политическим и церковным лидером, красноречивым оратором, умевшим увлечь слушателей. В свое время доктор Г. был также выдающимся писателем, публицистом и ученым-богословом. Во многом я сравниваю его с ветхозаветными героями времен судей. Он самоотверженно любил свой народ, трудился для него и страдал за него. Дважды его сажали в тюрьму. В третий раз его вызволила оттуда смерть. В правящих кругах никогда не могли забыть, что доктор Г. когда-то был борцом за свободу. Месть властей преследовала его даже после смерти. Община хотела похоронить доктора на почетном месте погоста, но жандармам было приказано засыпать вырытую могилу. Пришлось выкопать новую. Когда через год семья и друзья собрались на открытие надгробного памятника, жандармы воспрепятствовали их входу на кладбище. Последние годы своей жизни доктор Г. провел в чтении псалмов, пении и молитве. Если раньше он возлагал большие надежды на соратников по освободительной борьбе, то перед смертью Господь стал его единственной надеждой. Умер он в мире с Богом. Такими я запомнила ближайших друзей нашей семьи и обстановку, в которой прошли мое детство и юность. Глава 9. Труд моего отца завершался. Проповедовать из-за болезни он уже не мог, но продолжал служить литургии и выполнять некоторые церковные дела. Такому добросовестному и деятельному человеку было тяжело слышать, что члены церкви, забыв о его прежнем труде, стали говорить, что ему пора на пенсию. Такое отношение, наряду с политическими событиями и очевидной безуспешностью всего национального движения, сократили жизнь моего отца и без того страдавшего болезнью сердца. Он тихо скончался в 63 года, устав от жизни и предавшись воле Господа. После того, как тело отца положили в гроб, я спустилась в сад. Чувства, овладевшие мною, невозможно описать словами. Я устремила свой взор ввысь и поняла, что мой отец теперь дома, у Господа. Он уже никогда не будет страдать. Мое сердце неожиданно наполнилось тихой радостью. Бог и небо показались мне такими близкими. Я вошла в беседку, где отец любил завтракать, и села. Подперев голову руками, я без слез стала смотреть на двух горлиц, которые обычно прилетали в этот час, чтобы подобрать хлебные кружки, насыпанные для них отцом. «Вам теперь его не дождаться», — мысленно сказала я им. «Он больше сюда не придет». В тот же миг во мне словно что-то разорвалось. Я вдруг осознала, что все, связанное с отцом на земле, кончилось. Родина, дом и этот большой сад со всеми воспоминаниями. Отец ушел, и нам теперь тоже предстояло покинуть эти места. Разрыв с прошлым во мне произошел мгновенно. Я не пролила ни единой слезы о тех земных вещах, которые мы потеряли со смертью отца. Все утратило для меня всякую ценность. Печальный звон большого колокола возвестил общине о том, что ее пастор отошел в вечность. Я совершенно спокойно вернулась к нашей осиротевшей семье. Вскоре были похороны, и тело родного и любимого человека исчезло в холодной земле. Через 3 месяца мать, бабушка, сестра и я уже жили в снятой квартире. Брат проходил военную службу. Сестра Людмила была замужем за преемником отца, а младшая Буэна находилась в доме дяди Даниила в М. Наша семья жила счастливо, особенно когда приезжали домой на каникулы сестры и брат. Мать теперь полностью могла посвятить себя детям. Нас навещали родственники, и мы тоже ездили к ним. Несмотря на крайне малые доходы, мы могли жить гораздо беззаботнее, чем при жизни отца, так как окружающие люди больше не предъявляли к нам никаких особых требований. Годы эти, хотя и казались счастливыми, однако не приносили нам удовлетворения, так как мы жили только для себя. Мир фантазии все еще существовал внутри нас, и в нем явно отражалась наша внутренняя борьба. Отделенные от внешнего мира и не примкнувшие к Богу, мы придумывали истории, в которых было переплетено и религиозное, и светское. Души наши искали чего-то или кого-то, кто вывел бы нас из этого лабиринта. И вот однажды зимой, когда мы были в гостях у дяди Павла, он дал нам богемскую христианскую газету «Вифани» и сказал: «Вот это стоит почитать!» Мы взяли газету и начали читать. В ней мы впервые в жизни встретили с любовью произнесенное имя Иисуса Христа. Перепечатанный отрывок из книги «Приди к Иисусу» произвел на нас с сестрой особенно глубокое впечатление. Выписав эту газету, мы послали письмо лично редактору, брату Костомладскому, воспитаннику библейской школы Сан-Кришон. Вскоре у нас завязалась переписка с ним и его невестой, и за короткое время сильные религиозные чувства зародились в наших сердцах. Беда была в том, что мы пытались исправиться собственными силами, и потому были несчастны. Мы прилежнее стали ходить в церковь, старались не пропускать причастия, устроили детскую библиотеку, готовили рождественские подарки, посещали больных. Мы много читали Библию, проводили, как положено, воскресные дни, и они становились для нас самыми скучными днями. Конечно, Слово Божье проливало свой свет в наши гордые и самоуверенные сердца. Оно открывало нам наше внутреннее отчуждение от Бога, Его отсутствие в нас, и показывало наше греховное состояние. Дочитав 7 главу послания Римлянам, мы в сокрушении восклицали: «Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти?» Но милосердный самарянин не мог пройти мимо нас. От костомлацких мы получили приглашение посетить их, и я была убеждена, что мы должны обязательно поехать, иначе погибнем. Когда враг душ человеческих заметил, что мы действительно встали на путь спасения, он предпринял все, чтобы нас удержать. Раньше он никогда не препятствовал нашим благочестивым обрядам, зная, что без корней дерево не растет и дом не устоит без основания. Теперь дьявол шел на все должно было ему служить. Даже материнскую любовь он сумел использовать, чтобы создать нам препятствия для поездки. Бабушка, мать, дядя и тетя сомневались в целесообразности и пользе нашего предприятия. Никто из них не дал бы нам и гроша на дорогу. У нас же денег не водилось. Правда, у меня была акция, подаренная еще отцом, но тогда она почти ничего не стоила. Доверившись Богу и горячо молясь о том, чтобы за эту бумагу нам дали хотя бы 90 крон, я послала ее господину В., адвокату и другу нашей семьи. И Бог услышал нашу молитву. Доктор В. сам купил мою акцию за 90 крон. Столь явная божественная помощь укрепила в нас веру. Деньги теперь были, но разрешение на поездку пришлось ждать с мая до сентября. Мы, конечно, тогда не знали, что и это послужило нам к лучшему. Как мы потом благодарили Господа за это промедление. Глава 10. Итак, радостные мы прибыли в Богемию. Встретив нас, гостеприимные костомлацкие предоставили нам возможность отдохнуть душой и телом, в чем мы с сестрой очень нуждались. Готовясь к этой знаменательной встрече с истинно верующими людьми, мы почти 4 месяца преодолевали разнообразные препятствия. Но вскоре здесь, в Богемии, возникли новые трудности. Это были мои сомнения и внутренняя борьба. К чудному имени Иисуса Христа, которое нам стало уже дорогим благодаря прочитанному в газете, костомлацкие относились с большой любовью. Наконец мы в них увидели людей, которые ради Иисуса оставили все суетное и последовали за Ним. Иисус Христос был для них вечным и близким Спасителем и Богом, перед лицом которого они ежесекундно находились. На их собрание приходили также 2 верующие девушки, у которых я увидела искреннюю любовь к Господу. Одна из них серьезно болела, жила рукоделием, а другая была почти слепой. Со своей старой матерью они занимали одну крохотную комнатку. Наши новые знакомые были очень бедны, но при этом безмерно счастливы. Прежде сестры были католичками и только недавно покаялись и последовали за Иисусом. Вскоре я заметила, что эти ученицы Христа обладали чем-то таким, чего не было у меня. Дело было не в знании Слова Божьего, я была достаточно начитана в этой области. Высокое душевное благородство отражалось на их лицах, оставляя в тени все их телесные недуги. Я очень быстро поняла, что мне не хватает в сердце мира, который имели они, так как они были омыты от грехов кровью Агнца. Как больно мне было осознавать, что я нахожусь намного ниже этих девушек-сестер. Я признавала костомлацких высокодуховными людьми, однако считала их редким исключением. Но вот предо мной эти простые девушки, а я ниже их. Ужасная мысль. Бог любит их больше, и они ему ближе. И это при всем моем благочестивом воспитании как пасторской дочери и моей безупречной жизни. Поэтому во время собраний Слово Божье, как обоюдоострый меч, пронзало мое сердце. Трудно описать, как моя бедная душа страдала в этой борьбе. Однажды наши хозяева вместе с моей сестрой Марией отправились на прогулку. Я осталась дома одна. Ничто на свете теперь не радовало меня. «Зачем я сюда приехала?» — думала я. «Прочь от этих людей, которые хвалятся своим примирением с Богом, прощением грехов, словно Христос только с ними, будто лишь одни они, его дети. Уеду отсюда, завтра же поеду домой». Но внутренний голос говорил мне: «Даже если ты убежишь на край света, несчастье в твоем сердце будет с тобою». И вот я с сокрушенным сердцем упала на колени и со слезами воззвала Господу. Вечером, оставшись наедине с Марией, я открыла ей свои чувства. И мы обе в ту ночь, после долгих горячих молитв, перед распятием обрели мир с Богом у ног Иисуса Христа. Утром мы радостно засвидетельствовали нашим хозяевам, что и мы теперь дети Божьи. Обманутые нашей благочестивостью, они не хотели поверить, что у нас до сих пор не было примирения с Богом через Иисуса Христа. Но все равно брат Костомладский этой новостью был тронут до слез. Состояние моей души в тот момент я смогла бы описать словами из Евангелия от Матфея о том, как нечистый дух вышел из сердца человека, но дом его, выметенный и убранный, остался незанятым. Да, грехи были прощены, сердце омыто и убрано пальмовыми ветвями. Однако это сердце оставалось пустым, так как Иисус еще не вселился в него. Если бы я в таком душевном состоянии вернулась домой, и какая-нибудь вина лишила бы меня уверенности в прощении грехов, я стала бы самым несчастным человеком на земле. Однако, аллилуйя, не овца ищет пастыря, а пастырь ищет овечку и находит ее. Глава 11. Когда мы уже собрались возвращаться на родину, нам пришло письмо от братьев и сестер из Праги с предложением посетить их. В приглашении они также сообщили, что в Праге можно будет услышать брата Бедекера, который несколько раз выступит с проповедью. Приглашение было столь сердечным, и Костомладский и нас так уговаривали послушать этого благословенного служителя Божьего, что мы согласились. Через несколько дней мы были уже в гостеприимном доме брата Валиша. Этот бывший пастор реформатской церкви еще до своего собственного обращения по внутреннему побуждению оставил свой приход. Несколько лет он распространял книги в России, потом покаялся и стал в Праге свободным проповедником. Это был особенный человек, в котором отражался образ учителя. Любовь, верность и смирение были его характерными чертами. Нам рассказывали, что брат Валиш был выходцем из богатой семьи, но все свое имение раздал бедным людям. Однажды он даже пришел домой без сюртука, так как отдал его нищему. Теперь брат Валиш уже у Господа, которому он бескорыстно служил до конца своих дней и от которого он, наверное, получил награду за совершенный труд. То, что мы оказались в доме брата Валиша, я считаю новым проявлением Божьей заботы и милости. Неделя, проведенная там, стала для меня одним из лучших воспоминаний моей жизни. Прежде чем продолжить свой рассказ, хочу описать Прагу, которая стала нашей второй родиной. Наверное, я никогда больше не увижу этот прекрасный город, живописно расположенный у реки. Он предстал пред нами в торжественном убранстве. В это время там проводился большой праздник по случаю приезда императора. Декорации города стоили около 50 тысяч крон. Столько же было затрачено на редкое в то время электрическое освещение. Удивительное совпадение. В этом городе я познала небесного царя и увидела славу царя земного. Маневрам помешали продолжительная гроза и частичное наводнение, но к концу дня на великолепно украшенной главной площади все же состоялся парад. По команде императора, окруженного представителями европейских правительств, войска проходили мимо торжественным маршем. Тысячи людей, и мы в том числе, созерцали это великолепное зрелище. Казалось, что мир в последний раз хотел показать мне во всей своей красе, прежде чем я навсегда отойду от его суеты и стану ему чуждой и непонятной. Да благословит тебя Бог, прекрасная Прага! Да принесет Евангелие тебе свой свет, чтобы люди спаслись и жили во славу Господа! Наши дни в Праге были во всех отношениях прекрасными. Для нас, словаков, одно пребывание в этом древнем чудесном городе было большим событием. Королевская крепость, исторические храмы, дворцы и площади, где протестанты боролись с католиками, радуясь победам или страдая от тяжких поражений, все оживало в нашем воображении. К счастью, в Праге нам повезло с гидом. Это был проповедник Адлав, такой же патриот своей родины, как мы своей. Мы хорошо знали историю Богемии, и он показывал нам площади и здания, с которыми мы уже были знакомы по книгам. Особенно прекрасен был общий вид города от градчан. Когда я стояла там на вершине, перед моим мысленным взором проходили герои, короли и королевы в своих нарядах. Я представляла богатых бюргеров и купцов, священников и монахинь древности, видела, как народ спешил по улицам, чтобы послушать Милича или Гуса. Те времена и люди давно канули в вечность, а город еще стоит и повествует о прошлом. Да, в Праге говорят и камни, вознося хвалу Царю Небесному, зовущему народа ко спасению от тьмы и заблуждения, чтобы они однажды вошли через жемчужные ворота в вечный город, дабы там в мире и радости славить Господа. Идя по Праге, я представляла себе, как мы однажды пойдем по новому Иерусалиму. Нам скажут там: «Вот в этом дворце живет царь Давид, а в том, украшенном колосьями пшеницы, его прабабушка Руфь. Там, где стоит знак шатра, теперь постоянное место жительства кочевника Авраама, а тот голубь над дворцом указывает на дом Ноя. Мы увидим там известных из библейской истории людей, бывших мытарей, рыбаков из Галилеи, палаточников, ученых и многих-многих других. Мы вспомним давно забытых нами знаменитостей, увидим неизвестных на земле, но записанных на небе в книге жизни. На горе, как в Праге, нам покажут чудесный царский дворец, трон того, которому на земле не было места, где преклонить голову. Мы увидим Иисуса во славе вместе с теми, которых Он искупил и омыл своей святой кровью, которых Он призвал и избрал, и которые остались Ему верными до конца».
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, ваши приемники настроены на волну радиопередачи «Новые Нивы». Мы рады объединиться с вами в общении с нашим Господом Иисусом Христом в музыкальной программе «Воспойте Господу».

0: Это письмо мы получили из города Варенгольц, из Германии, от сестры Татьяны Бат. Она пишет. Дорогие братья и сестры во Христе Иисусе Господе нашим, я слушаю ваши передачи по радио и счастлива этим. Слово Божие поддерживает меня. Я вместе с вами молюсь и пою эти чудесные гимны. Я благодарю Господа за детей Божьих, которые несут этот труд. У меня просьба. Если у вас есть гимн «Раньше жил я во грехах», то исполните его, пожалуйста. С любовью в Господе, сестра Татьяна. Дорогая сестра Татьяна, большое спасибо вам за письмо. Мы тоже радуемся вместе с вами, что по великой милости Божьей мы можем говорить о нем и воспевать в гимнах его величие и славу. Как же мы немощны и малы перед ним! Но он любит нас, и как пастырь он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей.
1: Дорогая сестра Татьяна, к сожалению, гимна «Раньше жил я во грехах» у нас нет. Для вас мы передаем гимн «Сам Спаситель приглашает нас».

0: послании к Ефесянам во 2 главе, 8 и 9 стихах сказано:
1: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился».
0: Эта истина просто и понятно выражена в Священном Писании. Спасение мы получаем через веру в искупительную жертву Христа, а не через собственные заслуги.
2: Да, мы спасены по благодати, то есть исключительно через смерть и воскресение Христа. И все же лукавый подыскивает различные ложные пути, внося смуту в сердца людей.
0: Мы имеем Слово Божие, но мы часто его не читаем и не знаем, и поэтому думаем, что можно спастись путем собственных дел или попытками исполнить закон. Но Слово Божье отвергает эти пути спасения.

0: начало заблуждений было положено в жертвоприношении Каина, представшего пред Богом с плодами своих собственных стараний.
1: Авель же сознавал нужду в прощении и помиловании, и поэтому он пришел к Богу с верой, принеся за себя заместительную жертвенную кровь невинного агнца. Жертву Авеля Бог принял, а жертву Каина отверг.
0: В послании Галатам сказано о том, что оправдывающие себя законом, то есть своими делами, остались без Христа и отпали от благодати.
1: Закон был дан, чтобы показать человеку его греховность, его бессилие победить грех и его нужду в Спасителе.
0: Раскаявшемуся грешнику вменяется верой в Христа его праведность. Христос исполнил весь закон и, кроме этого, принял на себя наше проклятие.
1: Христос искупил нас от проклятия закона, сделавший за нас проклятием, и Своею смертью искупил нашу вину».

0: мы помощи людской не будем ждать. Она как дым, как пар пройдет опять. И если не на Бога уповать, мы будем золотые дни терять.
1: А их ведь очень мало нам дано, не знаем дня кончины своего. Уходят, уплывают дни, бегут, и вечность за собою нас.

А если тучи лжи и суеты затмят надежды наши и мечты, то лишь с молитвой, с верою живой мы будем доверять Христу,

важно быть живым и в мире жить, и людям всем о Боге говорить. Душа без Бога только существо, Христос ей нужен, больше ничего.

жизнь вечную Христос лишь может дать, одежду правды, мир и благодать, отчизну неземную у Отца, где будет счастье людям без конца.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Передача «Беседы по душам». Эти передачи не о том, как облегчить нашу жизнь, но о том, как изменить ее изнутри. Бог хочет, чтобы мы с радостью ощущали себя неповторимыми, прощенными и принятыми Богом. Для этого Он предлагает нам вступить в тесные взаимоотношения с Ним на Его условиях. Богоцентричная жизнь эффективна, и она избавляет нас от жизни, которая эффективной быть не может. Ты хочешь избежать трудностей и боли? Но у твоей боли есть цель. У твоих проблем, битв, сердечных атак один конец – Божья слава. И с таким предназначением не так-то легко согласиться. Мы продолжаем цикл передач по книге Макса Лукада «Выйди навстречу своим великанам». Для Давида завет не был мелочью. Когда ты вспоминаешь великанов, с которыми приходилось сражаться Давиду, помни, что слово «обещание» для него всегда было исключительно важным понятием. На самом деле он всегда играет чрезвычайно важную роль во всех серьезных и крупных делах. Он помнит завет, который он заключил с Иоаннафаном. Иоаннафан погиб. Но завет Давида с ним остался. Если бы мы могли спросить Давида, как ему дается выполнить гигантских размеров обещания, он бы перевел нас от своей истории к истории Бога. Именно Бог устанавливает стандарты для выполнения завета. Бог дает обещания и никогда их не нарушает. Давид был ходячим свидетельством Божьей верности.

Наша тема сегодня – суровые обетования. Царь Давид мог только мечтать о такой жизни. Его только что короновали. Божий ковчег установлен в Скинии. В казну царя рекой течет золото и серебро. Враги Израиля держатся на почтительном расстоянии. Дни, когда Давида преследовал Саул, остались в далеком прошлом. Но что-то тревожит царя. Может, какое-то слово приводит на память разговор из прошлого? Может, в толпе вдруг возникает знакомое лицо тогда, когда нужно принять важное решение? И однажды, в разгар своей новой жизни, Давид вспоминает обещание, которое он дал другу в прошлом. Не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова, я оказал бы ему милость ради Иоаннафана. Вторая книга Царств, 9 глава. На лицах придворных Давида отразилось смятение. Зачем возиться с детьми Саула? Наступила новая эра, и у власти новая администрация. Зачем тревожиться о старой гвардии? Но Давид полон решимости. Он помнит завет, который он заключил с Иоаннафаном. Когда Саул грозился убить Давида, Иоаннафан сделал выбор. Он решил спасти Давида. Иоаннафан преуспел в этом, и тогда он высказал Давиду свою просьбу. «Но и ты, если я буду еще жив, окажи мне милость Господню, а если я умру, то не отними милости твоей от дома моего вовеки». Первая книга Царств, 20 глава.

и Анафан погиб. Но завет Давида с ним остался. Никто не осудил бы Давида, если бы он принял решение не выполнять своего обещания. У Давида были все основания забыть клятву, которую он дал Иоаннафану. Тогда они оба были молодыми идеалистами. Кто держит слово, данное в юности? Саул был жесток и неумолим. Кто почитает детей тирана? Давиду нужно было управлять целой нацией и вести за собой войско. У царя нет времени на остальные мелочи. Но для Давида завет не был мелочью. Когда ты вспоминаешь великанов, с которыми приходилось сражаться Давиду, помни, что слово «обещание» для него всегда было исключительно важным понятием. На самом деле оно всегда играет чрезвычайно важную роль во всех серьезных и крупных делах. Муж женщины, погрузившийся в глубокую депрессию, знает цену когда-то данного им обещания. В повседневной тяжелой борьбе с ее недугом он пытается понять, что произошло с девушкой, на которой он женился. Ты смог бы выполнить свои обещания в такой ситуации? Жена мужчины, который изменяет ей, задает те же вопросы. Теперь он вернулся. Он просит прощения. Ей невыносимо больно, и она размышляет. Он нарушил обещание. Следует ли мне выполнить то, что обещала я? Этот вопрос задают родители. Родители блудных сыновей и дочерей. Родители детей, сбежавших из дома. Родители инвалидов и ущербных детей. Даже родители малышей спрашивают о том, как выполнить им данные обещания. Восторг и умиротворение медового месяца и тихие вечера давно похоронены под грудой грязных пеленок и бессонными ночами. Обещания. Данные среди цветущих весенних цветов. Востребованные среди серых февральских морозов. Их очертания ростом с Гулливера нависли над нашей лилипутской жизнью. Нам не спрятаться от этих теней. Давид, похоже, и не пытается прятаться от них. Найти потомков Иоаннафана было нелегко. Никто из окружения Давида не знал этих людей. Советники царя обратились к Сиве, бывшему слуге Саула. Знает ли он выживших потомков из дома Саула? Внимательно прислушайтесь к ответу Сивы. Есть сын Иоаннафана, хромой ногами. Вторая книга царств, 9 глава. Сива не называет мальчика по имени, просто говорит, что он хромает. Мы чувствуем тщательно скрытое отречение в его словах. Будь осторожен, Давид. Он, как бы тебе сказать, не подходит к царскому двору. Следует дважды подумать, прежде чем решить выполнить свои обещания. Сива не объясняет подробно, что случилось с мальчиком. Но в 4 главе 2 книги царств мы получаем такое объяснение. Это сын Иоаннафана, и зовут его Мемфивосфей. Когда Мемфивосфею было 5 лет, его отец и дедушка погибли от руки филистимлян. Зная жестокость врага, семья Саула бежала в горы. Няня Мемфивосфея схватила ребенка и побежала, но споткнулась и уронила мальчика, в результате чего у него были поломаны обе лодыжки, и он на всю жизнь остался хромым. Бежавшие слуги перенесли его через реку Иордан в негостеприимный город Лодивар. Это название означает «без пастбищ». Мемфивосфея спрятали там из-за страха перед филистимлянами и Давидом. Представьте себе печальные эпизоды жизни Мемфивосфея. Родился полноправным наследником царского престола. Был покалечен при падении. Остался с хромыми ногами в чужом городе. Там и жил под страхом смерти. Жертва. В изгнании. Калека, без соответствующего образования и воспитания. Ты уверен, что все это делаешь правильно,
казалось бы, спрашивает Сива. «Ты уверен, что хочешь видеть этого мальчика у себя во дворце?» Давид уверен. Слуги идут за Иордан к полуразвалившейся хижине. Они объясняют цель своего прихода, забирают Мемфисфея и ведут его во дворец. Мальчик предполагает самое худшее. Он подходит к Давиду, готовясь принять смерть. Мальчик низко наклоняется и спрашивает. «Что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я?» И призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему, «Все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего. Мемфисфей же, сын господина твоего, всегда будет есть за моим столом». Вот так, в мгновение ока, Мемфисфей переместился из Ладивара за царский стол. Прощай, безызвестность! Да здравствует царский двор и наследство! Но обратите внимание, Давид мог просто послать деньги в Ладивар. Жалование на всю оставшуюся жизнь наследника могло бы стать щедрым исполнением данного обещания. Но Давид дал Мемфисфею не только жалование, он дал ему место за царским столом. Вы слушаете «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Эти передачи не о том, как облегчить нашу жизнь, но о том, как изменить ее изнутри. Сегодня наша тема – суровые обетования. Внимательно вглядитесь в семейный портрет, который висит во дворце Давида. На нем вы увидите сияющего человека, выходца из Ладивара. Давид сидит на престоле в центре в окружении слишком большого количества жен. Прямо перед ним загорелый и симпатичный Авессалом. Рядом с ним потрясающе красивая Фамарь. А в нижнем ряду, рядом с начитанным и серьезным Соломоном, сидит Мемфисфей, внук Саула, сын Иоаннафана, с широкой улыбкой на лице и костылями в руках. Теперь он обрел все. Молодой человек с хромыми ногами, на которых он не мог стоять, теперь имеет все для счастливой жизни. Почему? Он произвел хорошее впечатление на Давида? Сумел убедить его? Вынудил его к таким дарам? Нет. Мемфисфей ничего подобного не делал. Давидом двигало данное им обещание. Царь был добр не потому, что мальчик того заслужил, но потому, что данное слово неизменно. Для большего подтверждения читайте о жизни Мемфисфея дальше. Он исчезает из повествований на целых 15 лет или около того. Затем он снова появляется в истории в повествовании о драме, происшедшей с Авессаломом. Авессалом мятежное проклятие царя вынуждает Давида спасаться бегством из Иерусалима. Царь бежит от позора всего лишь с горсткой верных ему людей. Догадайтесь, кто находится среди них? Мемфисфей? Думаю, ты тоже так решил. Но нет. Среди друзей Давида находится Сива. Сива сообщает Давиду, что Мемфисфей встал на сторону врагов Давида. История разворачивается дальше. Авессалом погибает, и Давид возвращается в Иерусалим, где Мемфисфей по-своему рассказывает историю своего предательства. Он встречает Давида с растрепанной бородой и рваной одежде. Он утверждает, что Сива оставил его в Иерусалиме и не захотел посадить на лошадь, поэтому он был вынужден остаться в городе. Кто из них говорит правду? Сива или Мемфисфей? Один из них лжет. Кто? Мы не знаем. Мы не знаем, потому что Давид так и не стал этого выяснять.
Он не задавал никаких вопросов, потому что это было неважно. Если Мемфисфей говорит правду, он останется во дворце. Если он лжет, он все равно останется во дворце. Это место во дворце не зависит от его поведения. Оно зависит от обещания, которого данного его отцу Давидом. Почему? Почему Давид так лоялен? И как? Каким образом ему удается быть верным своему слову? Мемфисфей ничего не дал Давиду, но получил от него очень много. Откуда Давид черпает такую твердость и решимость? Если бы мы могли спросить Давида, как ему удается выполнить гигантских размеров обещания, он бы перевел нас от своей истории к истории Бога. Именно Бог устанавливает стандарты для выполнения завета. Моисей сказал израильтянам: «Итак, знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим его и сохраняющим заповеди его до тысячи родов». Книга Второзакония, 7 глава, 9 стих. Бог дает обещания и никогда их не нарушает. Еврейское слово «завет» означает «торжественное соглашение, подразумевающее обязательное исполнение». Божий, не подлежащий изменению завет, проходит красной нитью через канву всего Писания. Помните его обетование Ною: «Я поставлю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Господь Бог: вот знамение завета, которое я поставлю между мною и между вами, и между всякою душою живою, которая с вами в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением вечного завета между мною и между землею». Книга Бытия, 9 глава. Каждая радуга напоминает нам о Божьем завете. Забавно, но космонавты, видевшие радугу из космоса, рассказывают, что оттуда она видна как полный круг. Божие обетование в ровной степени неразрывны и бесконечны. Авраам тоже может рассказать нам об обетованиях. Бог сказал ему, что его потомство будет таким же бесчисленным, как звезды в небе или песок у моря. Для подтверждения своей клятвы Бог велел Аврааму разрубить несколько животных напополам. Для того, чтобы подтвердить договоренность, на Древнем Востоке человек, давший клятву, проходил между двумя половинками разрубленных животных, тем самым показывая, что готов на такую же участь в случае, если он нарушит свою клятву. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: «Потомству твоему дам я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата». Книга Бытие, 15 глава. Бог очень серьезно относится к обещаниям и подтверждает их самым торжественным образом. «К тебе пришел посланник из дворца, учитель в твоей школе, твой одноклассник в старших классах, твоя тетя или проповедник из телевизионной передачи. Они пришли к тебе с потрясающей новостью и приглашением. Ты не поверишь, — сказали они, — но у царя Израиля есть для тебя место за его столом. Твое именное приглашение уже отпечатано, и твое место никем не занято. Царь хочет, чтобы ты стал членом его семьи. Твоя вечная жизнь построена на фундаменте завета, обеспечена заветом и подтверждена заветом. Бог выполняет свои обещания. Так не должно ли выполнение Богом своих обещаний побудить и тебя выполнить свои? Когда ты любишь тех, кто не любит тебя, ты краем глаза видишь то,
что делает Бог для тебя. Небеса знают, что тебе нужна поддержка и вдохновение. Люди могут довести тебя до истощения. Бывают моменты, когда наших сил недостаточно. Соблюдение тобой завета включает тебя в высшую школу Божьей любви. Может, поэтому Бог подвергает тебя таким испытаниям? Когда ты любишь лжецов, обманщиков и тех, кто бьет по самому больному месту, разве ты не делаешь то, что сделал Бог для каждого из нас? Обрати внимание на свои проблемы и испытания и отметь про себя эти моменты. Бог приглашает тебя понять Его любовь. Он также хочет, чтобы мы стали иллюстрацией Его любви. Давид сделал это для Мемфивосфея. Давид был ходячим свидетельством Божьей верности. «Моя мама делала это для моего отца. Я видел, как она заботилась о нем в последние моменты его жизни. Болезнь высосала из него все жизненные силы. Мама ухаживала за ним так, как мать ухаживает за новорожденным младенцем. Она купала его, кормила и одевала. Она устроила в доме филиал больницы и превратила заботу о нем в свою миссию. Если она и жаловалась, я никогда этого не слышал. Но я видел выполнение завета. Так ведет себя любовь, казалось, говорили ее действия, когда она обрабатывала его тело мазью, брила его и стирала его простыни. Она воплотила в себе силу выполнения обетования. Бог призывает тебя делать то же самое. Стань свидетельством непреклоненной любви. Стань воплощением верности. Бог дает тебе шанс размером с Мемфивосфея, чтобы ты мог показать твоим детям и ближним, на что способна настоящая любовь. И последнее. Помнишь семейный портрет Давида в его дворце? Сомневаюсь, что у Давида в реальности был такой портрет, но думаю, на небесах он действительно есть. Разве не чудесно увидеть на подобном портрете свое лицо? Разве не чудесно оказаться рядом с такими людьми, как Моисей и Марфа, Петр и Павел? Ты и рядом с тобой твой Мемфивосфей. Улыбаться будет не только он один.

Сегодня мы прощаемся с вами. Будем рады встретиться с вами в следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкал. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungs

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Пригласите, пожалуйста, своих друзей, своих детей, может быть, внуков, и послушайте нашу передачу, и пусть Бог благословит вас. Мы продолжаем размышления о Духе Святом.

Дорогие друзья, братья и сестры, приветствую всех вас любовью нашего Господа. У микрофона вновь Виктор Терпевский. Мы продолжаем рассматривать тему о Духе Святом. Откройте, пожалуйста, книгу пророка Иоиля, вторую главу, с 27 стиха и по 32 будем читать. Книга пророка Иоиля, вторая глава, с 27 стиха ниже. «И узнаете, что я посреди Израиля, и я Господь Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки. И будет после того, излию от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа моего, и покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь и столпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный. И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется, ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь». Главный стих этого Писания: «И будет после того, излию от Духа моего на всякую плоть». Исполнение пророчества пророка Иоиля стало возможным только по вознесении Господа к Небесному Отцу. Он сказал ученикам своим: «Не отлучайтесь от Иерусалима, но ждите обещанного от Отца». Если кто помнит, друзья мои, то первый раз мы обращались уже к этой теме. Мы говорили о личности Духа Святого, о взгляде в Ветхий Завет, в служение Духа Святого во время народа Божьего. То есть в ветхозаветнее время. Далее мы размышляли о исполнении обетования Христа, о грядущем явлении Духа Утешителя и о состоянии учеников в это время. Сегодня, во второй нашей встрече, предлагаю вашему вниманию рассуждение о самом факте исполнения пророчества Иоиля и пророчества также Иисуса Христа в день еврейской Пятидесятницы. Итак, предлагаю первую мысль. «Излию, — говорит Господь, — от Духа моего на всякую плоть». Таково было обещание Бога Отца. В книге Малахии в третьей главе мы читаем: «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мной». Сын Божий говорит заранее, что перед его пришествием, когда он будет человеком, кто-то придет раньше, и этот посланник будет ангелом его. И этим ангелом стал называться, как мы знаем, Иоанн Креститель. Он приготовил путь Господу. Дух Сына Божия говорит нам: «Мой ангел, он приготовит путь предо мною». У Марка мы читаем в первой главе: «Бог Отец говорит Сыну: я посылаю ангела моего пред лицом твоим». Заметьте, здесь уже Господь Отец Небесный говорит Сыну своему: «Я посылаю ангела моего, того же Иоанна Крестителя, пред лицом твоим, который приготовит путь пред тобою». Смотрите. Мы читаем: «Иисус Христос говорил о себе, что Он в Отце и Отец в Нем». Читая об Иисусе Христе, мы можем разуметь эту же самую мысль, что то же самое думает и Отец Небесный. Читая Слово об Отце, мы знаем, что Дух Божий и в Сыне. Христос говорил когда-то: «Я умолю Отца, и Он пошлет Духа Святого». А в 16 главе мы читаем, что «Я пошлю Духа Святого». Это убеждает нас еще и еще, что Дух Божий жил и в Иисусе Христе, равно как Он был в Боге Отце, потому что Бог и Сын, и Дух Святой, Святая Троица, составляют одно целое. Однако Библия нам говорит, что служение Бога Отца, служение Бога Сына и служение Бога Духа Святого имеют совершенно различные направления в спасении грешников. Если мы читаем Исаию, 40 главу, то встречаем там такие слова. 3 стих и ниже. «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу,
прямыми сделайте в степи стези Богу нашему». Для этого труда, для приготовления пути, был послан в силе духа Ильи человек по имени Иоанн, которого прозвали Крестителем. Короткая жизнь этого человека, но можно сказать, как большая комета с длинным хвостом на небосклоне времени, указывающим на то, что путь приготовлен Богу, Сыну Божьему, для Его служения, для спасения рода человеческого. О, это был действительно величайший человек Земли! Его характеристика описана в Евангелии Матфея в 11 главе. Христос о нем сказал, что не было на земле человека, рожденного женами, более, нежели Иоанн Креститель. Иоанн Креститель выделяется в особый ранг. На нем был дух Ильи, величайший человек, великой духовной силе. В 7 стихе мы читаем, Марк записал об этом слова Иоанна. Он говорит: «Идет за мною сильнейший меня». То есть он говорил об Иисусе Христе, который должен принять крещение от Него. «Я крестил вас водою», Иоанн продолжает, «а Он, то есть Иисус, Сын Божий, будет крестить вас Духом Святым». Вот это действительно будет излияние. Излияние великой могучей силы Божьей. Но сам крестящий Духом Святым был прежде всего крещен Духом Святым видимым образом, со свидетельством гласа Отца Небесного, когда Он сказал: «Сей есть Сын Мой возлюбленный». И на другой день Иоанн увидел Христа идущего и говорит о Нем: «Вот Агнец Божий, который берет на Себя грех мира». Иоанна 1 глава. Дух Божий был во Христе от Его рождения до Голгофы. Вся жизнь Иисуса Христа пропитана силою Божией, силою Духа Святого. Но вот однажды наступил момент, когда Господь Сам, вися на кресте, сказал: «Или, Или, лама савахвани», что означает: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Что случилось? А случилось то, что весь грех человечества лег на плечи нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа и разделил его с Богом. То есть Отец потерял свое влияние над Сыном, Дух Божий потерял влияние свое прежде, которое имел. Почему? Потому что грех разделил. Человеческий грех, не грех Иисуса Христа, а грех всего мира разделил Сына с Отцом. Вот потому-то он и воззвал: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Иисус Христос предал свой дух в руки Отца Небесного, склонив голову, умер, и спустил, написано, дух. Смерть победила, но эта победа была только в физическом отношении. То есть умерло тело Иисуса Христа, а дух... Он по Писанию был возвращен к Богу. Дух Христа был предан им самим в руки своего Отца. А потом воскресший Христос вновь был в силе Духа Святого. И у Иоанна мы читаем в 20 главе, когда Он этим Духом наградил своих учеников. Он дунул, воскресший Христос уже при встрече дунул на учеников, и говорит: «Примите Духа Святого». И об этом мы рассуждали в прошлый раз. Слово Христа и сила Духа Святого, мы говорили, возродили учеников ко спасению. И они увидели Иисуса Христа воскресшим, и уверовали Его, и раскаялись в своем неверии и неверности, и, получив рождение свыше, стали детьми Божьими по-настоящему только в этот день. Я в прошлый раз приводил это место Писания. Петр говорит: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Итак, Дух Божий изливался в обильной мере в свое время
на пророков, это было в древности, Дух Божий изливался и на Иисуса Христа и пребывал в нем. Дух Божий излился через Христа воскресшего на апостолов в день явления, в день воскресения. И вторая мысль. Но главное излияние Духа Святого на апостолов должно было совершиться в день Пятидесятницы, и оно совершилось. Мы читаем «Излию от Духа Моего на всякую плоть». О, это совершилось только тогда, когда Христос уже был воскрешенным, когда был уже у Господа, вознесенным от земли. Вознесшийся Христос когда-то предупреждал учеников, «Через несколько дней после Моего ухода на небо вы будете крещены Духом Святым». Слушали они и, может быть, не совсем понимали. Но Христос строго предупредил их. Читаем об этом Деяния апостола, первую главу. Он сказал, не отлучайтесь из Иерусалима. Другими словами, они должны быть послушными Христу, и они послушались. Они уже не убегали, никто из них уже не говорил, пойду ловить рыбы, нет. Они не отлучались от Иерусалима. Ждали обещанного от Отца, потому что Христос сказал им, ждите. И это должно быть абсолютным правилом для них, ожидание в глубоком смирении. Вы будете крещены Духом Святым, они должны иметь уверенность, что это произойдет. Они должны принять с благодарением. Вы примете силу, говорил Господь, когда сойдет на вас Дух Святой, а силы-то они не имели в достаточной мере. Вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии и даже до края земли. Они должны быть готовыми. Но без Духа Святого невозможно быть готовыми. Им нужно было ждать этого дня. Итак, возвратимся еще к этому месту из Деяния святых апостолов. Первая глава, со второго стиха по девятый, еще раз мы прочтем и вникнем в это удивительное содержание. С четвертого стиха мы читаем, «И собрав их, Он, то есть Иисус Христос, повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». И дальше мы читаем восьмой стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и в Самарии, и даже до края земли». Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида. Это была последняя встреча Господа с учениками. После этого они уже не видели лица его никогда. Как ни печально было им расставаться со своим Господом, но все-таки они выполнили то, что Господь предписывал им. «Не отлучайтесь из Иерусалима». Почему Христос сказал им такие слова? Что бы ни случилось, ни при каких обстоятельствах не следует спешить колебаться умом, оставить все свои амбиции и рассуждения, не совершать никаких поступков, какие совершались раньше. И, наверное, в тот момент вспомнил Фома, когда первый раз явился Христос ученикам, и его не было, потому что он отлучился. «Не отлучайтесь из Иерусалима», было сказано. «Ждите обещанного от Отца». Вспомните мои беседы о Духе Утешителе, об обетованиях Божьих, вспомните. Они были возрождены от Слова, они были возрождены от Духа Святого, но еще не были способны к великому труду. Ждите обещанного от Отца. Блудный сын когда-то не захотел ждать. Он взял и ушел от Отца, а потом было сплошное горе. Будете крещены Духом Святым. Они слышали о Духе Святом, но они знали только о Нем отчасти. Да, они знали, что, как написано в 28 главе Евангелия Матфея, им предстоит крестить людей во имя Отца и Сына и Святого Духа. Но как быть крещенным Духом Святым? Они не совсем еще понимали это. Они не понимали это духовное крещение до тех пор, пока это не случилось. Но Христос уже приготавливал их заранее. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой», такое обетование Господь им дал.
Да, действительно, какие они были бессильны. Они вспоминали свое позорное бедство из Гефсиманского сада. Они вспоминали отречение Петра, явление им Господа, когда он обличал их в трусости. Когда он упрекал их в неверии, они вспоминали, что бросили своего учителя в самый трудный момент. У них был страх, не было никакой силы. Как они нуждались в этой силе? Вы примете силу. Но они радовались, потому что Христос пришел к ним. Он простил их и возродил их духовно. Они любили Его. Они знали, что Господь не обманет их и даст им силу. «Будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудеи, в Самарии, до края земли», — говорил Христос. Они верили, что так это и будет. Их Бог избрал для самой великой цели. Они понимали, что Дух Святой будет их постоянным утешителем, наставником и водителем. Они верили словам Христа. Они были по-настоящему уверовавшие, потому что Дух Божий уже стал жить в них. Но еще самое великое не свершилось, и они ждали этого дня. Третья мысль. Крещение Духом Святым в одно тело. Одна из величайших доктрин Святого Писания. Мы знаем, что в день Пятидесятницы излился немалый ручеек. Не просто одиночное, какое-то частное наполнение одной личности, но это был могучий поток, изливаемый Богом на истомленную жаждой землю, на верных людей, возрожденных от Бога. Да, ученики уже были возрождены от Бога, и они ждали излияния большой реки на них, силы Божьей. Дух Святой должен крестить их в одно тело, которое мы называем Церковью Господа нашего Иисуса Христа. Давайте мы прочтем эти слова. Деяния апостолов, 2 глава, с 1 стиха. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились». И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: «Сии говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медяне, и еламиты, и жители Месопотамии, иудеи, и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии, Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренее, и пришедшие из Рима иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих». И изумлялись все и неудоумевали, говоря друг другу, что это значит. И дальше мы читаем объяснение Петра, что это значит, что это означало, что случилось с людьми. Все они, кто это они? Ученики Христа. Апостолы и свидетели воскресения Иисуса Христа, 120 человек, были единодушны вместе. Кто они? Те, которые поняли и приняли Иисуса Христа как личного Спасителя, которые уверовали в Него, которые полюбили Его и которые ждали обещанного от Отца. И, наконец, в один момент шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Какое было ощущение учеников, друзья мои? Они перепугались наверняка. Что это такое? Никогда такого прежде не было. Шум не из-под земли, нет, это не землетрясение, но с неба. Почему с неба? Кругом тихая погода, вдруг шум с неба. Кроме того, языки, как бы огненные, появились на каждом ученике и почили по одному из них. Вот это же было действительно удивление.
Представьте себе состояние, если бы вы видели, что на голове какого-то человека вдруг зажегся какой-то огненный факел. Когда-то в огненном кусте Моисею открылся Господь, как был поражен Моисей, видя, что куст горит и не сгорает. Что-то подобное было уже в этот день Пятидесятницы, когда языки почили как бы огненные на каждом ученике. Как были перепуганы люди, что это такое? Кроме того, все стали говорить на иных языках. На каких языках? Совершенно непонятных, так сперва и понимали люди. Но Петр объяснил, и тогда они стали понимать по-другому. Вот в этой же главе мы с вами прочитали. Эти незнакомые иные языки стали вдруг знакомыми языками. Критяне и аравитяне, мы читаем в 11 стихе, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих, нашими языками. Иные языки стали вдруг понятны, это были наши языки, в тех странах, в которых мы родились. Это были те языки, на которых мы говорили с детства. Откуда же эти галилеяне заговорили нашими языками? Пораженные люди не могли это объяснить. И ученики позже объясняли. Они читали, как Петр, например, из книги Иоиля и говорили: «Излию от духа моего на всякую плоть». Вот это и свершилось. Великое и чудное. Но об этом великом и чудном, по недостатку времени, мы будем уже говорить в следующий раз.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Дедушка, вы нас не ждите. Мы все на спевку хора остаемся.
1: И Петя с вами?
2: Конечно. Знаешь, у него какой красивый голос.
0: И слух. Он только один раз послушает мелодию и вторую партию самостоятельно подбирает.
1: Вот как? Ну это же очень хорошо. Значит, он с вами не скучает?
0: Ой, что ты, мам? У него теперь столько новых друзей. И он так освоился, как будто посещает наше собрание уже несколько лет.
1: Слава Богу. Как чудно Господь отвечает на наши молитвы о нем.
0: А где дедушка? Он же обещал к нам пойти.
1: Да он с братьями задержался. Они какой-то важный вопрос решают.
2: Так что, ты одна там и поедешь?
1: Да нет. Все-таки подожду дедушку. Он обещал скоро выйти.
3: Ирина Сергеевна, идите сюда скорее, под навес. Давайте вместе переждем дождь. Я тоже забыла зонтик дома.
1: Сейчас иду, Валентина Ивановна.
0: Ну мы пошли, мам.
1: Идите, идите. Ну, дождь не на шутку разошелся.
4: Ничего, он ведь сейчас очень нужен.
1: Да, конечно, дождь нужен.
4: Вон как выросли ваши дети. Давно ли бегали малышами по двору?
1: О, Валентина Ивановна, чужие дети всегда быстро растут. Потому что вы видите их так редко, от собрания к собранию.
4: Да, и собрания я, к сожалению, нередко пропускаю.
1: А что так?
4: Да то с внуками нянчусь, то дом достраивали, то вторую дачу купили.
1: А зачем вторую-то? И с одной хлопот много.
4: Так дочка с зятем решили. С одной дачи фрукты себе на стол, а с другой на рынок. Они работают оба, так что дачей по воскресеньям занимаются, а я их детей нянчу. В общем, забота, хлопот, полон рот. И в собрание некогда выбраться.
1: Дорогая сестра, за житейскими заботами, знаете, можно и о спасении души своей забыть. У нас ведь тоже дача. Но если бы в одно из воскресений я предложила своим детям вместо собрания поехать на дачу, они бы очень удивились. Пожалуй, не поняли бы меня.
4: Ой, Ирина Сергеевна, хорошо вам рассуждать со своей колокольни. В вашей семье все верующие. А у меня другое дело. Я с неверующим зятем живу. Вот он и командует мной.
1: Плохо, сестра.
4: Что плохо?
1: Ну, что вы позволяете руководить собой в отношении собраний? Вы ведь верующие. И хорошо понимаете, с чего голоса поет ваш зять.
4: Понимать-то понимаю, а поделать ничего не могу.
1: Мне кажется, сестра, вы забыли, что у вас есть... чудный защитник и друг. И я уверена, что если бы вы чаще обращались к нему в молитвах за помощью, то многое в вашей жизни изменилось бы.
4: Не знаю, что и сказать вам на это. Не могу я им свою веру навязывать. Пускай живут, как знают. А мне все равно скоро умирать.
1: А вы не боитесь, сестра, что Бог с вас за них спросит?
4: А что я могу?
1: Ну как что?
4: Уж во всяком случае, я искренне и перед Богом, и перед людьми. Не стремлюсь ни на кого произвести хорошего впечатления.
1: Что-то я не совсем понимаю вас, сестра. К чему вы это?
4: А вот к чему. Я хочу сказать, что многие так называемые верующие делают добрые дела с единственной целью – прославиться. Блеснуть перед людьми, как фарисеи когда-то. Вот, мол, смотрите, какая я.
1: Не понимаю. Кого вы имеете в виду?
4: Да вы новость-то тоже, наверное, слышали.
1: Какую новость?
4: Да о том, что Колесниковы наши взяли детей из интерната. Аж 6 человек!
1: Ах, вот вы о чем. Да, я знаю об этом. Какие молодцы!
4: Молодцы?
1: Ну, конечно.
4: Скажете тоже. Да они это сделали из простого человеческого честолюбия. А может, и похуже, из жадности.
1: Ну что вы такое говорите? Да если бы каждый из нас, верующих, взял бы к себе в дом хотя бы одного сироту, то, я уверена, многие детдома и интернаты попросту опустели бы.
4: Не знаю. А я им так откровенно и сказала.

0: сказала: «У вас что, деньги некуда девать? Или вы спать спокойно не любите?» «Да это просто глупыми надо быть, чтоб в такое тяжелое время да связать себя с такой ответственностью. Продуктов не достать, обуться, одеться не во что. Тут своих-то не знаешь, как накормить, да во что обуть, одеть, а тут еще чужие дети».
1: «Да честь им и хвала от Бога, что они обогрели сирот в такое трудное для всех нас время».
0: «Вот-вот, я и говорю. Посмотрите, мол, на нас, какие мы хорошие, да какие святые».
1: «Да как вы, Валентина, можете так говорить? Я давно знаю семью Колесниковых. Это честные, бескорыстные, богобоязненные люди. Да их не осуждать надо, а наоборот, помочь».
0: «Помочь?»
1: «Да, помочь».
0: «Да им государство, наверное, тысячи отвалило».
1: «Да ничего им наше государство не отвалило, ни копейки. Я это точно знаю. Все получилось совсем не так, как вы тут говорите».
0: «Ну а как же?»
1: «А вот так. Они хотели взять к себе только одну девочку, 14 лет. Она была у них раза два в гостях. И на первом же ее в жизни собрании покаялась и приняла в сердце Господа. Вся церковь плакала, когда она обратилась к Богу с молитвой покаяния. Вы, наверное, как раз пропустили это собрание. А потом одноклассники и учителя стали над ней насмехаться, а директор даже обещал ее в психиатрическую больницу отправить, если она не отречется от своей веры. Колесниковы, когда узнали об этом, так и решили забрать ее из интерната. А когда пришли забирать ее, то узнали, что у нее в интернате еще есть младшие братишка и сестренка. Вот так они и забрали всех троих».
0: «А люди говорят, что они шестерых забрали».
1: «Совершенно верно. А случилось это вот так. Когда они оформляли документы на этих троих, то директор, вот так это с насмешкой им и говорит: самых, мол, хороших забирайте из интерната, а плохих нам оставляйте. Так, конечно, можно добро творить». А брат Федор и говорит ему: ну что ж, давайте нам и самых плохих. И вот так и получилось, что увели они из интерната уже шестерых. Девчонок и мальчишек разного возраста. А поскольку у каждого из них есть и матери, которые от них отказались, и какие-то там дальние родственники, то государство отказало им даже в самом маленьком пособии. Говорят, не положено. Вот как все это произошло».
0: «Ну, не знаю, не знаю. Люди говорят разные».
1: «Вот это и плохо, когда люди не знают всех подробностей, а судить берутся. Никогда не следовало бы осуждать ближнего, дорогая сестра. Я вам, знаете, что настоятельно советую?»
0: «Что?»
1: «Сегодня же, придя домой, раскройте Библию и перечитайте Нагорную проповедь Иисуса Христа. Помните, там Христос ясно говорит, что не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую мерою мерите, такую и вам будут мерить».
0: «А что я такого сказала? Подумаешь. Только если они уж такие хорошие, так почему их средний сын в тюрьме сидит? Если своего не смогли воспитать, то чему хорошему они чужих научат?»
1: «И здесь вы не правы, сестра. Они действительно очень хорошие люди. И если в их семью Бог послал испытание, то Он один только знает, зачем Он это делает и почему. Мои пути не ваши пути, говорит Господь. И к тому же их мальчик стал ведь верующим в тюрьме. Вы ведь, наверное, тоже об этом слышали. И теперь, когда он раскаялся в своих грехах и доверился во всем Господу, он стал самым счастливым человеком на земле, даже вот в том скорбном месте. И сейчас он даже организовал там что-то вроде библейских курсов, и уже двое его товарищей приняли Иисуса Христа своим спасителем. А недавно Нина читала мне письмо от него. Мы обе с ней плакали и благодарили Бога за то, что он привел их сына к спасению. Пусть даже таким тяжелым и необычным путем».
0: «Пойду я, пожалуй. Дождик совсем кончился, пока мы с вами беседовали. До свидания».
1: «Лучше молитесь за эту хорошую семью, а я буду за вас молиться».
0: «Благодарю. До свидания».
2: «Что?» Что это ты так расстроена, Иринушка? Случилось что-нибудь нехорошее?
1: Ой, Петр Иванович, неприятный тут разговор с одной сестрой был.
2: В отношении чего, если не секрет?
1: Да в отношении семьи Колесниковых. Представляете, вместо того, чтобы их поддержать в их решении, что они взяли 6 детей, да. Есть в церкви такие, которые их осуждают.
2: Да, ну что можно ждать от рядовых верующих, когда даже некоторые ведущие братья заняли неверную позицию в отношении их.
1: Вот ведь как, а? Мне кажется, что об этом стоило бы поговорить на членском собрании.
2: Да, я тоже такого же мнения. С Колесниковых надо пример брать, помогать им, а не осуждать. Да, Ира, у тебя деньги с собой есть?
1: Есть, Петр Иванович. Зачем вам?
2: Да мы собрались навестить сейчас наших немощных старушек. Надо что-то купить по дороге с продуктов. А я не взял с собой денег.
1: Вот, возьмите. Возьмите, сколько вам нужно.
2: Хорошо. Да, я прошу прощения за то, что прождала ты меня напрасно.
1: Да ничего, Петр Иванович. Это мелочи.
2: Да. Вон братья из машины зовут. Надо ехать.
1: Ну хорошо, Петр Иванович. Тогда вечером вы приходите к нам. Хорошо?
2: Хорошо. Ну, встретимся вечером.
1: Передайте привет сестрам.
3: Ирина Сергеевна.
1: А, это вы опять, Валентина? Что-то забыли в собрании?
3: Забыла, Ирина Сергеевна. Прощения у вас забыла попросить за то, что я вам тут наговорила.
1: Да я-то вас, Валентина, прощаю. А вот у сестры Нины вам прощения попросить нужно было бы.
3: И у нее попрошу, и у Господа. Вот ведь не хочешь грешить, а не получается.
1: Это потому, дорогая Валентина, что в собрание вы редко ходите, да за Библию редко беретесь. Вот вам дьявол и ставит палки в колеса.
3: Да, вы правы. Ой, совсем забыла, там за воротами вас какая-то женщина спрашивает. Говорит, что срочно нужны вы ей. Вон она рукой вам машет, и вся в слезах. Уж не случилось ли что?
1: Да это же Света, моя соседка. Может, и вправду что-то случилось? Света! Света! Что случилось?
4: Мама! Мама, мы уже кончили. Сейчас Петя подойдет, и мы вас догоним.
1: Верочка, теперь уж вы меня подождите. Мне нужно поговорить со Светой.
4: Хорошо.
1: Света! Что случилось?
5: Беда! Беда, Ирина Сергеевна! Прямо не знаю, как вам и сказать.
1: Да что случилось-то?
5: Я и про собрание, и про то, что сегодня воскресенье забыла. Думала, вы на дачу поехали. Взяла такси, да туда съездила. А потом, как увидела пустую дачу, так и догадалась, что сегодня воскресенье. И искать вас надо на собрании. А Петя тоже здесь.
1: Ну, конечно, где же ему еще быть? Родители его опять куда-то уехали, он один дома. Да и не хочет он больше пропускать собрание.
5: Ой, не могу сказать.
1: Верочка, иди-ка принеси воды. Угу. Да что с тобой, Света? Опять дома что-то произошло?
5: Нет, не дома. Вернее, не у меня дома, а у Пети.
1: У Пети? Да что там произошло? Ты можешь мне, наконец, объяснить?
5: Родители Пети вчера уехали на машине в село.
1: Ну да, я знаю. Сегодня они должны вернуться.
5: Не вернутся они, Ирина Сергеевна. Родители Пети умерли.
1: Как умерли? Когда? Ты что-то путаешь. Я их только вчера видела живыми и здоровыми.
5: Не путаю, Ирина Сергеевна. Сегодня они возвращались из села. Родственник их подвозил на машине. Ну и что-то случилось. Тормоза, что ли, отказали. Там дождь шел. А дороги у нас, сами знаете, какие. Столкнулись со встречным КамАЗом.
1: Какой ужас. И что, неужели оба насмерть?
5: Оба, Ирина Сергеевна, оба. Приходили из милиции, искали Петю, чтобы сообщить.
1: Ой, бедный Петя.
5: Его нигде не было, а вас тоже. Ну, я и подумала, что вы на дачу уехали. Ой, совсем забыла, что сегодня воскресенье. Да я уже и об этом говорила.
1: Ой, какая трагедия. Как же нам сообщить теперь это Пете? Как же нам сказать ему, что он остался без родителей? Где найти слова, которые бы утешили его в таком горе?
6: Не надо искать слов, Ирина Сергеевна. Я все слышал.
1: Петя, мальчик мой, крепись. Света, собери всех наших и поезжайте домой. Вот ключ от квартиры.
5: Хорошо, Ирина Сергеевна. А Пете нужно поехать туда, в милицию.
1: Хорошо, Свет, мы поедем с ним туда вместе. Идите, нам с Петей нужно остаться вдвоем, ненадолго. Петя, ты слышишь меня? Мы сейчас помолимся. Господь не оставит нас без утешения. Крепись, мой мальчик.
6: Я не верю, что они мертвы. Кто-то же из них должен остаться в живых. Что мне делать?
1: Петя, я знаю, что тебе сейчас очень больно. Давай вот сядем здесь, вот в беседке. Тут нам никто не помешает поговорить. Вот так сядь. Послушай меня внимательно. Петенька, и постарайся понять все то, что я тебе сейчас скажу, хорошо?
6: Я постараюсь.
1: Петя, когда-то в юности у меня тоже был вот такой момент, когда мне показалось, что все для меня кончилось. И ты знаешь, какие слова из Библии мне тогда пришли на память?
6: Какие?
1: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Знаешь, этот стих очень утешил меня.
6: Вы всегда говорили, что Бог очень любит меня. Как же Он мог причинить мне такую боль?
1: Понимаешь, Петя, ты еще очень молод. Не пытайся понять Божьих планов. Вступая на узкий, тернистый путь Христа, тебе казалось, что по твоей вере Бог пошлет тебе успех во всем и благополучие. Но это не всегда так.
6: Как это? Почему?
1: Петя, спроси у Христа, что ждет тебя, если ты пойдешь за Ним, и Он ответит тебе так, как ответил своим ученикам. Лисицы имеют норы, птицы — гнезда, а Сыну Человеческому, то есть самому Иисусу Христу, негде преклонить голову. Христос никому не обещает легкой жизни на земле. Он может повести тебя дорогой лишений, потерь и скорбей. Но, Петя, Он даст и силы перенести эти скорби. И вот ты знаешь, Петя, в жизни нет ни одного человека, у кого не было бы скорбей. Но вот разница между верующими и неверующими как раз в том, что неверующие, они пытаются сами переносить эти скорби. А нам, верующим, когда нас постигают скорби, лишения, страдания, рядом с нами Иисус, и Он поддерживает нас. Он дает нам силы. И потом у нас есть несравненная награда носить Его имя, страдать за Него, называться и быть чадом Его. Что может быть выше этого?
6: Ну почему так случилось именно со мной?
1: Петя, неверующий человек может высказывать ропот и недовольство, сомневаться и недоумевать. Но ты, Петя, ты ведь христианин. Пойми, раз и навсегда, Бог не даст тебе отчета во всех Его намерениях или действиях. И то, что Он будет совершать с тобою, ты не сразу поймешь. Ты уразумеешь это позже. И постигая всегда и во всем волю Божию, ты будешь побежден Его любовью. И ничто, понимаешь, ничто на свете не сможет отлучить тебя от этой любви Божией, от Его воли. Никто и ничто. Знаешь, как написано об этом в Библии? Ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Вот что такое быть настоящим христианином. Петя, доверяешь ли ты Богу сейчас, Петя, когда на тебя обрушилось такое испытание? Доверяешь ли ты Богу всю свою дальнейшую жизнь? И веришь ли ты сейчас, что любящим Бога
7: призванным по его изволению, все, абсолютно все, даже страдания содействуют ко благу.
6: Но я остался один, один на свете.
7: Петя, Петя, ты не один. Ты не один. С тобой твой любящий Бог. И все мы, твои друзья, которых тебе он дал. Петя, ты мужайся.
6: Тетя Ира.
7: Мой мальчик.
6: Тетя Ира, ну? Я только сейчас понял, как я любил и жалел моих несчастных родителей.
7: Да.
6: Особенно после того, как стал верующим.
7: Вот увидишь, Петя, если ты примешь его волю, Господь не даст тебе ни пропасть, ни затеряться. Только крепче ухватить за его руку.
6: Ведь мама, мама уже покаялась, да и отец начал уже читать Библию.
7: Слава Богу, что они в вечность не ушли неспасенными, что Бог их спас. Я уверена, что отец твой тоже сейчас в числе спасенных. У Бога не как у людей. Созрел колосок к жатве, и Господь убирает его в свою житницу. Я повторяю, тебе сейчас нужно только одно — доверить Богу каждый последующий день своей жизни, и Он тебя не оставит.
6: Я знаю, что если бы я был бы неверующим, я бы не выдержал несчастья, которое обрушилось на меня. Но сейчас я верю, что если Бог дает мне крест, то Он даст мне и силы, чтобы я пронес его до конца.
7: А сейчас, Петенька, мы с тобой помолимся, и нам нужно с тобой пойти. Пойти в милицию, и нужно сделать все, что нам нужно сделать сейчас.
6: Помолимся, тетя Ира.

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Мы продолжаем чтение его проповедей о молитве из книги под названием «Стучите». Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Отрок, молитва о тебе». На текст из 4 книги Царств, 6 главы, 17 стиха. «И молился Елисей, и говорил: Господи, открой ему глаза, чтоб он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Этот отрок полностью уповал на пророка, и у него не могло быть более разумного занятия. И однако глаза его нуждались в том, чтобы их кто-то открыл. Отрок был уже полностью уготован к восприятию подлинно благого, так как слова, обращенные им к его учителю, показывают, что он искренне был с ним заодно. Но глаза его при этом не были открыты и наполовину. Охваченный большой тревогой за безопасность своего учителя, он прибежал, чтобы предостеречь его. Добрый раб всегда останется самым лучшим другом своего господина. В свою очередь, его верующий учитель молился о нем. Если же мы желаем подлинного добра нашим слугам, нашим детям или друзьям, то позаботимся же о том, чтобы всегда возносить о них молитвы. Самое лучшее, что мы можем сделать для них, это даровать им второстепенные мирские блага. Но если мы молимся о них Богу, то они смогут обрести лучшие из даров от того, кто в своей милости посылает людям нечто иное, как воистину благие дары, совершенные дары. Если же нам нужно чем-то завершить наше поучение, наставление или пример, сделаем же это, передав наших юных подопечных Богу, который действенно и плодотворно трудится для вечного спасения. Просьба Елисея об отроке была следующей: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». Отрок в это время находился в состоянии особо благоприятном для видения, и однако не видел. Он видел врагов, окружающих город, но не огромные сонмы ангелов Господних, охраняющих Божьего человека. Глядя поверх невысоких стен Дафаима, он обозревал, что вся местность вокруг была заполнена конями и колесницами сирийского царя. И он воскричал: «Увы, господин мой, что нам делать?» Он был в состоянии видеть опасность, но не мог видеть избавление, и поэтому пророк обратил свое сердце к небу и сказал: «Господи, открой ему глаза, чтобы он видел». Илия считает обычное, то есть физическое зрение своего слуги невидящим, считая подлинно истинным зрением то, которое видит невидимое. Возможно, сейчас меня слушают те, кто весьма сочувствует делу Господнему, и кто даже так или иначе связан с ним делами или намерениями. Они с чистым сердцем непрестанно участвуют в святом служении, делая все, что они могут сделать, и желая процветания делу истинной религии. И все же глаза их не открыты для видения духовных вещей, или, по крайней мере, открыты, но недостаточно для того, чтобы видеть благодатную и божественную сторону духовного. Их зрение позволяет им увидеть, что они находятся в опасности перед великим врагом. Они понимают, что им будет очень нелегко выиграть битву за жизнь, и они вопрошают: «Что нам делать?» Они ясно осознают, что на протяжении всей жизни человеку трудно отстаивать святость, истину, чистоту и непорочность, сохраняя достоинство благочестия. Они, как им кажется, буквально окружены враждебными силами на работе и в быту, в дружеской среде и даже в своих собственных семьях. И что касается дела благочестия, то оно настолько явно тормозится его противниками, что снова и снова встают вопросы: что делать? Где найти выход? Не лучше ли сразу сдаться? О каждом из таких отчаявшихся я хотел бы вознести Богу молитву Елисея: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». О, если бы эта молитва была услышана в этот час! Очень кратко я поговорю, во-первых, о самой молитве, во-вторых, о наших основаниях для ее вознесения, и, в-третьих, о надежде, ибо мы верим, что если молитва будет услышана, то тот, чьи глаза откроются, узрит видение, которое благословит его превыше всего, о чем он только в состоянии возмечтать. Итак, молитва. «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». Эта просьба заключает в себе множество значений. Я же упомяну только несколько из них. О некоторых из наших друзей мы возносим эту молитву, чтобы они смогли увидеть врага, их душ под многими обличиями, которые он принимает. Боюсь, что многие не ведают о его хитростях. Юные, в особенности, слишком склонны принимать великого врага за друга. Они верят его лживым и льстивым словам и совлекаются к погибели. Он подносит им искрящуюся чашу, но в ее прозрачных пузырьках таится смерть. Он говорит об удовольствии, но в похоти плоти удовольствие — это только тень, а несчастье — ее сущность. Он одевает маску благоразумия и увещевает отрока подумать о главном, то есть насущном, и оставить религию, пока не будет обретено благосостояние. Но все, что обретается ценой оттеснения Бога в сторону, оказывается вечной потерей. В образе змея дьявол творит намного больше зла, чем в образе рыкающего льва. Если бы нам предстояло встретиться с ним, и мы знали бы, кто он, то мы смогли бы довольно легко победить его. Но мы имеем дело с тем, кто принял облик ангела света. И нам нужны 100 глаз, каждое из которых должно быть открыто Богом, чтобы мы могли видеть. Но еще хуже то, что временами он вообще не встречается с нами, а просто портит нам путь. Он роет ямы для наших ног, он выпускает свои стрелы издалека или же насылает чуму, приходящую во тьме. В таких случаях мы нуждаемся в зрении более остром и лучшим, чем то, которое может дать нам природа. Я бы молился об отроке, который только что покинул дом, чтобы идти в мир, именно этой молитвой: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». Пусть он будет в состоянии увидеть ложь, спрятавшуюся под правдой, злобу, завернувшуюся в гордость, безрассудство, выступающая как ученность, грех, рядящийся в одеяние удовольствия. Я не хочу, чтобы вы, подобно птицам, попали в сеть. Не хочу, чтобы рукой искушения юность была уведена на бойню, подобно быку. Вознесем же молитву Елисея о всех тех среди нас, кто только что начинает жить. Да воздействует на них Бог, чтобы глаза их открылись и увидели грех таким, какой он есть, и видели, что зло никогда не может быть добром, ложь — правдой, а бунт против нашего Бога — дорогой к счастью. Мы хотим, чтобы глаза человека открылись, и чтобы они могли видеть Бога, находящегося везде и видящего все. Чем стало бы такое открытие глаз для многих? Есть грустная, но правдивая поговорка, что Бога можно увидеть везде, но большинство людей не видит Его нигде. Воистину тот слеп, кто не видит Его, хотя солнце дарит ему свой свет. Пока глаза наши не открыты, мы поднимаемся утром и ложимся спать ночью, так и не увидев Бога за весь день, хотя Он в каждом мгновении находился вокруг нас и внутри нас. Мы живем от первого дня января до последнего дня декабря, и хотя Господь никогда не прекращает видеть нас, мы даже и не начинаем видеть Его, пока чудом благодати Он не откроет наши глаза. Мы живем в удивительном мире, соделанном великим Творцом, наполненном Его произведениями и ободренном Его собственным присутствием, и тем не менее мы не видим Его. Воистину, есть настолько слепые люди, которые утверждают, что никакого Творца нет, и что они не видят никаких доказательств того, что существует в высшей степени мудрый и могущественный Создатель. О, если бы Господь Иисус открыл глаза этих своевольных слепцов! О, если бы и вы, ослепленные скорее забывчивостью, чем заблуждением, были бы принуждены воскликнуть вместе с Агарью: «Ты, Бог мой, видящий меня!» И с Иовом: «Теперь же мои глаза видят тебя!» Если бы Бог милостиво пожелал убедить людей в своем божественном присутствии, то каким благословением оказалось бы это для них, особенно для юных, только начинающих жить? Ясное осознание того, что Бог видит все, что мы делаем, было бы очень надежной охраной в час искушения. Если мы помним о божественном глазе, мы взываем, подобно Иосифу: «Как же я сделаю сие великое зло и согрешу пред Богом?» Видеть себя хорошо, но видеть Бога лучше. Давайте же помолимся: «Господи, открой отроку глаза, чтоб он увидел Тебя». Когда человек начинает видеть своего великого врага и своего лучшего друга, мы можем помолиться о нем далее: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел путь спасения в предназначенном для этой цели Спасителе». Господа Иисуса невозможно увидеть никаким иным способом, кроме как посредством Его собственного света. Мы взираем на Него взглядом, который исходит от Него. Мне много раз доводилось объяснять людям суть спасения простыми словами и образами, но в этом деле требуется нечто большее, чем объяснение. Да, нужна предельная ясность, но необходимо и нечто превышающее самое ясное утверждение. Как бы ярко ни горела свеча, слепой все равно не сможет ее увидеть. Я постоянно молюсь: «Господи, открой мне уста», но я понимаю, что должен также молиться: «Господи, открой людям глаза». Пока Бог не откроет человеку глаза, он не увидит, не поймет, что значит вера, что значит искупление или что значит рождение свыше. То, что для видящего ясно как день, для слепого, увы, невидимо. «Веруй и живи». Что может быть яснее? И однако, ни один человек не поймет это, пока Бог не дарует ему благодать, чтобы постичь смысл и значение этих слов. Наш долг, как проповедников, излагать благую весть как можно яснее, но мы не можем даровать человеку духовное разумение. Мы возглашаем в самых, что ни на есть, ясных и отчетливых выражениях: «Веруйте в Господа Иисуса Христа и спасетесь». Но люди спрашивают нас, подобно простофилям: «Что это значит?» Мы взываем: «Обратитесь к Иисусу и живите!» Но когда наша проповедь подходит к концу, мы замечаем, что слова наши поняты неправильно, и люди по-прежнему обращаются к самим себе, поворачиваясь спиной к Господу Иисусу. Вера или упование не представляет собой некую тайну, но наоборот, она есть самое простое из всего, что только можно назвать простым. И именно по этой причине человека невозможно убедить или заставить думать, что мы серьезны в том, что говорим, или что Бог серьезен в том, что Он говорит. Нам нужно молиться: «Господи, откроем глаза, чтобы они увидели. Ибо видя, не видят, и слыша, не разумеют. Да будет благословен Господь». Как восхитительно все-таки видят люди, когда глаза их открываются благодаря Его всемогущему прикосновению, Тогда они изумляются, что не видели всего этого ранее, и называют себя самыми тупыми и круглыми дураками, ибо не понимали того, что так ясно. Вера в Господа Иисуса есть самое, что ни на есть подлинная азбука Божественного Откровения. Она принадлежит к основам и началам небесного знания, и мы воистину тупцы, если не воспринимаем ее так, как она изложена в Слове, а наоборот, приписываем таинственность столь ясному вопросу. Стоит только чудотворной силе Божьей открыть наши глаза, как мы видим все довольно отчетливо. Но до этого мы в самый разгар дня пробираемся на ощупь к тому, что находится прямо перед нами. Я надеюсь, возлюбленные, что вы молитесь, пока я говорю. Молитесь о тех, кто вокруг вас, а также о всех слепых душах, блуждающих среди гробов земли. Господи, открой им глаза, чтобы они увидели. Тот, кто сотворил глаз, может и открыть его. Грех не в состоянии помрачить разум настолько, что Бог не сможет излить в него свет. Если мы не можем дать людям способность видеть, то можем, по крайней мере, отвести их к великому окулисту, который в состоянии исправить их зрение. Мы должны молиться, чтобы у наших друзей открылись глаза для видения всего многообразия духовной истины. Наши органы зрения видят только физические объекты. И это все, для чего они предназначены. Нам следует быть благодарными за то, что наши глаза видят так много. Но духовные объекты неразличимы для телесного глаза, приспособленного только для восприятия материального мира. То, что относится к духовному царству, должно восприниматься глазом духовного рода, глазами, открытыми Господом. Бог должен даровать нам духовные органы чувств, прежде чем мы сможем различать духовные вещи. Не будем же забывать об этом. Среди сидящих здесь есть такие, кто не в состоянии видеть духовные реалии, потому что у них нет необходимых для этого способностей. Плотские мужчины и плотские женщины видят только плотские вещи. Плоть не может охватить, ощутить или различить то, что от Духа. Мы должны стать духовными и получить духовные способности, прежде чем сможем воспринимать духовные объекты. Одним словом, мы должны родиться свыше. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Поэтому необходима молитва. Господи, открой отроку глаза, чтобы он видел. Уже кони и огненные колесницы были вокруг Елисея, но слуга его ничего этого не видел, потому что это были духовные колесницы и духовные кони, ангельские существа, принадлежащие к чисто духовной сфере. И с другой стороны, юноша еще не вступил в духовную область и не имел глаз, которые бы могли видеть духовное. Когда Бог даровал ему духовные глаза, то ему, его зрению, начало открываться странное видение. Эфирное, воздушное? Нет, духовное, но тем не менее в высшей степени реальное. Видение, оживившее его душу убежденностью в том, что пророк в безопасности, поскольку служители Божии, как языки пламени, вспыхивали тут и там, и, подобно войску с конями и колесницами, демонстрировали свою мощь для защиты раба Яхве. Как он был безумен! Как велико было его потрясение! Как успокоен его разум! Он и его учитель были таинственным образом защищены, несмотря на все страхи и опасения. О, мои слушатели, все еще чуждые тому, что от Бога! Если бы Господь открыл ваши глаза, вы были бы воистину изумлены, ибо пока что у вас нет никакого представления. Вы не в состоянии иметь какое бы то ни было представление о том, что такое духовная жизнь, или какими должны быть духовные реалии. И у вас не будет истинного представления об этом, пока Бог не оживит вас. Вы можете говорить о духовных предметах и обсуждать их, воображая себя богословами, но вы уподобляетесь глухим, рассуждающим о музыке, или слепым, описывающим картины. Вы не способны даже выразить простое мнение по существу данного вопроса, пока не будете заново сотворены во Христе Иисусе и выведены в пределы духовного и небесного. Если человек не родится свыше, то не увидит Царствие Божие. Так пусть же из каждого просвещенного сердца вознесется молитва о тех, кто еще не ходит во свете. «Господи, открой отрокам глаза, чтоб они увидели». Мы вправе ожидать скорый ответ, ибо Бог слышит наши молитвы. Кто знает, может быть, многие из сидящих здесь будут ошеломлены таинственным прикосновением невидимого духа и внезапно обнаружат, что они вдруг введены в новый мир. Молитва Елисея о юном его слуге, так же, как и наша молитва о других, была не о том, чтобы они смогли делать то, что уже были в состоянии делать, использовать способность, которой уже обладали, но чтобы им было даровано новое зрение, и чтобы в них была сотворена новая природа, силой, обретающейся всецело вне их и выше их. Мы взываем к руке Божьей. Мы просим Господа произвести чудо. Мы желаем, дорогие друзья, чтобы вы получили то, что не даст вам никакое образование, что не обеспечит никакое окончание какого бы то ни было университета. Мы хотим, чтобы вы испытали перемену, которую может произвести вас только сам Господь. Мы желаем, чтобы вы перешли от природной тьмы к изумительному свету Божию, от ужасающей слепоты к ясному видению того, что иначе невидимо. Представьте же эту молитву Господу, вы, которые уже приближены ко дворам небесным. Вознесите молитву о детях, о родственниках, о друзьях. Взовите: «Господи, пусть обретут они зрение через благодатное воздействие Духа Святого». Во-вторых, рассмотрим основания для вознесения такой молитвы о тех, кто вокруг нас. По этому поводу я могу, не кривя душой, сказать, что я намного больше молюсь, чем проповедую. Когда я стою здесь пред вами, то я также низко склоняюсь пред моим Господом Богом, имея в своем сердце тех из вас, о которых это сердце томится и о которых мой дух серьезно встревожен. В глубине души я молюсь: «Господи, откроем глаза, чтобы они увидели». Первый повод для нашей молитвы следующий. Нам самим дарована способность видеть. Если бы это чудо благодати не произошло в нас, мы не были бы обязаны даже помыслить о молитве за вас. Но теперь все наше сердце исходит в молениях. Когда-то мы были такими, как вы. Глаза наши были слепы, так что мы не видели ни наших врагов во всем их устрашении, ни славы Господней вокруг нас. Как слепые Самсоны пробирались мы через утомительную сумятицу земли, окруженные нашими врагами. Наконец, мерцающий свет, как проблеск молнии, упал на нас, показывая нам наш грех, и, просвещенные таким образом, мы вовлеклись в великую борьбу со злом. Вне нас бушевали битвы, внутри нас бушевали страхи. Везде вокруг нас были враги, и мы не знали, что делать, но кто-то из людей Божьих молился о нас. И в один из дней глаза наши обратились к вершинам, откуда приходит всякая помощь для скованных ужасом людей. Там был Господь, хотя мы и не знали Его, но однако мы взирали на Него и были просвещены, и лица наши не были постыжены, ибо вся гора вокруг Него была наполнена колесницами и огненными конями. Ибо Бог, повелевший свету воссиять из тьмы, воссиял в сердцах наших, дабы даровать свет познания славы Божьей в лице Иисуса Христа. Что еще, кроме этого небесного видения, могло рассеять все наши преступные страхи? Что еще могло даровать нам мир посреди смятения? Мы совершенно не понимали, как это случилось, не знали, была ли перемена, происходящая со всеми нами, одинаковой, Но каждый из нас может сказать: «Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». И так как молитвы других помогли нам, то мы с удвоенным рвением и надеждой должны непрестанно молиться о тех, кто все еще лишен славного откровения. Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. Мы взываем к Богу и по второй причине. Она заключается в том, что только Его властью может человек видеть. Мы знаем это по собственному опыту. Тщетно домогались мы узреть спасение Божье, тщетно искали помощь у людей, угодных Богу. Души наши не обрели никакого зрения, глаза разумения нашего не были просвещены, пока сам Господь не промыл глаза наши в водах, текущих тихо. Тогда мы стали зрячими. И то же самое происходит, когда мы пытаемся привести других к свету. Мы говорим им о славе, которую созерцаем сами, и утверждаем пред ними истину Божью, но мы не можем сделать их видящими. Дарование духовного зрения – это такое же великое чудо, как и сотворение мира. И для него требуется такое же всемогущее повеление «Да будет». Только тот, кто сотворил глаз, может даровать второе зрение. От века не слышано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Поэтому как безрассудна любая попытка совершить этот великий труд, дарующий зрение сердцу, как суетно усилие тех, кто пытается вторгнуться в принадлежащее Богу и являющееся Его исключительным правом и воображает, что человеческие повеления или действия могут открыть слепому глаза». Возлюбленные, давайте же после того, как мы сделаем все, что в наших силах в деле обращения людей к славе Евангелия, всегда обращаться к Богу Евангелия и умолять Его совершить свой благословенный труд. Не пытайтесь вздымать ваши толстые свечи для того, чтобы появились огненные колесницы, или щеголять вашей суетной философией, как будто это сможет прояснить мрак души. Предоставьте это Богу, и в один миг от прикосновения Его перста в ответ на молитвы Его народа чудесный труд будет совершен. Особо настойчиво мы молимся, когда видим людей вопрошающих. Восклицание «Что нам делать?» повергает нас на колени, ибо мы знаем, что то, что в данном случае необходимо, это не что-то сделать, а что-то увидеть. И мы убеждены, что Господь, пробудивший желание в сердцах ищущих, обязательно откроет и их глаза, чтобы они узрели Его славу. Сам факт того, что мы чувствуем необходимость молитвы о них, уже есть для нас знамение того, что скоро чешуя упадет с их глаз, и что через их видение великолепия и вседостаточности того, что Бог соделал для верующих в Него, имя Господа весьма прославится. Итак, с великой надеждой мы снова возносим нашу молитву. Господи, открой им глаза, чтобы они увидели.
2: До свидания. До следующей встречи.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Вам приходилось когда-нибудь набрать в руку песка, а затем смотреть, как он скользит сквозь ваши пальцы, высыпаясь весь, до последней песчинки? Герой нашего рассказа таким же образом хватался за жизнь в поисках счастья и самореализации. И как песок в руке, его усилия ни к чему не приводили до тех пор, пока его сердце, разум и жизнь не стали освобожденными. –

Внимание! Прошу внимания! Мы рады вас приветствовать в городе.

0: Когда вернетесь к берегу, пересаживайтесь на велосипеды и продолжайте гонку. Следите за своим темпом. На каждом километре для вас приготовлена минеральная вода. Желаю удачи! Старт через 10 минут.
1: Мой отец работал врачом в небольшом городке в Западной Пенсильвании. Он был сторонником строгой дисциплины, и каждый вечер, когда мы с младшим братом приходили домой из школы, нам приходилось пробегать 1 милю и затем 2 часа заниматься уроками. Но тем не менее, мое детство было счастливым. Папа был моим лучшим другом. И его неожиданная смерть от инфаркта застала меня врасплох. Ему было всего 34 года.
2: Миссис Генри, это ужасная неожиданность для нас всех. Мы все очень любили вашего мужа. Он был хорошим врачом и добрым, отзывчивым человеком.
3: Я благодарю вас.
2: Я помню, как однажды он даже замещал пастора на службе, когда тот был в отпуске.
4: Господи, как мог Господь допустить такое? Это несправедливо!
2: Брэд, сынок, жизнь не всегда справедлива. Мы не должны винить Бога за все, что с нами происходит.
1: Как я по нему скучал. Я понял, ничто не вечно. Как бы мы ни любили кого-нибудь, наступит срок, и ваше счастье, любовь, надежды, связанные с этим человеком, исчезнут вместе с ним. Поскольку я не мог больше полагаться на отца, я решил найти опору в своих физических способностях. В 14 лет я ходил в ту же спортивную школу, что и папа, и вскоре меня включили в сборную школы по футболу. Но моей футбольной карьере скоро пришел конец.
5: Брэд, я слышал, что ты решил бросить футбол?
1: Да. Врачи говорят, что еще одна такая травма, и я останусь калекой на всю жизнь.
5: Да. Та игра на прошлой неделе была действительно очень грубой.
1: Еще бы. Да куча ребят попала после матча в больницу.
5: У них было много переростков.
1: Да, и один из них сделал мне сотрясение.
5: А почему бы тебе не попробовать себя в легкой атлетике?
1: Вы думаете, у меня получится?
5: Я видел, как ты бегал на тренировках. Ты всегда приходил к финишу с большим отрывом.
1: Папа заставлял нас пробегать по миле каждый день.
5: Я думаю, если ты этим займешься, то станешь лучшим бегуном нашей школы за всю ее историю.
1: И я добился своего, став лучшим из наших ребят, и даже установил массу рекордов западного побережья. В старших классах я был капитаном школьной команды по легкой атлетике. Я постоянно получал грамоты за успехи в спорте. Но особенно долго это меня не вдохновляло. Потом я поступил в колледж и бросил занятия бегом. Чтобы чем-то заполнить образовавшуюся в моей жизни пустоту, я пробовал пить и ухаживать за девочками. Но и это не приносило мне удовлетворения. Поэтому через 2 года я решил стать врачом, как и папа. Я надеялся, что профессиональные достижения утолят мою жажду успеха.
6: Брэд, как я рад тебя видеть. Что ты здесь делаешь?
1: Я собираюсь поступать в мединститут и хотел бы работать в той же больнице, что и отец. Поэтому я сейчас стажируюсь в этой лаборатории.
6: А что тебе эта лаборатория? Ты не хотел бы понаблюдать за работой в хирургическом отделении? Там гораздо интереснее.
1: О, фантастика! А когда можно будет это сделать?
6: Да хоть сейчас. Идем.
1: Прошлым летом я работал на службе в скорой помощи, и мне не раз приходилось видеть аварии.
6: Тогда ты не испугаешься крови.
1: Тем летом я присутствовал при самых сложных операциях, а иногда даже немного ассистировал. Но при поступлении в институт завалил экзамен по физике. Поэтому не могло быть и речи о том, чтобы стать врачом. И опять мне пришлось искать что-то новое.

0: в жизни. Однако эта неудача не выбила меня из седла и нисколько не поколебала уверенности в своих силах. Но однажды на какой-то вечеринке я сделал то, что страшно омрачило мое существование на многие годы вперед. Я выкурил сигарету марихуаны. Мое сердце вдруг начало бешено биться, и меня забрали в больницу скорой помощи.
1: Брэд, мама очень беспокоится за тебя.
0: Да, это понятно. Ведь папа умер от инфаркта.
1: Ты сказал ей, что просто слишком много выпил в тот раз, но по анализам этого не видно.
0: Она бы с ума сошла, если бы узнала правду. Ведь я впервые в жизни курил марихуану.
1: И сколько именно ты выкурил?
0: Всю сигарету, как при обычном курении.
1: Твой организм дал очень сильную аллергическую реакцию. Иногда такое случается.
0: Я уж и не думал, что выкарабкаюсь. Я подсчитал пульс, как я всегда это делал во время тренировок. И оказалось, что он у меня был 360 ударов в минуту. А мой нормальный пульс в состоянии покоя всего 60 ударов.
1: Брэд, тебя спасло лишь то, что ты тренировался в беге на длинной дистанции. А иначе... Иначе сердце точно бы не выдержало этой перегрузки.
0: Неделю я провел в больнице. Меня обследовали, но ничего не нашли. Однако через 6 месяцев, когда я ехал в своей машине на горный курорт, мое сердце вдруг бешено забилось снова. И после этого страшные приступы обрушивались на меня почти каждую неделю. Не было ничего, кроме бешеного ритмичного сердцебиения. Но благодаря занятиям спортом и привычке терпеть боль, я смог скрывать свои проблемы от всех своих знакомых. И даже от Лиз. Она была в разводе, у нее был сын. И через 10 месяцев после нашего знакомства мы поженились.
2: А я и не знала, что ты хочешь летать, Брэд.
0: Да, Лиз. Я с детства мечтаю об этом.
2: Тогда почему бы тебе не учиться на летчика?
0: А я так и сделаю. В колледже дела у меня идут неважно, и надо решать, чем заниматься дальше. Если мне удастся работать пилотом, то нам и с деньгами станет легче.
2: Я уверена, что тебе могли бы помочь в нашем аэропорту.
0: Нет, нет, нет.
2: Нет?
0: Я хотел бы окончить хорошее заведение. В Оклахоме есть прекрасная летная школа. Если меня в нее примут, давай переберемся туда.
2: Не знаю, а это недорого?
0: Ну, папа оставил мне денег на образование. И вот я их использую на переезд и на учебу в школе. Я не хотел летать в нашем городке. Ведь здесь в любой момент могло раскрыться, что у меня не в порядке с сердцем. И поэтому, когда меня приняли в летную школу Оклахомы, мы собрали вещи и переехали жить туда. Через год я успешно закончил учебу и получил столь желанные документы, открывавшие мне дорогу в небо. Мне почти всегда удавалось справляться с сердечными приступами, однако они становились все чаще.
2: Брэд, ты сегодня как-то странно спокоен. Что-то случилось?
0: Мне нужно поговорить с тобой, Лиз. Это беспокоит меня уже очень, очень давно. Может быть, ты сможешь мне что-то посоветовать?
2: Так ты мне расскажи, что случилось?
0: Понимаешь, уже несколько лет со мной происходит что-то необъяснимое. Я просто не знаю, как с этим бороться. Мой пульс... Он иногда внезапно учащается и доходит почти до 200 ударов в минуту. Меня охватывает чувство неотвратимой гибели и страх смерти, понимаешь?
2: А ты обращался к врачу?
0: Нет. Нет, Лиз, я никому еще об этом не говорил. Но мне становится все хуже и хуже.
2: Я понимаю тебя. Это мешает тебе летать?
0: Иногда мне бывает даже трудно забраться в самолет. А когда это происходит во время полета, то мне кажется, что приступ длится целую вечность.
2: Я бы очень хотела тебе помочь, Брэд. Но не знаю как. Наверное, тебе все-таки было бы лучше сходить на прием к врачу.
0: Нет, нет, Лиз, я не могу этого сделать, милая. Ты понимаешь, мне же запретят летать. Но тем временем меня перевели в Кливленд на должность директора местной летной школы. Однажды вечером я арендовал самолет, и мы с женой полетели из Западной Пенсильвании к себе домой.
3: Брэд, соседи пригласили нас на вечеринку, когда прилетим. Хочешь пойти поразвлечься?
4: Нет! Что-то не хочется.
3: Ну, Брэд, ты в последнее время и так никуда не выходишь. Нас скоро вообще перестанут приглашать.
4: Лиз, понимаешь, просто я сейчас очень занят новой работой. И вообще...
3: Да, у тебя всегда находится какое-нибудь оправдание.
4: Поговорим об этом позже.

0: Я не мог дышать. И мне казалось, что я вот-вот умру. Я подумал запросить разрешение на вынужденную посадку, но как я им все объясню после приземления? Я кое-как посадил самолет и поклялся больше не подниматься в воздух до тех пор, пока не вылечусь. Я стал настоящим отшельником. Из-за приступов я боялся показываться на людях. Через полтора года жена подала на развод. Никогда в жизни я еще не был так одинок. Однажды я смотрел по телевизору медицинскую передачу. И врач, выступавший в ней, в точности описал мои симптомы. Я снова загорелся надеждой и как можно скорее договорился о встрече.
1: Присаживайтесь. Мистер...
0: Генри.
1: Мистер Генри, чем могу вам помочь?
0: Я посмотрел передачу с вашим участием и при первой же возможности решил с вами встретиться. Вы в точности описали симптомы того, от чего страдаю я.
1: И как долго это у вас продолжается?
0: 7 лет.
1: 7 лет. Вы можете сказать, когда это с вами случилось в первый раз?
0: Да. Это случилось сразу после того, как я впервые выкурил сигарету с марихуаной. Тогда мое сердце бешено забилось, и пульс поднялся до 360 ударов в минуту. Потом я неделю провел в клинике. Меня тщательно обследовали, но ничего не нашли.
1: Значит, никаких историй болезни в связи с вашим заболеванием не существует?
0: Нет. Но мой отец умер от инфаркта, когда ему было всего 34 года.
1: Мы обследуем вас. Но я думаю, что вы разрушили свою адреналиновую систему в тот вечер, когда... Вы курили эту злосчастную сигарету марихуаны.
0: Доктор, я не знал, что это было так опасно.
1: Да, молодой человек, вы играли в русскую рулетку, и вы проиграли.
0: Так и оказалось. Анализы подтвердили, что адреналиновая система была у меня в очень плохом состоянии. И поэтому врач прописал мне лекарство, которое я должен был принимать в течение всей оставшейся жизни. Но зато теперь я впервые смог летать, ни о чем не переживая. Мои мечты осуществились. Меня послали на курсы по повышению квалификации, после окончания которых я стал главным пилотом большого пассажирского лайнера.
2: Алло?
0: Здравствуй, мама! Как у тебя дела?
2: Ой, все хорошо, сынок. Ну как, ты закончил курсы?
0: Да, мама, да, конечно. О, мама, быть главным пилотом так здорово. Ведь теперь я отвечаю за весь полет, от взлета и до посадки.
2: По голосу слышу, как ты счастлив, Брэд. Я так рада за тебя. Сколько тебе пришлось бедному пережить ради этого?
0: Да, мама, я заслужил то, что имею. Ведь я столько работал, столько мучился и столько мечтал.
2: Я знаю, сынок. Если бы не твоя настойчивость...
0: Мама... Ведь меня научил этому папа.
2: Да.
0: Я забыл об истине, которую прочитал в Библии много лет назад. То, о чем так хорошо сказано в Экклезиасте, глава 9, стих 11. «И обратился я и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег». Не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у разумных богатство, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их. И жизнь должна была преподать мне еще один тяжелый урок. Во время перерыва между полетами я почувствовал какое-то недомогание и обратился к врачу. Он осмотрел меня и спросил, какие препараты я принимаю.
3: «Мистер Генри, у вас кровотечение правой почки».
0: «О, Господи, этого еще не хватало».
3: «Почему вы не поставили в известность руководство вашей авиалинии, что постоянно принимаете лекарства?»
0: «А разве это так уж важно? Я их использую уже 3 года, и у меня никогда с ними не возникало проблем».
3: «Но вы скрывали, что принимаете эти медикаменты во время полетов».
0: Но врач, который мне их назначил в прошлом, тоже был пилотом. И у него тоже все было в порядке.
3: Я только что позвонил руководству вашей компании. Вы навсегда отстранены от полетов.
0: Что вы им сказали?
3: Я сообщил, что у меня находится один из их летчиков, который принимает наркотики. Вы больше никогда не будете летать.
0: Я вышел из кабинета, сел на скамейку в сквере и горько заплакал. И бесконечно повторял один и тот же вопрос. Почему я, Господи? Разве недостаточно того, что мне довелось пережить? И снова я сбился с курса и стоял перед необходимостью искать новые варианты. И я нашел свою нишу в мире бизнеса. Я устроился коммивояжером в компанию своего дяди. Но и тут меня подстерегали неприятности.
2: Брэд, ты опять куда-то едешь по работе?
0: Нет, мама. Просто решил заглянуть к тебе на огонек. Мам.
2: Да?
0: Я ушел из компании дяди Роберта.
2: Вот это да! А мне казалось, что там у тебя все шло хорошо.
0: Да, мама, так оно и было. В отношении продаж, да и с дядей Робертом мы находили общий язык. Но дело в том, что у меня возникли конфликты с сотрудниками.
2: Как жаль, сынок.
0: Ты знаешь, мы с дядей Робертом даже плакали. Ведь мы с ним очень подружились. Я буду скучать по нему.
2: Да. Да, мало кому так не везет, как тебе, родной.
0: Ничего, мама. Ничего, ничего. Будет и на нашей улице праздник. После этого я организовал еще несколько мелких компаний и относительно неплохо вел свой бизнес. Но я был одержим желанием добиться успеха во всем, не исключая здоровья. Я снова начал бегать и решил испытать свои силы в одном соревновании в Панама-Сити во Флориде. Но и на этот раз удача отвернулась от меня, если не сказать большего. Алло?
2: Алло, Брэд!
0: Мама?
2: Брэд, я просто схожу с ума. Что с тобой?
0: Ну, слава богу, жив, мама.
2: Что случилось?
0: Ну, понимаешь, меня и еще нескольких ребят течением отнесло от берега. И я был в воде 56 минут вместо 30. Еле выбрался из этой переделки. Но когда я, наконец, вылез на берег, то потерял еще кучу времени на поиск велосипеда. Но я его все-таки нашел и проехал все 56 миль. Но темп гонки оказался слишком высок, и у меня совсем не осталось сил на бег. Я потерял очень много воды, в глазах потемнело, думал, что отдам концы.
2: Ну, главное, ты жив, сынок. Это слишком рискованно, Брэд. Надеюсь, ты больше не будешь участвовать в таких соревнованиях.
0: Да я просто взял слишком высокий темп, мама. А тут еще эта погода.
2: Но почему ты не сошел с дистанции? Почему ты так рисковал жизнью?
0: Папа учил нас биться до последнего.
2: О, Господи.
0: Я много думал о своей жизни. Я искал счастье в дружбе, здоровье, в бизнесе и деньгах. Но все это не привело ни к чему хорошему. Однажды я смотрел телевизор и увидел на экране человека, который из-за церебрального паралича едва мог говорить. И тем не менее он благодарил Бога за свое несчастье. Его болезнь была не чета моим проблемам. Однако он не переставал радоваться. Я всегда надеялся только на себя, пытаясь чего-то добиться. Этот мужчина полагался на Господа. Когда он пригласил зрителей молиться вместе с ним, я не смог устоять и последовал его призыву. Небесный Отец, я грешник и нуждаюсь в спасении через Иисуса. Я верю, что Иисус умер на кресте за мои грехи и воскрес из мертвых, чтобы дать мне вечную жизнь. Войди в мое сердце, Господь Иисус. Прости мои грехи и спаси меня. Аминь. И вдруг по лицу у меня потекли слезы. Я плакал, плакал и плакал. Мир и счастье наполнили мою душу. Через 3 месяца я переехал в Феникс. Там я сразу же нашел хорошую церковь, в которой исповедовали Библию.
4: Здравствуйте, Брэд.
0: Здравствуйте.
4: Я рад вас видеть. Я пастор этой церкви. Вы будете заниматься в нашем классе.
0: Если у вас учат Божьему Слову, то, конечно. 3 месяца назад я вручил свою жизнь Христу и хочу следовать Его примеру. Я хочу познать Божью истину.
4: Слава Богу, вы не ошиблись, придя к нам. Сейчас мы изучаем послание к Ефесянам.
0: О, прекрасно!
4: Приятно встретиться с человеком, ищущим мудрости, который Господь основал землю и небеса.
0: Вы знаете, я все еще не могу привыкнуть, как изменилась моя жизнь после того, как я пришел к Христу. До этого мне постоянно приходилось самому думать обо всем, а сейчас я отдал бразды правления в Его руки.
4: И мир Божий, который превыше всякого ума, сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Послание к Филиппийцам, глава 4, стих 7.
0: Да, теперь это кажется таким очевидным. Ведь Он создал вселенную и поэтому знает лучше, чем кто-либо, что действительно будет благом для каждого из нас. Это так самонадеянно думать, что мы можем сами строить свою жизнь без помощи Божьей.
4: Это и есть первородный грех. По собственной воле отделять себя от Господа и считать богами себя самих вместо Него.
0: Да. И на мне лежит эта вина.
4: Мы все согрешили. Господь говорит, что нет ни одного праведного, ни единого.
0: Я изо всех сил пытался достичь успеха. Но все, к чему я в результате пришел, это крушение моих планов и полное разочарование. А сейчас... Сейчас я просто пытаюсь следовать Христу. Его жизнь была подчинена Богу. И поэтому я начинаю каждый день, прося у Бога помощи во всем, что меня ожидает сегодня.
4: Именно этого и желает от нас Господь Брэд.
0: Да, под Его влиянием я сейчас даже бизнес веду иначе, даже думая о Нем по-другому.
4: Бог говорит в Исаии, глава 55, стихи 8 и 9, «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути». «Пути мои, — говорит Господь, — но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших».
0: Бог всегда был рядом, пытаясь помочь мне прийти к Нему. О, если бы только я Его искал! Вы знаете, я хочу помочь другим найти Его, и познавшим Его... Не сбиться с пути истинного. Бог дал мне чудесную жену. Ее зовут Юлия. У нас сейчас есть сын. Смотря на него, я смиренно думаю о том, что Бог пожертвовал ради нас своим единственным сыном, отдав его на мученическую смерть. Что может быть выше этой любви? И эта любовь даруется нам.
5: Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Друзья, если вы еще не испытали на себе божеской любви, познав Его Сына и приняв Его своим Спасителем, мы приглашаем вас помолиться с нами прямо сейчас. Господи, Во имя Иисуса Христа обращаюсь к Тебе. Прошу, прости все мои грехи. Я верю, что Ты послал Иисуса умереть за меня, и что Его смерть полностью искупила мою вину. Я верю в то, что Он воскрес из мертвых, и что Ты можешь воскресить и меня к новой жизни в Нем. Благодарю Тебя, Боже, за этот бесценный дар. Аминь. Дорогие радиослушатели, если вы помолились этой молитвой, мы рады будем получить от вас весточку. В конце нашей передачи мы вам желаем божеских благословений, мира и крепости духа. До новых встреч на нашей передаче «Освобожденные».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приобретать знания можно только задумываясь над чем-то. Это неизменно относится и к познанию Божьих истин. Мы предлагаем вашему вниманию передачу под названием «Слушать, думать, понимать». Эти передачи направлены в первую очередь на то, чтобы прославить мудрого Бога Яхве, а также дать на основании Библии ответы на актуальные вопросы человека и побудить слушателей к самостоятельному мышлению. Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Слушать, думать, понимать». У микрофона Виталий Кливер. Передача подготовлена в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Мэттью Мида «Обнаружен почти христианин». Сегодня вы услышите вопрос второй и третий.

В нашей предыдущей передаче мы говорили, что тот, кто слушается повелений Божьих, действительно является христианином. «Я преклонил сердце мое к исполнению уставов твоих навек, до конца». Псалом 118:112. Чтобы правильно исполнять заповеди, прежде всего необходимо, чтобы была обновлена природа человека. Ибо не может дерево худое приносить плоды добрые. От Матфея 7:18. Лицемер может быть самым активным, но только верующий будет самым верным и искренним. Человек может быть освящен и все же быть только почти христианином. Не всякий вид освящения делает человека новым творением, ибо многие из тех, кто никогда не был возрожден, освящены. Вы читаете о тех, кто не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет. К Евреям 10:29. Человек тогда освящается полностью, когда он освящен и внутренне, и внешне, как в своем сердце и желаниях, так и в жизни, хождении пред Богом. Внешнего освящения недостаточно без внутреннего, так же, как и внутреннего без внешнего. Мы должны иметь руки неповинные и сердце чистое. Псалом 23:4. Сердце и руки должны быть чистыми, чтобы не навлечь на себя стыда. Мы должны иметь сердце, краплением очищенное от порочной совести, и омыть тело водою чистою. К Евреям 10:22. Мы должны очистить себя от всякой скверны плоти и духа. 2 Коринфянам 7:1. Внутренняя чистота прекрасна, но без внешней недостаточно. Истинный христианин имеет и ту, и другую.

0: Вопрос второй. Почему происходит так, что сколько людей приходят, так много, и оказываются только почти христианами?
1: Это может быть ответ на зов сознания. Хотя немногие люди имеют благодать, все же все люди имеют сознание. Теперь пронаблюдайте, и вы увидите, как далеко может зайти сознание в своей работе. Во-первых, сознание признает Бога, то есть, что Богу следует поклоняться, и что творения должны служить Ему. На практике мы знаем много атеистов, о которых апостол говорит: «Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются». К Титу 1:16. Но на суде атеистов не будет. Марк Туллий Цицерон, язычник, мог сказать: «Нет более странного состязания, чем не признавать божественное сейчас». Ибо в сознании существует такой свет, который позволяет обнаружить, что Бог существует, и что ему следует поклоняться с помощью дальнейшего света, света слова. Человек может иметь способность делать многое на путях Божьих, и все же его сердце может не иметь и крупицы благодати. Во-вторых, знайте, что невозрожденное сознание имеет способность улучшаться благодаря благодати. Присутствие при исполнении таинств может чрезвычайно повысить способности сознания. Оно будет усиленно контролировать грех, хотя совсем не будет обновленно. Оно может быть просвещено, убеждено и изменено. В тексте к Евреям 6:4 написано о людях, которые однажды были просвещены, вкусили дар небесный и соделались причастниками Духа Святого. Как мы назовем эту работу? Это не может быть спасительная работа, истинное изменение и обращение, ибо, несмотря на все просвещение, на то, что они вкусили этот дар и стали причастниками, сказано, что они отпали, и отпавших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. К Евреям 6:6. Если бы это была истинная благодать, они никогда не смогли бы отпасть. Верующий может упасть, но не может отпасть. Он может отвратительно упасть, но он не может отпасть окончательно, ибо его поддерживают вечные руки. Его вера укрепляется молитвой Христа о том, чтобы наша вера не угасла. Он ясно говорит нам, что дает нам жизнь вечную, благодаря которой мы никогда не погибнем. В таком случае эта работа, о которой говорится здесь, никак не может быть спасающей работой. Она недолговременна. Ибо о тех, кто попал под нее, сказано, что они отпали. Но хотя это и не спасающая благодать, все же это сверхъестественная работа. Это совершенствование, произведенное словом над сознанием людей через силу Духа. Поэтому о них сказано, что они вкусили благого глагола Божьего и стали причастниками Духа Святого. Они не имеют Духа, пребывающего в них спасительно, но Дух борется в них и работает над ними, чтобы убедить проснуться, чтобы заставить сознание заработать. И сознание, усовершенствованное таким образом, может провести человека далеко в исповедании веры и соблюдении обязанностей. Однако это будет всего лишь невозрожденное сознание. Обычная работа Духа может продвинуть человека далеко в исполнении религиозных обязанностей, но только особая работа Духа продвигает его к спасению. Дух может присутствовать в человеке с целью помочь ему проповедовать и молиться, и все же человек может погибнуть из-за недостатка обновляющего присутствия Духа, дающего способность верить. Иуда имел первое, но погиб из-за отсутствия последнего. Он имел Духа, который помогал ему изгонять бесов, но все же он не имел Духа, который бы обновил его самого. Поэтому он и был отвержен. Таким образом, человек может обладать усовершенствованным сознанием, но не иметь ничего общего с обновленным сознанием. Сознание, улучшенное таким образом, побуждает человека исполнять многие обязанности. Я молю Бога, чтобы никто из нас не перепутал сознание, улучшенное словом, с сознанием, обновленным духом. Такую ошибку совершить очень легко, особенно когда множество внешних обязанностей являются плодом этого. В-третьих, сознание невозрожденного человека подвержено страданиям и бедствиям. Хотя невозрожденное сознание не освящено благодатью, все же грех часто беспокоит его. Беспокойство сознания – это явление, которое присуще не только верующим, но иногда и неверующим также. Сознание верующего обеспокоено, когда грех остается без наказания. И сознание невозрожденного человека беспокоится из-за греха, хотя оно никогда не бывает свободно от греха. Иногда Бог посылает слово в сознание грешника и применяет к нему строгость закона. Это наполняет душу страхом и ужасом смерти и ада. В этом случае душа обычно выполняет внешние обязанности для того, чтобы отгородить сознание от беспокойства. Когда Авессалом поджег поля Иоава, Иоав побежал к нему, хотя раньше отказывался. Так, когда Бог зажигает искру ада, и она падает в сознание грешника, тот начинает осознавать всю строгость закона. Это приводит грешника к исполнению обязанностей, о которых он никогда и не помышлял ранее. Беспокойство сознания часто является основанием того, что люди принимают участие в жизни религии. Результат этого – успокоение сознания. Если сознание не остановит человека, то Бог никогда не услышит его. Невозрожденное сознание имеет голос и многократно говорит громко в уши грешника. «Этого не следует делать». Бога не следует забывать, повелениями Божьими не следует пренебрегать, жизнь в грехе будет крушением для души. И вследствие этого невозрожденный человек прибегает к своим обрядам и начинает безжизненное и безблагодатное исповедание для того, чтобы заставить замолчать свое сознание. Когда человек испытывает боль в желудке, какой бы вкусненький и сладенький кусочек он ни съел, его стошнит. Хотя кушать было сладко, но лучше, чтобы стошнило. Так же происходит и с грешником, когда он болен, будучи обличаем проповедями и сознанием. Хотя грех был сладок на практике, все же мысль о нем вызывает горечь в сознании. И тогда его исповедание религии, но не веры, это та таблетка, которую он кладет в рот, чтобы устранить вкус горечи греха. В-четвертых, невозрожденное сознание, просвещенное словом, может открыть человеку нищету его состояния. Хотя и неэффектно, но оно может вывести его из нищеты, так, чтобы это тревожило, не давало покоя. И когда сознание показывает грешнику его наготу, душа бежит к исполнению внешних обязанностей, думая таким образом прикрыть себя. Сказано, что Адам и Ева узнали, что наги, и сшили смоковные листья и сделали себе опоясание. Бытие 3:7. Так происходит, когда однажды грешник видит свою наготу и ничтожность по причине греха, но вместо того, чтобы побежать ко Христу, прижаться к Нему и молить, чтобы Его праведность стала покровом, чтобы не видно было стыда Его наготы, он бежит к обязанностям и преданиям, то есть прикрывает себя смоковными листьями исповедания без Христа, без обновленного сознания. Невозрожденный человек охотно будет своим собственным спасителем. Он думает, что изменение состояния само по себе обладает силой, и что истинная работа благодати заключается в том, чтобы оставить грех и начать придерживаться внешних обязанностей. Поэтому многие, не имеющие благодати исповедники, опережают в этом искренних верующих, ибо они успокаиваются на своих мечтах и надеждах о том, что обряды приведут их к Богу.

Вы слушаете передачу «Слушать, думать, понимать», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Мэттью Мида «Обнаружен почти христианин».

0: Вопрос третий. Если невозрожденное сознание может пойти так далеко, тогда какая разница между невозрожденным сознанием лицемеров и грешников и обновленным сознанием верующих? Как мне узнать, является ли работа моего сознания естественной работой или работой благодати?
1: Ответ. Я думаю, что трудно различить невозрожденное состояние от обновленного, и эта трудность двоякая. Первое. Она возникает из-за того, что лицемерие есть и в самых лучших святых. Самый слабый верующий – не лицемер, но некоторое лицемерие все же присутствует и в самых сильных верующих. Где больше всего благодати, там есть место для некоторого греха, и где больше всего искренности, там есть место и для некоторой доли лицемерия. Итак, для слабого и незрелого сознания характерно опасаться и не доверять своему состоянию при виде греха. Когда такой человек видит лицемера, активно занимающегося исполнением внешних обязанностей, он начинает сетовать. «Конечно же, мои цели не такие искренние, мое сознание не обновленно. Это только просвещенное невозрожденное сознание, а не очищенное и измененное благодатью». Пигмалион так живо создал образ, что сам обманулся, и, приняв картину за человека, он полюбил картину. Второе. Трудность возникает из-за того, что существует сходство между благодатью и лицемерием. Ибо лицемерие – это изображение благодати без содержания, подобие благодати без жизни благодати. Лицемер не может иметь благодати, но нечто подобное ей. И не существует таких обязанностей, выполняемых христианином, в которых лицемер не обогнал бы его. Итак, когда тот, кто не имеет истинной благодати, продвигается дальше, чем тот, кто ее имеет, то тогда это может заставить верующего задуматься над тем, обладает ли он истинной благодатью или нет. Является ли работа его сознания естественной работой или благодатью, действующей в нем? Черты невозрожденного сознания. Вы можете ответить на этот вопрос на основании 7 особенностей. Первое. Если невозрожденное сознание ставит человека на путь исполнения христианских обрядов, обязанностей, он обычно ограничивает себя в работе Божьей. Его обязанности ограничены. Его послушание – это ограниченное послушание. Если он исполняет одну обязанность, то отвергает другую. Он выбирает между повелениями Божьими, слушается одних и пренебрегает другими. Вот такого количества достаточно. Почему я должен делать больше? Если я буду делать это и это, я в конце концов попаду на небо. Но в том случае, когда сознание обновлено благодатью, все происходит по-другому. Хотя могут существовать некоторые слабости при исполнении обязанностей, все же душа никогда не ограничивает себя в работе для Бога. Может, она не любит Бога слишком сильно, но всегда будет стремиться любить Его больше. Может, она не ищет Его слишком усердно, но всегда будет стараться больше искать Его. Может, она не служит Богу слишком хорошо, но всегда будет заставлять себя служить Ему еще лучше. Обновленное сознание – это источник послушания, ибо оно видит бесконечное совершенство, добродетель и святость в Боге. Оно будет охотно работать над собой, чтобы достичь определенной пропорциональности с объектом. Бога, бесконечного совершенства и добродетели, должно любить бесконечно. Святому Богу следует служить от святого сердца, говорит сознание. Итак, если я устанавливаю границы моей любви к Богу или моего служения Богу, если я ограничиваю себя в моем послушании святому Богу, люблю одно повеление и пренебрегаю другим, слушаюсь одного и не выполняю другого, тогда все, что я делаю, является результатом работы невозрожденного сознания. Но если я люблю Бога всем своим сердцем и всею душою, служу Ему всем, чем могу, всею силою, если почитаю все Божьи наставления и уважаю все Его повеления, тогда моя любовь и служение — результат обновленного сознания. Второе. Если невозрожденное сознание останавливает и обвиняет человека в грехе, тогда он стремится заставить замолчать его. Большинство обязанностей невозрожденные люди исполняют для того, чтобы утихомирить, заставить замолчать свое сознание. Но верующий скорее позволит своему сознанию вопить, чем закроет ему рот. Он позволит ему вопить до тех пор, пока не сможет правильно все сделать, пока не исправит все для удовлетворения своего сознания на основе крови Христа Иисуса, живыми действиями постигнутой и примененной веры. Невозрожденный человек стремится скорее успокоить голос сознания, чем устранить вину. Верующий стремится устранить вину, применив кровь Христа, и тогда сознание само успокаивается. Неразумный человек, когда пылинка попадает ему в глаз и заставляет плакать, стирает слезу, прилагая усилия, чтобы просто вытереть глаз, но никогда не пытается вынуть пылинку. Разумный же человек не столько думает о том, чтобы вытереть глаз, сколько о том, чтобы исследовать его. Что-то попало в него, что заставляет его слезиться, и поэтому причина должна быть удалена. Итак, если в том случае, когда сознание обвиняет меня в грехе, я принимаюсь за исполнение обязанностей, хватаюсь за форму благочестия, чтобы закрыть рот сознанию, и если вследствие этого сознание успокаивается и затихает, тогда это только невозрожденное сознание. Но в том случае, когда сознание нас останавливает и не удовлетворяется ничем иным, кроме крови Христа, поэтому я и использую обязанности, чтобы прийти ко Христу, и если я умоляю, чтобы капли Его крови попали на мое сознание, чтобы они не столько заставили замолчать сознание, сколько сняли вину с него, тогда это обновленное сознание. Третье. Нет такого невозрожденного человека, который бы пошел очень далеко, сделал бы многое для веры и не оставил бы себе свою Далиду, свою возлюбленную похоть. Иуда прошел далеко, но он пронес свою жадность с собой. Ирод также прошел далеко, он сделал очень много, ибо служение Иоанна принуждало его к этому. Но все же было одно, что он не сделал. Он не отказался от жены брата. Иродиада все еще оставалась в его душе. Более того, обычно невозрожденный человек выполняет внешние обязанности для того, чтобы спрятать какой-то грех. Его исповедание используется только для прикрытия греха, но сознание возрожденного человека ненавидит всякий грех, как это было у Давида. «Ненавижу всякий путь лжи» Псалом 118, 104. Он говорит о беззаконии в своем сердце. Давид использует обязанности не для того, чтобы прикрыть свой грех, но для того, чтобы способствовать работе благодати, чтобы покончить с грехом. Итак, если я исповедую веру, упоминаю имя Господа и хвалюсь законом, а преступлением закона бесчещу Бога, Римлянам 2:23, если люблю какой-либо грех и использую исповедание для его прикрытия, тогда я лицемер, и мои обязанности — это плод невозрожденного сознания. Но если я призываю имя Господа Иисуса и отделяюсь от беззакония, если я использую обязанности не для того, чтобы прикрыть грех, но чтобы открыть и умертвить его, тогда я честен пред Богом, и мои обязанности вытекают из обновленного сознания. Четвертое. Невозрожденный человек гордится выполняемыми обязанностями. Если он выполняет много обязанностей, тогда он начинает превозноситься. Так поступали фарисеи. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди. Пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть из всего». От Луки 18, 11 и 12 стихи. А почему? В чем это различие? Об этом вы услышите в следующей передаче. Вы прослушали передачу «Слушать, думать, понимать», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Мэттью Мида «Обнаружен почти христианин». Мы надеемся, что эти передачи силой Духа Святого благодатно повлияют на вас. Передачу подготовила Ольга Эрлинбуш, звукооператор Петр Гам. У микрофона Виталий Кливер. До свидания. Храни и благослови вас Бог.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Дорогие радиослушатели, в дальнейшем вы прослушаете научно-христианскую передачу «Земля и небо» из архива HCJB «Голоса Ант». Возможно, что некоторые научные факты на сегодняшний день устарели, но, тем не менее, там есть чему научиться. И особенно любители природы ярко увидят славу Божию в Его творении.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.

0: Здравствуй, рыба.
1: Привет, привет.
0: Ты куда плывешь?
1: Да вот, хочу присосаться к вашему кораблю.
0: Присосаться?
1: Конечно.
0: Интересно. Рыба, ты бы не могла бы побеседовать со мной? Рассказать, как поживаешь ты во глубине морской?
1: Ну что ж, пожалуйста, скажу в начале разговора, что меня зовут Римора.
0: Римора?
1: Да, а еще меня называют Прилипало.
0: Интересно, почему тебя так зовут?
1: А потому что я люблю прилипать, а вернее присасываться.
0: К чему?
1: К кораблям и большим рыбам.
0: Кораблям и большим рыбам? Вот это да! А зачем ты это делаешь?
1: Как зачем? Прилеплюсь к ним, и они меня везут по морям, по волнам. И не надо самой плыть, зря энергию тратить.
0: Надо же! Здорово приспособилась!
1: Конечно, здорово! Рыбе, реморе хорошо живется в море.

0: Рыба Ремора по прозвищу Прилипала. Расскажи, пожалуйста, как ты выглядишь. Это для наших слушателей.
1: Пожалуйста.
0: Какой ты длины?
1: Я метровой длины.
0: И по всему телу у тебя полосочки.
1: Да, черные, синие и белые полоски.
0: Расцветка у тебя очень красивая.
1: Это мой творец такую красивую окраску мне дал.
0: Верно. Рыба Ремора, а где ты обитаешь? В каких морях?
1: В теплых морях, омывающих Африку и Азию.

0: Гемора, ты сказала, что умеешь присасываться к кораблям и большим рыбам.
1: Умею.
0: Интересно, а как ты это делаешь?
1: Как? А у меня для этого специальные присоски есть.
0: Интересно.
1: Да, вот видишь, у меня на голове 42 присоски.
0: На голове? Вижу, такие углубления, и все они расположены внутри особого овала.
1: Верно, вот этим овалом-то я и присасываюсь.
0: Понятно.
1: А знаешь, с какой силой я присасываюсь?
0: С какой?
1: Ученые говорят, что нужна сила в 11,5 килограмм, чтобы оторвать меня от той поверхности, к которой я прилепилась.
0: Сила в 11,5 килограмм? Это немало, если учесть, что ты весишь всего примерно 1 килограмм.
1: Конечно.
0: Прилипала. Значит, говоришь, ты к большим рыбам прилипаешь?
1: Ну да. Например, к киту, к гигантской акуле. К ней я снизу подплываю, к ее брюху прилипаю.
0: Скажи, для этого тебе достаточно прикоснуться своими присосками к ее брюху?
1: Видишь ли, вокруг овала, с помощью которого я присасываюсь, у меня есть особая овальная мышца.
0: Особая мышца? А, такой вроде бортик, как раз по краю твоего овала.

0: Вала.
1: Точно. И после того, как я свои присоски к брюху акулы прижимаю, я эту овальную мышцу напрягаю. Бортик по краю овала становится больше, выше.
0: То есть получается своего рода овальная чашка, прижатая к брюху акулы.
1: Верно. И чем сильнее я сокращаю овальную мышцу, тем выше становится край этой чашки. То есть чашка как бы углубляется, и в ней образуется...
0: Наверное, в ней образуется вакуум, безвоздушная прослойка.
1: Совершенно верно. И благодаря давлению воды извне, я с большой силой присасываюсь к туловищу акулы.
0: Здорово устроено.
1: Это мой создатель сконструировал.
0: Верно. Скажи, рыба прилипала. А может, акула, к которой ты прилепилась, тебя от себя отлепить?
1: Нет. Она никак не может от меня отделаться. Если даже плавает быстро, хвостом бьет, всем телом извивается, ничего у нее не получается.
0: Вот как? А ты в любой момент можешь от нее отсоединиться?
1: Конечно, расслабив овальную мышцу.
0: Тогда безвоздушная прослойка, вакуум исчезает.
1: Верно, и я отсоединяюсь.
0: Скажи, рыба ремора или прилипала, а большие рыбы, например, акулы, не имеют ничего против того, что ты к ним присасываешься?
1: Нет, они даже рады этому.
0: Они рады тому, что ты к ним прилепляешься? Почему?
1: А потому что, путешествуя с ними, я забочусь об их здоровье.
0: Заботишься об их здоровье?
1: Конечно, ведь я поедаю крошечных морских существ, которые причиняют вред здоровью больших рыб.
0: Ах, вот как! Интересно.
1: Да, и большим рыбам хорошо. Я их от крошечных вредителей спасаю. И мне хорошо. Себе пропитание добываю.
0: Здорово.
1: Да, мой создатель все это предусмотрел. Видишь, голова у меня какая заостренная. А на конце ее рот.
0: Да, он на конце твоей острой, вытянутой вперед головы.
1: Это помогает мне удалять вредных паразитов с определенных маленьких участков тела огромной рыбы. Например, я поедаю крошечных вредителей, находящихся на ее жабрах и вокруг глаз.
0: Понятно. А чем ты еще питаешься?
1: Чем еще? Акулы, как ты, наверное, знаешь, едят других больших рыб.
0: Знаю. Ну и что?
1: Ну, а я питаюсь, так сказать, остатками с барского стола.
0: То есть тем, что от съеденных акулой рыб остается?
1: Ну да. Отлепляюсь я тогда от тела акулы и сную вокруг, остатки доедаю.
0: Как бы от тебя самой в тот момент одни остатки не остались?
1: Я знаю, я тогда должна плавать вокруг акулы очень осторожно. Когда акула добычу хватает, очень она возбужденной бывает. Тогда ей на глаза лучше не попадаться.
0: Ясно. Рыба ремора. А ты сказала, что ты иногда также к кораблям прикрепляешься.
1: Верно. Присасываюсь и к кораблям.
0: А зачем это? Ведь так пищу тебе не добыть.
1: Почему не добыть? К кораблям я прикрепляюсь, когда в дальнее плавание отправляюсь, как раз за пропитанием.
0: Ах, вот как!
1: Да, когда с трудом добывается еда в каком-то определенном месте океана. Бесполезно там тогда оставаться, в другое место надо отправляться.
0: И ты отправляешься, прицепившись к попутному кораблю?
1: Конечно. Плыву я с кораблем, а сама по сторонам смотрю, не увижу ли косяк мелких рыбешек.
0: Понятно.
1: Да, и когда встретится подходящая мелкая рыбка, я от корабля отцепляюсь, на охоту отправляюсь.
0: Теперь понятно, прилипала, почему ты к кораблям, присосавшись, плаваешь.
1: Да, удобный способ передвижения.
0: Спасибо тебе большое, рыба Ремора, или прилипала, за интересную беседу.
1: Пожалуйста. Интересно было встретиться с тобой в нашем подводном царстве.
0: А теперь пора мне всплывать на поверхность, а то кислорода в моих баллонах не так много осталось.
1: Ну что ж, до свидания.
0: До свидания, рыба Ремора.

Дорогие друзья, вам понравилась сегодняшняя беседа с рыбой Реморой? Беседа с рыбой. Это звучит несколько странно, наверное, подумали некоторые из вас. Ведь рыбы, как известно, не разговаривают. Да, друзья, но в следующей части нашей программы вы узнаете о том, что обитатели подводного царства тоже имеют свой язык звуков. Что же касается бесед с рыбами и другими представителями животного мира, которые регулярно в наших передачах человеческим языком рассказывают о своей жизни, то это, как мне кажется, помогает нашим слушателям развивать свое творческое воображение. Однако, важно отметить то, что все факты, содержащиеся в наших беседах с животными, вполне реальны и достоверны. Это научная информация о животном мире. Фактически рыбы, птицы, звери и насекомые в наших передачах рассказывают вам то, что узнали о них ученые. И именно реальная информация о жизни животных, дающая нам представление о том, насколько сложно устроены живые существа и как рационально организована их жизнь, приводит нас к мысли о великом конструкторе, о высшем разуме, сотворившем их. Ибо так же, как всякая сложно устроенная машина свидетельствует о создавшем ее разумном конструкторе, живые существа свидетельствуют нам о своем Создателе, великом Боге, Творце природы.

0: Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, прослушав нашу сегодняшнюю беседу с рыбой, многие из вас, возможно, вспомнили знакомое выражение «нем как рыба» и слова из известного стихотворения для детей «раззевает щука рот, а не слышно, что поет». «Рыбы говорить не могут», вероятно, подумали вы. «Правда, звери и птицы тоже не разговаривают». Но они хотя бы мычат, рычат, мяукают, лают, чирикают, пищат и свистят. Короче говоря, издают звуки, которые на их зверином или птичьем языке что-то определенное выражают. А рыбы? Они, должно быть, всю жизнь молчат, обитая в подводном царстве тишины и безмолвия.
1: Однако на самом деле это не так. Да, подводный мир считался миром безмолвия, до наступления века электроники. Но после того, как был изобретен подводный микрофон, гидрофон, представление людей о подводном царстве полностью изменилось. Оказалось, что его обитатели издают множество разнообразных звуков. Просто раньше у человека не было ушей, с помощью которых эти звуки можно услышать. Но изобретенное им электронное ухо, гидрофон, сделало его способным воспринимать подводный мир звуков. Наверное, многие из вас знают, что вода для звука — это, так сказать, родная стихия. Звук распространяется в воде в 5 раз быстрее, чем в воздухе. И если луч прожектора, попадая в воду, быстро теряет свою силу, то источник звука силой всего в 1 киловатт будет слышен за 40 километров. Что же можно услышать в подводном морском царстве с помощью подводного микрофона? Во-первых, разнообразные звуки, издаваемые рыбами. Да-да, это может показаться удивительным, но каждый вид рыб издает характерные для него звуки. Хрюканье, вой, треск, скрежет, щебетанье. Большинство этих звуков имеет особое значение — например, зов, предупреждение об опасности, выражение испуга. Вы спросите, как же рыбы обладают голосом без легких, гортани и голосовых связок, без воздуха, который необходим для работы этих органов? Действительно, голоса у них нет. Но рыбы издают разные звуки другими способами, сжимая и заставляя вибрировать резонансные устройства плавательных пузырей, щелкая жаберными крышками или костяшками брони, у кого она есть, скрежеща зубами, а то и позвонками о позвонки. Вот послушайте запись, сделанную под водой с помощью гидрофона. —

Как известно, дельфины обладают подводными звуковыми локаторами. А вот звуки, издаваемые китами. Вначале голос гигантского горбатого кита. Другой кит, гринда, несмотря на свой трехтонный вес, считается канарейкой моря. А вот, услышанный подводным микрофоном, голос кита касатки.

0: Звуки издают также разные моллюски и ракообразные. Стоит упомянуть крошечных рачков, щелкунов. Миллионы их живут на каменистом морском дне. Они такие маленькие, что их даже трудно заметить невооруженным глазом. Однако они принадлежат к числу самых шумливых обитателей моря. Гидрофон улавливает их громкую трескотню. Таким образом, подводное царство никак нельзя назвать царством тишины. Бог-творец снабдил обитателей моря, так же, как и сухопутных животных, способностью издавать различные звуки, имеющие для них определенные значения и помогающие им общаться друг с другом. Однако для общения нужно не только издавать звуки, но и слышать их. Имеют ли рыбы слух? Некоторые люди еще и теперь полагают, что рыбы не только немые, но и глухие. Ушей-то, мол, у рыб нет, а они у них есть. Только внутренние. Позади глаза хрящевый пузырек с камешками, часто фигурными. Маленькие камешки в пузырьке колеблются от ударов звуковых волн и через нервы передают эти сигналы мозгу. Значит, рыбы и звуки умеют издавать, и слухом обладают.
1: Раньше люди думали, что под водой нет никаких звуков, только потому, что они не могли услышать их своими ушами. После изобретения подводных микрофонов они услышали звуки морских глубин. Тогда они узнали еще одну тайну природы, открыли еще одну научную истину. Нечто подобное происходит в духовной жизни. Некоторые люди утверждают: «Я не вижу Бога, значит, его нет». «Я не вижу и не представляю себе вечного мира, обещанного Богом, верующим в Него и соблюдающим Его заповеди. Значит, этого вечного мира не существует». Однако, как мы знаем, даже в материальном мире, в природе, есть вещи, есть явления, которых человек не всегда может обнаружить. Он их не видит, не слышит, не замечает. Но это не значит, что они не существуют. Необходимо было изобрести гидрофон, чтобы услышать звуки подводных глубин. Нужно обратиться к Богу в молитве, с покаянием, чтобы познать Его своим сердцем. В Священном Писании сказано: «Бога никто никогда не видел». Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

без прикрас. Надо остерегаться всякой фальши и грима. Надлежит нам стараться не о том лишь, что зримо. Ведь бывает снаружи чистота и опрятность, а посмотришь поглубже в душу, там неприглядность. Прихорашивать внешность — это телу услуга, но опасна небрежность относительно духа. Видя злых и строптивых, при украшенном виде Бог сказал у Харива: «Украшенья снимите». Сочетание плохое, блеск и нрав развращенный, как кольцо золотое на руке прокаженной. Грех ужасней проказы, едкой и застарелой, может обезобразить страшно душу и тело. Чтобы выглядеть лучше, украшаются люди, а Господь смотрит глубже, каковы мы по сути.

Восхищенный житель, я с тобой недавно говорил, провожал обычным «до свидания», но осенний день, презрев желанье, тебе вечность двери отворил. А теперь рыдай, духовой, ты не слышишь, как тоскует тенор, раз ты оставил церкви стены, пробудись и возвратись домой. Сколько в церкви нужного труда, ты к служению не был безразличен. Почему ж твой облик необычен? Значит, правда, встретилась беда. Ты в душе хранил небес огни, ими согревался в дни ненастья, и в последний миг в отчизну счастья возвратились яркими они. Мы уйдем, оставив здесь твой прах, но в сердцах любимых будешь жив ты. До свидания, восхищенный житель, до свидания в славных небесах.

последний путь, в последний путь, и не вернуть. Прах по обычаю хоронят, но отправляться в этот путь не с чемоданом на перроне. Не переходят в мир иной земные планы, деньги, слава, взять что-то тленное с собой у отходящих нету права. Однако будут в мире том все с памятью феноменальной, она напомнит обо всем, чего нет в речи поминальной. И вдруг предстанет пред душой вся жизнь в красе или безобразии, и суд свершится неземной. Об этом ты не слышал, разве? Спеши покаяться в грехах, Господь спасение предлагает, а завтра не в твоих руках, смерть неожиданной бывает. Душа не превратится в прах, ужасно грешника наследие, а смерть с Христом в бессмертие шаг. Последний путь не есть последний.

поисках пути. Ты разбирал серьезные вопросы и в рассуждениях многого достиг, а нужно было радостно и просто по-детски к Иисусу подойти, увидеть крест, сколоченный поспешно, и, слыша Сына Божье слабый стон, понять, какой ты маленький и грешный пред любовью вечной и святой. И нужно бы бесхитростно и прямо, не подбирая умных слов или рифм, как в детстве разговаривал ты с мамой, так с ним без промедления говорить. Он хочет, чтобы радостным, свободным ты проходил по горестной земле, чтоб не напрасно уходили годы, и ни о чем потом ты не жалел. Но ты с каким-то тягостным упорством все мучаешься в поисках пути, а нужно только радостно и просто по-детски к Иисусу подойти.

Голос истины. Бог зовет тебя голосом истины. Призыв этот ты в детстве слыхал. Хочет Он, чтобы ярко и искренне твой алтарь для Него полыхал. Без Христа мир пронзающий холоден, и Его обещания пусты. Ах, как важно бесценную молодость по-святому направить пути! В состоянии сына заблудшего отыщи Вифлеема звезду и промолви: «Любовью разбуженный, я иду, Иисус, иду».

В лабиринте весенних дней мне хотелось бы заблудиться, чтобы стала еще родней прилетевшая с юга птица, затеряться среди дорог или выискать бездорожье, чтобы идти там, где нет тревог, где поля зеленеют рожью. Бесконечно прозрачная даль, необъятны твои просторы, но бурлят, как в реке вода, человеков пустые споры. Как ты жалок и как ты мал, до комичного, до смешного. Ты себя самого сковал, и бряцают твои оковы. Безрассудный, как раб ленив, ты почувствуешь тяжесть плена. Дьявол сердце твое пленил среди распада и среди тлена. Только знай, есть иная жизнь, царство правды, любви, свободы. Не промедли, не жди, спеши, где бегут пробуждения воды.

выше. Как я до сих пор могла не слышать в сердце песен звонких Божьих труб? Голос выше, голос выше, голос выше, так давно зовет меня на труд. Я же медля в равнодушье сонном или в ожидании славных дел, проходила мимо слез и стонов, гибнущих вне Господа людей. Но теперь по-новому тревожит голос выше мой сметенный дух. И поняв, что медлить невозможно, отвечаю: «Господи, иду!»

мои пожелания. Я хочу на Иисуса взирая идти по волнам разъяренного моря. Знаю, встречу я много в нелегком пути огорчений, страданий и горя. Знаю, будут враги на меня клеветать, не поймут люди чистых стремлений, и в ночной тишине буду часто рыдать на уставших в дороге коленях. Я хочу на Иисуса взирая идти и любить бесконечно и часто, погибающим жизнью своей светить и добром

им служить бескорыстно. Я готов все обиды земные снести, быть отзывчивым к сестрам и братьям. Это он меня будет за руки вести через терна каменья проклятия. Я хочу, на Иисуса взирая, идти, петь ему всей юною грудью, даже если б мне мир это все запретил, и тогда я хвалить его буду. Буду петь и страдать, ликовать и любить, как бы ни было трудно в пути. Я прошу об одном, как бы мне не остыть и в груди изнывающей радость хранить. Я хочу, на Иисуса взирая, идти.

Верь, улягутся волны. Не вчера ли, о море вечерней порой, к берегам ты ласкалась лукавой волной? В алом блеске зари не вчера ли небеса голубые сияли? А сегодня косматою грядой валы, в грозном беге крутясь у прибрежной скалы, бурно рвутся на приступ могучий, обгоняя свинцовые тучи. В битве жизни не так ли и ты, человек, терпишь зло и гонений мятежный набег? Но не вечны страдания и беды, ты дождешься над ними победы. Верь, улягутся волны, и завтра опять будет берег любовно и нежно ласкать. Просветлеют небесные дали, и рассеются сердца печали.

Звезда надежды. Повисла над лесною гривой посеребряная луна. Мигают звездочки и грива, но ярче всех горит одна. Звезда любви, звезда надежды, пою сегодня я о ней. И то, что смутным было прежде, сегодня видится ясней. Звезда вела меня издали, и путь указывала мне, когда все люди трепетали в уничтожающей войне. И вот я здесь, в краю горячем, где небо смотрит в океан. Звезда надежды и удачи ведет в пустыне караван. И я уже вдали приметил поток живительной воды. Дороже нет на этом свете неугасаемой звезды.

0: летит безжалостное время. Скоро и другие песни будут.
1: Христос есть путь, к Нему все приходите, ведь на кресте за всех Он пострадал. По этому пути вы всех ведите, и тех, кто по другим путям блуждал. Христос есть истина, другой нет в мире, свободу обещает всем она. Лишь сбросить надо все оковы и кумиры и с Богом быть свободным навсегда. Христос есть жизнь, другой вы не найдете, и в мире без Христа лишь смерть царит. О, смертные, скорее поспешите к Христу, спасенье вам Он подарит.

Судьба цветов. Мне жалко цветов, что растут при дороге. Их топчут, калечат колеса и ноги. Их людям не жалко, их пачкает деготь. Опасно цветы эти пальцами трогать. Зачем они место такое избрали, чтоб жизнь свою кончить в уродстве, в печали? Избрали? О нет, это выдумал ветер. Он прихотью злою жилье им наметил. Окрестные травы пестреют цветами, в краске соревнуясь порой с небесами. Их пчелы, шмели, мотыльки посещают, их зори прозрачной росой угощают. А те в колеях инвалиды, калеки, лекарства им нет в поднебесной аптеке. И брови кривятся в тоске, в укоризне. Какое различие судеб и жизни? Кто ты? Где растешь? На лугах и полянах? Или возле дороги, весь в ступьях и в ранах?

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

дважды прозрела. Хочу от всего сердца поблагодарить всех, кто молился обо мне и моем зрении. Когда моя милая мамочка в 1949 году носила меня под своим сердцем, пропали у нее двое детей. Они пошли просить милостыню, а в те годы вылавливали беспризорников, и в эту кучу попали мой старший брат и сестра. Брата отправили в Джесказган, в шахту, а сестру в Алма-Ату, в детдом. А наша дорогая мамочка этого не знала. Комендант каждую ночь ее вызывал и сильно издевался над ней. Он пинал ее в живот, говоря: «Я выбью из тебя этого фашиста, раз ты убила своих двух детей, то и этого тебе не надо». И вот, когда я родилась и росла, то никто не обратил внимания, что у меня не все в порядке со зрением. В 1956 году, когда сняли комендатуру, мои родители из Северного Казахстана переехали в Южный Казахстан, в Чимкентскую область. Там я пошла в школу, и тут заметили, что когда я читаю или пишу, то у меня один глаз закрывался, а вторым я сильно напрягалась. Повезли меня в район к врачу. Пролежала в больнице 6 месяцев, а результатов нет. Водили к бабкам, и кто что скажет, то и делали со мной. И сахар-песок дули в глаза, и шептали надо мной, и сок красной свеклы капали в глаза. Ничего не помогало. Возили и в Ташкент, и в Алма-Ату, и в Караганду. Короче, где услышат что-нибудь о хороших глазных врачах, туда и везут. Сколько на это ушло средств, один Господь знает. В 1961 году, когда я была уже в 5 классе, мне запретили учиться, чтобы не ослепла совсем. Школа была через дорогу, а мне нельзя. Я думала, для меня все кончено, я сойду с ума. И тут дьявол положил на мой детский ум, мне было тогда 13 лет, повеситься. Но Бог не допустил. Увидела мама меня с веревкой, забрала, отшлепала этой веревкой. Войдя в комнату, я бросилась на кровать и горько заплакала. Наплакавшись, незаметно уснула. Вот в это время через сон Бог заговорил со мной. Но я, конечно, не знала этого. Вижу во сне перед собой старого, во всем белом человека. А я как будто так сильно хотела читать. И вот он говорит мне: «Не мучь себя, ты еще прозреешь». Я проснулась, выбежала на улицу. Во дворе сидят мама и старший брат из лютеранской церкви, дедушка Майслер. Так мы его всегда звали. Вот этот дедушка взял меня к себе на колени, гладит по спине и спрашивает: «Тебе что-то хорошее приснилось?» «Да, как будто кто-то стоял передо мной и сказал: ты будешь видеть». «Доченька, это Бог с тобой разговаривал». «Ах, дедушка, вечно у вас одно и то же». В октябре 1988 года, когда я покаялась и приняла крещение, я всегда говорила, что Бог сдержал свое обещание, и я прозрела духовно. Я была рада, что это совершилось, но Бог вел меня дальше. В 1991 году мы приехали в Германию, и я сразу пошла к глазному врачу. Все это время каждый год консультации, проверки. А в прошлом году врач говорит: «Нет, так не пойдет. Где-то должны уже делать такую операцию». И он послал меня в Мюнстер, где я прошла консультацию, и мне решили сделать операцию. Вначале я сильно боялась, так как сказали, что будут делать на том глазу, который лучше видел. Второй оперировать было бесполезно.
Муж, дети и все родственники против. Попросила в нашей церкви, в забытом алтаре, и в других церквах молиться, чтобы не сделать неправильный шаг. На сердце стало спокойно. Я ждала дня, когда меня вызовут на операцию. 28 марта мне сделали пересадку роговицы на правый глаз. Слава Богу, я вижу. Бог исполнил на мне все обещания, и духовно, и телесно. Я благодарна всем-всем, кто обо мне молился. Бог вчера, сегодня и вовеки тот же, и милость и благодать Его не оскудела. Я очень рада, что все так чудно получилось. В 59 лет все увидеть другими глазами. Чудо. Ирма Шнайдер.

Рассказ для детей, специально для сестры. Татьяна Жембровская. Красавица наша. Илюше почти 5 лет. У него появилась маленькая сестренка. Хорошо это или плохо, он еще не понял. Но восторгов родителей не разделяет. Во-первых, ему теперь внимания меньше. Во-вторых, часто говорят: «Ты уже большой». А всего 2 недели назад говорили: «Ты еще маленький». Это что же, он так быстро вырос? Сестренку назвали Леночкой. Когда она плачет, то так вопит, что в ушах звенит. Тогда и лица не видно, один рот, в который можно впихнуть целый кулак. Страшный такой рот, к тому же беззубый. А родители бросаются к ней со словами: «Ах ты, красавица наша!» И хватают на руки, целуют. «Ничего себе красавица!» — ревниво думает Илюша. Сморщенная, как старик, 3 хилых волосинки на голове. Нет, не нужна ему сестра. Братик лучше, с ним потом поиграть можно будет. С такими печальными мыслями шел Илюша в детский садик. В этом садике хорошо, а вот в старом не очень. Здесь детей всего 16. И 5 человек взрослых, и все они заменяют друг друга. Сегодня одна – повар, завтра – няня, послезавтра – воспитательница. Садик называется христианский. Все взрослые верят в Бога, и большинство детей тоже. Родители Илюши в Бога не верили, но садик был рядом с домом, куда они не так давно переехали. Очень удобно. Папа, ведя сына, тоже молчал, так как не выспался, потому что этой ночью была его очередь вставать к Леночке. Заведя Илюшу внутрь и чмокнув наскоро сына до вечера, папа помчался на служебный автобус, чтобы ехать на работу. Илюша обиделся. Даже не поговорил с воспитателем, недовольно подумал он. Среди взрослых было 4 тети и 1 дядя. Они друг друга называли сестрами и братом. Сестры Оля, Катя, Женя и Надя, а брат Миша. Все они были молодые, веселые, доброжелательные, никогда не ругались. Детей встречали с улыбками, расспрашивая о житье-бытие и рассказывая, чем сегодня будут заниматься. Чаще других на кухне был дядя Миша. Ох, и вкусно он готовил, ребята просили добавки. Кроме того, он знал любимые блюда всех детей и делал дни то Илюши, то Андрюши, то Верочки и так далее. Детям это ужасно нравилось. В садике много читали и рассказывали. Библейские истории, как говорили сестры. Часто рассказы сопровождались цветными картинками. Так со временем Илюша узнал, как образовалась земля, что было в первый день, второй, третий и так далее. Про первых людей Адама и Еву. Красивое имя, думал он. Лучше бы сестренку назвали этим именем. Обсудил этот вопрос с дядей Мишей, а тот сказал, что Елена означает свет. Вот вырастет твоя сестра и станет светом для других. Разве плохо? А ты ей поможешь. А как я могу помочь? Если ты сам веришь в Господа Иисуса Христа и примешь Его в свое сердце, ты станешь христианином и будешь отражать свет Христов. Этим светом ты можешь направить и сестру к Христу, подумав, Илюша спросил. Поэтому вы и открыли этот садик, чтобы научить детей? У нас в садике только 3 из неверующих семей. В основном у нас дети из многодетных семей нашей церкви, ответил дядя Миша. Со временем Илюша узнал истории про Иону, которого проглотил кит, про пастушка Давида, который сразился с Голиафом во имя Бога и победил, про Даниила, горящую печь и львиный ров. Где бы такое Илюша узнал? А еще в этом садике много молятся. Когда все соберутся перед едой, перед и после занятий, когда идут гулять и вечером, когда расходятся. Просят Бога благословить их и быть с ними. Илюша верит, что Бог приходит. Рассказывал дома родителям. «Сказки», — говорят. «И вовсе нет», — отвечает Илюша. «Христиане не обманывают». Нет так нет. Родители особо не выступали. Вдруг сыну откажут в детском садике. А плюсов много было.
Во-первых, рядом с домом. Во-вторых, сын доволен. Стал более покладистым и спокойным. В-третьих, к Леночке терпимее относится. В-четвертых, действительно не обманывает. Вкусно готовит и с детьми много занимается. Ну а то, что этот садик для верующих, на Илюше не отразится. В школу пойдет, все забудется. Но в тот день, когда Илюша унылый после рождения сестренки пришел в садик, это сразу все заметили. Дядя Миша позвал его помогать на кухне. Там он спросил мальчика: «Что-то тебя не было, Илюша. Болел или что-то случилось?» «У меня сестренка родилась, водить в садик некому было, я жил у бабушки». «Ну а как тебе понравилось быть старшим братом маленькой сестрички?» «Плохо», — с печалью произнес мальчик. «А что так?» «А то, что родители меня теперь не любят. Все ей, да ей, уродине такой». «Не расстраивайся, все новорожденные сначала такие. И ты был не лучше, а для родителей ты был самым красивым, желанным, лучшим на свете. И к тебе они спешили, так же, как сейчас к сестричке. Только ты этого не знаешь». «Но все равно я еще маленький», — жалобно сказал Илья. «Для чего-то маленький, а для чего-то большой. Вполне большой, чтобы помочь маме в купании сестренки, подержать полотенце, покачать, когда она плачет, ласково поговорить с ней. Смотришь, она будет к тебе привыкать и радоваться твоему появлению. А родители смогут нормально поесть и нестись к ней, сломя голову. Да и Бога порадуешь». «А Бог этого хочет?» «Да, Бог очень любит добрые, хорошие поступки. К тому же, это Бог посылает в семью детей. Как же их можно не любить?» Придя вечером домой, Илюша побежал посмотреть на сестренку. Она спала. Он ее долго рассматривал, пока не зашла мама. «Мам, а у нее красивые ушки, маленькие такие. Смотри, как интересно она бровки хмурит». Мама была рада, что Илюша проявил интерес к Леночке. Когда все сели ужинать, из спальни раздалось кряхтение. Илюша сказал папе с мамой: «Вы ешьте», а сам помчался к сестренке. Папа удивленно произнес: «Что это с ним?» «Наверное, это воздействие садика», — сказала мама. Илюша в это время распевал простую песенку о Боге, которую они разучили в садике. Родители прислушались. «Смотри-ка, молчит». Родители смогли спокойно доужинать. Со временем Илюша подружился с Андрюшей и Верочкой, которые жили в соседнем доме. Они даже знали, что у них библейские имена. Андрей – один из апостолов, Вера – это вера в Иисуса Христа. Их разговор услышала воспитательница, тетя Надя. «А у Илюши тоже библейское имя, был такой пророк Илья. А у меня тоже библейское имя – Надежда. Вера, надежда, но любовь выше всех. И Любочка у нас есть в группе, Снежкова». Илюша обрадовался тому, что его имя среди библейских. Как-то папа был на суточном дежурстве, а Илюше так хотелось в садик. И тогда мама позвонила родителям Андрюши и Верочки и попросила их зайти за ее сыном. Зашла мама вместе с детьми. Сразу было видно, что она ждет еще ребенка. «Это у вас уже третий?» – поинтересовалась мама Илюши. «Не трудно вам?» «Да нет, что вы!» – засмеялась мама Андрюши и Верочки. «Это у нас уже шестой. Мне дети старшие помогают по дому и с младшими. Они любят детей». Ну а потом эта семья пригласила Илюшу в гости. Ему очень понравилось в их семье. Жили они в трехкомнатной квартире со всеми раздельными комнатами. Была спальня для родителей и новорожденного. Отдельная комната для мальчиков, отдельная для девочек. Кровати двухъярусные, их соорудил папа. «А как вы назовете того, кто родится? Если будет мальчик, то Петей. Если девочка, Руфой». Красиво одобрил Илюша. «Главное, что тоже по-библейски», — ответили дети. Андрюше было 6 лет. С ним в комнате жил старший брат Матфей, 8 лет. Вере было около 5 лет. Она жила в комнате с малюткой Машенькой, как мама Иисуса, 2,5 лет, и старшей сестрой Аней, 11 лет. Ребята вовсю помогали маме. Они рассказывали Илюше, с каким нетерпением ждут появления нового члена семьи.
Они такие хорошенькие. Они еще ничего не умеют, ничего не могут. А зачем вам так много детей?» – поинтересовался Илюша. «Нам столько Бог дает. Вот он посылает детку в какую-то семью и хочет, чтобы эту детку воспитали для Бога, научили его любить. Мы это за особую честь считаем». «Надо же!» Илюша таких речей в своей семье никогда не слышал. Ему даже стало завидно. А однажды Илюшу позвали в церковь на детский пасхальный праздник. Почти все дети из их садика приняли участие в подготовке. Илюше досталось стихотворение и песня. Оказалось, что он неплохо поет. Илюшу повел папа. Как не посмотреть выступление сына, если он так просит? Папе даже понравилось. В очень доступной форме рассказано было о пришедшем на землю Иисусе Христе, о его миссии как Спасителя, о его воскресении и что это означает для человека. Дети пели, рассказывали стихи, была декламация, задавали загадки и даже игры были. Папа обратил внимание, что было много верующих родителей. А может, это посторонние люди? Папа не знал. В церкви они увидели и воспитатели их садика. В церкви же они узнали, что дядя Миша, оказывается, муж тети Нади, но детей у них еще не было, потому что они совсем недавно поженились. Дома наперебой они рассказывали маме о своем походе в церковь. «Ты представляешь?» – возбужденно говорил папа. А Илюша перебивал его. «Нет, мама, ты бы видела». «Так что, вам там понравилось, что ли?» – спросила мама. Папа замолчал на какое-то время, а Илюша по-детски искренне ответил. «Ой, как мне понравилось! Я тоже хочу быть христианином! Я хочу жить для Христа!» Тогда и папа сказал. «Да, мне понравилось. И я считаю, что вреда это Илюше не принесет, а только пользу». «Ну хорошо», — сказала мама. «Пусть Илюша попросит тетю Надю или дядю Мишу. Когда будет еще праздник, тогда пойду я, а папа посидит с Леночкой». На том и договорились. Дядя Миша сказал, «А зачем вам ждать праздника? Приходите в любое воскресенье. К тому же в церкви у нас тоже есть воскресная школа. Пока ты будешь там, мама посидит на собрании». Воспитатели довольно долго молились о всей этой семье, и вот появились первые всходы. И в этот день, когда Илюша в припрыжку побежал домой, чтобы сообщить маме о воскресном собрании, воспитатели тоже все вместе стали молиться об этой семье, как они молились о всех семьях и тех детей, которые посещают их садик. На сердце было радостно, а Илюша вдруг почувствовал огромный прилив любви к своей маленькой сестричке. В эту ночь она ему снилась с кудряшками на голове, красивенькой, так что, когда на следующее утро он собирался в садик, а Леночка заплакала, он бросился к ней раньше папы с мамой со словами: «Ах, красавица наша!» Она ему и вправду показалась таковой, хотя до сих пор у нее на голове волосиков не прибавилось. Но теперь Илюша знал, что Богу угодно, чтобы он очень нежно относился к сестричке. Татьяна Жембровская.

сердцем слушай. Над садами, над полями, в палестинской стороне новая звезда сияла, возвестив о Рождестве. Пели ангелы чудесно, и хрустальный перезвон поспешил с благою вестью, что Спаситель в мир рожден. Годы мчались за годами, тот хрустальный перезвон, словно рация сердцами нашими воспринят он. Оскверненные грехами мы и думать не могли, что при встрече с Богом станем Его Божьими детьми. А для всех, не переживших, этой встречи выход есть. Сердцем слушай и услышишь в Рождество благую весть. Звездочка. В виде исключения я хочу не спать. День Христа рождения, чтоб не прозевать. Вдруг услышу пение, упадет звезда. Напрягаю зрение, тру и тру глаза. За окном завьюжило, не видать низги, и снежинки кружевом все переплели. Мама входит в комнату. Не грусти, сынок. Тьму небесным золотом побеждает Бог. В дни Христа рождения, мама говорит, в сердце пусть спасение, звездочка горит. Татьяна Жембровская.

Христианские новости со всего мира. Раздел ведет Катерина Гертель, источник, портал Кредо.ру, лента новостей. Звезды Давида в память о жертвах хрустальной ночи. По инициативе Всемирного конгресса русскоязычного еврейства ВКПЕ 13 ноября в Сейме Латвии прошла акция, приуроченная к 70-летию так называемой «Хрустальной ночи» еврейских погромов в Германии. Ряд депутатов, в основном представляющих левые партии, пришли на пленарное заседание, надев символические хрустальные осколки, прозрачные звезды Давида с надписью на трех языках – русском, немецком и английском. 9 ноября никогда больше, сообщили Интерфаксу 14 ноября в пресс-службе ВКПЭ. Акция проводилась по инициативе председателя латвийской депутатской группы по сотрудничеству с парламентом Израиля, члена парламентского клуба ВКПЭ Бориса Цилевича. Выступая недавно в СМИ, Цилевич осудил попытки отдельных представителей политической элиты Латвии оправдать нацистов. На днях активисты Конгресса раздали около 10 тысяч хрустальных звезд Давида в 9 еврейских странах. Тем самым люди, пожелавшие поддержать акцию, могли надеть на себя эти хрустальные осколки в знак солидарности с жертвами нацизма. К инициативе ВКПЭ присоединились видные европейские деятели. Так, в частности, в Германии шестиконечные звезды надели депутаты Бундестага, бургомистр Берлина и католический архиепископ немецкой столицы. В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года по всей Германии прокатилась волна нацистских погромов, в результате которой были уничтожены синагоги, еврейские дома и магазины, погибли и пострадали десятки ни в чем не повинных людей. В историю эти трагические события, положившие начало геноциду евреев в Европе, вошли под названием «Хрустальная ночь». После погромов улицы городов Германии были усеяны осколками выбитых стекол. Религиоведение может стать обязательным предметом в эстонских школах. Через несколько лет религиоведение может стать обязательным для всех эстонских основных школ и гимназий предметом. Правда, только в том случае, если правительство и парламент одобрят соответствующее предложение Министерства образования и науки, МОН, сообщает Бацника Инфо со ссылкой на Дельфи. МОН предлагает внести в закон об основных школах и гимназиях поправки, согласно которым религиоведение, основы гособороны и экономика будут внесены в обязательную учебную программу. Министр образования отмечает, что эти три предмета станут таким образом обязательными для школ, но добровольными для учеников. Как объяснил пресс-секретарь Министерства образования Ассо Ладва, нынешняя версия законопроекта предполагает, что школа обязана будет обеспечить преподавание религиоведения в 7-9 классах и гимназии, если этого пожелает минимум 15 учеников. Новый закон об основных школах и гимназиях планируется внедрить с 1 сентября 2012 года. Иерусалимские археологи обнаружили театр библейского царя Ирода. Группе ученых из Еврейского университета в Иерусалиме удалось обнаружить театр царя Ирода, сообщает Лента.ру со ссылкой на АФП. Небольшой амфитеатр на 750 зрительских мест с пристроенным помещением для особо важных персон найден в ходе.

ходе раскопок на Иродионе, искусственно насыпанном в годы правления царя Ирода Первого Великого холме, находящемся в 12 километрах от Иерусалима. Особую ценность находки, по словам главы археологической экспедиции профессора Эхуда Нетцера, придают прекрасно сохранившиеся фрески на стенах царской ложи театра. Манера, в которой выполнена роспись, крайне похожа на фрески, ранее обнаруженные в Риме и Помпеях. Ученые предполагают, что для украшения театра, а также других помещений своего дворцового комплекса, Ирод I Великий привлекал художников из Римской империи. Эхуд Нетцер также сообщил, что возведение театра могло быть напрямую связано с визитом в Иудею видного политика и полководца Римской империи Маркуса Агриппы, побывавшего в Иерусалиме в 15 году до нашей эры. Раскопки на территории Иродиона ведутся с 1956 года.

Размышления вслух. Полвека вместе. Просим подписать на забытый алтарь наших дорогих как по духу, так и по плоти Вальдемара и Эльмиры Шойле и поздравить их с 50-летием совместной жизни. Если Богу угодно, то они 6 декабря этого года в кругу своей большой семьи, родных и друзей отметят эту знаменательную дату. К этому времени они ждут своего 50-го внука. Это будет внучка. За 50 лет их семейство возросло до 73 человека. Шлем свадебную фотографию. В те времена наши старшие братья делали особый акцент на чистоту и неоскверненность сердца. Особенно сестер ободряли быть достойными невестами Иисуса Христа. Старым бабулям не нравилось, что наши скромные девушки, воистину достойные свадебного наряда, не одевали его. Но мы, молодежь, были очень счастливы в послушании. Никто не мечтал о пышной свадьбе. Но какие благословенные собрания были при бракосочетаниях! Они оставили глубокий след в сердцах. На сегодняшний день очень больно видеть, как из года в год христианские бракосочетания теряют свою особенную чистоту и трепетность. Желания и запросы молодежи растут. В невесте часто не видно стремления быть похожей на кроткую и скромную невесту Иисуса Христа. Видя великую нужду нашего времени, хотелось бы обратить внимание старшего поколения и просить неустанно молиться, чтобы Господь помог найти и вернуть потерянное. Виктор Каролине Фриц.

Целомудрие. Любовь на расстоянии. Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. К Титу 2:11-12. Совсем недавно я сделала одной девушке предложение, и мы решили пожениться. В связи с этим событием и моей молодостью, мне 24, я уже не раз размышлял о целомудрии до брака. Думаю, эта тема актуальна для всех, вступающих в брак и холостяков. Целомудрие – целая мудрость. Казалось бы, живи чисто, храни верность своему будущему мужу или жене. Да не так все просто. Невозможно сохранять целомудрие, если не любишь Бога, помогающего жить чисто. Может статься, кто-то называет себя целомудренным лишь потому, что он не шатается по публичным домам. Но, дорогие, посмотрим на наши помыслы. Некоторые думают, что мысли не важны, и грешить можно только делом. Это заблуждение. Христос учил, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Матфея 5:28. Нас, знающих телевидение, не удивишь тем, что Бог может показать нам нашу жизнь, но каково будет удивление, если Он покажет нам наши мысли? Целомудрие прекрасно и всем к лицу, хотя никогда не в моде. Исковерканные же модой понятия все запутали, путая симпатию и слепую страсть с настоящей любовью. Люди говорят о какой-то платонической любви, а впав в грех, пытаются сложить вину друг на друга. Еще чаще парочки сваливают все на дьявола, мол, не будь его, не впали бы в грех. Но в Библии написано: «Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Иакова 1:14-15. Нельзя свалить ответственность за свою жизнь на других, даже на дьявола. Некоторые парочки называют свои отношения платоническими. Позвольте спросить, какие такие платонические? Доводилось ли им читать сочинения Платона, скажем, «Государство»? В этом труде Платон писал: «Надо будет установить законом какие-то празднества, на которых мы, начальство, диктатура, будем сводить вместе девушек и юношей. Все жены должны быть общими, а отдельно пусть ни одна ни с кем не сожительствует. И дети тоже должны быть общими. И пусть отец не знает, какой ребенок его, а ребенок, кто его отец. Потомство лучших мужчин и женщин следует воспитывать, а потомство худших – нет. Они – женщины после 40 и мужчины после 50 – должны особенно стараться, чтобы ни один зародыш не вышел на свет. А если уж они будут вынуждены к этому – обстоятельствами, и ребенок родится, пусть распорядятся с ним так, чтобы его не пришлось выращивать. Читай, убить младенца. Вот вам платонические идеи: диктатура, оргии, убиение слабых младенцев и общность жен. Итак, христианам лучше придерживаться слов Христа, ибо они христиане, а не платоники. В Библии о платонической любви, о так называемой целомудренной дружбе, ничего не написано. Там нет наставления для дружащих
нет даже такого понятия. Его выдумали люди, постановив, что парень и девушка могут годами быть наедине, не подвергая себя излишним искушениям. И многие попались на эту выдумку. Влюбленным обязательно захочется пошептаться, взяться за руки, в конце концов поцеловаться и многое другое, что между ними естественное явление. Бог никогда не предавал анафеме интимные отношения, но в связи с грехопадением защитил их браком. Поэтому нужно знать границы, нужно учиться ждать. А если молодые парочки говорят, что при сближении они никогда ничего не испытывают, то я этому не верю. Если они никогда ничего не чувствуют, если, обнимаясь часами, они остаются хладнокровны, как лягушки, то, видимо, у них что-то не в порядке со здоровьем. Нормальные влюбленные не могут нежиться и висеть друг у друга на шее, размышляя при этом о Библии. Я понимаю, иногда необходимо остаться наедине, надо поговорить, сделать предложение и так далее. Однако для этого не нужно встречаться годами. Разумеется, есть исключения. Например, служба в армии. Но в таких случаях нет и дружбы, о которой мы сейчас говорим. Конечно, у целомудренного и вообще нормального человека не каждое прикосновение к противоположному полу рождает страсть. Однако, если души томимы страстью, то необходимо расстояние. Зачем нужна дружба? Рассудите сами. Если любовь от Бога, то почему бы не жениться? Учеба, бедность и все остальное – пустые отговорки. Если Бог благословляет, надо жениться. А если нет уверенности, то зачем искушать других, искушаться самому, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью? К тому же, что значит дружба? Для меня моя невеста Катюшечка, конечно, и друг, но в первую очередь моя любимая. Если влюбленные дали пред Богом обещание быть верными друг другу до смерти, то они, так сказать, помолвлены. Они не просто дружат, но любят друг друга, следовательно, желают быть вместе – и поэтому не захотят годами встречаться на расстоянии 5 метров, не смея даже смотреть друг другу в глаза. Впрочем, дело не только в близости, но и в помыслах. К сожалению, мне уже слышится свист критики со стороны молодежи. Мои дорогие, не надо оправдываться. Если вы можете годами обниматься, не имея даже в самом глубоком подсознании грешных мыслей, то я очень за вас рад и охотно бы с вами познакомился. Мне не доводилось встречать таких людей, что, несомненно, не отвергает возможного исключения из правил. Если время подтвердило, что такие ситуации не вредят вашему целомудрию, то будет достаточно это просто сказать. Только умоляю вас, не вздумайте подталкивать других на такой вид отношений, ведь даже совершенные, если такие найдутся, должны согласиться с потенциальной опасностью подобных связей. Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят, сказал Иисус в Евангелии от Луки 17:1. Поэтому не тяните других на опасную дорогу. Некоторые называют себя целомудренными лишь потому, что еще не переспали друг с другом. А могут ли они, положа руку на сердце, сказать, что их платонизм никогда не был грехом? Интимные отношения – огонь. В Господе они прекрасны, но горе нам, если мы легкомысленнее
мотыльков, не видящих опасности огня. Если говорить из опыта, то считаю своим долгом предупредить об опасности таких связей. Опасность есть, даже если вы еще не срывались. У меня в свое время дружба похитила много времени и замедлила мой духовный рост. Олег Меркель. От редакции. Дорогие друзья, просим вас высказать свое мнение на письма, которые опубликованы на этих двух страницах. Ждем ваших откликов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске, озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».

Вы слушаете «Забытый алтарь» за январь 2013 года. Начало. Кончается год, дня последнего дата. Мой путь освещает, совсем уходя. Как часто, Господь, я была виновата, как часто плутала, брела не туда, как часто в душе тьма мирская лежала, и мрак раздражения туманил мой шаг. Висела обида сплошным покрывалом, лишала себя я твоих, Божий, благ. Как часто любовь была словом лишь только, как часто вползала змеей пустота. И больно мне было, и тяжко, и горько, твой свет закрывала суета. Но ты, мой Спаситель, был рядом со мною. Весь год я несла тебе груз своих бед. Ты знаешь, как трудно земною тропою идти, и мой путь был тобою согрет. Кончается год, пред тобой предстаю я. Укрой меня светом любви и тепла, чтоб духа нечистого злобная пуля свободного места во мне не нашла, чтоб в новом году с новой жизненной силой всегда побеждать все невзгоды и грусть. Прости меня, Боже, прости и помилуй, и будь неизменно со мной, Иисус. И дальше веди меня торной дорогой в свой чудный и дивный заоблачный край. Будь любящим, верным, заботливым, строгим, меня из руки своей не выпускай. Валентина Пермякова-Маматова, Казахстан.

Молитва над бутылкой. Удивительным образом ко мне попала газета «Забытый алтарь» за август 2012 года. Мне ее прислали из тюрьмы. Прочитала не один раз. Каково было удивление, когда увидела имена знакомых братьев Миши Рыхлова и Вити Войтенко. Слава Богу! Ребята живы и служат Небесному Отцу. Особенно мне понравились материалы «Свои дети, чужие» и «Украденная шапка». А написать вам подтолкнула своим письмом Галина Деева, неотъемлемая часть. И захотелось рассказать вам о милостях Господних в моей жизни. Родилась я в верующей семье в 1957 году первым ребенком. Всего мама родила 9 детей. Помню времена гонений. Жили мы тогда в Азербайджане. Мне было 16 лет, когда переехали в Украину. Здесь я увидела свободу молодых и решила жить, как все. Что и сделала. Сказала всем, что Бога нет, и помогала гнать христиан. Родные же молились обо мне. Жизнь пошла под уклон. Жизнь без Бога страшная, но Он хранил меня по молитвам моих родных. Родила я 3 детей в гражданском браке. Это мы так называем. А Слово Божие говорит, что это блуд. Так получилось, что осталась одна с детьми. Но беда одна не ходит. Заболела. Стала лечиться, и вдруг диагноз – рак. Врачи давали малый срок жизни, но Господь помиловал. Это было в 1994 году. Но еще тяжело вспоминать. Считала, что церковь евангельская неправильная, и пошла креститься в православный храм. Но и там увидела много неправильного. Так я совсем отошла от веры. Стала жить по системе Иванова. Но когда стала читать книги Иванова, меня поразила его фраза: «Я есть Дух Святой». Да не может этого быть! После 6 лет жизни по этой системе бросила и стала выпивать. На работе не знали, что пью, но по вечерам уже без 100-200 граммов я и есть не могла. Я погибала. За меня много молились. И однажды пришла мысль, что нужно идти каяться в неправильную церковь, иначе погибну. Но как? Хоть и прошло много лет, но меня еще помнят воинствующей атеисткой. Тяжелое было покаяние. Тяжело было просить прощения у Бога и у людей, которых гнала. Но Отец Небесный дал силы. После покаяния стало так пусто на сердце, что вышла, купила бутылку водки и пошла домой отмечать покаяние. Налила в стакан, села есть и вспомнила, что мама и папа всегда молились и просили благословения перед едой. Встала, помолилась и поела без водки. И на следующий вечер то же самое. Так Господь исцелил от алкоголя. Покаялась в ноябре 2000 года, а в июле 2001 года приняла святое водное крещение. И вот тут пошли самые тяжелые испытания. Тяжело заболела старшая дочь и ушла в вечность, оставив 2 детей круглыми сиротами. Следом ушел крестный, а за ним и мой папа. За 10 месяцев похоронила 3 близких людей. Это очень тяжело, но Господь дал силы все перенести. В ноябре 2005 года наш служитель привез газеты, а там была рубрика, где братья и сестры из тюрем просили духовного общения. Мне стало очень жалко этих людей. Послала поздравительные открытки к Рождеству. Мне ответили. Так началось мое тюремное служение. Сначала помогал служитель,
а теперь и вся наша небольшая церковь. Много чудес являл Господь, и такой случай произошел год назад. С внучкой-первоклассницей утром пошли в школу, а по пути зашли к знакомой по делам. И тут огромная собака, ротвейлер, кинулась на внучку. Она упала, и правая часть головы находилась в пасти собаки. Мелькнула мысль: сейчас сдавят челюсти, и правого глаза нет. Я не успела даже крикнуть «Господи!». Но Господь никогда не опаздывает. Где-то тявкнула дворняжка, и ротвейлер, оставив ребенка, кинулся на лай. На ребенке даже царапины не было. Дети мои еще не примирились с Господом. У сына и у дочери большие проблемы. К сожалению, и дома нет мира, но с Божьей помощью несу свое бремя. Молюсь и прошу у Отца Небесного милости для моего дома, о спасении детей моих и внуков. Верю, что весь дом мой будет служить Господу. Придет время, и будет у них покаяние. Господь ответит на молитвы. Тюремное служение по Украине растет. Эти люди, заключенные, осуждены судом людским, но при покаянии Господь их простил, и теперь они братья и сестры во Христе Иисусе. И я счастлива, что могу хоть чуть-чуть послужить этим отверженным, но принятым Господом людям. Работаю я почтальоном. На этом буду заканчивать. Примите христианский привет от нашей церкви. Мария Трухина, Украина.

Таинственный новолей. Если вы держите в руках этот январский номер газеты, значит, очередное пророчество не сбылось. Значит, все высокопарные обещания конца света в 2012 году оказались пустословием. В этом нет ничего нового. За последние 29 лет я пережил более 40 концов света. И то, если считать только громкие предсказания, не учитывая прогнозов бесчисленных бабок и всяких ясновидящих. Так, например, несколько лет назад одна старушка изрекла: «Воистину Христос грядет уже зимой. Сегодня во сне я видела Христа на лыжах». Написать подобную статью я хотел еще год назад, но отложил ее в сторону. Решил подождать, пока 2012 год пройдет, потому что многие предсказывали, что конец света произойдет не накануне Нового года, а когда-нибудь в течение 2012 года, который только начинался. Но вот год ушел в прошлое. Разумеется, на случай фиаско у предсказателей ответ готов заранее. Теперь они трактуют так. Предсказанный нами конец света нужно понимать как некий переход в какую-то новую эру. Но это все равно, если я заявлю о начале новой эры под названием «Новолей». С этим трудно не согласиться, тем более, когда никто не знает значения столь таинственного слова. Думаю, можно найти себе уйму последователей, если только заявить о новолее, серьезно поглаживая наклеенную бороду, особенно накануне Рождества, когда повсюду мелькает бородатый Санта-Клаус, и все ожидают чего-нибудь необычного. Прогностика – наука по предсказанию будущего. Прогностики объясняют свои провалы очень профессионально, ведь с каждым годом их опыт по объяснению несбывшихся гороскопов становится все богаче. Они оставляют в своих высказываниях достаточно места для любой интерпретации. Сказать «человечество ожидает кризис» все равно, что сказать «человека ожидает смерть». Для того, чтобы предсказать кризис, не обязательно быть прозорливцем. Смерть и проблемы на Земле всегда были и будут. Однако давайте оставим чревовещателей и посмотрим на тех, кто их слушает. Намного интереснее задуматься о том, почему все человечество так интригует крах Вселенной. Пожалуй, подобное явление невозможно объяснить любовью к страшилкам, то есть к острым ощущениям. Ведь в таком случае не надо дожидаться конца света. Достаточно его, свет, выключить, залезть, как в детстве под одеяло, и рассказывать страшные истории. Или, например, достаточно собраться в темном кинотеатре на фильм ужасов, а не читать туманные и сухие подсчеты прорицателей. Нет, причина в другом. Мы не ужастиков ищем, мы действительно боимся. Особенно мне запомнилось ожидание всемирной катастрофы в 2000 году. Одна знакомая рассказывала мне, как ее отец, не будучи трусом или суеверным, улыбаясь и шутя, все-таки набрал под Новый год полную ванну воды. Как говорится, на всякий случай, если по всему миру отключат воду и электричество. А еще мне знакомы люди, которые набрали тогда воду даже во все кастрюли и тазики, и так поступили тысячи. Конечно, некоторые ничего подобного не делали, но холодок морга
почувствовали многие. Фейерверки не только радовали глаз, но и заставляли вздрагивать как никогда. Такая идея, как коллапс Вселенной, беспокоит каждого. Ведь даже шутники не находят улыбку смерти обаятельной. Человек не настолько глуп, чтобы отвергать свою смерть, но и не настолько безумен, чтобы любить смерть. Поэтому, напугав себя реальностью жизни или нафантазированными страшилками, люди тут же начинают от них отмахиваться. Наглядный тому пример – современные книжные каталоги, в которых на первой странице рекламируются книги типа «Апокалипсис» в 2012 году, а на последней странице предлагаются гороскопы на 2013 год. К сожалению, людей более интересует коллапс мира, нежели его спасение. Они хотят знать, как все погибнет, а не зачем оно существует. Их интересует, как и когда они умрут, а не для чего они живут. Но ведь важно не то, когда и каким образом мы умрем, а то, на что мы тратим свою жизнь. Поэтому нужно не просто искать ответы, но и прояснить, какие вопросы действительно важны. Говорят, глупых вопросов нет. Может быть. Но вне сомнений есть более важные. Не надо ломать голову над предсказаниями точных дат. Лучше подумать о том, как быть с неизбежной смертью, которая может прийти в виде всемирного катаклизма, поместной эпидемии или личного инфаркта. Да, коллапс Вселенной, то есть наша смерть, нас не радует. Поэтому, говоря о конце света, мы многое не договариваем до конца. Боясь себя напугать, мы начинаем спорить о календаре исчезнувшего племени майя, вместо того, чтобы подумать о временном характере нашей земной жизни. Это вполне естественно. Когда сталкиваешься с проблемой, первым делом хочется от нее убежать. А реальность – один из самых страшных ужастиков. Поэтому легче говорить о давным-давно умершем Нострадамусе, чем о нас, живых. Хотя можно ли ожидать от неверующего загробную жизнь не бояться смерти? Конечно, нет. Без Бога смерть страшна, а жизнь не менее ужасна. Ведь неверие в вечную жизнь – это и есть наш апокалипсис, который уже давно начался. Как же быть? Есть два варианта. Первый – отмахиваться от самого главного, заслоняясь второстепенными предсказаниями и остроумными шутками. Второй вариант – посмотреть реальности в глаза. Но тут важно не падать духом, а победить страх. Как? Христос победил смерть. Бог говорит: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Поэтому христиане не бегают за лжепророками. Для христианина смерть – только порог между земной и вечной жизнью. Для христиан плотская смерть – не кончина, а награда, потому как их жизнь – Христос. Начало всех начал. Как говорит апостол Павел: «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Если бы смерть имела острую косу, как ее принято изображать, то следовало бы сказать, что она косит цветы, из которых плетутся венцы для христиан. Смерть не уносит христиан в могилу, поскольку они приобщились к вечному началу, к Творцу. Христос сказал, что всякий верующий в Него
перешел от смерти в жизнь. Как рыба не захлебнется даже во всемирном потопе, так и христианин не погибнет даже от неизбежной для него земной смерти. Как можно быть настолько уверенным? Откуда я знаю о существовании Бога-Творца? Знаю, ибо верую. Олег Меркель.

Снова в алтаре. Спасибо за газету и журнал, которые приходят на мой адрес. Отдаю в церковную библиотеку. Стихи мне близки. Знакомлюсь с новыми именами. Радуюсь за поэтов. Это только 3% вдохновения. Остальное — труд. Всегда благословение Божие всем людям, пишущим ровными стихотворными строками. Удивительно, что Бог дает каждому собственное видение, чувства непохожие, любовь к Богу, которую высказать порою невозможно. Любовь Васенина, Иркутск, Россия. Но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Матфея 19:14. Для малышей рассказ о Боге прост. Сердечко детское всегда льнет к Богу. Чуть повзрослеют, задают вопрос, затем становится вопросов много. Внимательны, умны, любой хорош. Нет разницы, послушный, непослушный. Ответа ждут, где правда и где ложь, что надо делать и чего не нужно. Когда про Бога дети узнают, не могут

глаз, и бьются детские сердца так жарко. Зря думаем, что детям не понять, не доросли, не смогут, не сумеют. Нет, Бог всегда готов детей обнять, не так, как мы. Он любит их нежнее. Бог видит подрастающих людей. Им некогда скучать, им интересно. Вчера, сегодня, завтра, каждый день, и таковых есть Царствие Небесное. Нам позаботиться, от малых сил не спрятать Бога, правду и спасение. Вы только посмотрите, как у них распахнуты глаза от удивления. Они не взрослые пока. Потом нас, стареньких, поддержат в вере нашей. Молитвенный не опустеет дом, чтоб дети были с Богом. Очень важно.

У Господа нет изгоев. На небо ты там, в преисподнюю, и там ты, на край моря. Псалом 138:8-9. У Господа нет изгоев, у Бога людей нет лишних. Заглянешь на дно морское, но Бог и на дне отыщет. Мечтание на примете — сокрыться в пещерном мраке, где свежий не дует ветер, следы уничтожить, знаки. Ты собственной лжи поверишь.

подстилка из мха, родная, найдет Бог тебя в пещере, пещеру любую знает. Захочешь взлететь на небо и выбрать звезду для дома, ты выглядишь так нелепо, все звезды Богу знакомы. Исчезнуть желал? Куда же? Уполз от Бога в сторонку? Найдет, в преисподней даже, над бездной, у самой кромки. На крыльях зари умчаться, искать ли горы подножья? Не пробуй переселяться, край моря, край неба Божий. Зачем же стоять у края, где встретишь последний вечер? Пусть Бог сам тебя направит на истинный путь, на вечный. Сбежавшему без надежды Бог нужен, ничто другое. Не прятаться сердцем грешным у Господа нет изгоев.

Молюсь в надежде. Молюсь в надежде, что слова мои преодолеют меж мирами пропасть. Нельзя молитву в сердце утаить, молитва не должна остаться робкой. Молюсь в надежде, с трепетом в груди, не удержать молитвенного вздоха. Бог так велик, Творец и Господин, а я пылинка во вселенной, кроха. Молюсь в надежде, что услышит Он, что милость Божия меня затронет. Бог любящий не скажет сердцу вон, такую маленькую не прогонит. Надежда впереди молитвы всей. Сквозь тучи прорывается надежда. Куда? Конечно же, под Божью сень. Там принимают ласково и нежно. Молитва без надежды — звук пустой. Молитва без надежды не взлетает. Молиться без надежды, Боже мой, молитва без надежды умирает. Поэтому с надеждой ночью, днем, и как бы ни было сердечку плохо, не сомневаюсь в Господе моем, не задеваю землю я крылом, пылинка во вселенной, кроха.

Простые стихи. Сквозь тучи прорывается надежда. Вот и год пролетел быстротечно, нам ушедшего очень жаль. Мы стоим на пороге вечность, почему же на сердце печаль? Может, было много плохого, то, о чем так душа скорбит. Но пути ты не хочешь иного, и стоишь, словно плетью избит. Будет суд, ты предстанешь пред Богом и расскажешь о том, как ты жил, с кем шагал ты все время в ногу и кому ты свой плод приносил. Бог судья справедливый и строгий, он в конце подведет итог. Он стоит уже на пороге, этот день уже недалек. Кто обидел, пусть просит прощения. Кто обижен, с любовью простит. А кто гордый, пусть ходит в смирение. Кто потух, пусть снова горит. Вера Казер.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Мир вам от Господа, наши дорогие друзья, братья и сестры. Каждую неделю в это время мы с радостью передаем программу «Новая жизнь». Посредством этой радиопередачи мы стараемся пояснить вам библейскую истину, что тот, кто во Христе, новая тварь. Тот, кто во Христе, перешел от смерти в жизнь.

0: Дорогой друг, приветствую вас миром и любовью нашего Господа Иисуса Христа. Я рад возможности поделиться с вами Словом Божьим, которое записано у Евангелиста Луки, глава 2, стихи 41 по 52. Тема нашей беседы – осознание своей тождественности. В этом случае, говоря о Христе, осознание своей божественности и своего назначения. Луки, глава 2, 41 стиха по 52. Каждый год родители его, то есть Иисуса, ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме. И не заметили того Иосиф и мать его, но думали, что он идет с другими. Прошедший же дневной путь стали искать его между родственниками и знакомыми. И не нашедши его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все, слушавшие его, дивились разуму и ответам его. И, увидевши его, удивились, и мать его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой, и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними, и пришел в Назарет, и был в повиновении у них, и мать его сохраняла все слова эти в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и людей. Осознание своей тождественности, своего божества, своего назначения. Во время моих поездок мне пришлось встретиться с очень многими детьми. Когда я задаю им вопрос: «А ты чей или чья?», я получаю один из двух ответов: «Я мамин» или «Я папин». Мы улыбаемся, слыша подобный ответ, но ответ очень правильный. Для ребенка сознание его принадлежности его матери или отцу является более важным, или, можно сказать, самым важным отождествлением в его жизни, даже более важное, нежели его имя. Тот, кому ясна его тождественность, всегда будет знать, кому он принадлежит и где его место. Осознаем ли мы свою тождественность? Знаем ли мы свое место в этом мире? Понимаем ли мы, кому мы, как христиане, принадлежим? Без этого сознания мы никогда не сможем исполнить нашего назначения в этом мире. Прочитанный нами отрывок является единственным окном, через которое мы можем посмотреть и познакомиться с тем, что Иисус делал, начиная с 12 лет до начала своего служения, когда ему было уже 30 лет. Посещение Иисуса Иерусалима с его родителями является единственным повествованием из периода его земной жизни, охватывающего 18 лет. Но этот отрывок является драгоценной жемчужиной, потому что в нем мы встречаем первое слово из уст Иисуса, подтверждающее осознание своей божественности. Мы читаем, что когда ему было 12 лет, Иисус совершил первое
1: сознательное посещение Иерусалима. Закон требовал, чтобы три раза в году весь мужеский пол Израиля являлся пред лице Господа в Иерусалим. Три праздника, на которые мужчины Израиля являлись в Иерусалим, были праздник опресноков, это Пасха, воспоминание об исходе из Египта, праздник седмиц, это 50 дней после Пасхи или Пятидесятница, принесение первых плодов урожая и праздник кущей в конце урожая. Эти праздники были установлены Богом, чтобы сохранить Израиль от идолопоклонства. В 12 лет Иисус, как все еврейские юноши, стал сыном закона или сыном Торы и был обязан исполнять все требования закона. Идя в Иерусалим, он также был обязан принести добровольную жертву. Что он принес, мы не знаем. Не подлежит сомнению, что Иисуса все интересовало и волновало, особенно жертвоприношение животных и птиц в храме. Зная пророчество о страдающем Мессии и потоки крови, проливаемой за грехи израильского народа, возможно, привело Иисуса к сознанию своего назначения в этом мире. А теперь мы хотим обратить внимание на поиски потерявшегося Иисуса. Нас не должно удивлять, что родители Иисуса не заметили, что его не было с ним, когда они возвращались домой в Назарет. Из описаний праздников мы знаем, что женщины отправлялись раньше, так как они шли медленнее. Мужчины же отправлялись позже, так как они шли быстрее. И вечером они встречались на месте, предназначенном ими, или предназначенном для пилигримов, посещающих Иерусалим. Очевидно, Мария думала, что Иисус остался с Иосифом, а Иосиф думал, что Иисус ушел с Марией. Или же они предполагали, что Иисус идет со своими друзьями, а народа ведь было очень много. Они нашли Иисуса через три дня. Имеется в виду, что один день ушел на путешествие домой, второй день — на возвращение в Иерусалим, а на третий день они нашли его в храме посреди учителей закона. В беседе с учителями закона Иисус проявляет понимание Писания. Праздник Пасхи продолжался 7 дней, но все обряды кончались на третий день. С 4-го дня начинались так называемые полусвятые дни. Ввиду того, что у народа, который оставался все 7 дней, нечего было делать, Синедрион, который обыкновенно занимался судебными вопросами, как суд второй инстанции, и заседал с утра до времени вечерней жертвы, по субботним дням и во время праздничных дней учил народ закону и встречался с ним в пределах храма, во дворе язычников. Присутствующие могли задавать вопросы и сидели на полу. Тут находился Иисус, который слушал и задавал свои вопросы. Это была первая встреча с его будущими соперниками и врагами. Лука подчеркивает, что все дивились разуму и ответам Иисусу. Слово «дивились» означает «поражены удивлением». Они были поражены его мудростью. Слово «разум» говорит о том, что Иисус понимал значение Писания, к чему оно ведет. Здесь, в храме, среди учителей закона и окружающего его народа, мы слышим из уст Иисуса в возрасте 12 лет его первое заявление о своей божественности, о своей миссии на земле. Мария, мать его, бросает ему нежный упрек. «Что ты сделал с нами?» выражая свою скорбь. А Иисус, пользуясь моментом, бросает свой нежный упрек в сторону Марии Иосифа. «Разве вы не знали, где меня следовало искать? Разве вы забыли, что вам было сказано о мне пастухами и мудрецами? Разве ты, Мария, забыла, что тебе было сказано мне ангелом Гавриилом и Елизаветой, а Иосифу? Прошло 12 лет нормального развития Иисуса, и Мария и Иосиф забыли то, что пережили, и что им было возвещено самим Богом. Настолько нормальным было развитие Иисуса Христа». Иисус также пользуется словами Марии, чтобы поправить ее в том, кто является его отцом. Это первое заявление Иисуса о своей божественности, о том, что Бог является его отцом. Кто, как не Мария, могла вспомнить свою ошибку? Но в этот момент Мария и Иосиф не поняли этих слов, потому что они смотрели на Иисуса, как на своего сына. В Иисусе Бог был настолько близок к человеку, что даже Мария, родившая его в этот мир, не видела этого и забыла об этом. Вот насколько Бог близок и к нам. Духом Своим Он пребывает в нас. Но так часто мы забываем об этом и лишаем себя нужного утешения. Но даже после осознания своей божественности Иисус продолжает повиноваться своим родителям. Здесь мы видим полное смирение Сына Божия, который своим поведением подчеркивает святость повиновения детей своим родителям. Это одна из первых заповедей Божьих. И мы об этом читаем в книге Левии, книга Левит, глава 19, стих 3. И эта заповедь упоминается даже перед соблюдением субботы. Как важно влагать в сердце это учение нашим детям. Сколько горя дети могли бы избежать, проявляя повиновение своим родителям. Дальше мы читаем, что после возвращения в Назарет Иисус также продолжает развиваться. Сказано, что Иисус преуспевал в премудрости и возрасте. Слово «преуспевал» говорит о срезании деревьев и кустов, которые мешают продвигающемуся вперед или продвигающейся армии. Другими словами, Иисус преодолевал все преграды на его пути. Он продолжал созревать физически. После посещения Иерусалима мы ничего не знаем о последующих 18 лет его жизни. Юстин Мартир, живший 150 лет спустя, пишет о плугах и ярмах, сделанных руками молодого Иисуса. В 18 лет Иисус работал своими руками, чтобы обеспечить нужды своей матери, его братьев и сестер. Осознание своей божественности не помешало Иисусу исполнить все, что Он должен был исполнить для Своих близких, все Свои земные обязанности. Наоборот, осознание Своей задачи помогло Иисусу исполнить все остальное, чем Он был обязан другим, исполнить даже лучше. Мы, христиане, род избранный, пишет апостол Петр, царственное священство, народ святой. Как важно помнить, кто мы, иметь сознание своей тождественности. Помня о нашем назначении и задаче в мире, мы будем отличаться во всех сферах земной жизни, и мы также будем преуспевать в любви у Бога и у людей. Дорогой друг, в тождественности Иисуса не может быть никакого сомнения. Он воистину Сын Божий. Его Отец не Иосиф, но Всевышний Бог. Иисус — Мессия, пришедший искупить не только Израиль, но весь род людской. Он пришел искупить и вас от ваших грехов. Обратитесь к Нему в покаянии, и вы испытаете на себе божественную силу Иисуса, Сына Божия. Аминь.
2: Посей зерно. Посей одно зерно, и если зерно упадет на хорошую почву, оно принесет плод во много раз больше. Эту истину Христос изложил в притче о сеятеле и дал ей объяснение. Вышел сеятель сеять. Он разбрасывает семена здесь и там, но зерно, упавшее при дороге, не принесло плода, его утоптали. Зерно, упавшее на каменистую почву, высохло под лучами солнца. Иное зерно дает росток, но его заглушают сорняки. И только то зерно, которое падает на хорошую почву, дает росток, пускает корни, а затем приносит многократный плод. Семья — это благая весть, Евангелие. Бог любит человека, и эту любовь Он доказал и показал в Сыне Своем, Иисусе Христе, принесшем Себя в жертву для искупления грешника. Есть ли более радостная весть, нежели это? Кто поверил этой вести, кто принял ее в свое сердце верою, тот не может не приносить плода. О каких плодах идет речь? Конечно, о плодах Духа Святого. Писание говорит, плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Здесь идет речь как раз о тех качествах характера, которые отличают истинно верующего человека от людей, на сердца которых не упало семя Христа. Преображение мира зависит от преображения человека, а преобразить характер человека может только Христос и Его Евангелие. Мы сеем семена благой вести с помощью радио и везде там, где предоставляется возможность, а Господь делает остальное. Плоды имеют вечную ценность.

Дорогие друзья, вы только что прослушали программу «Новая жизнь», которая передается еженедельно с этой станции как радиоголос союзов русско-украинских евангельских христиан-баптистов в Соединенных Штатах Америки и в Канаде. Приглашаем вас слушать нас через неделю в это же время и с этой станции. А сейчас до следующей встречи в эфире говорим всем вам до свидания. Храни и благослови вас Господь.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Молитва. Господь Иисус Христос, мы поклоняемся Тебе за то, что Ты ответил на вопль Марии и явился ей лично. Ты успокоил ее своим присутствием. Мы ожидаем Тебя, Святой Сын Божий. Твое Слово живо. Открой нам наши сердечные уши, чтобы мы могли слышать Твои слова. И даруй нам послушание, веру и радость в Тебе. Вопрос 121. Почему Мария не прекращала искать тело Иисуса, пока Он не явился ей сам, назвав ее по имени?
1: Евангелие от Иоанна, 20 глава, 17-18 стихи. Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей.
0: Мария пала ниц и поклонилась Христу, желая поцеловать Его ноги, обхватить их и никогда больше не отпускать. Но Иисус не позволил ей прикоснуться к Нему, поскольку Его любовь не душевна, а духовна. Он дал искавшей Его женщине услышать Его голос и пережить Его присутствие. Он хотел, чтобы она возрастала в вере, достигая единства с триединным Богом. Он уже говорил об этом ученикам в своей прощальной речи. Единство со Христом достигается не прикосновением к Его физическому телу, не пребыванием вблизи Него. Нас объединяет с Ним вера в Его духовное бытие. Иисус сказал Марии, что Он уже недолго будет оставаться на земле после Своей смерти, что Его явления будут кратковременными и что Он вскоре вознесется на небо. Его цель — возвратиться к Отцу. Теперь, когда Божий Сын принес Себя в жертву на кресте, путь к Отцу был открыт для Него. Он словно говорил Марии: «Не прикасайся ко мне. Я должен исполнить всю правду, чтобы дать тебе вечную жизнь, ходатайствуя за тебя. Я хочу наполнить тебя силой Святого Духа». В его словах можно уловить и такой смысл: «Не пытайся удержать меня, я принадлежу всему человечеству. Пойди к ученикам и расскажи им о том, что я жив и что я иду к Отцу». Удивительно, что Иисус сразу же велел этой ищущей Бога женщине свидетельствовать о Нем другим. Передав через Марию свое послание ученикам, Иисус утешил ее, а вместе с ней и учеников, которых назвал братьями. Мы верой стали братьями Иисуса, не только через Его страдания и крест, но через Его воскресение, жизнь и Святого Духа. После Своей смерти Сын Божий называет нас не просто возлюбленными, а братьями, поскольку Он совершил спасение и утвердил нас Своей кровью в правах сыновства. В чем сущность послания, которое Мария должна была

0: подразумевая, что он состоит в особых отношениях с ним. Он имел полное право говорить так, поскольку остался верен Отцу, в то время как все творение отвратилось от него по причине своих грехов. Ныне Бог больше не враждует с нами из-за наших прегрешений, а с радостью прощает нас и дает нам искупление посредством креста. И как Христос пребывает в единстве с Отцом, так Бог желает утвердить и нас в святом триединстве через излияние Святого Духа, чтобы в нас преизобиловала Божья любовь. Таким образом, воскресший Христос вложил в уста этой женщины, первой, увидевшей Иисуса после Его торжества над смертью, обещание совершенного общения с Богом. Мария Магдалина послушно встала с колен и побежала к ученикам свидетельствовать об истине, о том, что Он назвал их братьями, и что Бог стал их отцом по благодати. Эта весть и сегодня, словно трубный звук, дает радость опечаленным сердцам. Получил ли и ты эту радостную весть о том, что Бог принимает тебя как сына и возрождает твою жизнь? Веришь ли ты словам первой благовестницы Христова воскресения? Молитва. Мы благодарны Тебе, наш воскресший Господь Иисус, за то, что Ты с нами и называешь нас своими братьями. Мы недостойны жить в общении с Тобой. Благодарим Тебя за прощение наших грехов. Сделай нас посланниками Твоей радости для всех ищущих Тебя. Вопрос 122. Какую весть посылает нам Христос через уста Марии Магдалины? 2. Явление Иисуса ученикам за запертыми дверями. Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 19 по 23 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 20 глава, 19 стих. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты, из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!»
0: Ученики сидели в комнате за запертыми дверями и говорили о необычайных событиях этого воскресного дня. Петр и Иоанн рассказали им, что гробница была пуста. Женщины свидетельствовали о том, что ангелы поведали им о воскресении Христа. Мария Магдалина сказала, что видела самого Иисуса. Петру и ученикам было трудно принять на веру слова женщин. По их рассказам выходило, что умерший Иисус жив, но еще не явился им, своим верным ученикам. Правда, они уснули в Гефсиманском саду и бежали, когда стража арестовала их Господа. Петр трижды отрекся от него, и ни один из учеников не встал на сторону Иисуса во время допроса и пыток. Никто, кроме Иоанна и женщин, не подошел ко кресту. Никто из них не снял его с креста и не помазал тело маслом. Они боялись иудеев, ожидая начала гонений сразу после праздника. Теперь они сидели взаперти, во внутренней комнате с подавленным настроением. Рассказы женщин казались им несбыточной мечтой. Их растерянный вид говорил: «Мы следовали за Иисусом, ожидая, что Он станет царем и сделает нас своими министрами, однако оказались простыми неудачниками. Нас ищут и хотят убить». Но вот посреди их отчаяния и страха, несмотря на неверие и горечь, появился Иисус. Он пришел к ним не потому, что они были исполнены надежды, веры и любви, а наоборот, из-за их слабости и отступления от пути благодати. Христос явил милость заблудшим и благоволил к маловерным. Бесшумное появление Иисуса среди них в запертой комнате –

было чудом. Умерший внезапно предстал перед своими учениками. Он снова был на свободе. Ни каменные стены гробницы, ни стальные засовы дверей не были помехой для него. Он стоял посреди них в таком же теле, как все остальные люди. Его можно было видеть и слышать, к нему можно было прикоснуться. В то же время он был духом, а не материей. Он мог проходить сквозь стены и двери. Новое состояние Иисуса показывает нам, какими будем мы, если пребудем в нем до конца. Его воскресшее тело дает нам надежду на славное будущее. Какое же великое утешение дал нам Иисус! Воскресший не упрекнул учеников за их проступки, не наказал за промахи. Он радостным голосом приветствовал их словами «Мир вам!». Эти слова имеют глубокий смысл. Они говорят о том, что до крестной смерти Христа Бог и человек находились в состоянии вражды. Святой Бог вынужден был обречь людей на погибель за их грехи и преступления, так как возмездие за грех — смерть. Но Христос на кресте примирил мир с Богом. С этого момента с небес на землю сошел Божий мир. Началась новая эра, в которой Бог предлагает всем людям этот мир даром. В Боге нет никакого насилия. Мы сами выбираем, принять ли нам жертву Христа или отвергнуть ее. Каждый человек несет ответственность за свое спасение. Кто раскается и поверит в Иисуса, тот обретет его благословение. Кто встанет в один ряд с князем мира, тот оправдается через его единократную жертву, как об этом пишет апостол Павел. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Послание Римлянам, 5 глава, 1 стих.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Как Ленина судили. В Церкви Христовой много членов, и у каждого своя судьба, свой путь к Богу. Много есть что вспомнить. Вот и Виктор, очень интересный человек с ярким прошлым. Не то чтобы он был космонавтом или артистом, политиком или спортсменом мирового класса, но и заурядной личностью его не назовешь. Молодые годы провел на Целине, и там, кажется, его трудолюбие и ответственное ко всему отношение заметили и оценили. Теперь вот на комбикормовом заводе работает. И здесь доверили лучшую машину, новый ЗИЛ с цистерной, уважают. Может, в характере у него есть то, что надо, может, в крови, не зря ведь немец. Но аккуратностью и трудолюбием он выделялся всегда. К Богу, правда, не спешил. Жена – христианка, хорошая сестра. И он церковь нередко посещал, но как гость. Познакомившись с ним поближе, я спросил как-то: «Витек, а что ты к Богу не приближаешься? Или не видишь нужды в Спасителе? Неужели думаешь о себе, что ты и так хорош?» «Да нет, этого о себе не скажу и не думаю, скорее наоборот. Но как другу скажу тебе откровенно, не все я еще взял, что плохо лежит. Да, еще есть одна большая слабость, но об этом не будем, личная». «Вот не думал. Тебя же уважают на работе, вымпелы там разные, доска почета. А что мне эти вымпелы? Ты же знаешь, какая здесь зарплата, 129 рублей в месяц. Это только на хлеб и молоко. А ведь мне хочется и чего-то большего, жене что-то купить, дочери. Дали бы заработать, я с радостью. Но у нас же все построено специально так, чтобы воровали. Только главный инженер ворует тоннами, а мне и мешка в день хватит. А ведь мешок комбикорма – это 40-50 рублей. Три мешка и зарплата месячная. А что мне стоит в конце рабочего дня почистить цистерну? Там всегда найдется мешок другой сэкономленный. Сейчас же это модно, читал, небось, в газетах. Заводы работают на сэкономленных материалах целые месяцы. А мы что, не советские люди, что ли? Виктор, у нас в стране многое плохо лежит. И этому конца не будет. А как же твоя душа? Будет конец. А о душе моей ты и молись, и жди. И ждать пришлось недолго. Как-то вдруг слышу: на комбикормовом расхитителя поймали, ворюгу. И кто же это был? Ну, конечно же, он, наш Виктор. На такое ЧП руководство завода отреагировало очень серьезно и оперативно. Мужичка тут же сняли с рейсов и отправили в гараж помогать ремонтникам мыть в солярке старые запчасти. Безропотно наш герой одел грязный комбинезон, фуфайку и стал старательно до блеска вычищать и мыть все, что должно быть вычищено. Но администрации этого показалось мало и решили дать делу широкую огласку, ударить по расхитителю так, чтобы другим неповадно было. У дверей конторы появилось яркое объявление о том, что в красном уголке завода будет товарищеский суд над расхитителем социалистической собственности, вором и тунеядцем Виктором Н. В его адрес летели насмешки и упреки, но он не реагировал никак, только еще старательней чистил все грязное и мыл в солярке все немытое, да так, что синий комбинезон стал черным от мазута и грязи. И вот настал день суда. В красном уголке уже народу собралось много. Было накурено и шумно. На сцене стоял стол с графином, скатерть красная, поодаль скамья подсудимых, ну, чтоб нагляднее было, чтобы его, ворюгу, все видели и заклеймили позором. За столом уже сидели руководители завода, директор, заведующий отделами, парторг. А герой наш не торопится, закончить начатую работу старается. Вот парторг постучал авторучкой по графину и велел срочно привести вора и начать суд незамедлительно. «Предлагаю наше собрание считать открытым». В помещении галдеж немного стих, и парторг начал вступительную речь об успехах в строительстве социализма, достижениях в освоении космоса и целины. Но, несмотря на великие победы, среди граждан встречаются пережитки прошлого, несознательные элементы, всякие там ворюги и хапуги. Вот и среди нас нашелся один такой вор и расхититель. Так давайте дадим самую строгую оценку его поступку и осудим преступника. Ведите подсудимого. И вот через весь зал под улюлюканье и смех прошел Виктор и сел на скамье подсудимых лицом к залу. Но что это? На его грязном комбинезоне красовался орден Ленина. Новенький, блестящий, он сиял на черном фоне, как бриллиант в грязной луже. Директор аж привстал от удивления. Глаза его округлились, челюсть отвисла. «Это что у тебя прицеплено? А ты что, не видишь? Да это же орден Ленина! Ты где его взял? Купил, что ли?» «Заработал». Тут в разговор вступил парторг. «Так с тебя сначала нужно снять его, потом судить. Ни ты давал, ни тебе и снимать». Ситуация зашла в тупик. Обстановка в зале тоже стала накаляться. Первоначальное удивление переросло в возбуждение, и вот уже раздался чей-то смех и язвительные выкрики. Надо было срочно что-то делать, и, переглянувшись с директором, парторг неожиданно скомандовал. «Объявляю собрание закрытым. Мы Ленина за мешок комбикорма не судим. Все свободны». Последние слова его утонули в море смеха. Весь зал наполнился хохотом и свистом. Суд этот, так неожиданно закончившийся, вызвал большой резонанс во всем городе. Долго еще люди передавали друг другу детали и подробности этого события, обсуждали и посмеивались. Ну и, конечно, удивлялись. Заинтригованный услышанным, я при встрече спросил Виктора. «Так где же ты взял этот орден?» «На Целине, где ж еще? Я там пахал, как папа Карло. Хлеба много уродилось в тот год. Я это почувствовал еще в начале лета. Как заколосились зерновые, я скорее комбайн свой готовить, смазывать, товотницы шприцевать, агрегаты балансировать, дорегулировать. Ну, а когда страда началась, себя уж не жалел, хлеб жалел. Это ведь разве можно смотреть равнодушно, как хлеба бы полегли? Так чтобы этого не случилось, надо день и ночь убирать поля, пока погода хорошая, отдыхать будем потом». Ну вот и вызывает меня парторг совхоза и говорит: «Мы тебя, Виктор, к награде приставить решили, выбирай. Или ты герой социалистического труда, золотой звездой, или орден Ленина тебе». Ну, я прикинул, что золотая звезда лучше будет смотреться. Но парторг сказал, что вступить в партию надо, чтобы героя получить. А так только орден Ленина будет. Я решил вступить в партию. Парторг повелел мне явиться послезавтра в райцентр ровно в 3 для приема в партию. Ну, поговорили. И я скорее на корабль свой, то есть комбайн. Он ведь и правда, как корабль в море ржи и пшеницы. По поверхности поля ветер волны гоняет, как в море, а ты как на капитанском мостике за штурвалом комбайна. В тот день увлекся я работой и забыл совсем. Да если бы и помнил, не поехал бы, хлеб надо убирать. Как уже смеркаться стало, вижу сверху, а за штурвалом комбайна далеко видно. Пылит кто-то на ГАЗ-69. Ну, ясно кто, начальство. Подъехали, тормозят, мне кричат что-то. Слез я, подхожу, а парторг на меня матом. «Такой ты рассякой! Мы там бюро собрали, а ты тут болтаешься!» От этих обидных слов во мне зверь проснулся. Я его теми же словами, ну и вылил всю обиду. Я для вас все свое детство босоногое, фашист был недобитый, враг народа. Хотя я волжский немец, самый, что ни на есть русский, наш, а вы меня с грязью, с фашистами заодно. Ну, в общем, все сказал. Парторг видит, что дело швах. Махнул рукой и попылил обратно. Ну, а в конце страды мне эту железку и вручили, орден этот. Хотел было выбросить, да подумал, пусть лежит. Он есть не просит. Спрятал подальше. Да вот вынудили, пришлось достать. А то ведь на нем и муха не сидела. Вот такая история. Но к радости многих это было не все. Вскоре после сих происшествий Виктор серьезно задумался о вечности, об отношениях с Богом, и вскоре покаялся во всех грехах, а через короткое время и завет в крещении заключил со Христом. Теперь он спасенный Богом человек, дитя Божие, что, конечно, несравненно больше всех наград и заслуг на земле. А что же орден Ленина? А ничего, валяется где-то. А как же прошлая жизнь? Не проблема. Бог и таких спасает. Геннадий Любашин, Сырниченко. Острова. Александр П. Яручик, Захария. Две жизни. Есть две жизни. Одна телесная или плотская, о которой Священное Писание, а также сам Христос и апостолы говорят. Потому что мы однажды родились от плоти, но мы должны родиться еще и от Духа Божьего, чтобы иметь жизнь новую. Каждому человеку нужно осознать это. Такое произошло в моей жизни в 19-летнем возрасте. Прошло приблизительно полтора года с того момента, как я выехал из Советского Союза. И здесь начался еще один этап, о котором я хочу вам поведать. Я бы назвал этот этап миссионерским. Но прежде стоит объяснить, что же такое миссионерство. Лично я убежден, что Библия ясно дает нам указание на то, что каждый христианин является миссионером. И более того, каждый христианин является священником Божьим. Так говорит апостол Петр. Миссионером должен быть каждый христианин, потому что он несет в себе, в своей жизни, особенную миссию проповеди о Христе каждому человеку. Это традиционная миссия, поэтому нельзя утверждать, что миссионеры делают что-то особенное, и они избранные люди. И себя я особенным никогда не считал. Более того, мне лично было неловко и неприятно называться миссионером, потому что я считал себя таким же, как и любой другой христианин, который должен и обязан проповедовать Слово Божье. Поэтому долгое время я не хотел называть себя миссионером, поскольку здесь, на земле, все мы в определенной степени миссионеры. Правда, много позже я все же понял эту истину о труде миссионера и теперь с удовольствием применяю это слово. Но было время в моей жизни, когда я не знал Священного Писания. Я его читал редко, но слышал проповеди в церкви и хотел знать больше о Слове Божьем. После длительных колебаний и переживаний я решил пойти учиться в библейскую школу, духовную семинарию. Обучение велось на испанском языке, попасть туда было довольно сложно после сдачи экзаменов. Испытания эти я выдержал, хотя показал не самые лучшие результаты. Была в то время и другая школа, где преподавали на русском языке. Это была школа славянского евангельского общества в городе Темперлей, в пригороде Буэнос-Айреса. Но я был убежден, что должен знать испанский язык, поэтому мне нужно изучать именно испанский, если я хочу проповедовать Слово Божье. Так я попал в испаноязычную школу.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход, глава третья. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей Хорив. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Подойду и посмотрю на сие великое явление. Отчего куст не сгорает?» Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей! Моисей!» Он сказал: «Вот я!» И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его, и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хетеев, амореев, ферезеев, евеев и иевусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» И сказал Бог: «Я буду с тобой, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». И сказал Моисей Богу: «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как ему имя? Что сказать мне им?» Бог сказал Моисею: «Я есть сущий». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым: сущий послал меня к вам». И сказал еще Бог Моисею: «Так скажи сынам Израилевым: Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое навеки, и памятование обо мне из рода в род. Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им: Господь Бог отцов ваших явился мне, Бог Авраама, Исаака и Иакова, и сказал: я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте, и сказал: я выведу вас от угнетения египетского в землю хананеев, Хитеев, Амореев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев в землю, где течет молоко и мед. И они послушают голоса твоего, и пойдешь ты и старейшины Израилевы к царю египетскому, и скажете ему: Господь Бог евреев призвал нас, и так отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему. Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою. И простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди него. И после того он отпустит вас. И дам народу сему милость в глазах египтян, и когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и вещей золотых, и одежд. И вы нарядите ими и сыновей ваших, и дочерей ваших, и оберете египтян. Глава 4. И отвечал Моисей и сказал: «А если они не поверят мне и не послушают голоса моего, и скажут: не явился тебе Господь?» И сказал ему Господь: «Что это в руке у тебя?» Он отвечал: «Жезл». Господь сказал: «Брось его на землю». Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою и возьми его за хвост». Он простер руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его. «Это для того, чтобы поверили тебе, что явился тебе Господь Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Еще сказал ему Господь: «Положи руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее, и вот рука его побелела от проказы, как снег. Еще сказал: «Положи опять руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху и вынул ее из пазухи своей, и вот она опять стала такой же, как тело его. «Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого. Если же не поверят и двум сим знамениям и не послушают голоса твоего, то возьми воды из реки и вылей на сушу, и вода, взятая из реки, сделается кровью на суше». И сказал Моисей Господу: «О Господи, человек я неречистый, и таков был и вчера, и 3-го дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен». Господь сказал: «Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить». Моисей сказал: «Господи, пошли другого, кого можешь послать». И возгорелся гнев Господень на Моисея, и он сказал: «Разве нет у тебя Аарона, брата левитянина? Я знаю, что он может говорить, и вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу, и так он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога. И жезл сей возьми в руку твою, им ты будешь творить знамения. И пошел Моисей и возвратился к Иофору, тестю своему, и сказал ему: «Пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они». И сказал Иофор Моисею: «Иди с миром». И сказал Господь Моисею в земле Мадианской: «Пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все, искавшие души твоей». И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую. И жезл Божий Моисей взял в руку свою. И сказал Господь Моисею: «Когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай пред лицом фараона, а я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа. И скажи фараону: так говорит Господь: Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе: отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение, а если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего». Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Тогда Сипфора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала: «Ты жених крови у меня». И отошел от него Господь. Тогда сказала она: «Жених крови по обрезанию». И Господь сказал Аарону: «Пойди навстречу Моисею в пустыню». И он пошел и встретился с ним при горе Божией и поцеловал его. И пересказал Моисей Аарону все слова Господа, который его послал, и все знамения, которые он заповедал. И пошел Моисей с Аароном, и собрали они всех старейшин сынов Израилевых. И пересказал Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею. И сделал Моисей знамение пред глазами народа. И поверил народ, и услышали, что Господь посетил сынов Израилевых, и увидел страдания их, и преклонились они, и поклонились. Глава 5. После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали: «Так говорит Господь Бог Израилев: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Но фараон сказал: «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». Они сказали: «Бог евреев призвал нас. Отпусти нас в пустыню на 3 дня пути принести жертву Господу Богу нашему, чтобы он не поразил нас язвою или мечом». И сказал им царь египетский: «Для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дел его? Ступайте на свою работу». И сказал фараон: «Вот народ в земле сей многочислен, и вы отвлекаете его от работ его». И в тот же день фараон дал повеление приставникам над народом и надзирателям, говоря: «Не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и 3-го дня. Пусть они сами ходят и собирают себе солому, а кирпичей наложите на них тоже урочное число, какое они делали вчера и 3-го дня, и не убавляйте. Они праздны, потому и кричат: пойдем принесем жертву Богу нашему. Дать им больше работы, чтобы они работали и не занимались пустыми речами. И вышли представники народа и надзиратели его, и сказали народу: «Так говорит фараон, не даю вам соломы. Сами пойдите, берите себе солому, где найдете, а от работы вашей ничего не убавляется». И рассеялся народ по всей земле египетской собирать жнива вместо соломы. Приставники же понуждали, говоря: «Выполняйте урочную работу свою каждый день, как и тогда, когда была у вас солома». А надзирателей из сынов Израилевых, которых поставили над ними приставники фараоновы, били, говоря: «Почему вы вчера и сегодня не изготавливаете урочного числа кирпичей, как было до сих пор?» И пришли надзиратели сынов Израилевых и возопили к фараону, говоря: «Для чего ты так поступаешь с рабами твоими? Солому не дают рабам твоим, а кирпичи, говорят нам, делайте. И вот рабов твоих бьют, грех народу твоему». Но он сказал: «Праздны вы, праздны, поэтому и говорите: пойдем принесем жертву Господу. Пойдите же работайте, соломы не дадут вам, а положенное число кирпичей давайте». И увидели надзиратели сынов Израилевых беду свою в словах: «Не убавляйте числа кирпичей, какое положено на каждый день». И когда они вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их, и сказали им: «Да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас». И обратился Моисей к Господу и сказал: «Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом сим. Избавить же ты не избавил народа твоего». Глава 6. И сказал Господь Моисею: «Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит их, по действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей». И говорил Бог Моисею и сказал ему: «Я Господь. Явился я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь не открылся им. И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. Итак, скажи сынам Израилевым: я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертою и судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского, и веду вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие. Я Господь». Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моисея, по малодушию и тяжести работ. И сказал Господь Моисею, говоря: «Войди, скажи фараону, царю египетскому, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей». И сказал Моисей пред Господом, говоря: «Вот сыны Израилевы не слушают меня, как же послушает меня фараон? Я не словесен». И говорил Господь Моисею и Аарону, и давал им повеление к сынам Израилевым и к фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из земли египетской. Вот начальники поколений их. Сыны Рувима, первенца Израилева, Ханох и Фалу, Хецрон и Харми – это семейство Рувимовы. Сыны Симеона – и Емуил, и Иамин, и Агад, и Иохин, и Цахар, и Саул, сын Ханиниянки – это семейство Симеона. Вот имена сынов Левия по родам их – Герсон и Кааф, и Мерари. А лет жизни Левия было 137. Сыны Герсона – Ливни и Шимеи, семействами их. Сыны Каафовы – Амрам и Ицгар, и Хеврон, и Узиил. А лет жизни Каафа было 133 года. Сыны Мерари – Махли и Муши. Это семейство Левия по родам их. Амрам взял Иохаведу, тетку свою, себе в жену, и она родила ему Аарона и Моисея. А лет жизни Амрама было 137. Сыны Ицгаровы – Корей и Нефаг и Зихри. Сыны Узииловы – Мисаил и Элцафан и Сифри. Аарон взял себе в жену Елисавету, дочь Аминадава, сестру Наасона, и она родила ему Надава и Авиуда, Елиазара и Ифамара. Сыны Корея – Асир, Элкана и Авиасав. Это семейство Кореевы. Елиазар, сын Аарона, взял себе в жену одну из дочерей Футииловых, и она родила ему Финеса. Вот начальники поколений левитских по семействам их. Аарон и Моисей – это те, которым сказал Господь: «Выведите сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их». Они-то говорили фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из Египта. Это Моисей и Аарон. Итак, в то время, когда Господь говорил Моисею в земле египетской, Господь сказал Моисею, говоря: «Я Господь. Скажи фараону, царю египетскому, все, что я говорю тебе». Моисей же сказал пред Господом: «Вот я несловесен. Как же послушает меня фараон?» Глава 7. Но Господь сказал Моисею: «Смотри, я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Ты будешь говорить все, что я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей. Но я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Фараон не послушает вас, и я наложу руку мою на Египет и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых, из земли египетской судами великими. Тогда узнают египтяне, что я Господь, когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их». И сделали Моисей и Аарон, как повелел им Господь, так они и сделали. Моисей был 80, Аарон 83 лет, когда стали говорить они к фараону. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Если фараон скажет вам: сделайте чудо, то ты скажи Аарону: возьми жезл твой и брось пред фараоном, он сделается змеем». Моисей и Аарон пришли к фараону и сделали так, как повелел Господь. И бросил Аарон жезл свой пред фараоном и пред рабами его, и он сделался змеем. И призвал фараон мудрецов и чародеев, и эти волхвы египетские сделали то же своими чарами. Каждый из них бросил свой жезл, и они сделались змеями. Но жезл Ааронов поглотил их жезлы. Сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею: «Упорно сердце фараонова, он не хочет отпустить народ. Пойди к фараону завтра. Вот он выйдет к воде, ты стань на пути его на берегу реки, и жезл, который превращался в змея, возьми в руку твою и скажи ему: Господь Бог евреев послал меня сказать тебе: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне. Но вот ты доселе не послушался. Так говорит Господь: из сего узнаешь, что я Господь. Вот этим жезлом, который в руке моей, я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь. И рыба в реке умрет, и река восмердит, и египтянам омерзительно будет пить воду из реки. И сказал Господь Моисею: скажи Аарону: возьми жезл твой и простри руку твою на воды египтян, на реки их, на потоки их, на озера их и на всякое вместилище вод их, и превратится в кровь. И будет кровь по всей земле египетской, и в деревянных, и в каменных сосудах. И сделали Моисей и Аарон, как повелел Господь. И поднял Аарон жезл и ударил по воде речной пред глазами фараона и пред глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь. И рыба в реке вымерла, и река восмердела, и египтяне не могли пить воды из реки. И была кровь по всей земле египетской. И волхвы египетские чарами своими сделали то же. И ожесточилось сердце фараона, и не послушал их, как и говорил Господь. И оборотился фараон, и пошел в дом свой, и сердце его не тронулось и сим. И стали копать все египтяне около реки, чтобы найти воду для питья, потому что не могли пить воды из реки. И исполнилось 7 дней после того, как Господь поразил реку.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Свыше 3000 лет находились в неприкосновенности внутренние помещения и сокровищница гробницы Тутанхамона. Открытие ее в 1922 году пролило свет на легендарное богатство египетских фараонов и всего царского дома. Когда археологи вскрыли двери гробницы, они обнаружили там запасы провизии, одежду, ювелирные украшения и даже трон фараона. Гроб Тутанхамона был отделан золотом и ляпис-лазурью. Стоимость его оценивалась примерно в 275 тысяч долларов. Покрывавшая лицо золотая маска имела изображение коршуна и змеи, символов власти египетских фараонов. Сокровища Тутанхамона бесценны. Золото, серебро и драгоценные камни, браслеты и кольца сделаны со столь феноменальным мастерством, что в них практически невозможно найти места стыков, столь совершенны были спайка и полировка. Фараонова мебель, ларцы и сундуки – все было обильно позолочено. Изумительной работы тронное кресло тоже было отделано золотом и серебром, инкрустировано драгоценными камнями и имело на спинке изображение фараона и его супруги. В сокровищнице фараона стояли в ряд позолоченные повозки, готовые к использованию. Подобно трону, они были инкрустированы драгоценными камнями и украшены искусной резьбой. В гробнице была найдена также лампа из алебастра с живописным изображением фараона, которое обнаруживалось только тогда, когда в масле плавал горящий фитиль. Зная все это, нетрудно представить себе, от чего отказался Моисей, вместо роскошной жизни во дворце фараона, избрав страдания со своим народом. В 11 главе послания к евреям говорится, что он поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Сделать выбор в пользу Бога Моисею было нелегко, но быть с Богом и со своим народом оказалось для него намного важнее, чем обладание египетскими сокровищами. Приняв решение, Моисей пренебрег богатством и властью и, помня о своем происхождении, поспешил на помощь своим братьям-евреям. В течение 40 лет Моисей скрывался от гнева фараона в земле Мадиамской. Все это время израильтяне взывали к Богу, чтобы он освободил их из египетского пленения, пока, наконец, Моисей не был призван для исполнения этой миссии. И вот, призванный Богом, Моисей отправляется в Египет. Давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение 4 главы книги «Исход». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение книги «Исход». Давайте прочитаем 24, 25 и 26 стихи из 4 главы книги «Исход», в которых говорится, что Моисей далеко не во всем следовал воле Бога. «Дорогой на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Тогда Сипфора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала: «Ты жених крови у меня». И отошел от него Господь. Тогда сказала она: «Жених крови по обрезанию». Эти странные, на первый взгляд, стихи открывают нам, что Моисей пренебрег необходимостью делать обрезание у своих сыновей. А ведь обрезание было свидетельством или печатью завета, заключенного между Богом и Авраамом. Поскольку Моисей отныне должен был провозглашать волю Бога другим людям, то он и сам должен был следовать Божьей воле. И здесь Богу силой пришлось напомнить Моисею о его неповиновении. Чтобы понять, что здесь происходит, вернемся немного назад и рассмотрим проблему детальнее. Когда Моисей бежал из Египта, он пошел в землю Мадиамскую. Мадианитяне, если мы вспомним, были потомками Авраама и Хеттуры. Они были монотеистами, то есть поклонялись одному Богу. И у них Моисей чувствовал себя как дома. Моисей подружился со священником Мадиамским, у которого было 7 дочерей. На одной из них он и женился. Сначала Бог благословил дом Моисеев. Его первый сын Герсам, что значит «пришелец», родился в Мадиаме. Моисей сам был пришельцем в этой стране, но он сделал ее своим домом. В семейной жизни Моисея, однако, не обошлось без проблем. Бог призвал Моисея у горящего куста и повелел ему идти в Египет, ведь старый фараон умер, и можно было возвращаться обратно. Но как только Моисей пускается в путь, Бог пытается убить его. Почему? Да потому что Моисей пренебрег обрядом обрезания, которое, как мы уже сказали, являлось печатью завета Бога с Авраамом, знаком, с помощью которого Бог призывал израильтян оставить веру в дела плоти и уповать на духовное. Ведь при совершении этого обряда плоть обрезали и выбрасывали, а израильтянин, прошедший этот обряд, обращал свою веру к Богу. 6 стих 15 главы книги Бытие, 31 стих 105 псалма, 3 стих 4 главы послания к римлянам, 6 стих 3 главы послания к галатам говорят нам, что Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность.

захотел затевать семейную ссору. Жена Моисея не была атеисткой. Она была привержена монотеизму, то есть верила в одного Бога. Она попросту воспротивилась Божьему установлению, и Моисей решил не поднимать шума. Обратите внимание, Моисей смог возразить фараону, но не смог возразить своей собственной жене. Моисей совершенно очевидно надеялся, что такое неповиновение сойдет ему с рук. Здесь он похож на многих наших христианских служителей, которые не замечают своих собственных семейных проблем, однако пытаются решать проблемы в чужих семьях. Бог вмешался в жизнь Моисея, подстерег его на пути в Египет и открыл ему всю серьезность положения. Такая опасная ситуация всегда возникает, когда муж и жена не могут прийти к полному согласию по вопросам духовным. Именно поэтому Писание предостерегает против браков верующих с неверующими. И в то же время, смотрите, именно Сепфора исполнила обряд обрезания своего сына, чтобы спасти жизнь Моисея. С ее стороны, это был поступок веры. Она как нельзя более кстати вспомнила о завете Бога с Авраамом. После обрезания сына, быть может, уже по приходу в Египет, Моисей понял всю серьезность этой своей семейной проблемы и отослал Сепфору обратно домой к отцу. А позже, во время перехода по пустыне, Иофор, тесть Моисеев, привел Сепфору к нему, и они помирились. Прочтем теперь стихи с 27 по 31. «И Господь сказал Аарону, «Пойди навстречу Моисею в пустыню». И он пошел и встретился с ним при горе Божьей и поцеловал его. И пересказал Моисей Аарону все слова Господа, который его послал, и все знамения, которые он заповедал. И пошел Моисей с Аароном, и собрали они всех старейшин сынов Израилевых, и пересказал Аарон все слова, которые Господь говорил Моисею, и сделал Моисей знамение перед глазами народа, и поверил народ. И услышали, что Господь посетил сынов Израилевых, и увидел страдания их, и преклонились они, и поклонились». Мы с вами становимся здесь свидетелями великой сцены. Люди эти, наконец, пришли к вере в Бога, и именно поэтому Бог выведет их из земли египетской. Давайте теперь приступим к изучению пятой главы. В этой главе мы узнаем о требовании Моисея отпустить Израиль на свободу, об ухудшении положения израильтян. Теперь их заставляют делать кирпичи без соломы, о конфликте с фараоном и о том, как Моисей молится о помощи. В пятой главе книги «Исход» начинается спор с фараоном. Бог осуждает египетское идолопоклонство с помощью 10 казней. Так начинается сражение с египетскими богами. Моисей возвращается в Египет после 40-летнего отсутствия. Он становится настоящим избавителем, который готов вывести на волю свой народ. Он собирает старейшин Израиля, идет с ними к фараону и высказывает свою просьбу. Фараон отказывается отпустить Израиль, что приводит к открытой борьбе между Богом и египетскими богами. Все 10 казней египетских не были случайными. Бог не сидел и не гадал, какую же еще напасть послать на Египет. Ничто не было так хорошо организовано и осмысленно, как эти казни. Все они были очень точно направлены против какого-то конкретного проявления египетского идолопоклонства. Фараон заявил: «Кто такой Господь? Я не знаю его, и я не отпущу Израиль». Вот Бог и отправил ему свою визитную карточку, наказав казнями Египет. В 5 стихе 7 главы книги «Исход» Бог ясно говорит, чего он хочет. «Тогда узнают египтяне, что я Господь».

0: когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их». Этими казнями Бог спас свой народ и показал египтянам, кто он такой. Каждая казнь была предназначена определенному египетскому божеству. В Египте существовали тысячи храмов, миллионы идолов и около 3000 богов. Сегодняшняя картина религиозной жизни не идет ни в какое сравнение с Египтом. Религия в Египте играла крайне важную роль. Египтяне были совсем не глупыми людьми. У нас сегодня есть транзисторы, цветные телевизоры, мы побывали на Луне. Но все это не значит, что мы лучше и умнее их. Все наши знания основываются на том, что досталось нам от прошлых веков. Апостол Павел показывает нам, каким авторитетом пользовалась религия в Египте. В 8 стихе 3 главы 2 послания к Тимофею он пишет: «Как Иоанни и Иамври противились Моисею, так и сии противятся истине, люди, развращенные умом, невежды в вере». Сила этой религии была исключительно сатанинской, а сатана дает силу только тем, кто поклоняется ему. Примером тому может служить Дельфийский оракул. Таким образом, Бог направил свои казни на борьбу с египетским идолопоклонством, с фараоном и с сатаной. 12 стих 12 главы книги «Исход» подтверждает это. «А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь». Бог продемонстрировал всю лживость египетских богов и показал израильтянам свою способность спасти их. Ведь израильтяне родились на кирпичных заводах, в гуще идолопоклонства, и Богу пришлось доказывать, что Он выше всего остального, что их окружает. Сейчас будет полезно привести краткое описание каждой казни, чтобы понять, для чего же они были нужны. Когда Моисей пришел к фараону, и он превратил свой жезл в змея, волхвы египетские сделали то же самое своими чарами. Это показывает, что у сатаны тоже есть большая сила. После этого и последовали 10 казней. Первая казнь. Вода, превращенная в кровь. Стихи с 19 по 25, 7 главы. Плодородие земли египетской полностью зависело от разливов Нила, а потому Нил был святыней бога Осириса, чье всевидящее око можно встретить на многих египетских картинах. Каждую весну, когда река спасала народ от смерти, в Египте совершались языческие ритуалы. А вода, превращенная богом в кровь, означала торжество смерти вместо жизни. Египетские волхвы своими чарами повторили это чудо. Вторая казнь – жабы. Стихи с 1 по 15 из 8 главы. Храм Гекки, страшной богини с головой жабы, был одним из самых красивых в Мемфисе. Убить священную жабу в Египте было преступлением, хотя не впасть в этот грех было очень трудно, ведь эти твари прыгали везде – в доме, в постели, в пищевых запасах, на улице под ногами. Но они были священными животными. Волхвы повторили и это чудо. Однако они могли проделать его с помощью хитрости и колдовства. Третья казнь – мошки. Стихи с 16 по 20, 8 главы. Египтяне поклонялись богу земли Гебу, но вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской. И мошки, священные для этого бога египтян, стали им теперь отвратительны. Фараон решил не устранять эту казнь, а волхвы не смогли воспроизвести ее. Похоже, им пришлось признать, что тот, кто послал это наказание, сильнее богов египетских. Четвертая казнь – «Песьи мухи», стихи с 20 по 32, 8 главы. Есть мнение, что песьи мухи были на самом деле священными жуками. Богом с обличием жука была кипара. Жука или скарабея можно найти в египетских гробницах. Он символизирует вечную жизнь. Эти жуки были также священны для бога солнца Ра. Пятая казнь – моровая язва. Стихи с 1 по 7, 9 главы. Моровая язва поражала скот. Второй по величине храм в Египте был построен в Мемфисе для поклонения черному быку Апису. В результате этой казни египтянам пришлось поклоняться больному быку. Казнь шестая – воспаление с нарывами. Стихи с 8 по 17, 8 главы. Священники всех египетских религий должны были оставаться незапятнанными, в прямом смысле этого слова, без единого пятнышка на теле. Только тогда они имели право служить в храмах. А после этой казни им пришлось ввести мораторий на служение в храмах из-за нарывов, которыми покрылись их тела. По сути дела, это явилось наказанием всей религии в Египте. Казнь седьмая, град, стихи с 18 по 35, 9 главы. Бог демонстрирует свою власть над богиней неба, которая оказалась бессильной в своем собственном владении. Восьмая казнь, саранча, стихи с 1 по 20, главы 10. Эта казнь была направлена против богов-насекомых. Весь урожай оказался под проклятием. Свидетельство этого наказания можно найти также в книге Иоиля и в Откровении. Девятая казнь – тьма. Стихи с 21 по 29, 10 главы. И она была направлена против главного бога, которому поклонялись египтяне – бога солнца Ра. Солнечный диск был самым распространенным символом во всей египетской культуре. Казнь эта свидетельствует о полной беспомощности бога Ра. Десятая казнь – смерть всех первенцев. Стихи с 12 по 36, 11 главы. В соответствии с египетскими религиозными воззрениями, первенцы принадлежали египетским богам. Другими словами, в данном случае Бог забрал то, что предназначалось египетским богам. Бог показал египтянам, кто он такой. Он убеждал фараона в том, что только он настоящий Бог. А еще он ставил свой народ в такое положение, когда они не могли далее не признавать его своим богом. Эта казнь была последним наказанием, которое и освободило Израиль из египетского рабства. Таким образом, мы видим, что в казнях египетских заключался глубокий смысл. Бог вызвал египетских богов на поединок и одолел их. Можете представить, какое идолопоклонство царило в земле египетской? Однако Бог через пророка Исаию предсказал, что наступит время, когда все идолы исчезнут из Египта. Так и случилось. Сегодня Египет – мусульманская страна, где идолы запрещены. Как Бог и предсказывал, все идолы исчезли. Давайте теперь узнаем подробнее о том, как Моисей потребовал отпустить Израиль на свободу. В пятой главе начинается спор с фараоном и сражение с египетскими богами. Я читаю первый стих. «После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали, «Так говорит Господь, Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Жертвоприношение Богу в пустыне было первым шагом к освобождению Израиля. Моисей и Аарон не кинулись к фараону с требованием: «Отпусти народ мой, мы уходим из Египта и идем в землю обетованную». Они просто попросили разрешения уйти в пустыню и поклониться своему Богу. Они готовили фараона к тому, что должно было в конце концов произойти. А теперь посмотрите на реакцию фараона во втором стихе. «Но фараон сказал: кто такой Господь, чтобы я послушался голоса Его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». Выражение «отпусти народ мой» стало знаменитым, его знает каждый. А я бы хотел, чтобы и вопрос «кто такой Господь» стал таким же знаменитым. Сегодня это вопрос всех вопросов, потому что вы должны узнать ответ на него, чтобы спастись от вечного наказания. Фараон таким образом делает два заявления: «Я не знаю Господа, и я не отпущу Израиль». Однако очень скоро фараон ближе познакомится с Богом Израиля и отпустит его на свободу. Но пока он противится. Прочтем третий стих. «Они сказали: Бог евреев призвал нас. Отпусти нас в пустыню на 3 дня пути принести жертву Господу, Богу нашему, чтобы Он не поразил нас язвою или мечом». Бог хочет, чтобы мы поклонялись Ему, иначе Он нас накажет. Об этом евреи и сообщили фараону. Читаем далее 4 и 5 стихи. «И сказал им царь египетский: для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дел его? Ступайте на свою работу. И сказал фараон: вот народ, в земле сей многочислен, и вы отвлекаете его от работ его». Моисей много рассказывал своему народу о повелениях Бога, а потому народ израильский уже с нетерпением ждал, когда они смогут уйти из Египта. Фараон понял, что здесь могут возникнуть сложности, но в ответ просто отослал делегацию обратно на кирпичный завод и дал им еще больше работы. Вот стихи 6-8. «И в тот же день фараон дал повеление приставникам над народом и надзирателям, говоря: не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и 3-го дня. Пусть они сами ходят и собирают себе солому, а кирпичей наложите на них тоже урочное число, какое они делали вчера и 3-го дня, и не убавляйте. Они праздны, потому и кричат: пойдем, принесем жертву Богу нашему». Такова была реакция фараона на повеление Божье. О том, что произошло дальше, вы узнаете из дальнейшего изучения книги «Исход». Ждем вас на наших занятиях.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Для того, чтобы донести до народа израильского весть об освобождении, мы видели, что народ поверил Моисею. Сказано также, что израильтяне поклонились Богу. Это говорило о их вере в Бога. В то же время мы видим упорное неверие фараона, который отказывается признать Бога. «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса Его и отпустил Израиля?» — говорит фараон. Эти слова выражают невежество фараона и, как следствие, его упорное непослушание. Познавший Бога получает силу действовать, как того требует Бог. Не знающий Бога не может проявлять послушание Ему. Но фараон не знал не только истины о Боге, он и себя знал не больше, чем Бога. Он не знал, что он является всего лишь жалким человеком, неспособным спорить с Богом. Кто этот, омрачающий провидение словами без смысла? Будет ли состязающийся со Вседержителем еще учить? Звучит вопрос в книге Иова. «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено», — отвечает Иов и раскаивается пред Богом. Но фараон и не думает о раскаянии. Он не познал силы Божьей, и теперь предстоит ему получить несколько уроков. В дальнейшем повествовании книги «Исход» мы увидим, к чему это привело.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 5 июля Виталию Кливер, проживающему в Корбахе, исполняется 52 года. Братья и сестры по вере из Детмольда поздравляют его с днем рождения и хотят пожелать. «Брат Виталий, сегодня позволь поздравить от души тебя. Да будет милость над тобой Господня, живи и радуй Господа, любя». Не так уж много лет тебе, конечно, но день рождения – праздник личный твой. Мы поздравляем, дорогой, тебя сердечно, да будет Дух Святой всегда с тобой. Года летят, как птицы, вереницей, и надо тебе многое успеть, чтоб в книге жизни чистые страницы заполнить лишь добром тебе суметь. Недолог путь земной, но ждет нас вечность, и там Отец Небесный ждет, и видит Иисус твою сердечность, тебе Он проявить себя дает. Служи Ему всем сердцем бескорыстно, ведь наш Господь так чуден и велик, а в небесах прекрасная Отчизна своих служителей ждет каждый миг.
1: Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец, великого кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь.
0: Послание к евреям, 13 глава, стихи 20 и 21. А сейчас для брата Виталия Кливер прозвучит стихотворение под названием «Мы самые счастливые на свете» и песня, которая называется «Дни летят и недели проходят». «Мы самые счастливые на свете, мы не одни, у нас есть Бог, Творец. По вере во Христа Его мы дети». Он вечный и нас любящий Отец. Он с нами неизменно вездесущий, куда бы ни пошли, повсюду Он. Защитник и целитель самый лучший, Он понимает душ уставших стон. Бог знает наши мысли и тревоги, Он ритмы различает у сердец. В Его руках положены все сроки, Он видит, где начало и конец. С Ним можно поделиться сокровенным. Он не предаст, Бог верен, как никто. С Ним можно быть предельно откровенным. С щедрот Его и милость, и добро. А если вдруг беда в пути настигнет, на выручку придет Отец Благой. Где нужно, Он мосты для нас воздвигнет. Невидимой, надежной рукой. Мы самые счастливые на свете, нас любит неизменно чудный Бог. По вере во Христа, Его мы дети, ведет сквозь жизнь в небесный свой чертог.

0: жительнице поселка Флекендорф в округе Варендорф Нине Янсен 6 июля исполняется 49 лет. Жительница Варендорфа Надя Эпп сердечно поздравляет сестру в Господе с днем ее рождения и от всей души желает своей подруге обильных Божьих благословений. И по ее просьбе сегодня для Нины Янсен прозвучат поздравительное стихотворение, слова из третьего стиха третьей главы книги притчей и песня под названием «Твой день рождения». «Тебя от всей души я поздравляю, возлюбленная Господом сестра, и в день рождения радости желаю, благословений, счастья и добра. Я рада, что ты есть на этом свете, я благодарна Богу за тебя, и нет такой, как ты, на всей планете, ведь ты неповторима у Творца. Моя сестра, возлюбленная Богом, ты уникальный Господа шедевр. Отец благословил тебя во многом, в своих дарах он милостив и щедр. Продумал все в тебе предельно точно, и каждый завиток твоих волос, и каждую веснушечку нарочно своею кистью он любя нанес. Бог даровал тебе большое сердце, любовь свою не мерою излил. Вблизи с тобой любой может согреться, Бог мудростью тебя благословил. Я знаю, драгоценная сестрица, минуты грусти есть и у тебя, но ты все ближе к Богу льнешь, как птица. Твоя печаль не скрыта от Христа. Благословляю именем Иисуса. Живи, свети, гори и не сгорай. Все для Него, вся жизнь, душа и чувства. Христу себя всецело посвящай. Я рада, что ты есть на этом свете. Я благодарна Богу за тебя. Благословением неба будь согрета. Еще раз с днем рождения, сестра!
1: Милость и истина да не оставляют тебя.

0: Дорогие радиослушатели, в эфире Христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Коллектив нашей «Волны надежды» выражает свои соболезнования нашей постоянной радиослушательнице Юлии Раймер из Хайден-Ольдендорфа по поводу смерти ее родной сестры Эрны Валь, проживавшей последнее время в Нойвиде. 28 июня Господь отозвал ее в свои вечные обители, освободил от всего, что мучило и тяготило ее здесь на земле.
1: «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни».
0: Откровение Иоанна, 20 глава, стих 12. Стихотворение Анны Вельдейр «Вечность». «Она течет, как будто стороной, как та на небосводе темном млечность, но каждого встречает за чертой таинственно загадочная вечность. Вот кто-то по дороге пробежал, в глазах сияла радость и беспечность. Минутой позже он уже встречал свою для нас невидимую вечность. Об аде говорить нам не велят, ведь это дико и бесчеловечно. Мы видим лишь застывший чей-то взгляд, а мертвый видит то, что стало вечным. Как людям до сознания донести, что будущее наше – бесконечность, что ожидает всех в конце пути святая и чудовищная вечность. Так хочется Творца благодарить, что мы познали жизни скоротечность, что учимся мы вечное любить, что нам совсем не страшно уходить в таинственно-загадочную вечность».

0: да прославится наш Иисус.
1: Катя Панчак. Совершенный Бог. Если Петр в любви мне клялся, троекратно отрекшись потом, пусть бы даже в ногах валялся, не впустила б его в свой дом. Если б Иуда лобзал ланиты, лицемерный предатель и лжец, я б сказала ему: иди ты, ненавижу тебя, подлец. Если б дьявол шептал мне в ухо: поклонись, я б ответила: гад, залепила б ему оплеуху, чтоб навеки убрался в ад. Если б крест на меня взвалили, скрежетала б нещадно зубами, вы в лицо мне плевали и били, на суде поквитаюсь с вами. Если б я пред Пилатом стояла, кто здесь царь, заявила бы вслух? Для наглядности вмиг бы позвала легионы небесных слуг. Я б вообще не пошла на распятие, не покинула б царский трон. И совсем не обязана, кстати, тут права я со всех сторон. Вот вся сущность моя человечья, я гнилая до мозга костей, ну а ты мне в подарок вечность, статус избранных Божьих детей. Твой стандарт для меня невозможный, да и кто бы достиг? Вопрос. Ты один абсолютно надежный, драгоценнейший мой Христос. Может, вечность не зря бесконечна, каждый, чтобы успел и смог восхвалять за любовь твою вечно, совершенный, великий Бог.
2: Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его.
1: Послание Иакова, 1 глава, стих 12.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 05231-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 05231-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он будет записан на автоответчик, и мы его прослушаем при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на «Волне надежды».
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «И стал свет». Благодаря этому историческому контексту пастор П. был для нас, детей, очень интересной личностью. Отец же любил и ценил его как благородного и верного друга молодежи. На именины приезжали еще и другой господин С., бывший капеллан, и наш добрый сосед, а также пастор В., подвижный как ртуть. У него были резкие черты лица, широкий лоб под светлой львиной гривой и угловатая фигура. Энергичный, честный и простой пастор В. прославился своей прямолинейностью. Позднее этот друг нашей семьи женился на молодой, красивой и образованной девушке, дочери учителя, которая со временем облагородила этого оригинала. Но таким утонченным и деликатным, изменившимся в положительную сторону, я видела его всего несколько раз. Он давно уже отошел в вечность. Следует непременно упомянуть нашего друга доктора Г., бывшего предводителя борцов за свободу. Приезд в наш дом семьи доктора Г. всегда был большим событием.

обществом, а также известности родителей стали первыми людьми общества. Мне всегда было присуще стремление к прекрасному, будь то красота природы, человека или вещей. Поэтому я была в числе поклонниц двух старших дочерей семьи Г, на одной из которых женился наш дядя Павел. Не меньше я восхищалась их отцом. Он был очень одаренным политическим и церковным лидером, красноречивым оратором, умевшим увлечь слушателей. В свое время доктор Г. был также выдающимся писателем, публицистом и ученым-богословом. Во многом я сравниваю его с ветхозаветными героями времен судей. Он самоотверженно любил свой народ, трудился для него и страдал за него. Дважды его сажали в тюрьму. В третий раз его вызволила оттуда смерть. В правящих кругах никогда не могли забыть, что доктор Г. когда-то был борцом за свободу. Месть властей преследовала его даже после смерти. Община хотела похоронить доктора на почетном месте погоста, но жандармам было приказано засыпать вырытую могилу. Пришлось выкопать новую. Когда через год семья и друзья собрались на открытие надгробного памятника, жандармы воспрепятствовали их входу на кладбище. Последние годы своей жизни доктор Г. провел в чтении псалмов, пении и молитве. Если раньше он возлагал большие надежды на соратников по освободительной борьбе, то перед смертью Господь стал его единственной надеждой. Умер он в мире с Богом. Такими я запомнила ближайших друзей нашей семьи и обстановку, в которой прошли мое детство и юность. Глава 9. Труд моего отца завершался. Проповедовать из-за болезни он уже не мог, но продолжал служить литургии и выполнять некоторые церковные дела. Такому добросовестному и деятельному человеку было тяжело слышать, что члены церкви, забыв о его прежнем труде, стали говорить, что ему пора на пенсию. Такое отношение, наряду с политическими событиями и очевидной безуспешностью всего национального движения, сократили жизнь моего отца и без того страдавшего болезнью сердца. Он тихо скончался в 63 года, устав от жизни и предавшись воле Господа. После того, как тело отца положили в гроб, я спустилась в сад. Чувства, овладевшие мною, невозможно описать словами. Я устремила свой взор ввысь и поняла, что мой отец теперь дома, у Господа. Он уже никогда не будет страдать. Мое сердце неожиданно наполнилось тихой радостью. Бог и небо показались мне такими близкими. Я вошла в беседку, где отец любил завтракать, и села. Подперев голову руками, я без слез стала смотреть на двух горлиц, которые обычно прилетали в этот час, чтобы подобрать хлебные кружки, насыпанные для них отцом. «Вам теперь его не дождаться», — мысленно сказала я им. «Он больше сюда не придет». В тот же миг во мне словно что-то разорвалось. Я вдруг осознала, что все, связанное с отцом на земле, кончилось. Родина, дом и этот большой сад со всеми воспоминаниями. Отец ушел, и нам теперь тоже предстояло покинуть эти места. Разрыв с прошлым во мне произошел мгновенно. Я не пролила ни единой слезы о тех земных вещах, которые мы потеряли со смертью отца. Все утратило для меня всякую ценность. Печальный звон большого колокола возвестил общине о том, что ее пастор отошел в вечность. Я совершенно спокойно вернулась к нашей осиротевшей семье. Вскоре были похороны, и тело родного и любимого человека – исчезла в холодной земле. Через 3 месяца мать, бабушка, сестра и я уже жили в снятой квартире. Брат проходил военную службу. Сестра Людмила была замужем за преемником отца, а младшая Буэна находилась в доме дяди Даниила в М. Наша семья жила счастливо,
Особенно, когда приезжали домой на каникулы сестры

0: и брат. Мать теперь полностью могла посвятить себя детям. Нас навещали родственники, и мы тоже ездили к ним. Несмотря на крайне малые доходы, мы могли жить гораздо беззаботнее, чем при жизни отца, так как окружающие люди больше не предъявляли к нам никаких особых требований. Годы эти, хотя и казались счастливыми, однако не приносили нам удовлетворения, так как мы жили только для себя. Мир фантазии все еще существовал внутри нас, и в нем явно отражалась наша внутренняя борьба. Отделенные от внешнего мира и не примкнувшие к Богу, мы придумывали истории, в которых было переплетено и религиозное, и светское. Души наши искали чего-то или кого-то, кто вывел бы нас из этого лабиринта. И вот однажды зимой, когда мы были в гостях у дяди Павла, он дал нам богемскую христианскую газету «Вифани» и сказал: «Вот это стоит почитать!» Мы взяли газету и начали читать. В ней мы впервые в жизни встретили с любовью произнесенное имя Иисуса Христа. Перепечатанный отрывок из книги «Приди к Иисусу» произвел на нас с сестрой особенно глубокое впечатление. Выписав эту газету, мы послали письмо лично редактору, брату Костомладскому, воспитаннику библейской школы Сан-Кришон. Вскоре у нас завязалась переписка с ним и его невестой, и за короткое время сильные религиозные чувства зародились в наших сердцах. Беда была в том, что мы пытались исправиться собственными силами, и потому были несчастны. Мы прилежнее стали ходить в церковь, старались не пропускать причастия, устроили детскую библиотеку, готовили рождественские подарки, посещали больных. Мы много читали Библию, проводили, как положено, воскресные дни, и они становились для нас самыми скучными днями. Конечно, Слово Божье проливало свой свет в наши гордые и самоуверенные сердца. Оно открывало нам наше внутреннее отчуждение от Бога, Его отсутствие в нас, и показывало наше греховное состояние. Дочитав 7 главу послания римлянам, мы в сокрушении восклицали: «Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти?» Но милосердный самарянин не мог пройти мимо нас. От Костомладских мы получили приглашение посетить их, и я была убеждена, что мы должны обязательно поехать, иначе погибнем. Когда враг душ человеческих заметил, что мы действительно встали на путь спасения, он предпринял все, чтобы нас удержать. Раньше он никогда не препятствовал нашим благочестивым обрядам, зная, что без корней дерево не растет и дом не устоит без основания. Теперь дьявол шел на все должно было ему служить. Даже материнскую любовь он сумел использовать, чтобы создать нам препятствия для поездки. Бабушка, мать, дядя и тетя сомневались в целесообразности и пользе нашего предприятия. Никто из них не дал бы нам и гроша на дорогу. У нас же денег не водилось. Правда, у меня была акция, подаренная еще отцом, но тогда она почти ничего не стоила. Доверившись Богу и горячо молясь о том, чтобы за эту бумагу нам дали хотя бы 90 крон, я послала ее господину В., адвокату и другу нашей семьи. И Бог услышал нашу молитву. Доктор В. сам купил мою акцию за 90 крон. Столь явная божественная помощь укрепила в нас веру. Деньги теперь были, но разрешение на поездку пришлось ждать с мая до сентября. Мы, конечно, тогда не знали, что и это послужило нам к лучшему. Как мы потом благодарили Господа за это промедление. Глава 10. Итак, радостные мы прибыли в Богемию. Встретив нас, гостеприимные Костомладские предоставили нам возможность отдохнуть душой и телом, в чем мы с сестрой очень нуждались. Готовясь к этой знаменательной встрече с истинно верующими людьми, мы почти 4 месяца преодолевали разнообразные препятствия. Но вскоре здесь, в Богемии, возникли новые трудности. Это были мои сомнения и внутренняя борьба. К чудному имени Иисуса Христа, которое нам стало уже дорогим благодаря прочитанному в газете, костомладские относились с большой любовью. Наконец мы в них увидели людей, которые ради Иисуса оставили все суетное и последовали за Ним. Иисус Христос был для них вечным и близким Спасителем и Богом, перед лицом которого они ежесекундно находились. На их собрание приходили также две верующие девушки, у которых я увидела искреннюю любовь к Господу. Одна из них серьезно болела, жила рукоделием, а другая была почти слепой. Со своей старой матерью они занимали одну крохотную комнатку. Наши новые знакомые были очень бедны, но при этом безмерно счастливы. Прежде сестры были католичками и только недавно покаялись и последовали за Иисусом. Вскоре я заметила, что эти ученицы Христа обладали чем-то таким, чего не было у меня. Дело было не в знании Слова Божьего. Я была достаточно начитана в этой области. Высокое душевное благородство отражалось на их лицах, оставляя в тени все их телесные недуги. Я очень быстро поняла, что мне не хватает в сердце мира, который имели они, так как они были омыты от грехов кровью Агнца. Как больно мне было осознавать, что я нахожусь намного ниже этих девушек-сестер. Я признавала костомладских высокодуховными людьми, однако считала их редким исключением. Но вот предо мной эти простые девушки, а я ниже их. Ужасная мысль. Бог любит их больше, и они ему ближе. И это при всем моем благочестивом воспитании как пасторской дочери и моей безупречной жизни. Поэтому во время собраний Слово Божье, как обоюдоострый меч, пронзало мое сердце. Трудно описать, как моя бедная душа страдала в этой борьбе. Однажды наши хозяева вместе с моей сестрой Марией отправились на прогулку. Я осталась дома одна. Ничто на свете теперь не радовало меня. «Зачем я сюда приехала?» — думала я. «Прочь от этих людей, которые хвалятся своим примирением с Богом, прощением грехов, словно Христос только с ними, будто лишь одни они, его дети. Уеду отсюда, завтра же поеду домой». Но внутренний голос говорил мне: «Даже если ты убежишь на край света, несчастье в твоем сердце будет с тобою». И вот я с сокрушенным сердцем упала на колени и со слезами воззвала Господу. Вечером, оставшись наедине с Марией, я открыла ей свои чувства. И мы обе в ту ночь, после долгих горячих молитв, перед распятием обрели мир с Богом у ног Иисуса Христа. Утром мы радостно засвидетельствовали нашим хозяевам, что и мы теперь дети Божьи. Обманутые нашей благочестивостью, они не хотели поверить, что у нас до сих пор не было примирения с Богом через Иисуса Христа. Но все равно брат Костомладский этой новостью был тронут до слез. Состояние моей души в тот момент я смогла бы описать словами из Евангелия от Матфея о том, как нечистый дух вышел из сердца человека, но дом его, выметенный и убранный, остался незанятым. Да, грехи были прощены, сердце омыто и убрано пальмовыми ветвями. Однако это сердце оставалось пустым, так как Иисус еще не вселился в него. Если бы я в таком душевном состоянии вернулась домой, и какая-нибудь вина лишила бы меня уверенности в прощении грехов, я стала бы самым несчастным человеком на земле. Однако, аллилуйя, не овца ищет пастыря, а пастырь ищет овечку и находит ее. Глава 11. Когда мы уже собрались возвращаться на родину, нам пришло письмо от братьев и сестер из Праги с предложением посетить их. В приглашении они также сообщили, что в Праге можно будет услышать брата Бедекера, который несколько раз выступит с проповедью. Приглашение было столь сердечным, и Костомладский и нас так уговаривали послушать этого благословенного служителя Божьего, что мы согласились. Через несколько дней мы были уже в гостеприимном доме брата Валиша. Этот бывший пастор реформатской церкви еще до своего собственного обращения по внутреннему побуждению оставил свой приход. Несколько лет он распространял книги в России, потом покаялся и стал в Праге свободным проповедником. Это был особенный человек, в котором отражался образ учителя. Любовь, верность и смирение были его характерными чертами. Нам рассказывали, что брат Валиш был выходцем из богатой семьи, но все свое имение раздал бедным людям. Однажды он даже пришел домой без сюртука, так как отдал его нищему. Теперь брат Валиш уже у Господа, которому он бескорыстно служил до конца своих дней и от которого он, наверное, получил награду за совершенный труд. То, что мы оказались в доме брата Валиша, я считаю новым проявлением Божьей заботы и милости. Неделя, проведенная там, стала для меня одним из лучших воспоминаний моей жизни. Прежде чем продолжить свой рассказ, хочу описать Прагу, которая стала нашей второй родиной. Наверное, я никогда больше не увижу этот прекрасный город, живописно расположенный у реки. Он предстал пред нами в торжественном убранстве. В это время там проводился большой праздник по случаю приезда императора. Декорации города стоили около 50 тысяч крон. Столько же было затрачено на редкое в то время электрическое освещение. Удивительное совпадение. В этом городе я познала небесного царя и увидела славу царя земного. Маневрам помешали продолжительная гроза и частичное наводнение, но к концу дня на великолепно украшенной главной площади все же состоялся парад. По команде императора, окруженного представителями европейских правительств, войска проходили мимо торжественным маршем. Тысячи людей, и мы в том числе, созерцали это великолепное зрелище. Казалось, что мир в последний раз хотел показать мне во всей своей красе, прежде чем я навсегда отойду от его суеты и стану ему чуждой и непонятной. Да благословит тебя Бог, прекрасная Прага! Да принесет Евангелие тебе свой свет, чтобы люди спаслись и жили во славу Господа! Наши дни в Праге были во всех отношениях прекрасными. Для нас, словаков, одно пребывание в этом древнем чудесном городе было большим событием. Королевская крепость, исторические храмы, дворцы и площади, где протестанты боролись с католиками, радуясь победам или страдая от тяжких поражений, все оживало в нашем воображении. К счастью, в Праге нам повезло с гидом. Это был проповедник Адлав, такой же патриот своей родины, как мы своей. Мы хорошо знали историю Богемии, и он показывал нам площади и здания, с которыми мы уже были знакомы по книгам. Особенно прекрасен был общий вид города от градчан. Когда я стояла там на вершине, перед моим мысленным взором проходили герои, короли и королевы в своих нарядах. Я представляла богатых бюргеров и купцов, священников и монахинь древности, видела, как народ спешил по улицам, чтобы послушать Милича или Гуса. Те времена и люди давно канули в вечность, а город еще стоит и повествует о прошлом. Да, в Праге говорят и камни, вознося хвалу Царю Небесному, зовущему народа ко спасению от тьмы и заблуждения, чтобы они однажды вошли через жемчужные ворота в вечный город, дабы там в мире и радости славить Господа. Идя по Праге, я представляла себе, как мы однажды пойдем по Новому Иерусалиму. Нам скажут там: «Вот в этом дворце живет царь Давид, а в том, украшенном колосьями пшеницы, его прабабушка Руфь. Там, где стоит знак шатра, теперь постоянное место жительства кочевника Авраама, а тот голубь над дворцом указывает на дом Ноя. Мы увидим там известных из библейской истории людей, бывших мытарей, рыбаков из Галилеи, палаточников, ученых и многих-многих других. Мы вспомним давно забытых нами знаменитостей, увидим неизвестных на земле, но записанных на небе в книге жизни. На горе, как в Праге, нам покажут чудесный царский дворец, трон того, которому на земле не было места, где преклонить голову. Мы увидим Иисуса во славе вместе с теми, которых Он искупил и омыл Своей святой кровью, которых Он призвал и избрал, и которые остались Ему верными до конца.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

Дорогие друзья, ваши приемники настроены на волну радиопередачи «Новые Нивы». Мы рады объединиться с вами в общении с нашим Господом Иисусом Христом в музыкальной программе «Воспойте Господу».

0: Это письмо мы получили из города Варенгольц, из Германии, от сестры Татьяны Бат. Она пишет.
1: Дорогие братья и сестры во Христе Иисусе Господе нашим, я слушаю ваши передачи по радио и счастлива этим. Слово Божие поддерживает меня. Я вместе с вами молюсь и пою эти чудесные гимны. Я благодарю Господа за детей Божьих, которые несут этот труд. У меня просьба. Если у вас есть гимн «Раньше жил я во грехах», то исполните его, пожалуйста. С любовью в Господе, сестра Татьяна.
0: Дорогая сестра Татьяна, большое спасибо вам за письмо. Мы тоже радуемся вместе с вами, что по великой милости Божьей мы можем говорить о нем и воспевать в гимнах его величие и славу. Как же мы немощны и малы перед ним! Но он любит нас, и как пастырь он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей.
1: Дорогая сестра Татьяна, к сожалению, гимна «Раньше жил я во грехах» у нас нет. Для вас мы передаем гимн «Сам Спаситель приглашает нас».

0: В послании к Ефесянам во 2 главе, 8 и 9 стихах сказано:
1: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился».
0: Эта истина просто и понятно выражена в Священном Писании. Спасение мы получаем через веру в искупительную жертву Христа, а не через собственные заслуги.
2: Да, мы спасены по благодати, то есть исключительно через смерть и воскресение Христа. И все же лукавый подыскивает различные ложные пути, внося смуту в сердца людей.
0: Мы имеем Слово Божие, но мы часто его не читаем и не знаем, и поэтому думаем, что можно спастись путем собственных дел или попытками исполнить закон. Но Слово Божье отвергает эти пути спасения.

0: начало заблуждений было положено в жертвоприношении Каина, представшего пред Богом с плодами своих собственных стараний.
1: Авель же сознавал нужду в прощении и помиловании, и поэтому он пришел к Богу с верой, принеся за себя заместительную жертвенную кровь невинного агнца. Жертву Авеля Бог принял, а жертву Каина отверг.
0: В послании Галатам сказано о том, что оправдывающие себя законом, то есть своими делами, остались без Христа и отпали от благодати.
1: Закон был дан, чтобы показать человеку его греховность, его бессилие победить грех и его нужду в Спасителе.
0: Раскаявшемуся грешнику вменяется верой в Христа его праведность. Христос исполнил весь закон и, кроме этого, принял на себя наше проклятие.
1: Христос искупил нас от проклятия закона, сделавший за нас проклятием, и Своею смертью искупил нашу вину».

0: мы помощи людской не будем ждать. Она как дым, как пар пройдет опять. И если не на Бога уповать, мы будем золотые дни терять.
1: А их ведь очень мало нам дано, не знаем дня кончины своего. Уходят, уплывают дни, бегут, и вечность за собою нас

А если тучи лжи и суеты затмят надежды наши и мечты, то лишь с молитвой, с верою живой мы будем доверять Христу,

важно быть живым и в мире жить, и людям всем о Боге говорить. Душа без Бога только существо, Христос ей нужен, больше ничего.

жизнь вечную Христос лишь может дать, одежду правды, мир и благодать, отчизну неземную у Отца, где будет счастье людям без конца.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Приветствую вас, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Эти передачи не о том, как облегчить нашу жизнь, но о том, как изменить ее изнутри. Бог хочет, чтобы мы с радостью ощущали себя неповторимыми, прощенными и принятыми Богом. Для этого Он предлагает нам вступить в тесные взаимоотношения с Ним на Его условиях. Богоцентричная жизнь эффективна, и она избавляет нас от жизни, которая эффективной быть не может. Ты хочешь избежать трудностей и боли? Но у твоей боли есть цель. У твоих проблем, битв, сердечных атак один конец – Божья слава. И с таким предназначением не так-то легко согласиться. Мы продолжаем цикл передач по книге Макса Лукада «Выйди навстречу своим великанам». Для Давида завет не был мелочью. Когда ты вспоминаешь великанов, с которыми приходилось сражаться Давиду, помни, что слово «обещание» для него всегда было исключительно важным понятием. На самом деле он всегда играет чрезвычайно важную роль во всех серьезных и крупных делах. Он помнит завет, который он заключил с Иоаннафаном. Иоаннафан погиб. Но завет Давида с ним остался. Если бы мы могли спросить Давида, как ему удается выполнить гигантских размеров обещания, он бы перевел нас от своей истории к истории Бога. Именно Бог устанавливает стандарты для выполнения завета. Бог дает обещания и никогда их не нарушает. Давид был ходячим свидетельством Божьей верности.

Наша тема сегодня – суровые обетования. Царь Давид мог только мечтать о такой жизни. Его только что короновали. Божий ковчег установлен в Скинии. В казну царя рекой течет золото и серебро. Враги Израиля держатся на почтительном расстоянии. Дни, когда Давида преследовал Саул, остались в далеком прошлом. Но что-то тревожит царя. Может, какое-то слово приводит на память разговор из прошлого? Может, в толпе вдруг возникает знакомое лицо тогда, когда нужно принять важное решение? И однажды, в разгар своей новой жизни, Давид вспоминает обещание, которое он дал другу в прошлом. Не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова, я оказал бы ему милость ради Иоаннафана. Вторая книга Царств, 9 глава. На лицах придворных Давида отразилось смятение. Зачем возиться с детьми Саула? Наступила новая эра, и у власти новая администрация. Зачем тревожиться о старой гвардии? Но Давид полон решимости. Он помнит завет, который он заключил с Иоаннафаном. Когда Саул грозился убить Давида, Иоаннафан сделал выбор. Он решил спасти Давида. Иоаннафан преуспел в этом, и тогда он высказал Давиду свою просьбу. «Но и ты, если я буду еще жив, окажи мне милость Господню, а если я умру, то не отними милости твоей от дома моего вовеки». Первая книга Царств, 20 глава.

и Анафан погиб. Но завет Давида с ним остался. Никто не осудил бы Давида, если бы он принял решение не выполнять своего обещания. У Давида были все основания забыть клятву, которую он дал Иоаннафану. Тогда они оба были молодыми идеалистами. Кто держит слово, данное в юности? Саул был жесток и неумолим. Кто почитает детей тирана? Давиду нужно было управлять целой нацией и вести за собой войско. У царя нет времени на остальные мелочи. Но для Давида завет не был мелочью. Когда ты вспоминаешь великанов, с которыми приходилось сражаться Давиду, помни, что слово «обещание» для него всегда было исключительно важным понятием. На самом деле оно всегда играет чрезвычайно важную роль во всех серьезных и крупных делах. Муж женщины, погрузившийся в глубокую депрессию, знает цену когда-то данного им обещания. В повседневной тяжелой борьбе с ее недугом он пытается понять, что произошло с девушкой, на которой он женился. Ты смог бы выполнить свои обещания в такой ситуации? Жена мужчины, который изменяет ей, задает те же вопросы. Теперь он вернулся. Он просит прощения. Ей невыносимо больно, и она размышляет. Он нарушил обещание. Следует ли мне выполнить то, что обещала я? Этот вопрос задают родители. Родители блудных сыновей и дочерей. Родители детей, сбежавших из дома. Родители инвалидов и ущербных детей. Даже родители малышей спрашивают о том, как выполнить им данные обещания. Восторг и умиротворение медового месяца и тихие вечера давно похоронены под грудой грязных пеленок и бессонными ночами. Обещания. Данные среди цветущих весенних цветов. Востребованные среди серых февральских морозов. Их очертания ростом с Гулливера нависли над нашей лилипутской жизнью. Нам не спрятаться от этих теней. Давид, похоже, и не пытается прятаться от них. Найти потомков Иоаннафана было нелегко. Никто из окружения Давида не знал этих людей. Советники царя обратились к Сиве, бывшему слуге Саула. Знает ли он выживших потомков из дома Саула? Внимательно прислушайтесь к ответу Сивы. Есть сын Иоаннафана, хромой ногами. Вторая книга царств, 9 глава. Сива не называет мальчика по имени, просто говорит, что он хромает. Мы чувствуем тщательно скрытое отречение в его словах. «Будь осторожен, Давид!» Он, как бы тебе сказать, не подходит к царскому двору. Следует дважды подумать, прежде чем решить выполнить свои обещания. Сива не объясняет подробно, что случилось с мальчиком, но в 4 главе 2 книги царств мы получаем такое объяснение. Это сын Иоаннафана, и зовут его Мемфивосфей. Когда Мемфивосфею было 5 лет, его отец и дедушка погибли от руки филистимлян. Зная жестокость врага, семья Саула бежала в горы. Няня Мемфивосфея

подхватила ребенка и побежала, но споткнулась и уронила мальчика, в результате чего у него были поломаны обе лодыжки, и он на всю жизнь остался хромым. Бежавшие слуги перенесли его через реку Иордан в негостеприимный город Лодивар. Это название означает «без пастбищ». Мефивосфея спрятали там из-за страха перед филистимлянами и Давидом. Представьте себе печальные эпизоды жизни Мефивосфея. Родился полноправным наследником царского престола. Был покалечен при падении. Остался с хромыми ногами в чужом городе. Там и жил под страхом смерти. Жертва. В изгнании. Калека. Без соответствующего образования и воспитания. «Ты уверен, что все это делаешь правильно?» — казалось бы, спрашивает Сива. «Ты уверен, что хочешь видеть этого мальчика у себя во дворце?» Давид уверен. Слуги идут за Иордан к полуразвалившейся хижине. Они объясняют цель своего прихода, забирают Мефивосфея и ведут его во дворец. Мальчик предполагает самое худшее. Он подходит к Давиду, готовясь принять смерть. Мальчик низко наклоняется и спрашивает: «Что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я?» И призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему: «Все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего. Мефивосфей же, сын господина твоего, всегда будет есть за моим столом». Вот так, в мгновение ока, Мефивосфей переместился из Лодивара за царский стол. Прощай, безызвестность! Да здравствует царский двор и наследство! Но обратите внимание, Давид мог просто послать деньги в Лодивар. Жалование на всю оставшуюся жизнь наследника могло бы стать щедрым исполнением данного обещания. Но Давид дал Мефивосфею не только жалование, он дал ему место за царским столом. Вы слушаете «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Эти передачи не о том, как облегчить нашу жизнь, но о том, как изменить ее изнутри. Сегодня наша тема – суровые обетования. Внимательно вглядитесь в семейный портрет, который висит во дворце Давида. На нем вы увидите сияющего человека, выходца из Лодивара. Давид сидит на престоле в центре в окружении слишком большого количества жен. Прямо перед ним загорелый и симпатичный Авессалом. Рядом с ним потрясающе красивая Фамарь. А в нижнем ряду, рядом с начитанным и серьезным Соломоном, сидит Мефивосфей, внук Саула, сын Иоаннафана, с широкой улыбкой на лице и костылями в руках. Теперь он обрел все. Молодой человек с хромыми ногами, на которых он не мог стоять, теперь имеет все для счастливой жизни. Почему? Он произвел хорошее впечатление на Давида? Сумел убедить его? Вынудил его к таким дарам? Нет. Мефивосфей ничего подобного не делал. Давидом двигало данное им обещание. Царь был добр не потому, что мальчик того заслужил, но потому, что данное слово неизменно. Для большего подтверждения читайте о жизни Мефивосфея дальше. Он исчезает из повествований на целых 15 лет или около того. Затем он снова появляется в истории в повествовании о драме, происшедшей с Авессаломом. Авессалом, мятежное проклятие царя, вынуждает Давида спасаться бегством из Иерусалима.
Царь бежит от позора всего лишь с горсткой верных ему людей. Догадайтесь, кто находится среди них? Мемфисфей? Думаю, ты тоже так решил. Но нет. Среди друзей Давида находится Сива. Сива сообщает Давиду, что Мемфисфей встал на сторону врагов Давида. История разворачивается дальше. Авессалом погибает, и Давид возвращается в Иерусалим, где Мемфисфей по-своему рассказывает историю своего предательства. Он встречает Давида с растрепанной бородой и рваной одеждой. Он утверждает, что Сива оставил его в Иерусалиме и не захотел посадить на лошадь, поэтому он был вынужден остаться в городе. Кто из них говорит правду? Сива или Мемфисфей? Один из них лжет. Кто? Мы не знаем. Мы не знаем, потому что Давид так и не стал этого выяснять. Он не задавал никаких вопросов, потому что это было неважно. Если Мемфисфей говорит правду, он останется во дворце. Если он лжет, он все равно останется во дворце. Это место во дворце не зависит от его поведения. Оно зависит от обещания, которого данного его отцу Давидом. Почему? Почему Давид так лоялен? И как? Каким образом ему удается быть верным своему слову? Мемфисфей ничего не дал Давиду, но получил от него очень много. Откуда Давид черпает такую твердость и решимость? Если бы мы могли спросить Давида, как ему удается выполнить гигантских размеров обещания, он бы перевел нас от своей истории к истории Бога. Именно Бог устанавливает стандарты для выполнения завета. Моисей сказал израильтянам: «Итак знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим его и сохраняющим заповеди его до тысячи родов». Книга Второзакония, 7 глава, 9 стих. Бог дает обещания и никогда их не нарушает. Еврейское слово «завет» означает торжественное соглашение, подразумевающее обязательное исполнение. Божий, не подлежащий изменению завет, проходит красной нитью через канву всего Писания. Помните его обетование Ною? «Я поставлю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли». И сказал Господь Бог: «Вот знамение завета, которое я поставлю между мною и между вами, и между всякою душою живою, которая с вами в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением вечного завета между мною и между землею». Книга Бытия, 9 глава. Каждая радуга напоминает нам о Божьем завете. Забавно, но космонавты, видевшие радугу из космоса, рассказывают, что оттуда она видна как полный круг. Божие обетование в ровной степени неразрывны и бесконечны. Авраам тоже может рассказать нам об обетованиях. Бог сказал ему, что его потомство будет таким же бесчисленным, как звезды в небе или песок у моря. Для подтверждения своей клятвы Бог велел Аврааму разрубить несколько животных напополам. Для того, чтобы подтвердить договоренность на Древнем Востоке, человек, давший клятву, проходил между двумя половинками разрубленных животных, тем самым показывая, что готов на такую же участь в случае, если он нарушит свою клятву. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: «Потомству твоему дам я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата». Книга Бытие, 15 глава.
Бог очень серьезно относится к обещаниям и подтверждает их самым торжественным образом. К тебе пришел посланник из дворца, учитель в твоей школе, твой одноклассник в старших классах, твоя тетя или проповедник из телевизионной передачи. Они пришли к тебе с потрясающей новостью и приглашением. «Ты не поверишь», — сказали они, — «но у царя Израиля есть для тебя место за его столом. Твое именное приглашение уже отпечатано, и твое место никем не занято. Царь хочет, чтобы ты стал членом его семьи. Твоя вечная жизнь построена на фундаменте завета, обеспечена заветом и подтверждена заветом. Бог выполняет свои обещания. Так не должно ли выполнение Богом своих обещаний побудить и тебя выполнить свои? Когда ты любишь тех, кто не любит тебя, ты краем глаза видишь то, что делает Бог для тебя. Небеса знают, что тебе нужна поддержка и вдохновение. Люди могут довести тебя до истощения. Бывают моменты, когда наших сил недостаточно. Соблюдение тобой завета включает тебя в высшую школу Божьей любви. Может, поэтому Бог подвергает тебя таким испытаниям? Когда ты любишь лжецов, обманщиков и тех, кто бьет по самому больному месту, разве ты не делаешь то, что сделал Бог для каждого из нас? Обрати внимание на свои проблемы и испытания и отметь про себя эти моменты. Бог приглашает тебя понять Его любовь. Он также хочет, чтобы мы стали иллюстрацией Его любви. Давид сделал это для Мемфибосфея. Давид был ходячим свидетельством Божьей верности. «Моя мама делала это для моего отца. Я видел, как она заботилась о нем в последние моменты его жизни. Болезнь высосала из него все жизненные силы. Мама ухаживала за ним так, как мать ухаживает за новорожденным младенцем. Она купала его, кормила и одевала. Она устроила в доме филиал больницы и превратила заботу о нем в свою миссию. Если она и жаловалась, я никогда этого не слышал. Но я видел выполнение завета. Так ведет себя любовь, казалось, говорили ее действия, когда она обрабатывала его тело мазью, брила его и стирала его простыни. Она воплотила в себе силу выполнения обетования». Бог призывает тебя делать то же самое. Стань свидетельством непреклоненной любви. Стань воплощением верности. Бог дает тебе шанс размером с Мемфибосфея, чтобы ты мог показать твоим детям и ближним, на что способна настоящая любовь. И последнее. Помнишь семейный портрет Давида в его дворце? Сомневаюсь, что у Давида в реальности был такой портрет, но думаю, на небесах он действительно есть. Разве не чудесно увидеть на подобном портрете свое лицо? Разве не чудесно оказаться рядом с такими людьми, как Моисей и Марфа, Петр и Павел? Ты и рядом с тобой твой Мемфибосфей. Улыбаться будет не только он один.

Сегодня мы прощаемся с вами. Будем рады встретиться с вами в следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкал. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Пригласите, пожалуйста, своих друзей, своих детей, может быть, внуков, и послушайте нашу передачу, и пусть Бог благословит вас. Мы продолжаем размышления о Духе Святом.

Дорогие друзья, братья и сестры, приветствую всех вас любовью нашего Господа. У микрофона вновь Виктор Церпевский. Мы продолжаем рассматривать тему о Духе Святом. Откройте, пожалуйста, книгу пророка Иоиля, вторую главу, с 27 стиха и по 32 будем читать. Книга пророка Иоиля, вторая глава, с 27 стиха ниже. «И узнаете, что я посреди Израиля, и я, Господь Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки. И будет после того, излию от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения, и также на рабов, и на рабынь в те дни излию от Духа моего, и покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь и столпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный. И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется, ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь». Главный стих этого Писания: «И будет после того, излию от Духа моего на всякую плоть». Исполнение пророчества пророка Иоиля стало возможным только по вознесении Господа к Небесному Отцу. Он сказал ученикам своим: «Не отлучайтесь от Иерусалима, но ждите обещанного от Отца». Если кто помнит, друзья мои, то первый раз мы обращались уже к этой теме. Мы говорили о личности Духа Святого, о взгляде в Ветхий Завет, в служение Духа Святого во время народа Божьего, то есть ветхозаветнее время. Далее мы размышляли о исполнении обетования Христа, о грядущем явлении Духа Утешителя и о состоянии учеников в это время. Сегодня, во второй нашей встрече, предлагаю вашему вниманию рассуждение о самом факте исполнения пророчества Иоиля и пророчества также Иисуса Христа в день еврейской Пятидесятницы. Итак, предлагаю первую мысль. «Излию, — говорит Господь, — от Духа моего на всякую плоть». Таково было обещание Бога Отца. В книге Малахии в третьей главе мы читаем: «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мной». Сын Божий говорит заранее, что перед его пришествием, когда он будет человеком, кто-то придет раньше, и этот посланник будет ангелом его. И этим ангелом стал называться, как мы знаем, Иоанн Креститель. Он приготовил путь Господу. Дух Сына Божия говорит нам: «Мой ангел, он приготовит путь предо мною». У Марка мы читаем в первой главе: «Бог Отец говорит Сыну: я посылаю ангела моего пред лицом твоим». Заметьте, здесь уже Господь Отец Небесный говорит Сыну своему: я посылаю ангела моего, того же Иоанна Крестителя, пред лицом твоим, который приготовит путь пред тобою. Смотрите. Мы читаем: Иисус Христос говорил о себе, что Он в Отце и Отец в Нем. Читая об Иисусе Христе, мы можем разуметь эту же самую мысль, что то же самое думает и Отец Небесный. Читая Слово об Отце, мы знаем, что Дух Божий и в Сыне. Христос говорил когда-то: «Я умолю Отца, и Он пошлет Духа Святого». А в 16 главе мы читаем, что «Я пошлю Духа Святого». Это убеждает нас еще и еще, что Дух Божий жил и в Иисусе Христе, равно как Он был в Боге Отце, потому что Бог и Сын, и Дух Святой, Святая Троица, составляют одно целое. Однако Библия нам говорит, что служение Бога Отца, служение Бога Сына и служение Бога Духа Святого имеют совершенно различные направления в спасении грешников. Если мы читаем Исаию, 40 главу, то встречаем там такие слова. 3 стих и ниже. «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу,
прямыми сделайте в степи стези Богу нашему». Для этого труда, для приготовления пути, был послан в силе духа Ильи человек по имени Иоанн, которого прозвали Крестителем. Короткая жизнь этого человека, но можно сказать, как большая комета с длинным хвостом на небосклоне времени, указывающим на то, что путь приготовлен Богу, Сыну Божьему, для Его служения, для спасения рода человеческого. О, это был действительно величайший человек земли! Его характеристика описана в Евангелии Матфея в 11 главе. Христос о нем сказал, что не было на земле человека, рожденного женами, более, нежели Иоанн Креститель. Иоанн Креститель выделяется в особый ранг. На нем был дух Ильи, величайший человек в великой духовной силе. В 7 стихе мы читаем, Марк записал об этом слова Иоанна. Он говорит: «Идет за мною сильнейший меня». То есть он говорил об Иисусе Христе, который должен принять крещение от Него. «Я крестил вас водою», Иоанн продолжает, «а Он, то есть Иисус, Сын Божий, будет крестить вас Духом Святым». Вот это действительно будет излияние. Излияние великой, могучей силы Божьей. Но сам крестящий Духом Святым был прежде всего крещен Духом Святым видимым образом, со свидетельством гласа Отца Небесного, когда Он сказал: «Сей есть Сын Мой возлюбленный». И на другой день Иоанн увидел Христа идущего и говорит о Нем: «Вот Агнец Божий, который берет на Себя грех мира». Иоанна 1 глава. Дух Божий был во Христе от Его рождения до Голгофы. Вся жизнь Иисуса Христа пропитана силою Божией, силою Духа Святого. Но вот однажды наступил момент, когда Господь Сам, вися на кресте, сказал: «Или, Или, лама сабахтани», что означает: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Что случилось? А случилось то, что весь грех человечества лег на плечи нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа и разделил его с Богом. То есть Отец потерял свое влияние над Сыном, Дух Божий потерял влияние свое прежде, которое имел. Почему? Потому что грех разделил. Человеческий грех, не грех Иисуса Христа, а грех всего мира разделил Сына с Отцом. Вот потому-то Он и воззвал: Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Иисус Христос предал Свой Дух в руки Отца Небесного, склонив голову, умер, и спустил, написано, Дух. Смерть победила, но эта победа была только в физическом отношении. То есть умерло тело Иисуса Христа, а Дух, Он по Писанию был возвращен к Богу. Дух Христа был предан им самим в руки своего Отца. А потом воскресший Христос вновь был в силе Духа Святого. И у Иоанна мы читаем в 20 главе, когда Он этим Духом наградил Своих учеников. Он дунул, воскресший Христос, уже при встрече дунул на учеников и говорит: «Примите Духа Святого». И об этом мы рассуждали в прошлый раз. Слово Христа и сила Духа Святого, мы говорили, возродили учеников ко спасению, и они увидели Иисуса Христа воскресшим, и уверовали Его, и раскаялись в своем неверии и неверности, и, получив рождение свыше, стали детьми Божьими по-настоящему только в этот день. Я в прошлый раз приводил это место Писания. Петр говорит: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Итак, Дух Божий изливался в обильной мере в свое время
на пророков, это было в древности, Дух Божий изливался и на Иисуса Христа и пребывал в нем. Дух Божий излился через Христа воскресшего на апостолов в день явления, в день воскресения. И вторая мысль. Но главное излияние Духа Святого на апостолов должно было совершиться в день Пятидесятницы, и оно совершилось. Мы читаем: «Излию от Духа моего на всякую плоть». О, это совершилось только тогда, когда Христос уже был воскрешенным, когда был уже у Господа, вознесенным от земли. Вознесшийся Христос когда-то предупреждал учеников: «Через несколько дней после моего ухода на небо вы будете крещены Духом Святым». Слушали они и, может быть, не совсем понимали. Но Христос строго предупредил их. Читаем об этом Деяния апостола, первую главу. Он сказал: «Не отлучайтесь из Иерусалима». Другими словами, они должны быть послушными Христу, и они послушались. Они уже не убегали, никто из них уже не говорил: «Пойду ловить рыбы», нет. Они не отлучались от Иерусалима. Ждали обещанного от Отца, потому что Христос сказал им: «Ждите». И это должно быть абсолютным правилом для них – ожидание в глубоком смирении. Вы будете крещены Духом Святым, они должны иметь уверенность, что это произойдет. Они должны принять с благодарением. «Вы примете силу, — говорил Господь, — когда сойдет на вас Дух Святой, а силы-то они не имели в достаточной мере. Вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии и даже до края земли». Они должны быть готовыми, но без Духа Святого невозможно быть готовыми. Им нужно было ждать этого дня. Итак, возвратимся еще к этому месту из Деяния святых апостолов. Первая глава, со второго стиха по девятый. Еще раз мы прочтем и вникнем в это удивительное содержание. С 4 стиха мы читаем: «И собрав их, Он, то есть Иисус Христос, повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». И дальше мы читаем 8 стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и в Самарии, и даже до края земли». Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида. Это была последняя встреча Господа с учениками. После этого они уже не видели лица Его никогда. Как ни печально было им расставаться со своим Господом, но все-таки они выполнили то, что Господь предписывал им. «Не отлучайтесь из Иерусалима». Почему Христос сказал им такие слова? Что бы ни случилось, ни при каких обстоятельствах не следует спешить колебаться умом, оставить все свои амбиции рассуждения, не совершать никаких поступков, какие совершались раньше. И, наверное, в тот момент вспомнил Фома, когда первый раз явился Христос ученикам, и его не было, потому что он отлучился. «Не отлучайтесь из Иерусалима», было сказано. «Ждите обещанного от Отца. Вспомните мои беседы о Духе Утешителе, об обетованиях Божьих, вспомните». Они были возрождены от Слова, они были возрождены от Духа Святого, но еще не были способны к великому труду. «Ждите обещанного от Отца». Блудный сын когда-то не захотел ждать. Он взял и ушел от Отца. А потом было сплошное горе. «Будете крещены Духом Святым». Они слышали о Духе Святом, но они знали только о Нем отчасти. Да, они знали, что, как написано в 28 главе Евангелия Матфея, им предстоит крестить людей во имя Отца и Сына и Святого Духа. Но как быть крещенным Духом Святым? Они не совсем еще понимали это. Они не понимали это духовное крещение до тех пор, пока это не случилось. Но Христос уже приготавливал их заранее. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой», — такое обетование Господь им дал.
Да, действительно, какие они были бессильны. Они вспоминали свое позорное бедство из Гефсиманского сада. Они вспоминали отречение Петра, явление им Господа, когда он обличал их в трусости, когда он упрекал их в неверии. Они вспоминали, что бросили своего учителя в самый трудный момент. У них был страх, не было никакой силы. Как они нуждались в этой силе? Вы примете силу. Но они радовались, потому что Христос пришел к ним. Он простил их и возродил их духовно. Они любили Его. Они знали, что Господь не обманет их и даст им силу. «Будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудеи, в Самарии, до края земли», — говорил Христос. Они верили, что так это и будет. Их Бог избрал для самой великой цели. Они понимали, что Дух Святой будет их постоянным утешителем, наставником и водителем. Они верили словам Христа. Они были по-настоящему уверовавшие, потому что Дух Божий уже стал жить в них. Но еще самое великое не свершилось, и они ждали этого дня. Третья мысль. Крещение Духом Святым в одно тело – одна из величайших доктрин Святого Писания. Мы знаем, что в день Пятидесятницы излился немалый ручеек, не просто одиночное какое-то частное наполнение одной личности, но это был могучий поток, изливаемый Богом на истомленную жаждой землю, на верных людей, возрожденных от Бога. Да, ученики уже были возрождены от Бога, и они ждали излияния большой реки на них, силы Божьей. Дух Святой должен крестить их в одно тело, которое мы называем Церковью Господа нашего Иисуса Христа. Давайте мы прочтем эти слова. Деяния апостола, 2 глава, с 1 стиха. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: «Сии говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медяне, и еламиты, и жители Месопотамии, иудеи, и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии, Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренее, и пришедшие из Рима иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих». И изумлялись все и неудоумевали, говоря друг другу: «Что это значит?» И дальше мы читаем объяснение Петра. Что это значит? Что это означало? Что случилось с людьми? Все они. Кто это они? Ученики Христа. Апостолы и свидетели воскресения Иисуса Христа. 120 человек были единодушны вместе. Кто они? Те, которые поняли и приняли Иисуса Христа как личного Спасителя, которые уверовали в Него, которые полюбили Его и которые ждали обещанного от Отца. И, наконец, в один момент шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Какое было ощущение учеников, друзья мои? Они перепугались наверняка. Что это такое? Никогда такого прежде не было. Шум не из-под земли, нет, это не землетрясение, но с неба. Почему с неба? Кругом тихая погода, вдруг шум с неба. Кроме того, языки, как бы огненные, появились на каждом ученике и почили по одному из них. Вот это же было действительно удивление.
Представьте себе состояние, если бы вы видели, что на голове какого-то человека вдруг зажегся какой-то огненный факел. Когда-то в огненном кусте Моисею открылся Господь. Как был поражен Моисей, видя, что куст горит и не сгорает. Что-то подобное было уже в этот день Пятидесятницы, когда языки почили как бы огненны на каждом ученике. Как были перепуганы люди, что это такое? Кроме того, все стали говорить на иных языках. На каких языках? Совершенно непонятных, так сперва и понимали люди. Но Петр объяснил, и тогда они стали понимать по-другому. Вот в этой же главе мы с вами прочитали. Эти незнакомые иные языки стали вдруг знакомыми языками. Критяне и аравитяне, мы читаем в 11 стихе. Слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих, нашими языками. Иные языки стали вдруг понятны, это были наши языки, в тех странах, в которых мы родились. Это были те языки, на которых мы говорили с детства. Откуда же эти галилеяне заговорили нашими языками? Пораженные люди не могли это объяснить. И ученики позже объясняли. Они читали, как Петр, например, из книги Иоиля и говорили: «Излию от Духа Моего на всякую плоть». Вот это и свершилось. Великое и чудное. Но об этом великом и чудном, по недостатку времени, мы будем уже говорить в следующий раз.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Только что закончилось воскресное собрание. Верующие расходятся по своим домам, делясь своими размышлениями об услышанной проповеди и домашними новостями. Среди них и семья Каратаевых. Погода начинает портиться, накрапывает дождь.
1: Мамочка, вы нас не ждите. Мы все на спевку хора остаемся.
2: И Петя с вами?
3: Конечно. Знаешь, у него какой красивый голос.
1: И слух. Он только один раз послушает мелодию и вторую партию самостоятельно подбирает.
2: Вот как? Ну это же очень хорошо. Значит, он с вами не скучает?
1: Ой, что ты, мам? У него теперь столько новых друзей. И он так освоился, как будто посещает наше собрание уже несколько лет.
2: Слава Богу! Как чудно Господь отвечает на наши молитвы о нем.
1: А где дедушка? Он же обещал к нам пойти.
2: Да он с братьями задержался. Они какой-то важный вопрос решают.
3: Так что, ты одна там поедешь?
2: Да нет, все-таки подожду дедушку. Он обещал скоро выйти.
4: Ирина Сергеевна, идите сюда скорее, под навес. Давайте вместе переждем дождь. Я тоже забыла зонтик дома.
2: Сейчас иду, Валентина Ивановна.
1: Ну мы пошли, мам.
2: Идите, идите. Ну, дождь не на шутку разошелся.
5: Ничего, он ведь сейчас очень нужен.
2: Да, конечно, дождь нужен.
5: Вон как выросли ваши дети. Давно ли бегали малышами по двору?
2: О, Валентина Ивановна, чужие дети всегда быстро растут. Потому что вы видите их так редко, от собрания к собранию.
5: Да, и собрания я, к сожалению, нередко пропускаю.
2: А что так?
5: Да то с внуками нянчусь, то дом достраивали, то вторую дачу купили.
2: А зачем вторую-то? И с одной хлопот много.
5: Так дочка с зятем решили. С одной дачи фрукты себе на стол, а с другой на рынок. Они работают оба, так что дачей по воскресеньям занимаются, а я их детей нянчу. В общем, забота, хлопот, полон рот. И в собрание некогда выбраться.
2: Дорогая сестра, за житейскими заботами, знаете, можно и о спасении души своей забыть. У нас ведь тоже дача. Но если бы в одно из воскресений я предложила своим детям вместо собрания поехать на дачу, они бы очень удивились. Пожалуй, не поняли бы меня.
5: Ой, Ирина Сергеевна, хорошо вам рассуждать со своей колокольни. В вашей семье все верующие. А у меня другое дело. Я с неверующим зятем живу. Вот он и командует мной.
2: Плохо, сестра.
5: Что плохо?
2: Ну, что вы позволяете руководить собой в отношении собраний? Вы ведь верующие. И хорошо понимаете, с чего голоса поет ваш зять.
5: Понимать-то понимаю, а поделать ничего не могу.
2: Мне кажется, сестра, вы забыли, что у вас есть... чудный защитник и друг. И я уверена, что если бы вы чаще обращались к нему в молитвах за помощью, то многое в вашей жизни изменилось бы.
5: Не знаю, что и сказать вам на это. Не могу я им свою веру навязывать. Пускай живут, как знают. А мне все равно скоро умирать.
2: А вы не боитесь, сестра, что Бог с вас за них спросит?
5: А что я могу?
2: Ну как что?
5: Уж во всяком случае, я искренне и перед Богом, и перед людьми. Не стремлюсь ни на кого произвести хорошего впечатления.
2: Что-то я не совсем понимаю вас, сестра. К чему вы это?
5: А вот к чему. Я хочу сказать, что многие так называемые верующие делают добрые дела с единственной целью – прославиться. Блеснуть перед людьми, как фарисеи когда-то. Вот, мол, смотрите, какая я.
2: Не понимаю. Кого вы имеете в виду?
5: Да вы новость-то тоже, наверное, слышали.
2: Какую новость?
5: Да о том, что Колесниковы наши взяли детей из интерната. Аж 6 человек!
2: Ах, вот вы о чем. Да, я знаю об этом. Какие молодцы.
5: Молодцы?
2: Ну, конечно.
5: Скажете тоже. Да они это сделали из простого человеческого честолюбия. А может, и похуже, из жадности.
2: Ну что вы такое говорите? Да если бы каждый из нас, верующих, взял бы к себе в дом хотя бы одного сироту, то, я уверена, многие детдома и интернаты попросту опустели бы.
5: Не знаю, не знаю. А я им так откровенно и сказала: у вас что, деньги некуда девать? Или вы спать спокойно не любите? Да это просто глупыми надо быть, чтоб в такое тяжелое время да связать себя с такой ответственностью. Продуктов не достать, обуться, одеться не во что. Тут своих-то не знаешь, как накормить, да во что обуть, одеть. А тут еще чужие дети.
2: Да честь им и хвала от Бога, что они обогрели сирот в такое трудное для всех нас время.
5: Вот-вот, я и говорю. Посмотрите, мол, на нас, какие мы хорошие, да какие святые.
2: Да как вы, Валентина, можете так говорить? Я давно знаю семью Колесниковых. Это честные, бескорыстные, богобоязненные люди. Да их не осуждать надо, а наоборот, помочь.
5: Помочь?
2: Да, помочь.
5: Да им государство, наверное, 1000 отвалило.
2: Да ничего им наше государство не отвалило, ни копейки. Я это точно знаю. Все получилось совсем не так, как вы тут говорите.
5: Ну а как же?
2: А вот так. Они хотели взять к себе только одну девочку, 14 лет. Она была у них раза два в гостях. И на первом же ее в жизни собрании покаялась и приняла в сердце Господа. Вся церковь плакала, когда она обратилась к Богу с молитвой покаяния. Вы, наверное, как раз пропустили это собрание. А потом одноклассники и учителя стали над ней насмехаться, а директор даже обещал ее в психиатрическую больницу отправить, если она не отречется от своей веры. Колесниковы, когда узнали об этом, так и решили забрать ее из интерната. А когда пришли забирать ее, то узнали, что у нее в интернате еще есть младшие братишка и сестренка. Вот так они и забрали всех троих.
5: А люди говорят, что они шестерых забрали.
2: Совершенно верно. А случилось это вот так, когда...

0: Люди говорят разные.
1: Вот это и плохо, когда люди не знают всех подробностей, а судить берутся. Никогда не следовало бы осуждать ближнего, дорогая сестра. Я вам, знаете, что настоятельно советую?
0: Что?
1: Сегодня же, придя домой, раскройте Библию и перечитайте Нагорную проповедь Иисуса Христа. Помните, там Христос ясно говорит, что «не судите, да не судимы будете». Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую мерою мерите, такую и вам будут мерить.
0: А что я такого сказала? Подумаешь. Только если они уж такие хорошие, так почему их средний сын в тюрьме сидит? Если своего не смогли воспитать, то чему хорошему они чужих научат?
1: И здесь вы не правы, сестра. Они действительно очень хорошие люди. И если в их семью Бог послал испытание, то Он один только знает, зачем Он это делает и почему. «Мои пути не ваши пути», — говорит Господь. И к тому же их мальчик стал ведь верующим в тюрьме. Вы ведь, наверное, тоже об этом слышали. И теперь, когда он раскаялся в своих грехах и доверился во всем Господу, он стал самым счастливым человеком на земле. Даже вот в том скорбном месте. И сейчас он даже организовал там что-то вроде библейских курсов. И уже двое его товарищей приняли Иисуса Христа своим спасителем. А недавно Нина читала мне письмо от него. Мы обе с ней плакали и благодарили Бога за то, что он привел их сына к спасению. Пусть даже таким тяжелым и необычным путем.
0: Пойду я, пожалуй. Дождик совсем кончился, пока мы с вами беседовали. До свидания.
1: Лучше молитесь за эту хорошую семью, а я буду за вас молиться.
0: Благодарю. До свидания.
2: Что это ты так расстроена, Иринушка? Случилось что-нибудь нехорошее?
3: Ой, Петр Иванович, неприятный тут разговор с одной сестрой был.
2: В отношении чего, если не секрет?
3: Да в отношении семьи Колесниковых. Представляете, вместо того, чтобы их поддержать в их решении, что они взяли 6 детей. Да. Есть в церкви такие, которые их осуждают.
2: Да, но что можно ждать от рядовых верующих, когда даже некоторые ведущие братья заняли неверную позицию в отношении их?
3: Вот ведь как, а? Мне кажется, что об этом стоило бы поговорить на членском собрании.
2: Да, я тоже такого же мнения. С Колесниковых надо пример брать, помогать им, а не осуждать. Да, Ира, у тебя деньги с собой есть?
3: Есть, Петр Иванович. Зачем вам?
2: Да мы собрались навестить сейчас наших немощных старушек. Надо что-то купить по дороге с продуктов. А я не взял с собой денег.
3: Вот, возьмите. Возьмите, сколько вам нужно.
2: Хорошо. Да, я прошу прощения за то, что прождала ты меня напрасно.
3: Да ничего, Петр Иванович. Это мелочи.
2: Да. Вон братья из машины зовут. Надо ехать.
3: Ну хорошо, Петр Иванович. Тогда вечером вы приходите к нам. Хорошо?
2: Хорошо. Ну, встретимся вечером.
3: Передайте привет сестрам.
4: Ирина Сергеевна.
3: А, это вы опять, Валентина? Что-то забыли в собрании?
4: Забыла, Ирина Сергеевна. Прощения у вас забыла попросить за то, что я вам тут наговорила.
3: Да я-то вас, Валентина, прощаю. А вот у сестры Нины вам прощения попросить нужно было бы.
4: И у нее попрошу, и у Господа. Вот ведь не хочешь грешить, а не получается.
3: Это потому, дорогая Валентина, что в собрание вы редко ходите, да за Библию редко беретесь. Вот вам дьявол и ставит палки в колеса.
4: Да, вы правы. Ой, совсем забыла, там за воротами вас какая-то женщина спрашивает. Говорит, что срочно нужны вы ей. Вон она рукой вам машет, и вся в слезах. Уж не случилось ли что?
3: Да это же Света, моя соседка. Может, и вправду что-то случилось?

0: Света! Света! Что случилось?
1: Мама! Мама, мы уже кончили! Сейчас Петя подойдет, и мы вас догоним.
0: Верочка, теперь уж вы меня подождите. Мне нужно поговорить со Светой.
1: Хорошо.
0: Света, что случилось?
2: Беда, беда, Ирина Сергеевна. Прямо не знаю, как вам и сказать.
0: Да что случилось-то?
2: Я и про собрание, и про то, что сегодня воскресенье забыла. Думала, вы на дачу поехали. Взяла такси, да туда съездила. А потом, как увидела пустую дачу, так и догадалась, что сегодня воскресенье. И искать вас надо на собрании. А Петя тоже здесь.
0: Ну, конечно, где же ему еще быть? Родители его опять куда-то уехали, он один дома. Да и не хочет он больше пропускать собрание.
2: Ой, не могу сказать.
0: Верочка, иди-ка принеси воды. Mm-hmm. Да что с тобой, Света? Опять дома что-то произошло?
2: Нет, не дома. Вернее, не у меня дома, а у Пети.
0: У Пети? Да что там произошло? Ты можешь мне, наконец, объяснить?
2: Родители Пети вчера уехали на машине в село.
0: Ну да, я знаю. Сегодня они должны вернуться.
2: Не вернутся они, Ирина Сергеевна. Родители Пети умерли.
0: Как умерли? Когда? Ты что-то путаешь. Я их только вчера видела живыми и здоровыми.
2: Не путай, Ирина Сергеевна. Сегодня они возвращались из села. Родственник их подвозил на машине. Ну и что-то случилось. Тормоза, что ли, отказали. Там дождь шел, а дороги у нас, сами знаете, какие. Столкнулись со встречным КамАЗом.
0: Какой ужас! И что, неужели оба насмерть?
2: Оба, Ирина Сергеевна, оба. Приходили из милиции, искали Петю, чтобы сообщить.
0: Ой, бедный Петя.
2: Его нигде не было, а вас тоже. Ну, я и подумала, что вы на дачу уехали. Ой, совсем забыла, что сегодня воскресенье. Да я уже и об этом говорила.
0: Ой, какая трагедия. Как же нам сообщить теперь это Пете? Как же нам сказать ему, что он остался без родителей? Где найти слова, которые бы утешили его в таком горе?
3: Не надо искать слов, Ирина Сергеевна. Я все слышал.
0: Петя, мальчик мой, крепись. Света, собери всех наших и поезжайте домой. Вот ключ от квартиры.
2: Хорошо, Ирина Сергеевна. А Пете нужно поехать туда, в милицию.
0: Хорошо, Свет, мы поедем с ним туда вместе. Идите, нам с Петей нужно остаться вдвоем, ненадолго. Петя, ты слышишь меня? Мы сейчас помолимся. Господь не оставит нас без утешения. Крепись, мой мальчик.
3: Я не верю, что они мертвы. Кто-то же из них должен остаться в живых. Что мне делать?
0: Петя, я знаю, что тебе сейчас очень больно. Давай вот сядем здесь, вот в беседке. Тут нам никто не помешает поговорить. Вот так сядь. Послушай меня внимательно. Петенька, и постарайся понять все то, что я тебе сейчас скажу, хорошо?
3: Я постараюсь.
0: Петя, когда-то в юности у меня тоже был вот такой момент, когда мне показалось, что все для меня кончилось. И ты знаешь, какие слова из Библии мне тогда пришли на память?
3: Какие?
0: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Знаешь, этот стих очень утешил меня.
3: Вы всегда говорили, что Бог очень любит меня. Как же он мог причинить мне такую боль?
0: Понимаешь, Петя, ты еще очень молод. Не пытайся понять Божьих планов. Вступая на узкий, тернистый путь Христа, тебе казалось, что по твоей вере Бог пошлет тебе успех во всем и благополучие. Но это не всегда так.
3: Как это? Почему?
0: Петя, спроси у Христа, что ждет тебя, если ты пойдешь за ним, и он ответит тебе так, как ответил своим ученикам. Лисицы имеют норы, птицы — гнезда, а Сыну Человеческому, то есть самому Иисусу Христу, негде преклонить голову. Христос никому не обещает легкой жизни на земле. Он может повести тебя дорогой лишений, потерь и скорбей. Но, Петя, Он даст и силы перенести эти скорби. И вот, ты знаешь, Петя, в жизни нет ни одного человека, у кого не было бы скорбей. Но вот разница между верующими и неверующими как раз в том, что неверующие, они пытаются сами переносить эти скорби. А нам, верующим, когда нас постигают скорби, лишения, страдания, рядом с нами Иисус, и Он поддерживает нас. Он дает нам силы. И потом у нас есть несравненная награда носить Его имя, страдать за Него, называться и быть чадом Его. Что может быть выше этого?
3: Ну почему так случилось именно со мной?
0: Петя, неверующий человек может высказывать ропот и недовольство, сомневаться и недоумевать. Но ты, Петя, ты ведь христианин. Пойми, раз и навсегда, Бог не даст тебе отчета во всех его намерениях или действиях. И то, что он будет совершать с тобою, ты не сразу поймешь. Ты уразумеешь это позже. И постигая всегда и во всем волю Божию, ты будешь побежден его любовью. И ничто, понимаешь, ничто на свете не сможет отлучить тебя от этой любви Божией, от его воли. Никто и ничто. Знаешь, как написано об этом в Библии? Ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Вот что такое быть настоящим христианином. Петя, доверяешь ли ты Богу сейчас, Петя, когда на тебя обрушилось такое испытание? Доверяешь ли ты Богу всю свою дальнейшую жизнь? И веришь ли ты сейчас, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все, абсолютно все, даже страдания, содействуют ко благу?
3: Но я остался один, один на свете.
0: Петя, Петя, ты не один. Ты не один. С тобой твой любящий Бог. И все мы, твои друзья, которых тебе он дал. Петя, ты мужайся.
3: Тетя мужайся, Ира.
0: Мой мальчик.
3: Тетя Ира, ну? Я только сейчас понял, как я любил и жалел моих несчастных родителей.
0: Да.
3: Особенно после того, как стал верующим.
0: Вот увидишь, Петя, если ты примешь его волю, Господь не даст тебе ни пропасть, ни затеряться. Только крепче ухватись за его руку.
3: Ведь мама уже покаялась, да и отец начал уже читать Библию.
0: Слава Богу, что они в вечность не ушли неспасенными, что Бог их спас. Я уверена, что отец твой тоже сейчас в числе спасенных. У Бога не как у людей. Созрел колосок к жатве, и Господь убирает его в свою житницу. Я повторяю, тебе сейчас нужно только одно — доверить Богу каждый последующий день своей жизни, и Он тебя не оставит.
3: Я знаю, что если бы я был бы неверующим, я бы не выдержал несчастья, которое обрушилось на меня. Но сейчас я верю, что если Бог дает мне крест, то Он даст мне и силы, чтобы я пронес его до конца.
0: А сейчас, Петенька, мы с тобой помолимся, и нам нужно с тобой пойти в милицию, и нужно сделать все, что нам нужно сделать сейчас.
3: Помолимся, тетя Ира.

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Мы продолжаем чтение его проповедей о молитве из книги под названием «Стучите». Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Отрок, молитва о тебе». На текст из 4 книги Царств, 6 главы, 17 стиха. «И молился Елисей, и говорил: Господи, открой ему глаза, чтоб он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Этот отрок полностью уповал на пророка, и у него не могло быть более разумного занятия. И однако глаза его нуждались в том, чтобы их кто-то открыл. Отрок был уже полностью уготован к восприятию подлинно благого, так как слова, обращенные им к его учителю, показывают, что он искренне был с ним заодно. Но глаза его при этом не были открыты и наполовину. Охваченный большой тревогой за безопасность своего учителя, он прибежал, чтобы предостеречь его. Добрый раб всегда останется самым лучшим другом своего господина. В свою очередь, его верующий учитель молился о нем. Если же мы желаем подлинного добра нашим слугам, нашим детям или друзьям, то позаботимся же о том, чтобы всегда возносить о них молитвы. Самое лучшее, что мы можем сделать для них, это даровать им второстепенные мирские блага. Но если мы молимся о них Богу, то они смогут обрести лучшие из даров от того, кто в своей милости посылает людям нечто иное, как воистину благие дары, совершенные дары. Если же нам нужно чем-то завершить наше поучение, наставление или пример, сделаем же это, передав наших юных подопечных Богу, который действенно и плодотворно трудится для вечного спасения. Просьба Елисея об отроке была следующей: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». Отрок в это время находился в состоянии особо благоприятном для видения, и однако не видел. Он видел врагов, окружающих город, но не огромные сонмы ангелов Господних, охраняющих Божьего человека. Глядя поверх невысоких стен Дафаима, он обозревал, что вся местность вокруг была заполнена конями и колесницами сирийского царя. И он воскричал: «Увы, господин мой, что нам делать?» Он был в состоянии видеть опасность, но не мог видеть избавление, и поэтому пророк обратил свое сердце к небу и сказал: «Господи, открой ему глаза, чтобы он видел». Илия считает обычное, то есть физическое зрение своего слуги невидящим, считая подлинно истинным зрением то, которое видит невидимое. Возможно, сейчас меня слушают те, кто весьма сочувствует делу Господнему, и кто даже так или иначе связан с ним делами или намерениями. Они с чистым сердцем непрестанно участвуют в святом служении, делая все, что они могут сделать, и желая процветания делу истинной религии. И все же глаза их не открыты для видения духовных вещей, или, по крайней мере, открыты, но недостаточно для того, чтобы видеть благодатную и божественную сторону духовного. Их зрение позволяет им увидеть, что они находятся в опасности перед великим врагом. Они понимают, что им будет очень нелегко выиграть битву за жизнь, и они вопрошают: «Что нам делать?» Они ясно осознают, что на протяжении всей жизни человеку трудно отстаивать святость, истину, чистоту и непорочность, сохраняя достоинство благочестия. Они, как им кажется, буквально окружены враждебными силами на работе и в быту, в дружеской среде и даже в своих собственных семьях. И что касается дела благочестия, то оно настолько явно тормозится его противниками, что снова и снова встают вопросы: что делать? Где найти выход? Не лучше ли сразу сдаться? О каждом из таких отчаявшихся я хотел бы вознести Богу молитву Елисея: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». О, если бы эта молитва была услышана в этот час! Очень кратко я поговорю, во-первых, о самой молитве, во-вторых, о наших основаниях для ее вознесения, и, в-третьих, о надежде, ибо мы верим, что если молитва будет услышана, то тот, чьи глаза откроются, узрит видение, которое благословит его превыше всего, о чем он только в состоянии возмечтать. Итак, молитва. «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». Эта просьба заключает в себе множество значений. Я же упомяну только несколько из них. О некоторых из наших друзей мы возносим эту молитву, чтобы они смогли увидеть врага, их душ под многими обличиями, которые он принимает. Боюсь, что многие не ведают о его хитростях. Юные, в особенности, слишком склонны принимать великого врага за друга. Они верят его лживым и льстивым словам и совлекаются к погибели. Он подносит им искрящуюся чашу, но в ее прозрачных пузырьках таится смерть. Он говорит об удовольствии, но в похоти плоти удовольствие — это только тень, а несчастье — ее сущность. Он одевает маску благоразумия и увещевает отрока подумать о главном, то есть насущном, и оставить религию, пока не будет обретено благосостояние. Но все, что обретается ценой оттеснения Бога в сторону, оказывается вечной потерей. В образе змея дьявол творит намного больше зла, чем в образе рыкающего льва. Если бы нам предстояло встретиться с ним, и мы знали бы, кто он, то мы смогли бы довольно легко победить его. Но мы имеем дело с тем, кто принял облик ангела света. И нам нужны 100 глаз, каждое из которых должно быть открыто Богом, чтобы мы могли видеть. Но еще хуже то, что временами он вообще не встречается с нами, а просто портит нам путь. Он роет ямы для наших ног, он выпускает свои стрелы издалека или же насылает чуму, приходящую во тьме. В таких случаях мы нуждаемся в зрении более остром и лучшим, чем то, которое может дать нам природа. Я бы молился об отроке, который только что покинул дом, чтобы идти в мир, именно этой молитвой: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». Пусть он будет в состоянии увидеть ложь, спрятавшуюся под правдой, злобу, завернувшуюся в гордость, безрассудство, выступающая как ученность, грех, рядящийся в одеяние удовольствия. Я не хочу, чтобы вы, подобно птицам, попали в сеть. Не хочу, чтобы рукой искушения юность была уведена на бойню, подобно быку. Вознесем же молитву Елисея о всех тех среди нас, кто только что начинает жить. Да воздействует на них Бог, чтобы глаза их открылись и увидели грех таким, какой он есть, и видели, что зло никогда не может быть добром, ложь — правдой, а бунт против нашего Бога — дорогой к счастью. Мы хотим, чтобы глаза человека открылись, и чтобы они могли видеть Бога, находящегося везде и видящего все. Чем стало бы такое открытие глаз для многих? Есть грустная, но правдивая поговорка, что Бога можно увидеть везде, но большинство людей не видит Его нигде. Воистину тот слеп, кто не видит Его, хотя солнце дарит ему свой свет. Пока глаза наши не открыты, мы поднимаемся утром и ложимся спать ночью, так и не увидев Бога за весь день, хотя Он в каждом мгновении находился вокруг нас и внутри нас. Мы живем от первого дня января до последнего дня декабря, и хотя Господь никогда не прекращает видеть нас, мы даже и не начинаем видеть Его, пока чудом благодати Он не откроет наши глаза. Мы живем в удивительном мире, соделанном великим Творцом, наполненном Его произведениями и ободренным Его собственным присутствием, и тем не менее мы не видим Его. Воистину, есть настолько слепые люди, которые утверждают, что никакого Творца нет, и что они не видят никаких доказательств того, что существует в высшей степени мудрый и могущественный Создатель. О, если бы Господь Иисус открыл глаза этих своевольных слепцов! О, если бы и вы, ослепленные скорее забывчивостью, чем заблуждением, были бы принуждены воскликнуть вместе с Агарью: «Ты, Бог мой, видящий меня!» И с Иовом: «Теперь же мои глаза видят тебя!» Если бы Бог милостиво пожелал убедить людей в своем божественном присутствии, то каким благословением оказалось бы это для них, особенно для юных, только начинающих жить? Ясное осознание того, что Бог видит все, что мы делаем, было бы очень надежной охраной в час искушения. Если мы помним о божественном глазе, мы взываем, подобно Иосифу: «Как же я сделаю сие великое зло и согрешу пред Богом?» Видеть себя хорошо, но видеть Бога лучше. Давайте же помолимся: «Господи, открой отроку глаза, чтоб он увидел Тебя». Когда человек начинает видеть своего великого врага и своего лучшего друга, мы можем помолиться о нем далее: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел путь спасения в предназначенном для этой цели Спасителе». Господа Иисуса невозможно увидеть никаким иным способом, кроме как посредством Его собственного света. Мы взираем на Него взглядом, который исходит от Него. Мне много раз доводилось объяснять людям суть спасения простыми словами и образами, но в этом деле требуется нечто большее, чем объяснение. Да, нужна предельная ясность, но необходимо и нечто превышающее самое ясное утверждение. Как бы ярко ни горела свеча, слепой все равно не сможет ее увидеть. Я постоянно молюсь: «Господи, открой мне уста», но я понимаю, что должен также молиться: «Господи, открой людям глаза». Пока Бог не откроет человеку глаза, он не увидит, не поймет, что значит вера, что значит искупление или что значит рождение свыше. То, что для видящего ясно как день, для слепого, увы, невидимо. «Веруй и живи». Что может быть яснее? И однако, ни один человек не поймет это, пока Бог не дарует ему благодать, чтобы постичь смысл и значение этих слов. Наш долг, как проповедников, излагать благую весть как можно яснее, но мы не можем даровать человеку духовное разумение. Мы возглашаем в самых, что ни на есть, ясных и отчетливых выражениях: «Веруйте в Господа Иисуса Христа и спасетесь». Но люди спрашивают нас, подобно простофилям: «Что это значит?» Мы взываем: «Обратитесь к Иисусу и живите!» Но когда наша проповедь подходит к концу, мы замечаем, что слова наши поняты неправильно, и люди по-прежнему обращаются к самим себе, поворачиваясь спиной к Господу Иисусу. Вера или упование не представляет собой некую тайну, но наоборот, она есть самое простое из всего, что только можно назвать простым. И именно по этой причине человека невозможно убедить или заставить думать, что мы серьезны в том, что говорим, или что Бог серьезен в том, что Он говорит. Нам нужно молиться: «Господи, откроем глаза, чтобы они увидели. Ибо видя, не видят, и слыша, не разумеют. Да будет благословен Господь». Как восхитительно все-таки видят люди, когда глаза их открываются благодаря Его всемогущему прикосновению, Тогда они изумляются, что не видели всего этого ранее, и называют себя самыми тупыми и круглыми дураками, ибо не понимали того, что так ясно. Вера в Господа Иисуса есть самое, что ни на есть подлинная азбука Божественного Откровения. Она принадлежит к основам и началам небесного знания, и мы воистину тупцы, если не воспринимаем ее так, как она изложена в Слове, а наоборот, приписываем таинственность столь ясному вопросу. Стоит только чудотворной силе Божьей открыть наши глаза, как мы видим все довольно отчетливо. Но до этого мы в самый разгар дня пробираемся на ощупь к тому, что находится прямо перед нами. Я надеюсь, возлюбленные, что вы молитесь, пока я говорю. Молитесь о тех, кто вокруг вас, а также о всех слепых душах, блуждающих среди гробов земли. Господи, открой им глаза, чтобы они увидели. Тот, кто сотворил глаз, может и открыть его. Грех не в состоянии помрачить разум настолько, что Бог не сможет излить в него свет. Если мы не можем дать людям способность видеть, то можем, по крайней мере, отвести их к великому окулисту, который в состоянии исправить их зрение. Мы должны молиться, чтобы у наших друзей открылись глаза для видения всего многообразия духовной истины. Наши органы зрения видят только физические объекты. И это все, для чего они предназначены. Нам следует быть благодарными за то, что наши глаза видят так много. Но духовные объекты неразличимы для телесного глаза, приспособленного только для восприятия материального мира. То, что относится к духовному царству, должно восприниматься глазом духовного рода, глазами, открытыми Господом. Бог должен даровать нам духовные органы чувств, прежде чем мы сможем различать духовные вещи. Не будем же забывать об этом. Среди сидящих здесь есть такие, кто не в состоянии видеть духовные реалии, потому что у них нет необходимых для этого способностей. Плотские мужчины и плотские женщины видят только плотские вещи. Плоть не может охватить, ощутить или различить то, что от Духа. Мы должны стать духовными и получить духовные способности, прежде чем сможем воспринимать духовные объекты. Одним словом, мы должны родиться свыше. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Поэтому необходима молитва. Господи, открой отроку глаза, чтобы он видел. Уже кони и огненные колесницы были вокруг Елисея, но слуга его ничего этого не видел, потому что это были духовные колесницы и духовные кони, ангельские существа, принадлежащие к чисто духовной сфере. И с другой стороны, юноша еще не вступил в духовную область и не имел глаз, которые бы могли видеть духовное. Когда Бог даровал ему духовные глаза, то ему, его зрению, начало открываться странное видение. Эфирное, воздушное? Нет, духовное, но тем не менее в высшей степени реальное. Видение, оживившее его душу убежденностью в том, что пророк в безопасности, поскольку служители Божии, как языки пламени, вспыхивали тут и там, и, подобно войску с конями и колесницами, демонстрировали свою мощь для защиты раба Яхве. Как он был безумен! Как велико было его потрясение! Как успокоен его разум! Он и его учитель были таинственным образом защищены, несмотря на все страхи и опасения. О, мои слушатели, все еще чуждые тому, что от Бога! Если бы Господь открыл ваши глаза, вы были бы воистину изумлены, ибо пока что у вас нет никакого представления. Вы не в состоянии иметь какое бы то ни было представление о том, что такое духовная жизнь, или какими должны быть духовные реалии. И у вас не будет истинного представления об этом, пока Бог не оживит вас. Вы можете говорить о духовных предметах и обсуждать их, воображая себя богословами, но вы уподобляетесь глухим, рассуждающим о музыке, или слепым, описывающим картины. Вы не способны даже выразить простое мнение по существу данного вопроса, пока не будете заново сотворены во Христе Иисусе и выведены в пределы духовного и небесного. Если человек не родится свыше, то не увидит Царствие Божие. Так пусть же из каждого просвещенного сердца вознесется молитва о тех, кто еще не ходит во свете. «Господи, открой отрокам глаза, чтоб они увидели». Мы вправе ожидать скорый ответ, ибо Бог слышит наши молитвы. Кто знает, может быть, многие из сидящих здесь будут ошеломлены таинственным прикосновением невидимого духа и внезапно обнаружат, что они вдруг введены в новый мир. Молитва Елисея о юном его слуге, так же, как и наша молитва о других, была не о том, чтобы они смогли делать то, что уже были в состоянии делать, использовать способность, которой уже обладали, но чтобы им было даровано новое зрение, и чтобы в них была сотворена новая природа, силой, обретающейся всецело вне их и выше их. Мы взываем к руке Божьей. Мы просим Господа произвести чудо. Мы желаем, дорогие друзья, чтобы вы получили то, что не даст вам никакое образование, что не обеспечит никакое окончание какого бы то ни было университета. Мы хотим, чтобы вы испытали перемену, которую может произвести вас только сам Господь. Мы желаем, чтобы вы перешли от природной тьмы к изумительному свету Божию, от ужасающей слепоты к ясному видению того, что иначе невидимо. Представьте же эту молитву Господу, вы, которые уже приближены ко дворам небесным. Вознесите молитву о детях, о родственниках, о друзьях. Взовите: «Господи, пусть обретут они зрение через благодатное воздействие Духа Святого». Во-вторых, рассмотрим основания для вознесения такой молитвы о тех, кто вокруг нас. По этому поводу я могу, не кривя душой, сказать, что я намного больше молюсь, чем проповедую. Когда я стою здесь пред вами, то я также низко склоняюсь пред моим Господом Богом, имея в своем сердце тех из вас, о которых это сердце томится и о которых мой дух серьезно встревожен. В глубине души я молюсь: «Господи, откроем глаза, чтобы они увидели». Первый повод для нашей молитвы следующий. Нам самим дарована способность видеть. Если бы это чудо благодати не произошло в нас, мы не были бы обязаны даже помыслить о молитве за вас. Но теперь все наше сердце исходит в молениях. Когда-то мы были такими, как вы. Глаза наши были слепы, так что мы не видели ни наших врагов во всем их устрашении, ни славы Господней вокруг нас. Как слепые Самсоны пробирались мы через утомительную сумятицу земли, окруженные нашими врагами. Наконец, мерцающий свет, как проблеск молнии, упал на нас, показывая нам наш грех, и, просвещенные таким образом, мы вовлеклись в великую борьбу со злом. Вне нас бушевали битвы, внутри нас бушевали страхи. Везде вокруг нас были враги, и мы не знали, что делать, но кто-то из людей Божьих молился о нас. И в один из дней глаза наши обратились к вершинам, откуда приходит всякая помощь для скованных ужасом людей. Там был Господь, хотя мы и не знали Его, но однако мы взирали на Него и были просвещены, и лица наши не были постыжены, ибо вся гора вокруг Него была наполнена колесницами и огненными конями. Ибо Бог, повелевший свету воссиять из тьмы, воссиял в сердцах наших, дабы даровать свет познания славы Божьей в лице Иисуса Христа. Что еще, кроме этого небесного видения, могло рассеять все наши преступные страхи? Что еще могло даровать нам мир посреди смятения? Мы совершенно не понимали, как это случилось, не знали, была ли перемена, происходящая со всеми нами, одинаковой, Но каждый из нас может сказать: «Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». И так как молитвы других помогли нам, то мы с удвоенным рвением и надеждой должны непрестанно молиться о тех, кто все еще лишен славного откровения. Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. Мы взываем к Богу и по второй причине. Она заключается в том, что только Его властью может человек видеть. Мы знаем это по собственному опыту. Тщетно домогались мы узреть спасение Божье, тщетно искали помощь у людей, угодных Богу. Души наши не обрели никакого зрения, глаза разумения нашего не были просвещены, пока сам Господь не промыл глаза наши в водах, текущих тихо. Тогда мы стали зрячими. И то же самое происходит, когда мы пытаемся привести других к свету. Мы говорим им о славе, которую созерцаем сами, и утверждаем пред ними истину Божью, но мы не можем сделать их видящими. Дарование духовного зрения – это такое же великое чудо, как и сотворение мира. И для него требуется такое же всемогущее повеление «Да будет». Только тот, кто сотворил глаз, может даровать второе зрение. От века не слышано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Поэтому как безрассудна любая попытка совершить этот великий труд, дарующий зрение сердцу, как суетно усилие тех, кто пытается вторгнуться в принадлежащее Богу и являющееся Его исключительным правом и воображает, что человеческие повеления или действия могут открыть слепому глаза». Возлюбленные, давайте же после того, как мы сделаем все, что в наших силах в деле обращения людей к славе Евангелия, всегда обращаться к Богу Евангелия и умолять Его совершить свой благословенный труд. Не пытайтесь вздымать ваши толстые свечи для того, чтобы появились огненные колесницы, или щеголять вашей суетной философией, как будто это сможет прояснить мрак души. Предоставьте это Богу, и в один миг от прикосновения Его перста в ответ на молитвы Его народа чудесный труд будет совершен. Особо настойчиво мы молимся, когда видим людей вопрошающих. Восклицание «Что нам делать?» повергает нас на колени, ибо мы знаем, что то, что в данном случае необходимо, это не что-то сделать, а что-то увидеть. И мы убеждены, что Господь, пробудивший желание в сердцах ищущих, обязательно откроет и их глаза, чтобы они узрели Его славу. Сам факт того, что мы чувствуем необходимость молитвы о них, уже есть для нас знамение того, что скоро чешуя упадет с их глаз, и что через их видение великолепия и вседостаточности того, что Бог соделал для верующих в Него, имя Господа весьма прославится. Итак, с великой надеждой мы снова возносим нашу молитву. Господи, открой им глаза, чтобы они увидели.
2: До свидания. До следующей встречи.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Вам приходилось когда-нибудь набрать в руку песка, а затем смотреть, как он скользит сквозь ваши пальцы, высыпаясь весь, до последней песчинки? Герой нашего рассказа таким же образом хватался за жизнь в поисках счастья и самореализации. И как песок в руке, его усилия ни к чему не приводили до тех пор, пока его сердце, разум и жизнь не стали освобожденными.

0: Внимание! Прошу внимания! Мы рады вас приветствовать в городе Панама. К сожалению, погода нас сегодня не балует. На море сильный прилив и большие волны. Поэтому мы не сможем предоставить вам в помощь парусную шлюпку. Вам будет необходимо проплыть 1000 ярдов от берега, затем 2000 ярдов вдоль берега и 1000 ярдов назад к берегу, ориентируясь по буйкам. На дистанции есть 10 буйков, но тем не менее будьте внимательны, чтобы не сбиться с курса, так как буи сносит течением. На случай, если у кого-нибудь во время заплыва возникнут проблемы, здесь рядом наготове стоят водолазы и спасатели. Когда вернетесь к берегу, пересаживайтесь на велосипеды и продолжайте гонку. Следите за своим темпом. На каждом километре для вас приготовлена минеральная вода. Желаю удачи. Старт через 10 минут.
1: Мой отец работал врачом в небольшом городке в Западной Пенсильвании. Он был сторонником строгой дисциплины, и каждый вечер, когда мы с младшим братом приходили домой из школы, нам приходилось пробегать 1 милю и затем 2 часа заниматься уроками. Но тем не менее, мое детство было счастливым. Папа был моим лучшим другом. И его неожиданная смерть от инфаркта застала меня врасплох. Ему было всего 34 года.
2: Миссис Генри, это ужасная неожиданность для нас всех. Мы все очень любили вашего мужа. Он был хорошим врачом и добрым, отзывчивым человеком.
3: Я благодарю вас.
2: Я помню, как однажды он даже замещал пастора на службе, когда тот был в отпуске.
4: Господи, как мог Господь допустить такое? Это несправедливо!
2: Брат, сынок, жизнь не всегда справедлива. Мы не должны винить Бога за все, что с нами происходит.
1: Как я по нему скучал. Я понял, ничто не вечно. Как бы мы ни любили кого-нибудь, наступит срок, и ваше счастье, любовь, надежды, связанные с этим человеком, исчезнут вместе с ним. Поскольку я не мог больше полагаться на отца, я решил найти опору в своих физических способностях. В 14 лет я ходил в ту же спортивную школу, что и папа, и вскоре меня включили в сборную школы по футболу. Но моей футбольной карьере скоро пришел конец.
5: Брэд! Я слышал, что ты решил бросить футбол?
1: Да. Врачи говорят, что еще одна такая травма, и я останусь калекой на всю жизнь.
5: Да. Та игра на прошлой неделе была действительно очень грубой.
1: Еще бы. Да куча ребят попала после матча в больницу.
5: У них было много переростков.
1: Да, и один из них сделал мне сотрясение.
5: А почему бы тебе не попробовать себя в легкой атлетике?
1: Вы думаете, у меня получится?
5: Я видел, как ты бегал на тренировках. Ты всегда приходил к финишу с большим отрывом.
1: Папа заставлял нас пробегать по миле каждый день.
5: Я думаю, если ты этим займешься, то станешь лучшим бегуном нашей школы за всю ее историю.
1: И я добился своего, став лучшим из наших ребят, и даже установил массу рекордов западного побережья. В старших классах я был капитаном школьной команды по легкой атлетике. Я постоянно получал грамоты за успехи в спорте, но особенно долго это меня не вдохновляло. Потом я поступил в колледж и бросил занятия бегом. Чтобы чем-то заполнить образовавшуюся в моей жизни пустоту, я пробовал пить и ухаживать за девочками. Но и это не приносило мне удовлетворения. Поэтому через 2 года я решил стать врачом, как и папа. Я надеялся, что профессиональные достижения утолят мою жажду успеха.
3: Брэд, как я рад тебя видеть. Что ты здесь делаешь?
4: Я собираюсь поступать в мединститут и хотел бы работать в той же больнице, что и отец. Поэтому я сейчас стажируюсь в этой лаборатории.
3: А что тебе эта лаборатория? Ты не хотел бы понаблюдать за работой в хирургическом отделении? Там гораздо интереснее.
4: О, фантастика! А когда можно будет это сделать?
3: Да хоть сейчас. Идем.
4: Прошлым летом я работал на службе в скорой помощи, и мне не раз приходилось видеть аварии.
3: Тогда ты не испугаешься крови.
4: Тем летом я присутствовал при самых сложных операциях, а иногда даже немного ассистировал. Но при поступлении в институт завалил экзамен по физике. Поэтому не могло быть и речи о том, чтобы стать врачом. И опять мне пришлось искать что-то новое в жизни. Однако эта неудача не выбила меня из седла и нисколько не поколебала уверенности в своих силах. Но однажды на какой-то вечеринке я сделал то, что страшно омрачило мое существование на многие годы вперед. Я выкурил сигарету марихуаны. Мое сердце вдруг начало бешено биться, и меня забрали в больницу скорой помощи.
3: Брэд, мама очень беспокоится за тебя.
4: Да, это понятно. Ведь папа умер от инфаркта.
3: Ты сказала ей, что просто слишком много выпил в тот раз, но по анализам этого не видно.
4: Она бы с ума сошла, если бы узнала правду. Ведь я впервые в жизни курил марихуану.
3: И сколько именно ты выкурил?
4: Всю сигарету, как при обычном курении.
3: Твой организм дал очень сильную аллергическую реакцию. Иногда такое случается.
4: Я уж и не думал, что выкарабкаюсь. Я подсчитал пульс, как я всегда это делал во время тренировок, и оказалось, что он у меня был 360 ударов в минуту. А мой нормальный пульс в состоянии покоя всего 60 ударов.
3: Брэд, тебя спасло лишь то, что ты тренировался в беге на длинной дистанции. А иначе... Иначе сердце точно бы не выдержало этой перегрузки.
4: Неделю я провел в больнице. Меня обследовали, но ничего не нашли. Однако через 6 месяцев, когда я ехал в своей машине на горный курорт, мое сердце вдруг бешено забилось снова. И после этого страшные приступы обрушивались на меня почти каждую неделю. Не было

0: Нет, нет, нет.
1: Нет?
0: Я хотел бы окончить хорошее заведение. В Оклахоме есть прекрасная летная школа. Если меня в нее примут, давай переберемся туда.
1: Не знаю, а это недорого?
0: Ну, папа оставил мне денег на образование, и вот я их использую на переезд и на учебу в школе. Я не хотел летать в нашем городке. Ведь здесь в любой момент могло раскрыться, что у меня не в порядке с сердцем. И поэтому, когда меня приняли в летную школу Оклахомы, мы собрали вещи и переехали жить туда. Через год я успешно закончил учебу и получил столь желанные документы, открывавшие мне дорогу в небо. Мне почти всегда удавалось справляться с сердечными приступами. Однако они становились все чаще.
1: Брэд, ты сегодня как-то странно спокоен. Что-то случилось?
0: Мне нужно поговорить с тобой, Лиз. Это беспокоит меня уже очень давно. Может быть, ты сможешь мне что-то посоветовать?
1: Так ты мне расскажи, что случилось?
0: Понимаешь, уже несколько лет со мной происходит что-то необъяснимое. Я просто не знаю, как с этим бороться. Мой пульс, он иногда внезапно учащается и доходит почти до 200 ударов в минуту. Меня охватывает чувство неотвратимой гибели и страх смерти, понимаешь?
1: А ты обращался к врачу?
0: Нет. Нет, Лиз, я никому еще об этом не говорил. Но мне становится все хуже и хуже.
1: Я понимаю тебя. Это мешает тебе летать?
0: Иногда мне бывает даже трудно забраться в самолет. А когда это происходит во время полета, то мне кажется, что приступ длится целую вечность.
1: Я бы очень хотела тебе помочь, Брэд. Но не знаю как. Наверное, тебе все-таки было бы лучше сходить на прием к врачу.
0: Нет, нет, Лиз, я не могу этого сделать, милая. Ты понимаешь, мне же запретят летать. Но тем временем меня перевели в Кливленд на должность директора местной летной школы. Однажды вечером я арендовал самолет, и мы с женой полетели из Западной Пенсильвании к себе домой.
2: Брэд, соседи пригласили нас на вечеринку, когда прилетим. Хочешь пойти поразвлечься?
3: Нет, что-то не хочется.
2: Ну, Брэд, ты в последнее время и так никуда не выходишь, нас скоро вообще перестанут приглашать.
3: Лиз, понимаешь, просто я сейчас очень занят новой работой. И вообще...
2: Да, у тебя всегда находится какое-нибудь оправдание.
3: Поговорим об этом позже.

0: Я не мог дышать. И мне казалось, что я вот-вот умру. Я подумал запросить разрешение на вынужденную посадку, но как я им все объясню после приземления? Я кое-как посадил самолет и поклялся больше не подниматься в воздух до тех пор, пока не вылечусь. Я стал настоящим отшельником. Из-за приступов я боялся показываться на людях. Через полтора года жена подала на развод. Никогда в жизни я еще не был так одинок. Однажды я смотрел по телевизору медицинскую передачу. И врач, выступавший в ней, в точности описал мои симптомы. Я снова загорелся надеждой и как можно скорее договорился о встрече.
1: Присаживайтесь. Мистер...
0: Генри.
1: Мистер Генри, чем могу вам помочь?
0: Я посмотрел передачу с вашим участием и при первой же возможности решил с вами встретиться. Вы в точности описали симптомы того, от чего страдаю я.
1: И как долго это у вас продолжается?
0: 7 лет.
1: Семь лет.

0: Вы можете сказать, когда это с вами случилось в первый раз?
1: Да. Это случилось сразу после того, как я впервые выкурил сигарету с марихуаной. Тогда мое сердце бешено забилось, и пульс поднялся до 360 ударов в минуту. Потом я неделю провел в клинике. Меня тщательно обследовали, но ничего не нашли.
0: Значит, никаких историй болезни в связи с вашим заболеванием не существует?
1: Нет. Но мой отец умер от инфаркта, когда ему было всего 34 года.
0: Мы обследуем вас. Но я думаю, что вы разрушили свою адреналиновую систему в тот вечер, когда выкурили эту злосчастную сигарету марихуаны.
1: Доктор, я не знал, что это было так опасно.
0: Да, молодой человек, вы играли в русскую рулетку, и вы проиграли.
1: Так и оказалось. Анализы подтвердили, что адреналиновая система была у меня в очень плохом состоянии. И поэтому врач прописал мне лекарство, которое я должен был принимать в течение всей оставшейся жизни. Но зато теперь я впервые смог летать, ни о чем не переживая. Мои мечты осуществились. Меня послали на курсы по повышению квалификации, после окончания которых я стал главным пилотом большого пассажирского лайнера.
2: Алло?
1: Здравствуй, мама! Как у тебя дела?
2: Ой, все хорошо, сынок. Ну как, ты закончил курсы?
1: Да, мама, да, конечно. О, мама, быть главным пилотом так здорово. Ведь теперь я отвечаю за весь полет, от взлета и до посадки.
2: По голосу слышу, как ты счастлив, Брэд. Я так рада за тебя. Сколько тебе пришлось бедному пережить ради этого?
1: Да, мама, я заслужил то, что имею. Ведь я столько работал, столько мучился и столько мечтал.
2: Я знаю, сынок. Если бы не твоя настойчивость...
1: Мама, ведь меня научил этому папа.
2: Да.
1: Я забыл об истине, которую прочитал в Библии много лет назад. То, о чем так хорошо сказано в Экклезиасте, глава 9, стих 11. «И обратился я и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у разумных богатство, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их. И жизнь должна была преподать мне еще один тяжелый урок. Во время перерыва между полетами я почувствовал какое-то недомогание и обратился к врачу. Он осмотрел меня и спросил, какие препараты я принимаю.
3: Мистер Генри, у вас кровотечение правой почки.
1: О, Господи, этого еще не хватало.
3: Почему вы не поставили в известность руководство вашей авиалинии, что постоянно принимаете лекарства?
1: А разве это так уж важно? Я их использую уже 3 года, и у меня никогда с ними не возникало проблем.
3: Но вы скрывали, что принимаете эти медикаменты во время полетов.
1: Но врач, который мне их назначил в прошлом, тоже был пилотом, и у него тоже все было в порядке.
3: Я только что позвонил руководству вашей компании. Вы навсегда отстранены от полетов.
1: Что вы им сказали?
3: Я сообщил, что у меня находится один из их летчиков, который принимает наркотики. Вы больше никогда не будете летать.
1: Я вышел из кабинета, сел на скамейку в сквере и горько заплакал. И бесконечно повторял один и тот же вопрос. Почему я, Господи? Разве недостаточно того, что мне довелось пережить? И снова я сбился с курса и стоял перед необходимостью искать новые варианты. И я нашел свою нишу в мире бизнеса. Я устроился коммивояжером в компанию своего дяди. Но и тут меня подстерегали неприятности.
4: Брэд, ты опять куда-то едешь по работе?
1: Нет, мама. Просто решил заглянуть к тебе на огонек. Мам.
4: Да?
1: Я ушел из компании дяди Роберта.
4: Вот это да! А мне казалось, что там у тебя все шло хорошо.
1: Да, мама, так оно и было. В отношении продаж, да и с дядей Робертом мы находили общий язык. Но дело в том, что у меня возникли конфликты с сотрудниками.
4: Как жаль, сынок.
1: Ты знаешь, мы с дядей Робертом даже плакали. Ведь мы с ним очень подружились. Я буду скучать по нему.
4: Да. Да, мало кому так не везет, как тебе, родной.
1: Ничего, мама. Ничего, ничего. Будет и на нашей улице праздник. После этого я организовал еще несколько мелких компаний. И относительно неплохо вел свой бизнес. Но я был одержим желанием добиться успеха во всем, не исключая здоровья. Я снова начал бегать и решил испытать свои силы в одном соревновании в Панама-Сити во Флориде. Но и на этот раз удача отвернулась от меня, если не сказать большего. Алло?
2: Алло, Брэд!
1: Мама?
2: Брэд, я просто схожу с ума. Что с тобой?
1: Ну, слава богу, жив, мама.
2: Что случилось?
1: Ну, понимаешь, меня и еще нескольких ребят течением отнесло от берега. И я был в воде 56 минут вместо 30. Еле выбрался из этой переделки.
2: Боже.
1: Но когда я, наконец, вылез на берег, то потерял еще кучу времени на поиск велосипеда. Но я его все-таки нашел и проехал все 56 миль. Но темп гонки оказался слишком высок, и у меня совсем не осталось сил на бег. Я потерял очень много воды, в глазах потемнело, думал, что отдам концы.
2: Ну, главное, ты жив, сынок. Это слишком рискованно, Брэд. Надеюсь, ты больше не будешь участвовать в таких соревнованиях.
1: Да я просто взял слишком высокий темп, мама. А тут еще эта погода.
2: Но почему ты не сошел с дистанции? Почему ты так рисковал жизнью?
1: Папа учил нас биться до последнего.
2: О, Господи.
1: Я много думал о своей жизни. Я искал счастье в дружбе, здоровье, в бизнесе и деньгах. Но все это не привело ни к чему хорошему. Однажды я смотрел телевизор и увидел на экране человека, который из-за церебрального паралича едва мог говорить. И тем не менее он благодарил Бога за свое несчастье. Его болезнь была не чета моим проблемам. Однако он не переставал радоваться. Я всегда надеялся только на себя, пытаясь чего-то добиться. Этот мужчина полагался на Господа. Когда он пригласил зрителей молиться вместе с ним, я не смог устоять и последовал его призыву. Небесный Отец, я грешник и нуждаюсь в спасении через Иисуса. Я верю, что Иисус умер на кресте за мои грехи и воскрес из мертвых, чтобы дать мне вечную жизнь. Войди в мое сердце, Господь Иисус. Прости мои грехи и спаси меня. Аминь. И вдруг по лицу у меня потекли слезы. Я плакал, плакал и плакал. Мир и счастье наполнили мою душу. Через 3 месяца я переехал в Феникс. Там я сразу же нашел хорошую церковь, в которой исповедовали Библию.
5: Здравствуйте, Брэд.
1: Здравствуйте.
5: Я рад вас видеть. Я пастор этой церкви. Вы будете заниматься в нашем классе.
1: Если у вас учат Божьему Слову, то, конечно. 3 месяца назад я вручил свою жизнь Христу и хочу следовать Его примеру. Я хочу познать Божью истину.
5: Слава Богу, вы не ошиблись, придя к нам. Сейчас мы изучаем послание к Ефесянам.
1: О, прекрасно!
5: Приятно встретиться с человеком, ищущим мудрости, который Господь основал землю и небеса.
1: Вы знаете, Я все еще не могу привыкнуть, как изменилась моя жизнь после того, как я пришел к Христу. До этого мне постоянно приходилось самому думать обо всем, а сейчас... Я отдал бразды правления в Его руки.
5: И мир Божий, который превыше всякого ума, сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Послание к Филиппийцам, глава 4, стих 7.
1: Да, теперь это кажется таким очевидным. Ведь Он создал вселенную, и поэтому знает лучше, чем кто-либо, что действительно будет благом для каждого из нас. Это так самонадеянно думать, что мы можем сами строить свою жизнь без помощи Божьей.
5: Это и есть первородный грех. По собственной воле отделять себя от Господа и считать богами себя самих вместо Него.
1: Да. И на мне лежит эта вина.
5: Мы все согрешили. Господь говорит, что нет ни одного праведного, ни единого.
1: Я изо всех сил пытался достичь успеха. Но все, к чему я в результате пришел, это крушение моих планов и полное разочарование. А сейчас... Сейчас я просто пытаюсь следовать Христу. Его жизнь была подчинена Богу. И поэтому я начинаю каждый день, прося у Бога помощи во всем, что меня ожидает сегодня.
5: Именно этого и желает от нас Господь Брэд.
1: Да, под Его влиянием я сейчас даже бизнес веду иначе, даже думая о Нем по-другому.
5: Бог говорит в Исаии, глава 55, стихи 8 и 9, «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути». «Пути мои, — говорит Господь, — но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших».
1: Бог всегда был рядом, пытаясь помочь мне прийти к Нему. О, если бы только я Его искал! Вы знаете, я хочу помочь другим найти Его, и познавшим Его... Не сбиться с пути истинного. Бог дал мне чудесную жену. Ее зовут Юлия. У нас сейчас есть сын. Смотря на него, я смиренно думаю о том, что Бог пожертвовал ради нас своим единственным сыном, отдав его на мученическую смерть. Что может быть выше этой любви? И эта любовь даруется нам.
6: Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Друзья, если вы еще не испытали на себе божеской любви, познав Его Сына и приняв Его своим Спасителем, мы приглашаем вас помолиться с нами прямо сейчас. Господи, во имя Иисуса Христа обращаюсь к Тебе. Прошу, прости все мои грехи. Я верю, что Ты послал Иисуса умереть за меня, и что Его смерть полностью искупила мою вину. Я верю в то, что Он воскрес из мертвых, и что Ты можешь воскресить и меня к новой жизни в Нем. Благодарю Тебя, Боже, за этот бесценный дар. Аминь. Дорогие радиослушатели, если вы помолились этой молитвой, мы рады будем получить от вас весточку. В конце нашей передачи мы вам желаем божеских благословений, мира и крепости духа. До новых встреч на нашей передаче «Освобожденные».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Вторая книга Моисея, Исход, глава 9. «И сказал Господь Моисею, пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь, Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Ибо если ты не захочешь отпустить и еще будешь удерживать его, то вот рука Господня будет на скоте твоем, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на валах и овцах будет моровая язва весьма тяжкая. И разделит Господь между скотом израильским и скотом египетским. Из всего скота сынов Израилевых не умрет ничего. И назначил Господь время, сказав, завтра сделает это Господь в земле сей. И сделал это Господь на другой день. И вымер весь скот египетский, а из скота же сынов Израилевых не умерло ничего. Фараон послал узнать, и вот из скота сынов Израилевых не умерло ничего. Но сердце фараоново ожесточилось, и он не отпустил народа. И сказал Господь Моисею и Аарону, «Возьмите по полной горсти пепла из печи, и пусть бросит его Моисей к небу в глазах фараона, и поднимется пыль по всей земле египетской, и будет на людях и на скоте воспаление с нарывами во всей земле египетской». Они взяли пепла из печи и предстали пред лицо фараона. Моисей бросил его к небу, и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте. И не могли волхвы устоять пред Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было на волхвах и на всех египтянах. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как и говорил Господь Моисею. И сказал Господь Моисею, «Завтра встань рано и явись пред лицо фараона, и скажи ему, так говорит Господь, Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение, ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле. Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою, и ты истреблен был бы с земли. Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле. Ты еще противостоишь народу моему, чтобы не отпускать его. Вот я пошлю завтра в это самое время град весьма сильный, которому подобного не было в Египте со дня основания его до ныне. Итак, пошли собрать стада твои и все, что есть у тебя в поле, на всех людей и скот, которые останутся в поле и не соберутся в домы, падет град, и они умрут. те из рабов фараоновых, которые убоялись слова Господня, поспешно собрали рабов своих и стада свои в домы. А кто не обратил сердца своего к слову Господню, тот оставил рабов своих и стада свои в поле. И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою к небу, и падет град на всю землю египетскую, на людей, на скот и на всю траву полевую в земле египетской». И простер Моисей жезл свой к небу, и Господь произвел гром и град, и огонь разливался по земле. И послал Господь град на землю египетскую, и был град и огонь между градом, град весьма сильный, какого не было во всей земле египетской со времени населения ее. И побил град по всей земле египетской все, что было в поле, от человека до скота. И всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал. Только в земле Гесем, где жили сыны Израилевы, не было града. И послал фараон и призвал Моисея и Аарона и сказал им: «На этот раз я согрешил. Господь праведен, а я и народ мой виновны. Помолитесь Господу, пусть перестанут громы Божьи и град, и отпущу вас, и не буду более удерживать». Моисей сказал ему: «Как скоро я выйду из города, простру руки мои к Господу, громы перестанут, и града более не будет, дабы ты узнал, что Господня земля. Но я знаю, что ты и рабы твои еще не убоитесь Господа Бога». Лен и ячмень были побиты, потому что ячмень выколосился, а лен осеменился. А пшеница и полба не побиты, потому что они были поздние. И вышел Моисей от фараона из города и простер руки свои к Господу, и прекратились гром и град, и дождь перестал литься на землю. И увидел фараон, что перестал дождь и град, и гром, и продолжал грешить, и отягчил сердце свое сам и рабы его. И ожесточилось сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых, как и говорил Господь через Моисея. Глава 10. И сказал Господь Моисею: «Войди к фараону, ибо я отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними сии знамения мои, и чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте, и о знамениях моих, которые я показал в нем, и чтобы вы знали, что я Господь». Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему: «Так говорит Господь Бог евреев: долго ли ты не смиришься предо мною? Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если ты не отпустишь народа моего, то вот завтра я наведу саранчу на твою область. Она покроет лицо земли так, что нельзя будет видеть земли, и поест у вас оставшиеся, уцелевшие от града, объест также все дерева, растущие у вас в поле, и наполнит домы твои, домы всех рабов твоих, и домы всех египтян, чего не видели отцы твои, ни отцы отцов твоих со дня, как живут на земле, даже до сего дня». Моисей обратился и вышел от фараона. Тогда рабы фараоновы сказали ему: «Долго ли он будет мучить нас? Отпусти сих людей, и пусть они совершат служение Господу Богу своему. Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет?» И возвратили Моисея и Аарона к фараону, и фараон сказал им: «Пойдите, совершите служение Господу Богу вашему, «Кто же и кто пойдет?» И сказал Моисей: «Пойдем с малолетними нашими и стариками нашими, сыновьями нашими и дочерями нашими, и с овцами нашими, и с волами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу». Фараон сказал им: «Пусть будет так, Господь с вами. Я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение. Нет. Пойдите одни мужчины и совершите служение Господу, так как вы его просили». И выгнали их от фараона. Тогда Господь сказал Моисею: «Простри руку твою на землю египетскую, и пусть нападет саранча на землю египетскую и поест всю траву земную и все, что уцелело от града». И простер Моисей жезл свой на землю египетскую, и Господь навел на сию землю восточный ветер, продолжавшийся весь тот день и всю ночь. Настало утро, и восточный ветер нанес саранчу. И напала саранча на всю землю египетскую, и легла по всей стране египетской в великом множестве. Прежде не бывало такой саранчи, и после сего не будет такой. Она покрыла лицо всей земли, так что земли не было видно, и поела всю траву земную, и все плоды древесные, уцелевшие от града, и не осталось никакой зелени ни на деревах, ни на траве полевой во всей земле египетской. Фараон поспешно призвал Моисея и Аарона и сказал: «Согрешил я пред Господом Богом вашим и пред вами. Теперь простите грех мой еще раз и помолитесь Господу Богу вашему, чтобы он только отвратил от меня сию смерть». Моисей вышел от фараона и помолился Господу. И воздвигнул Господь с противной стороны западный весьма сильный ветер, и он понес саранчу и бросил ее в Черное море. Не осталось ни одной саранчи во всей стране египетской. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых. И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою к небу, и будет тьма на земле египетской, осязаемая тьма». Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской 3 дня. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего 3 дня. У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их. Фараон призвал Моисея и сказал: «Пойдите, совершите служение Господу. Пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами». Но Моисей сказал: «Дай также в руки наши жертвы и всесожжения, чтобы принести Господу Богу нашему. Пусть пойдут и стада наши с нами, не останется ни копыта, ибо из них мы возьмем на жертву Господу Богу нашему. Но доколе не придем туда, мы не знаем, что принести в жертву Господу». И ожесточил Господь сердце фараона, и он не захотел отпустить их. И сказал ему фараон: «Пойди от меня, берегись, не являйся более пред лицо мое. В тот день, когда ты увидишь лицо мое, умрешь». И сказал Моисей: «Как сказал ты, так и будет. Я не увижу более лица твоего». Глава 11. И сказал Господь Моисею: «Еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян, после того он отпустит вас отсюда. К Когда же он будет отпускать, с поспешностью будет гнать вас отсюда. Внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых. И дал Господь милость народу своему в глазах египтян, да и Моисей был весьма велик в земле египетской, в глазах рабов фараоновых и в глазах народа. И сказал Моисей: «Так говорит Господь: в полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле египетской, от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота. И будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало и какого не будет более. У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. И придут все рабы твои сии ко мне, и поклонятся мне, говоря: выйди ты и весь народ, которым ты предводительствуешь, после сего я и выйду». И вышел Моисей от фараона с гневом. И сказал Господь Моисею: «Не послушал вас фараон, чтобы умножились чудеса мои в земле египетской. Моисей и Аарон сделали все сии чудеса пред фараоном, но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых из земли своей». Глава 12. И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря: «Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов Израилевых: в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз. И пусть он хранится у вас до 14-го дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его. Семь дней ешьте пресный хлеб, самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших, ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа-то истреблена будет из среды Израиля. И в первый день да будет у вас священное собрание, и в седьмой день священное собрание. Никакой работы не должно делать в них, только что есть каждому, одно-то можно делать вам. Наблюдайте опресноки, ибо в сей самый день я вывел ополчение ваше из земли египетской, и наблюдайте день сей в роды ваши, как установление вечное. С 14-го дня первого месяца с вечера ешьте пресный хлеб до вечера 21-го дня того же месяца. Семь дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа-то истреблена будет из общества сынов Израилевых, пришелец ли или природный житель земли той. Ничего квасного не ешьте, во всяком местопребывании вашим ешьте пресный хлеб. И созвал Моисей всех старейшин сынов Израилевых и сказал им: «Выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим, и закалите Пасху. И возьмите пучок иссопа, и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде. А вы никто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения. Храните сие как закон для себя и для сынов своих навеки. Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие служение. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите: это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян и домы наши избавил. И преклонился народ и поклонился. И пошли сыны Израилевы, и сделали, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. В полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота. И встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль в земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал: «Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу, как говорили вы. И мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите, и благословите меня». И понуждали египтяне народ, чтоб скорее выслать его из земли той, ибо говорили они: «Мы все помрем». И понес народ тесто свое, прежде нежели оно вскисло. Квашни их, завязанные в одеждах их, были на плечах их. И сделали сыны Израилевы по слову Моисея, и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему. И обобрал он египтян. И отправились сыны Израилевы из Рамсеса в Саккоф, до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. и множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое. И испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу. Времени же, в которое сыны Израилевы обитали в Египте, было 430 лет. По прошествии 430 лет, в этот самый день, вышло все ополчение Господне из земли египетской ночью. Это ночь бдения Господу за изведение их из земли египетской. Это самая ночь бдения Господу у всех сынов Израилевых в роды их. И сказал Господь Моисею и Аарону: «Вот устав Пасхи, никакой иноплеменник не должен есть ее, а всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, может есть ее. Поселенец и наемник не должен есть ее. В одном доме должно есть ее, не выносите мяса вон из дома и костей ее не сокрушайте. Все общество сынов Израиля должно совершать ее. Если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли, а никакой необрезанный не должен есть ее. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами». И сделали все сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. И в этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их. Глава 13. И сказал Господь Моисею, говоря: «Освети мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесна между сынами Израилевыми, от человека до скота. Мои они». И сказал Моисей народу: «Помните сей день, в который вы вышли из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкою вывел вас Господь оттоле, и не ешьте квасного. Сегодня выходите вы в месяце Авиве. И когда ведет тебя Господь в землю Хананеев, и Хитеев, и Амореев, и Евеев, и Иевусеев, о которой клялся он отцам твоим, что даст тебе землю, где течет молоко и мед, то совершай сие служение в 7 месяцы. 7 дней ешьте пресный хлеб, и в 7-й день праздник Господу. Пресный хлеб должно есть 7 дней, и не должно находиться у тебя квасного хлеба, и не должно находиться у тебя квасного во всех пределах твоих. И объяви в день тот сыну твоему, говоря: «Это ради того, что Господь сделал со мною, когда я вышел из Египта. И да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником пред глазами твоими, дабы закон Господень был в устах твоих, ибо рукою крепкою вывел тебя Господь из Египта. Исполняй же устав сей в назначенное время из года в год. И когда введет тебя Господь в землю Ханаанскую, как Он клялся тебе и отцам твоим, и даст ее тебе, отделяй Господу все разверзающее ложесна, и всякое первородное из скота, какое у тебя будет мужского пола, Господу. а всякого из ослов, разверзающего утробу, заменяй агнцем. А если не заменишь, выкупи его, и каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай. И когда после спросят тебя, сын твой, говоря, что это, то скажи ему: рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства. Ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле египетской, от первенца человеческого до первенца из скота. Посему я приношу в жертву Господу все, разверзающее ложесно мужского пола, а всякого первенца из сынов моих выкупаю. И да будет это знаком на руке твоей и вместо повязки над глазами твоими, ибо рукою крепкою Господь вывел нас из Египта. Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка, ибо сказал Бог: чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. И обвел Бог народ дорогою пустынною, Черному морю, и вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской. И взял Моисей с собою кости Иосифа, ибо Иосиф клятвою заклял сынов Израилевых, сказав: «Посетит вас Бог, и вы с собою вынесете кости мои отсюда». И двинулись сыны Израилевы из Сакхофа и расположились станом в Ефаме, в конце пустыни. Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном светя им, дабы идти им днем и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа. Глава 14. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом пред Пигахирофом между Мигдолом и между морем пред Баал-Цифоном. Напротив его поставьте стан у моря. И скажет фараон о сынах Израилевых: они заблудились в земле сей, заперла их пустыня. А я же ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его. И познают египтяне, что я Господь». И сделали так. И возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратило сердце фараона и рабов его против народа сего, и они сказали: «Что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам?» Фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собою, и взял 600 колесниц отборных, и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими. И ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского, и он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукою высокою. И погнались за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их, расположившихся у моря, при Пигахирофе, пред Ваал-Цифоном. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы Господу, и сказали Моисею: «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: «Оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». Но Моисей сказал народу: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». И сказал Господь Моисею: «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. А ты подними жезл твой и простри руку твою на море и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за вами и покажут славу мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его. И узнают египтяне, что я Господь, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его». И двинулся ангел Божий, шедший пред станом сынов Израилевых, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их. И вошел в середину между станом египетским и между станом сынов Израилевых, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других. И не сблизились одни с другими во всю ночь. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше, воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Погнались египтяне и вошли за ними в середину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его. И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян из толпа огненного и облачного и привел в замешательство стан египтян. И отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их с трудом. И сказали египтяне: «Побежим от израильтян, потому что Господь поборает за них против египтян». И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их». И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место, а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря, и вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море. Не осталось ни одного из них. А сыны Израилевы прошли по суше среди моря. Воды им были стеною по правую и по левую сторону. И избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян. И увидели сыны Израилевы египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию и говорили. Глава 15. «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника его вергнул в море. Господь — крепость моя и слава моя, Он был мне спасением, Он Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его. Господь — муж брани, и Иегова, имя ему. Колесницы фараона и войско его вергнул он в море, и избранные военачальники его потонули в червях.

Ножу меч мой, истребит их рука моя. Ты дунул духом твоим, и покрыло их море. Они погрузились, как свинец в великих водах. Кто, как ты, Господи, между богами? Кто, как ты, величествен святостью, досточтим хвалами, творец чудес? Ты простер десницу твою, поглотила их земля. Ты ведешь милостью твоею народ сей, который ты избавил, сопровождаешь силою твоею в жилище святыни твоей. Услышали народы и трепещут, ужас объял жителей филистимских. Тогда смутились князья Эдомовы, трепет объял вождей моавитских, уныли все жители Ханаана. Да нападет на них страх и ужас от величия мышцы твоей, да онемеют они, как камень, доколе проходит народ твой, Господи, доколе проходит сей народ, который ты приобрел. Введи его и насади его на горе достояния твоего, на месте, которое ты сделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки твои, Владыка. Господь будет царствовать вовеки и в вечность. Когда вошли кони фараона с колесницами его и с всадниками его в море, то Господь обратил на них воды морские, а сыны Израилевы прошли по суше среди моря. И взяла Мариам, пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием. И воспела Мариам пред ними: «Пойте Господу, ибо высоко превознесся Он, коня и всадника его ввергнув в море». И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур. И шли они 3 дня по пустыне, и не находили воды. Пришли в Меру, и не могли пить воды в Мере, ибо она была горька, почему и наречено тому месту имя Мера, горечь. Возроптал народ на Моисея, говоря: «Что нам пить?» Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. И сказал: «Если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой». И пришли в Илим, там было 12 источников воды и 70 финиковых дерев, и расположились там станом при водах.

0: В эфире программа «Вечная истина». Ведет ее пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на следующее занятие по изучению всего Божьего Слова. Я говорю «всего Божьего Слова», потому что это отдельное занятие входит в обзор всей Библии. Наша

0: Обзор Библии привел нас к книге Иова. Я составил конспект книги Иова так, как если бы это была пьеса с тремя действиями. Первое действие я называю окружение или декорации. Здесь мы видим декорации для всей истории. Второе действие я называю участие. Это самая большая часть книги, где трое друзей Иова приходят к Иову и обсуждают дилемму его страданий. Я называю третье действие решение. В третьем действии на сцену выходит молодой человек по имени Елиуй, и он произносит свою речь. В результате речи Елиуя Иов смотрит вверх, видит Бога в буре и вступает в длинный диалог с Богом. Затем Иов находит решение дилеммы его страданий. На нашем последнем занятии мы посмотрели первое действие, и сейчас мы готовы сосредоточиться на втором действии. Даже хотя второе действие, которое я называю «участие», это самая большая часть книги Иова, я не буду проводить много времени, разбирая его. Потому что, как я уже заметил на нашем первом занятии, в конце этого диалога, Бог говорит нам о том, что все то, что сказали Елифаз, Сафар и Вилдат об Иове и о Боге, не было истиной. Так как большая часть их диалога относится к Богу и Иову, я не буду проводить много времени, рассматривая их речи. Речь Иова наставляет намного больше. В конце всего этого диалога нам говорят о том, что Иов был прав, когда Иов говорил о Боге. Я думаю, что мы можем предположить, хотя прямо нам об этом не говорят, что Иов был неправ, когда он говорил о себе. Когда вы смотрите на второе действие книги Иова, то вам может помочь дополнительный взгляд. В первую очередь понаблюдайте за этим, когда вы суммируете все речи друзей Иова и речи самого Иова, когда он отвечал на их обвинения. Вероятно, вы сделаете вывод, что все четверо этих мужчин согласились с одним предположением и очень резко не согласились с другим. Помните, на нашем последнем занятии я сказал, что тот вопрос, который Иов задал своей жене, это ключ к основной и самой важной истине книги Иова. Когда жена Иова сказала ему, чтобы он проклял Бога и умер, Иов спросил ее, что должен ожидать человек получить из Божьей руки из-за того, что он хороший и благочестивый человек? Это очень глубокий вопрос. Все эти четыре человека согласились с тем, что хороший человек должен ожидать, что Бог даст что-то хорошее в его руки, потому что этот человек хороший человек. Трое друзей Иова верили в это. Все они согласились с этим. И вот где у них возникли разногласия. Иов был человеком, который производил впечатление хорошего и благочестивого человека. Но Бог послал зло в жизнь Иова. Это была их дилемма. Как вы разрешаете эту дилемму? У Иова и его друзей были очень сильные разногласия по поводу решения этой проблемы. Друзья Иова сказали, «Иов, вероятно, в твоей жизни есть какой-то грех». Несколько лет назад я знал одного служителя, три сына которого умерли из-за болезни. Люди в его церкви говорили о том, что эта трагедия должна означать то, что в жизни этого человека был грех. Способ, каким они решали дилемму страданий их пастора, привел их пастора в психиатрическую больницу. Сегодня таких людей, как эти прихожане, мы называем утешителями Иова. Утешители Иова – это такие утешители, которые не утешают по-настоящему. Друзья Иова сказали ему, «Иов, в твоей жизни есть грех». Бог всегда дает что-то хорошее в руки хороших и благочестивых людей. Если Бог не дает в твои руки хорошее, это должно быть только потому, что ты грешник. Ты обманул всех. Ты кажешься хорошим и благочестивым человеком, но Бог знает твое сердце, и Бог должен знать, что в твоей жизни есть грех. Разногласия здесь очень острые. Иов приходит к такому заключению, когда он пытается разрешить эту дилемму. Иов говорит, «Одно я знаю наверняка. Я знаю, что я праведный человек. Я знаю, что я праведный человек». На всем протяжении этого диалога Иов настаивает на том, что он праведный человек, что он поступал правильно. Когда вы читаете эту часть книги Иова, обратите внимание вот на что. Иов и его друзья согласились с тем, что хорошие люди благословенны, потому что они хорошие и благочестивые, а грешники прокляты, потому что они поступают безнравственно и причиняют людям зло. Затем понаблюдайте за их разногласиями. Иов настаивает «Я праведный человек». Иов даже предположил в какой-то момент своей речи, что Бог должен быть несправедливым, чтобы допустить такие страдания в его жизни. Когда Иов говорит это, его друзья начинают очень сильно злиться, и они говорят, «Бог не может быть неправедным, это ты должно быть неправедный человек». Об этом нам рассказывает длинный раздел книги Иова, который я называю «Действие второе». Когда вы изучаете речь друзей Иова, то помните о том, что в конце их речей Бог сказал друзьям Иова, что они были неправы, когда они говорили о Боге и когда они говорили об Иове. Друзья Иова неправы в своей оценке Иова и Бога, но даже несмотря на то, что они неправы, если вы прочитаете, что они говорят, они могут заставить вас осознать, что является истинным. Вы можете получить большую пользу, если вы внимательно изучите их речи. У каждой из них свои особенности и свой подход, но все три друга Иова согласились с тем, что проблема – это грех в жизни Иова. Елифаз дает Иову совет, который исходит из его личного опыта. Елифаз рассказывает, что у него было ужасное видение ночью, и его волосы стали дыбом. Согласно словам Елифаза, дух коснулся его. Елифаз никого не видел, но среди мертвой тишины голос проговорил Елифазу совет, с которым Елифаз пришел к Иову. Это показывает еще одну характеристику утешителя Иова. Одно дело пойти навестить кого-то, у кого есть серьезная болезнь, и предложить тому человеку вместе помолиться за его исцеление. Это одно. Но абсолютно другое сказать такому человеку: «Прошлой ночью Бог проговорил мне, и Бог дал мне послание специально для тебя». Я помню одного молодого юриста, который только что стал верующим, и жена которого умирала от злокачественной опухоли. Несколько людей пришли к нему и его жене и спросили, могут ли они помолиться за ее исцеление. Они не только молились об ее исцелении, они также сказали ему, что у них было слово от Бога о том, что его жена исцелится. Молодой юрист поверил в это. Но когда Бог забрал его жену, этот молодой юрист не только потерял свою жену, он потерял также свою веру. Он сказал, «Эти люди говорили мне о том, что Бог говорил им, что моя жена будет исцелена». Когда эта 32-летняя женщина, мать двоих детей, умерла, ни одного из этих людей, которые говорили о том, что им было слово, невозможно было найти. Мы должны быть очень внимательными и аккуратными, если мы говорим такие слова, как «Мой совет для тебя основывается на прямом слове от Господа, которое Он проговорил тебе через меня». Это очень большая ответственность. Именно так поступил Елифаз. Бог сказал Елифазу, что он был неправ, и поэтому мы знаем, что Бог не говорил Елифазу ничего подобного. Елифаз настаивал на том, что причиной страданий Иова был грех в его жизни. Помните, когда Бог разговаривал с сатаной после первого испытания, которое Иов выдержал очень хорошо, Бог сказал сатане, «Что ты думаешь о нем сейчас? Ты бросил мне вызов испытать его без причины». Бог говорит нам, что в жизни Иова не было греха. Поэтому эти три человека ошибаются, когда они говорят Иову «Грех в твоей жизни, Иов». Вилдад обвиняет детей Иова. Иов потерял 10 своих детей. Это была самая большая потеря из всего того, что он потерял. Вилдад говорит «Твои дети согрешили, в их жизни был грех, или Бог никогда бы не позволил, чтобы все это произошло». В каждой своей речи Вилдад говорит Иову, что причина страданий Иова – это или грех детей Иова, или же грех в жизни его самого. В своей третьей речи Вилдад намекает, что Иов – ужасный грешник, и что он отец таких же ужасных детей. Сафар, третий друг Иова, агностик. Сафар – один из тех людей, которые говорят, «Я не знаю, ты не знаешь, никто не знает, но это разумно и благочестиво думать об этом». Сафар поднимает много вопросов, но в основном Сафар спрашивает, «Ты знаешь? Ты знаешь? Может ли кто-то знать? Бог знает, но вы не знаете». Потом он также приходит к выводу, что в жизни Иова есть грех, и что Иов должен покаяться и прийти с протянутыми руками и искать прощения у Бога. Сафар говорит, «Бог милостиво наказывает тебя намного меньше того, чем ты заслуживаешь за свой грех». Таково было утешение Сафара для Иова. Когда говорит Иов, то его речь намного поучительнее, чем речь его друзей. В своей речи Иов задает правильные вопросы. Иов слушает Божьи ответы на правильные вопросы, и Иов верит в Божьи ответы на правильные вопросы. Когда мы видим, как Иов все это делает, задает вопросы, слушает ответы и верит, то пример Иова может быть очень сильным благословением для страдающих людей. Иов задает очень глубокие и основательные вопросы. И помните, что во времена Иова было ограниченное понимание Бога. Кажется, что Иов и его друзья не знали то, что открыли мы с вами в процессе исследования Ветхого Завета. У них не было Библии, которая есть у меня и у вас. Иов задает такие вопросы. «Есть ли у меня сила помочь самому себе? Что такое человек, что ты испытываешь его и так много думаешь о нем? Видит ли Бог, что происходит со мной? Ограничен ли Бог временем? Зачем Бог вывел меня из чрева матери моей? Как вы можете требовать непорочности от того, кто нечистый?» Иов говорит, «Твои руки трудились надо мной и образовали меня. Вспомни, что ты как глину лепил меня. Ты собираешься обратить меня в пыль?» И обратите внимание на эти вопросы. Когда человек умирает и погребен, куда отправляется его дух? Когда человек умирает, когда он повержен, когда он испускает последний вздох, где он? И еще основательный вопрос. Если человек умирает, будет ли он снова жить? И когда человек умирает, что потом? Где он находится сразу же после того, как он умирает? Вот еще один замечательный вопрос. Если единственная надежда, которая есть у меня, это могила, где же тогда моя надежда? Потом вы видите, что Иов горько рыдает. Если бы был кто-то, кто рассудил бы меня с Богом, кто-то, кто возложил на нас обоих свою руку. О, если бы только был защитник, кто-то, посредник, примиритель, который свел бы нас вместе. Потом вы слышите, что с большой уверенностью Иов говорит: «Есть такой человек». Затем Иов говорит: «Я знаю, что Искупитель мой жив, и я знаю, что однажды я увижу Бога». И это один из самых замечательных и наиболее знакомых стихов книги Иова. Иов спрашивает, ищет и находит. В Новом Завете мы видим, что Иисус говорит своим ученикам: «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и вам откроют дверь». В книге Иова вы увидите, что страдания Иова привели его к тому, что он постоянно спрашивает. Вы увидите, что страдания Иова стали причиной того, что он постоянно ищет. Поиск – это настойчивое задавание вопросов. Стук – это настойчивый поиск. Двери открываются, Иов находит, и Иов получает, потому что Иову открылось, где Искупитель, который может поставить Бога и человека вместе. Есть посредник, который положит его руки на них обоих и сведет их вместе. Но вы все еще слышите плач Иова. «Если бы я только знал, где я могу найти его! О, если бы я просто мог найти его!» Я думаю, вы понимаете, это послание Ветхого Завета. Иисус идет, но если бы я только мог знать, где я мог бы найти его! Это сущность Ветхого Завета. После того, как Иов со своими друзьями разговаривает на протяжении долгого времени, занавес закрывается. Второе действие заканчивается, и мы слышим эти слова. Слова Иова закончились. Ответная речь Иова Вилдаду записана в 6 главах книги Иова. Это самая длинная речь Иова. Когда написано «слова Иова закончились», также и друзьям Иова было нечего сказать. Каждый из друзей Иова произнес около 3 речей, и Иов дал опровержение каждой из них. Друзья Иова пришли к выводу, что они никогда не смогут убедить Иова в том, что он грешник, и Иов сказал все, что он хотел сказать. Поэтому они забыли об Иове, и Иов забыл о них. Когда занавес поднимается и начинается третье действие, которое я называю решение, Иов и его друзья все еще сидят в кругу, но появляется еще один человек, который присоединяется к ним. Молодой человек по имени Елиуй говорит: «Вы знаете, я воздерживался от того, чтобы говорить, потому что вы, мужчины, старше, чем я. Однако я сделал некоторые выводы. В мудрости нет возрастных ограничений. Мудрость не зависит от возраста. Мудрость приходит через Святого Духа, и я знаю, что во мне есть Святой Дух. Я сделал вывод, что вы никогда не сможете разрешить эту проблему. Слова ваши иссякли у всех 4, поэтому я буду говорить». Потом мы слышим речь Елиуя. Этот молодой человек по имени Елиуй приходит и говорит Иову посмотреть вверх. Иов поднимает голову, видит Бога в буре и разговаривает с Богом. Когда Иов говорит с Богом, он не говорит: «Я праведный человек». Иов говорит: «Я ничтожный человек». Иов говорит: «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Есть люди, которые считают, что Елиуй – это физическое проявление Бога, что Елиуй – это Бог в человеческой форме. Они верят, что Елиуй – это появление на сцене Бога в ответ на молитву Иова. Они верят, что Бог послал Елиуя, чтобы показать Иову, как решить проблему его страданий. Речь Елиуя – это сущность и сердцевина послания книги Иова. Речь Елиуя отвечает на вопрос, который Иов задал своей жене. Что хороший и благочестивый человек должен ожидать получить из Божьей руки? Должен ли праведный, богобоязненный человек ожидать только хорошее из Божьей руки и никогда ничего плохого? Вся книга Иова обращается к этому вопросу, который Иов спросил у своей жены, и ответу Елиуя на этот вопрос.
1: Вы слушали программу «Вечная истина». До свидания.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия — венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Вечерний гимн. О, тихий свет, сиянья славы, Творца небес, Отца веков, Иисус Христос, Ты нам оставил надежду, веру и любовь. К закату солнца вновь пришедши и видя свет вечерний, мы, Тебе, Отец, и Сын предвечный, и Дух Святой, поем псалмы. Тебя хвалить наш долг и счастье, Твой свет изгнал из сердца тьму. Христос, Господь, животворящий, Тебе весь мир поет хвалу.

верный друг. Бог выходит каждому навстречу, помогает странникам бездомным. Бесполезны громовые речи волокитчиков неугомонных. Все земное временно и тленно. Наше счастье не поймать, как птицу. Счастлив тот, кто кротко и смиренно может Иисусу поклониться. Этот путь испытан и проверен. С кем бы я прошел такие дали? Пусть теперь для Родины потерян, ни одной не заслужил медали. Но зато я с Господом шагаю, Он дорогу знает безупречно. Никого я лучшего не знаю, и никто не любит так сердечно.

Проходит жизнь, проходит жизнь неслышными шагами, и кажется, совсем не так давно мы все заботы относили маме, воспринимая жизнь через окно. Мы дни рождения радостно встречали, мечтая лишь о том, чтоб старше стать. Но с возрастом умножились печали, а мамы не было, чтоб их унять. Они в душе у нас перегорели и пеплом опустились на виски. Мы, нежно выражаясь, повзрослели, обходимся без маминой руки. Но все же трудно обойтись, бывает, без ласки и внимания друзей. Как хорошо, что Бог их посылает в сплетение наших жизненных стезей. Твой друг твои разделит убеждения, с тобой твои печали понесет, и вовремя припомнив день рождения, тебе подарок скромный поднесет.

Новое и старое. Мне новый день, как дар нежданный, как первый вздох, как мир Адама первозданный, как в яслях Бог. Все поражает новизною, когда вперед иду дорогою земною, за годом год. Гляжу на небо, как впервые, который раз мне переливы голубые ласкают глаз. Мне облаков пушистых клочья, как первый снег, как первый зуб во рту молочный и первый смех. И смерть не будет чем-то новым, но не чужим, как гость, что приходил к знакомым, к родным моим. Когда же там, за жизни гранью, где смерти нет, приду на вечное свиданье в небесный свет. Там даже тело будет новым, но только вдруг там голос пастыря знакомый уловит слух. Я руки там, к рукам Христовым, тогда простру, и для меня не будет новым мой старый друг.

ветер. Все имеет в мире цвет и вкус, ощутимо все и уловимо. Только ветер невидим и пуст, только ветер пролетает мимо. Не схватить, ни языком лизнуть, есть он так, как будто его нету. Может крепким деревом тряхнуть, может в космос проводить ракету. Может листья желтые кружить и прическу спутать, как мочалу. Мы привыкли с ним на свете жить, хоть не знаем, где его начало, хоть не знаем, где его конец и куда он путь свой направляет. Точно так небесный наш Отец своим духом души посещает. Прикоснется нежно и умчит, невидимкой вечные пределы, и сильнее сердце застучит, запоет, как никогда не пела. Отчего-то повлажнеет взор, легче жить покажется на свете. Он меня коснулся, и с тех пор я люблю неуловимый ветер.

В полосе непогод. Буря мечется, словно хищник. Нет преград, и она летит. Крыши сняв с обветшалых хижин, без труда срывая плетни, прижимая к земле, калеча, она зверем рычит, проучу. Изгибает крепкие плечи, если это плечо не к плечу. Она вмиг охладит порывы, если в сердце не пламя, а дым. И надменного сбросит с обрыва, и тщеславного сгладит следы. Но что это? Путника в горстку буря зла сокрушить не смогла, и борцам покорились версты, и сердца не пленила мгла. Только голос слышен сквозь рокот, сила наша в Иисусе одном. Здесь одержит победу кроткий, тот, кто с Божьим идет огнем. Знает сердце, когда всемогущий нас ведет в полосе непогод, как не страшно в стихии ревущей, верный Богу пред ней не падет.

бойтесь, это я. Шумело море. На волнах качаясь, кренилась на бок легкая ладья. К ней кто-то шел, спокойно приближаясь, и голос был: «Не бойтесь, это я! Не бойтесь, это я!» Он говорит сегодня нам со страниц глубоких и святых. Но многие боятся слов Господних. О, почему они боятся их? Ведь там, где он, там наша люди-гавань, спокойный и устойчивый причал. Ведь по волнам ходил он, а не плавал, и людям говорил, а не кричал. Не бойтесь, это он, Спаситель ваш от смерти, который на себя грехи все ваши взял, на крест падя за вас. Поверьте же, поверьте, что ради вас он в муках умирал. Не бойтесь, это он, тот, кто простил Марию, изгнал семь бесов из души ее. Не бойтесь, это он, обещанный Мессия, понесший на себе проклятие мое. Не бойтесь, это я, он говорит сегодня, средь бури волн и в ранах со креста. Поверьте ж, наконец, словам любви Господней, не бойтесь принять любовь Христа.

полный зерен сочных. В бетон закована земля, машины мчат, ревут моторы, но густо зелены края, кусты, деревья и поля о жизни говорят бесспорно. Слабеет тело, гаснет взор, смерть непреклонно наступает, но Бог расширил кругозор, нам показав небес простор, где тот, кто в нем не умирает. Навеки смерть побеждена, воскрес Христос, и с ним Христовы. Смерть христианам не страшна, жизнь будет мертвая от сна и рвет могильные оковы.

высший смысл. Погасший черный лист под белым ветром стонет. Во всем есть высший смысл, но нами он не понят. Трава весенним днем, зимой земля нагая, нам говорят о нем, нас предостерегая, что вот цвели кусты, что вот черные аллеи, как просто провести.

мы можем параллели. Для долгого пути нам срок отмерен краткий, чтоб по земле пройти и разгадать загадки.

Дом друзей, дом друзей, куда можно зайти, без всякого, где из горя и с радости ты ночевал, где всегда приютят и всегда одинаково под шумок, чем найдут, угостят наповал, где тебе самому руку стиснут до хруста, а подарок твой в угол засунут, как хлам, где бывает и густо, бывает и пусто, чего нет, того нет, а что есть пополам. Дом друзей, где спокойно и сладко спится, где хозяйка встречает, как друг и как мать, где я вместе могу, как всегда, помолиться, где я славу Иисусу могу воздать.

слушать – это замечательно. Но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни. А это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа,

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

0: Так будет и пришествие Сына Человеческого. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Матфея 24, стихи 39 и 44. Дети Божьи, вы ждете Христа? Неужели вы ждать перестали? Неужели вы в мире остались и не вышли к Иисусу за стан? Неужели не стал Он для вас драгоценным сокровищем сердца? Неужели душа ваша сера, не сияют ней Божьи слова? Неужели Христу одному вы себя до конца не отдали и Его в суете потеряли? Неужели остыли к Нему? Неужели в вас радости нет от того, что прописаны в небе? Неужели живете вы в неге, позабыв о духовной войне, позабыв об измученных всех, кто во тьме тщетно выхода ищет, чья душа истомилась без пищи и погибнет, погибнет навек? Неужели Христа предадим равнодушным, холодным и ленью, и во мраке греховных сомнений от земли не поднимемся с Ним? Восхищение приблизился миг, и для тех, кто Христа ожидает, Бог готовит небесный подарок. Он придет за своими. Аминь. Светлана Тимохина.
1: Книга Откровения, 6 глава. «И сказал ангел, времени уже не будет». Да, скоро времени не будет. Не будет скорби, боли, слез. Своих детей Бог не осудит. Их слезы с глаз сотрет Христос. Тогда глухие все услышат, немые все заговорят, неграмотный стихи напишет, слепые Господа узрят. И воспоют Христу так нежно слова небесной красоты, лишь через веру и надежду, любви достигнув высоты. И вечность станет новой жизнью, войдет в нее, как в дом родной, причалив к берегам отчизны, лишь чистый сердцем, лишь святой. Светлана Тимохина, Украина. Для дорогой сестры Фриды.

открытый шлагбаум. Встретиться лицом к лицу с теми, кого любишь и знаешь заочно, но еще никогда не видел, это особенное переживание. Не нам назначать встречи и не нам их отменять. Этот простой урок пришлось учить еще с прошлого года, когда мне дважды отказали в гостевой визе по приглашению забытого алтаря. «Значит, так надо». Так назывались размышления по этому поводу Галины Вольф, опубликованные в «Сестре». «Значит, так надо», — согласилась и я с Господом, хотя не скажу, что это было легко. Но вскоре Он неожиданно и легко открыл для меня шлагбаум, и этим летом я все-таки приехала в Германию. Сердечно благодарю всех, кто молился об этом. Господь всегда может сделать несравненно больше того, о чем мы просим или о чем помышляем. Я мечтала о встрече с работниками алтаря, а Он щедро прибавил к этому и общение с приехавшими сюда на несколько дней из Америки Иваном Николаевичем и Тамарой Бруяко, которые делают газету «Наши дни». Как хорошо и приятно жить братьям и сестрам вместе. Это как драгоценный елей стекал в наши сердца прямо с неба. Хозяева дома, семья Вольф, неустанно старались повкуснее накормить нас и создать необходимый уют. Но самым дорогим было само общение друг с другом в присутствии того, кто устроил эту встречу. Чуть-чуть удалось прикоснуться и к повседневной работе алтаря, увидеть, с какой трепетной любовью здесь относятся ко всем читателям, писателям, не писателям, каким-то образом помня и зная даже многие события из их жизни. Открывая, читая и получив разрешение немного поработать над некоторыми письмами, ощущала биение пульса только что рождающегося прямо на глазах материала для очередного номера. Именно здесь, находясь в общении с теми, кто издает «Забытый алтарь», «Сестру» и «Наши дни», поняла, что значит работать на износ и сверх сил. Быстро летели скоротечные дни, наполненные новыми чудесными встречами с теми, кого знала только по звонкам, письмам и публикациям в газете, с Анечкой и Володей Балиет, Фридой Дерксен и ее родителями, с Еленой и Олесей Савинок, с Иоганном и Аней Паульс и их родными. Сердце иногда зашкаливало от радости общения с ними, а также со всеми работниками алтаря, с братьями и сестрами из поместной церкви. И однажды я спросила себя, а для чего, собственно, нам так важно видеться? Почему порой так жаждем личных встреч? Думаю, дело в том, что любовь ищет близости и постоянного тесного общения. Она жаждет видеть, слышать и осязать того, кого любит. 1 Иоанна, 1 глава, 1 стих. Как снежинки тают последние деньки пребывания под крышей гостеприимного дома Вольфов, и печаль предстоящего расставания уже тучкой наползает на сердце. Кто знает, увидимся ли еще раз в этой временной жизни. Но слава Господу, что в этой печали нет ноток уныния и безысходности. И хотя наш Хаускрайс, домашний кружок короткого подаренного Богом общения, разъедется по своим домам в дальних странах, сердца победно укрепятся ожиданием следующего свидания не здесь, так вечности.
А главное, что уже очень скоро непременно состоится самая нескончаемая личная встреча с тем, кто навсегда избавит нас от горестных разлук с любимыми. Родство спасенных душ не объяснить. О, как озвучить новой жизни песню! Любви Христа невидимую нить мы ощущали, поселившись вместе. Кружок домашний, милый Хаускрайс, соединил нас в этой чудной встрече. И вечности блаженный дивный край к нам приближался каждый день и вечер. В сиянии этих быстротечных дней и в сладостном общении друг с другом нам небо было ближе и родней, и вся семья божественного круга, как будто дал нам Бог по паре крыл, чтоб мы его увидели во славе. А тот, кто эту встречу подарил, в такой же радости всегда был с нами. И если здесь, в суровом мире зла, мы для любви божественной воскресли, насколько же прекраснее страна, где все мы, братья-сестры, будем вместе. Светлана Тимохина.

впервые в сестре, меж болью и любовью. Тамара Кузьмина родилась в 1952 году. С детства отдала свою жизнь Господу. С юности пишет стихи. Вся ее поэзия наполнена глубокой благодарностью и любовью к распятому Спасителю. В стихах много размышлений о небе, вечности, духовных ценностях, человеческих отношениях. До 1998 года жила в городе Алма-Аты, Казахстан. В настоящее время проживает в США, штат Вашингтон. Издательство «Библия для всех» в Санкт-Петербурге выпустило ее сборник стихов «В луче света». Молитва сердца. Господь, мне очень больно, перевяжи мне раны, перебинтуй мне сердце, оно рассечено людским непониманием и грубой речью бранной, жестокостью и ложью изранено оно. Мне больно, словно солью мне в раны сыплют снова, перед тобой открыта вся боль моей души. Дышу и мыслю больно, скажи мне только слово, дай голос твой услышать, и сердце будет жить. Не стану обижаться на тех, кто жёг и ранил, и заливал мне сердце мучительным огнем. Они страдают так же, идя порой по грани меж тьмою и меж светом, между добром и злом. Нам всем хватает горя меж болью и любовью, меж жизнью и меж смертью нам суждено идти. От ран любви глубоких мы истекаем кровью, а чьих-то слов жестоких не в силах мы ползти. О, люди, мои люди, израненные души, хочу за вас молиться я Богу моему, за вас, кто где-то плачет, пусть слезы вам осушит Христос и светом счастья рассеет вашу тьму. Упав в изнеможение, душа моя восстанет. Хочу собрать все силы, чтоб за Христом идти, и всех, кто мною ранен и кто меня изранил, о, исцели нас, Боже, помилуй и прости. Мир лежит во зле. В зоне опасного действия души смерть, словно мина в земле залегла. Слушай же, сын наш, внимательно слушай, здесь территория адского зла. На территории кладбища ищешь жизнь веселой, друзей и любовь, слепо цветами надгробными дышишь, не замечая под ними гробов. Ты заблудился, тебя заманили смерти цветы своей ложной красой. Многих могилы уже поглотили, жаждут твоей поживиться душой. Кладбищем стало для многих несчастных минное поле грехов и страстей. Шутки с грехом и со смертью опасны. Брось это страшное место скорей. Всякое место греха и разврата, где с упоением расскажут о зле, все, филиалы ужасного ада, много их дьявол открыл на земле. Вырвись из страшного круга, погубит он твою юность и всю твою жизнь. Бог тебя ждет, приглашает и любит на территории жизни спастись. Церковь — прекрасное поле Христово, там расцветают другие цветы. Души, в которые сеется слово, дышат цветами любви, чистоты. Церковь — вот место покоя, блаженства. Можно здесь с Богом общаться в тиши. Он наши души ведет к совершенству. Здесь твое счастье, сюда поспеши. Сердце Божьего Сына.
Был однажды тот день, был однажды тот час, когда славное небо в наш мир отпустило драгоценного сына, чтоб землю он спас, и забилось на ней сердце Божьего сына. И из этого сердца, как из родника, заструилась любовь чистым, светлым потоком, и могучей рекой потекла через века, чтобы землю омыть от грехов и пороков. Гибли мы, я и ты, и все люди вокруг были смерти достойны, нуждались в спасении, чтоб спасти мир погибших от смерти и мук. Миру отдал Бог Сына в умилостивление, и в горячей предсмертной молитве в саду плачет сердце великое Божьего Сына. Так смертельно страдала, готовясь к кресту, Божьей воли ища, только силы просила. Его сердце струила любовь изнутри, светом неба сияло оно, неземное, но отверг мир любовь, и в ответ посмотри, пригвоздил ко Христу его сердце живое. Посмотри в этот кроткий, прощающий взор, под терновой короной, что лик увенчала, оскорбление терпя, клевету и позор, сердце Божьего Сына всю боль испытало. Я сквозь слезы ищу этот крест, где любовь, жажду встретиться взглядом я с этой любовью. Но сквозь слезы так много крестов и венков, и так много гвоздей, все залитое кровью. Льются слезы мои, в каждой капельке слез повторяется ужас Голгофы стократно. В каждой капельке крест и распятый Христос, своим сердцем мое заслонивший от ада. Это было давно. Это было когда-то, но до нашего времени кто-то донес, и об этом всю жизнь буду помнить я свято. Своим сердцем мое заслонил мой Христос. Становится страшной жизнь, и кажется невозможной земля в атмосфере лжи и в душах людей тревожно. Где правду искать и в ком? Кто слушать тебя захочет? И, чувствуя в горле ком, ты слезы глотаешь молча. Уныние, тревога, страх объяли сердца людские. Один ты в своих скорбях, и люди вокруг чужие. Не в силах никто помочь, утешить никто не сможет. О, Боже, какая ночь! Что в мире творится, Боже? О, люди, вам страшно жить в предчувствии катастрофы. Взгляните, над царством лжи стоит высоко Голгофа. Направьте туда свой взгляд, дорогу туда ищите. Там был неспровергнут ад, там смерть победил Спаситель. От страха лишь Он спасет. Бог мира и утешения, Он свет и любовь несет, покой и благословение. Ходатай за всех людей, свершивший небес посольство, на подвиг души своей Он будет смотреть с довольством. Христос, как только я берусь за карандаш, склонившись над тетрадью, предо мною встает опять Христос, Спаситель наш, затмивший все прекрасное собою. Неотразимый взгляд святых очей, неотразимая любовь святая, неотразимо действие речей и сила слов, что души покоряет. И на странице вновь моя рука выводит это имя дорогое — Христос. Моя любовь, моя тоска, к Тебе мое стремление святое. Ты — это все, чем я богата здесь.
Тебе принадлежит душа всецело. Она опять тебе слагает песнь за то, что ты ее счастливой сделал. Христос, Христос, Христос, своей рукой заполню этим именем все строки. Пусть кто-нибудь страдающий душой прочтет и ощутит тоску о Боге.

Я есмь путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня.

Тихие беседы. Чтобы замолвить слово. Вечный свидетель спасает души, пишет премудрый царь Соломон в своих притчах. Когда сойдет на вас Дух Святой, говорит Иисус, будете мне свидетелями. Деяния 1:8. Как видим, духовная сила верующему дается не столько для личных преимуществ, сколько для использования в отношении к ближним, особенно непокаявшимся. Однако, чтобы суметь открыть уста для свидетельствования и тем паче проповеди о великом подвиге Сына Божьего, непременно надо стать христианином духовным. 1 Коринфянам 2, стих 13-14. То есть не просто обратиться к Богу, но уже с Его помощью пройти процесс очищения, Евреям 9.14, и освящения, 1 Коринфянам 6.11 и 1 Фессалоники 5.23, дабы иметь ум Христов, 1 Коринфянам 2.16. Только так сможем мы достичь высокого звания священников Бога, звание, которое дано будет смелым свидетелям, верным рабам Божиим по воскресению их. Так говорит Священное Писание, и так оно значит и будет. Научает нас духовности, святости и желанию нести благую весть людям, повторяюсь, Святой Дух, которого, однако, получает тот, кто просит об этом Отца Небесного через Иисуса Христа. Вот и мы, идущие по стопам Христа, должны теперь стремиться жить, действовать и приносить добровольную жертву уст наших к благоволению Господа. Как Иисус открыл нам Отца Своего, так и мы, избранные для свидетельства, обязаны теперь открыть людям Сына Божьего, который есть дверь, ключ ко спасению еще многих заблудших, потерянных овец. Если любовь остыла. Библия напоминает нам, что в том, кто не свидетельствует, нет любви, и такой христианин не исполняет волю Бога, любящего каждого грешника. 1 Иоанна 4, стихи 9-10. И давшего нам уникальные примеры свидетельствования. Вот один из них. «И сей глас небес глаголющий, сей есть Сын».

времени. Знаю это из собственного опыта. В ноябре прошлого года я, как обычно, отправился в дорогу с полной тележкой трактатов и христианских календарей «Доброе семя» и «Господь близок». Целью на этот раз был жилой комплекс для пожилых небогатых граждан. Хоть и бывал я там не однажды, а не нашел. Так ни с чем и вернулся, уставший и расстроенный. Открыл Библию и читаю. «Без меня не можете делать ничего, тем более работу духовную». Вспомнил, что поехал распространять Слово Божие, не помолившись, не попросив благословения. Поехал как бы от себя и, стало быть, для собственной заслуги. Наученный Писанием, покаявшись и помолившись, поехал на следующий день туда же. Нашел без всякого поиска, захожу, а там словно ожидают меня. Чинно сидят уже около 15 приветливых бабулек, простите, дам. И каждая охотно приняла из моих рук по календарю. Одна дама, получившая столь ценный подарок еще и для своей соседки, назвала меня на радостях ангелом. Окрыленный сделал еще одну ходку, но теперь уже в другой конец нашего большого города Висбадена. Все раздал, и мы с женой, которая раздала уже не один ящик трактатов, радовались как дети. Ставка на жизнь. В заключение, дорогие читатели, позвольте напомнить, что во многих странах, например, мусульманских, христиане сегодня платят жизнью за свою веру во Христа, за свидетельство о Сыне Божьем. Также и Стефан, и большинство апостолов и учеников кровью своей заплатили, запечатлели свидетельство об Иисусе. Деяния, глава 12, стихи 1-2 и глава 22, стих 20. А мы, христиане, страны заходящего солнца Германии, рискуем разве что своим настроением, если свидетельствуя наткнемся на противоборство противника нашего или самих спасаемых. Так будем же благовествовать и не ждать, пока возопьют за нас камни. Будем нести свет миру и прославлять Спасителя нашего, чудесного, святого, праведного, всемогущего и вечного. Прославлять, чего бы нам это ни стоило, наперекор всему, что мешает, отвлекает, уводит, противоборствует. Знаем ведь, что имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. 1 Иоанна 5:12. Пусть эти слова из Священного Писания станут нашим ежедневным напутствием и призывом проповедовать грешникам веренное нам благовестие Его, угождая при этом не человеком, но Богу. Ему одному слава, честь и поклонение. Давайте будем молиться за тех, кто еще не свидетельствует на радость Богу, молиться, чтобы Господь разбудил совесть у пассивных христиан и дал нам всем любящие сердца. Петер Браун. Постскриптум. Вчера верующий родственник жены объявил нас с супругой в кощунстве. Дескать, разбрасываемся Словом Божиим. Трактаты наши в грязи валяются. Ну что тут скажешь? Иисуса, являющегося Словом Божиим, Иоанна 1:1, тоже грязью обливали, унизили, убили. Сегодня Он на троне Всевышнего. Кощунствуют себе в осуждение те, кто топчет трактаты, а не раздающие их. Последнее слово за Богом.

Алтарь в тюрьмы Америки. Дорогие друзья в Америке и Канаде, уже полгода алтарь приходит в ваши дома с новым обратным адресом. Газета рассылается теперь из Америки. Вы хотите присоединиться к благовестию в тюрьмах Америки и Канады с помощью нашей газеты? Сообщаем вам номера двух благотворительных читательских карточек. Номер 737 для заключенных, номер 736 для неимущих. Высылая нам чеки для таких нужд, укажите, пожалуйста, один из этих номеров. Мы зачислим ваши деньги на эти карточки, и при поступлении адресов из тюрем или домов инвалидов, домов сирот из бывшего СНГ сможем выписать для просящих алтарь. Справку о пожертвовании мы не выдаем, так как не являемся миссией. Редакция.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».